0: 500 000 человек. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Глава 8. Покупки Чичикова сделались предметом разговоров в городе. Пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно, — говорили иные, — это так, против этого и спору нет. Земли в южных губерниях точно хороши и плодородны, но каково будет крестьянам Чичикову без воды? Реки ведь нет никакой. Это бы еще ничего, что нет воды». Это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение — это ненадежная вещь. Дело известно, что мужик на новой земле да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора, убежит, как дважды два, навострит так лыж, что и следа не отыщешь. Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы. Он похлопает руками, топор в руки и пошел рубить себе новую избу. Но Иван Григорьевич... Ты упустил из виду важное дело. Ты не спросил, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик. Я готов голову положить. Если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения. Так-так, на это я согласен. Это правда, никто не продаст хороших людей. И мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль. Тут-то и заключена мораль. Они теперь негодяи. А переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров, просто в мире, да и по истории тоже. «Никогда, никогда, — говорил управляющий казенными фабриками, — поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичиков будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю, в 2 недели они и запьются, и будут стельки». Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретается крестьянами во время переселения. Нужно разве чтобы они вечно были пред глазами Чичикова, и чтобы он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам-таки лично, где следует, дал бы и зуботычину, и подзатыльника. Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Он может найти управителя. Да, найдете управителя, все мошенники. Мошенники, потому что господа не занимаются делом. Это правда, подхватили многие. Знай, господин, сам, хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве. Да умей различать людей, у него всегда будет хороший управитель. Но управляющий сказал, что меньше как за 5 тысяч нельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за 3000 сыскать. Но управляющий сказал, где же вы его сыщете? Разве у себя в носу? Но председатель сказал, нет, не в носу, а в здешнем же уезде. Именно, Петр Петрович Самойлов. Вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова. Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала. Стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. Но это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращении его существует власть капитан-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себянин картуз свой. То один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода. Были такие, которые уж чересчур отзывались военную жестокостью и строгостью, едва ли не излишнею. Были, однако же, и такие, которые дышали кротостью. Почмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделать среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случай отозвался с большой похвалою о бланкастровой школе взаимного обучения. Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщали даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровождения крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не применет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может. Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно. Пронеслись слухи, что он не более и не менее как миллионщик. Жители города и без того, как мы уже видели в первой главе, душевно полюбили Чичикова. А теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они все были народ добрый. Жили между собой в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости. «Любезный друг Илья Ильич, послушай, брат Антипатр Захарч, ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич?» К почмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли «Шпрехин Зидыч, Иван Андреевич». Словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования. Председатель палаты знал наизусть Людмилу Жуковского, которая еще была тогда непростывшую новостью, и мастерски читал многие места, особенно «Бора заснула, долина спит» и слово «Чу!», так что в самом деле и виделось, как будто долина спит. Для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам «Юнговы ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки по целым листам, и в чем состояли эти выписки, и какого рода они были, это никому не было известно. Впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как то «Сударь ты мой, эдакой какой-нибудь знаете, понимаете, можете себе представить, относительно, так сказать, некоторым образом и прочими», которые сыпал он мешками. Уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные. Кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют «тюрюк», то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь. Кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать, не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали название «кубышки», «толстунчика», «пузантик», «чернушки», «кики», «жужу» и прочее. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков, с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну, нравится. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города. Только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» Словом, он был носим, как говорится, на руках.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: Но несравненно замечательнее было впечатление, совершенный предмет изумления, который произвел Чичиков на даму. Чтобы это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества, но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны, просто трудно. Дамы города Н были... Нет, никаким образом не могу. Чувствуется точно робость. В дамах города Н больше всего замечательно было то, даже странно, совсем не поднимается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть. О характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слово два о наружности, да о том, что поверхностней. Дамы города Н были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких и особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она написана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы, даже родственницы, перессорились совершенно именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет. Оказалось, что все можно сделать на свете, и одного только нельзя. Примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские и великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах своих дамы города Н были строги, исполнены благородного негодования против всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ними происходило какое-нибудь то, что называют другое третье, то оно происходило в тайне. Так что не было подаваемо никакого вида, что происходило. Сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел другое третье или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела?» Еще нужно сказать, что дамы города Н отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенной осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «Я высморкалась», «Я вспотела», «Я плюнула», а говорили: «Я облегчила себе нос», «Я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «Этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, чтобы подало намек на это. А говорили вместо этого: «Этот стакан нехорошо ведет себя», или что-нибудь вроде этого. Чтобы еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора. И потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку. Зато уж там, по-французски, другое дело. Там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города Н, говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей, но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничиваясь поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки. Виной всему слово «миллионщик». Не сам миллионщик, а именно одно слово, ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей не все не то, и на людей хороших. Словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами. Однако ж, в многих гостиных стали говорить явно, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине. Что будь он немного толще или полнее, это уж было бы нехорошо». При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины, что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человека. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка, образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материи, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшуюся высокую, вдруг пошли в ход и были раскуплены на расхват. Во время обедни у одной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на пол церкви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуть с народу подали, то есть поближе к паперти, чтобы как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо. Откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать. Трактирный слуга отозвался, что принесли де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно. Именно так: «Нет, я должна к тебе писать». Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами. Эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки. Потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать. «Что жизнь наша? Долина, где поселились горести? Что свет? Толпа людей, которые не чувствуют?» Затем писавшая упоминала, что «омочает слезами строки нежной матери, которая протекло 25 лет, как уже не существует на свете». Приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом. Окончание письма отзывалось даже решительным отчаянием и заключалось такими стихами: «Две горлицы покажут тебе мой хладный прах, воркуя томно скажут, что она умерла во слезах». В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего. Письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было, ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В постскриптум было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на бале у губернатора, имеющим быть завтра, будет присутствовать сам оригинал. Это его очень заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытства, что он перечел и в другой, и в третий раз письмо. И, наконец, сказал: «Любопытно бы, однако, знать, кто была такая писавшая». Словом, дело, как видно, сделало серьезно. Более часу он все думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано». Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом, 7 лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте.
2: Радиозвезда. Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
4: Немного спустя принесли к нему точно приглашение на бал губернатору. Дело весьма обыкновенное в губернских городах. Где губернатор, там и бал. Иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства. Все постороннее было в ту ж минуту оставлено и отстранено прочь. И все было устремлено на приготовление к балу, ибо точно было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого создания света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений, то важное и степенное, то почтительное, но с некоторой улыбкою, то просто почтительное без улыбки. Отпущено было в зеркале несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов. Подмигнул бровью и губами и сделал что-то даже языком. Словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя при том, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты, мордашка эдакой!» И стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания. Натягивая подтяжки или повязывая галстух, он расшаркивался и кланялся с особенной ловкостью, и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие. Задрожал комод, и упала со стола щетка. Появление его на бале произвело необыкновенные действия. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу. Кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора, произнесший: «А Нижний земский суд отвечает на это». Но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах, боже мой, Павел Иванович! Любезнейший Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он наш, Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда! Вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятия председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера. Полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы. Инспектор врачебной управы откупщику, откупщик архитектору. Губернатор, который в то время стоял возле дамы и держал в одной руке конфетный билет и баллонку, увидя его, бросил на пол и билет, и баллонку. Только завизжала собачонка. Словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или, по крайней мере, отражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальникам, вверенных управлению их мест. После того, как уже первый страх прошел, они увидели, что много ему нравится, и он сам изволил, наконец, пошутить, то есть произнести с приятной усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники. Смеются от души те, которые от него подали, и которые, впрочем, несколько плохо услышали произнесенные им слова. И, наконец, стоящий далеко у дверей, у самого выхода, какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою, и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. «Герой наш!» — отвечал всем и каждому, и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную. Раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающую гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий. Одна дышала розами, от другой несла весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой. Чичиков подымал только нос кверху, да нюхал. В нарядах их вкусу была пропасть. Муслины, атласы, кисеи были таких бледных, бледных, модных цветов, каким даже и название нельзя было прибрать. До такой степени дошла тонкость вкуса. Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу! Жаль только, что не подыму с собой красавицу». Талии были обтянуты, имели самые крепкие и приятные для глаз формы. Нужно заметить, что вообще все дамы города Н были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить. Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенную осмотрительностью. Шеи, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше. Каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека. Остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом. Или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем поцелуя, эфирно обнимал и обвивал шею. Или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем скромности. Эти скромности скрывали напереди и сзади то, что уж не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидную свежестью и полнотою. У иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее. Словом, кажется, как будто на всем было написано: «Нет! Это не губерния, это столица, это сам Париж». Только местами вдруг высовывался какой-нибудь невиданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлинное перо в противность всем модам по собственному вкусу, но уж без этого нельзя. Таково свойство губернского города, где-нибудь уж он непременно обольется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которые, однако ж, сочинительницы письма?» И высунул было вперед нос. Но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопат летел во всю прополую. Патчмейстерша, капитан-исправник, дамы с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхай Хлидзов, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский, все поднялось и понеслось. Вон пошла писать губерния, проговорил Чичиков, попятившись назад. И как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать, нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница. Но никак нельзя было узнать, ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое, чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо тонкое, какое тонкое! Нет, сказал сам в себе Чичиков, женщины — это такой предмет. Здесь он рукой махнул, просто и говорить нечего. Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах. Все эти излученки, намеки. А вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек, и поминай, как звали. Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну, попробуй, например, рассказать один блеск их, влажный, бархатный, сахарный, и бог их знает, какого нет еще, и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге, так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова. Галантерная половина человеческого рода, да и ничего больше. Виноват

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя. Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества, от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими, английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже сохранением всех возможных произношений по-французски в нос и как «таве», по-английски произнесут как следует «птица», и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии, а вот только русским ничем не наделят. Разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе? Вот каковы читатели высшего сословия». А за ними все причитающие себя к высшему сословию. А между тем, какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным. Словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рот да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода, но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее. А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавший устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, не спосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он, наконец, сказал: «Нет, никак нельзя угадать». Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички и щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменившись довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественные выражения в лице, что даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться. Заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительную подобная наглость. Чичиков так занялся разговорами с дамами, или лучше дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот, что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяйке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. губернаторша произнесла ласковым и даже несколько лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «О, Павел Иванович, так вот как вы...» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами. Герой наш поворотился в ту ж минуту губернаторши и уж готов был отпустить ей ответ, вероятно, ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди. Как невзначай поднявший глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом. Перед ним стояла не одна губернаторша. Она держала под руку молоденькую 16-летнюю девицу, свеженькую блондинку с тоненькими стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно круглившим овалом лица, какой художник взял бы в образец для Мадонны, и какой только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, все, что не есть, и горы, и леса, и степи, и лица, и губы, и ноги, ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда по глупости кучеров или лошадей их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись с упряжью, и дядя Митяй с дядей Меняю взялись распутывать дело. Чичков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова, и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин. «Вы не знаете ж моей дочери», — сказала губернаторша, — «институтка только что выпущена». Он отвечал, что уже имел счастье нечаянным образом познакомиться, попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав 2-3 слова, наконец отошла с дочерью в другой конец зала к другим гостям. А Чичка все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу с тем, чтобы прогуляться, с глазами расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то, и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека. Вмиг беззаботное выражение слетает с лица его. Он силится припомнить, что позабыл он, не платок ли, но платок в кармане, не деньги ли, но деньги тоже в кармане. Все кажется при нем, а между тем какой-то неведомый дух шепчет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску, и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что не происходило вокруг него.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостью и любезностью. Позволен ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете? Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша? Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро. Каждая внутренно решилась употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, я говорю у некоторых, это не то, что у всех, есть маленькая слабость. Если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза. И все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у нее прекрасный греческий нос или какой правильный очаровательный лоб! У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!» А на лицо волосы, нос, лоб даже не взглянут. Если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательнее в танцах и показать во всем блеск и превосходство того, что у нее было самого превосходного. Патчмейстерша, вальсируя, с такой томностью опустила на бок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама, которая приехала вовсе не с тем, чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги, не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах для того именно, чтобы патчмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову. Но все это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки, выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка, приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее сидящую вместе с матерью, над которой величаво колебалась какая-то восточная челма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом. Весеннее ли расположение подействовало на него? Или толкал его кто сзади? Только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что. Откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собою целый ряд. Патчмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел. Он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там, в стороне, четыре пары откалывали мазурку. Каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою, и телом, и руками, и ногами, отвертывая такие па, какие во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и фронтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость. Нельзя сказать, наверное, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви, Даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так, чтобы толстые, однако же не то, чтобы тонкие, способны были к любви. Но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить. Ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал со всем своим говором и шумом стал на несколько минут как будто где-то вдали. Скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. Из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясные и оконченные только одни тонкие черты увлекательной блондинки. Ее овально круглившееся личико, ее тоненький-тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости. Она только одна. Дна белела и выходила прозрачную и светлую из мутной и непрозрачной толпы. Видно, так уж бывает на свете. Видно, и Чичковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов, но слово «поэт» будет уж слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевший возле них пустой стул, он тот же час его занял. Разговор сначала не клеился, но после дела пошло, и он начал даже получать форс. Но здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами. На это мастера, господа поручики, и никак не дали капитанских чинов. Как они делают? Бог их ведает. Кажется, не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смех. Статский же советник, бог знает, что расскажет. Или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою. Если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал. Рассказываем

0: Тремя заловками Марии Гавриловной, Александры Гавриловной и Адельгейды Гавриловной. У Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии, у Флора Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченицы Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна, в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софией Ростиславовной и двумя сводными сестрами Софией Александровной и Маклатурой Александровной.
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что уровень радиации на Запорожской АЭС после удара беспилотника остается в норме. Эксперты МАГАТЭ выявили повреждения внешней части здания машинного зала, металлического люка, обломки и обгоревший оптический кабель. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси назвал инцидент серьезным и призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить риск ядерной аварии. Удар по машинному залу 6-го энергоблока был нанесен 30 мая. Пострадавших и нарушений технологических процессов нет. Евросоюз начал обсуждать возможные способы помощи крупнейшему европейскому депозитарию Euroclear. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России и взыскал с Euroclear около 200 миллиардов евро. Позже решение было обращено к немедленному исполнению, а Euroclear его обжаловал. ЕС находится на ранних этапах оценки мер поддержки клиринговой палаты. Российские активы были заморожены после начала спецоперации на Украине. Чемпионат Европы по художественной гимнастике завершился в болгарской Варне. Сборная России завоевала 9 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые. По общему числу наград российские спортсменки заняли первое место, по количеству золота – четвертое. Этот турнир стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва, на котором они выступили под флагом своей страны. Британия начнет использовать искусственный интеллект для выявления реального возраста просителей убежища, выдающих себя за несовершеннолетних. Миграционный кризис – одна из главных проблем королевства. О его причинах телеканалу «Звезда» рассказала профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Наталья Еремина.
2: Сколько нелегальных мигрантов, даже британцы сами признают, они не в состоянии определить. Общество очень недовольно. Рядовой гражданин сталкивается с тем, что он не получает возможность трудоустройства. Возникают гетто. Кардинально меняется состав школьного населения. Приводит к такой деградации образовательной, к еще большему ухудшению качества жизни, потому что возникает еще рост насильственных преступлений. Как правило, это люди, которые не стремятся работать, они стремятся к тому, чтобы под лозунгом антиколониальных идей им выплачивали какое-то пособие, потому что они потомки тех, кого притесняли.
1: Европейские политики не исключают повторение миграционного кризиса 2015 года по причине войны на Ближнем Востоке. Алексей Лаптев, служба информации и медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда».

0: рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
1: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
2: Смерть Орфея. 4 года прошло со смерти Эвридики. Но остался по-прежнему верен ей Орфей. Он не желал брака ни с одной женщиной Фракии. Однажды, ранней весной, когда на деревьях пробивалась первая зелень, сидел великий певец на невысоком холме. У ног его лежала его золотая кифара. Поднял ее певец, тихо ударил по струнам и запел. Вся природа заслушалась дивного пения. Такая сила звучала в песне Орфея. Так покоряла она и влекла к певцу, что вокруг него, как зачарованные, столпились дикие звери, покинувшие окрестные леса и горы. Птицы слетелись слушать певца. Даже деревья двинулись с места и окружили Орфея. Дуб и тополь, стройные кипарисы и широколистые платаны. Сосны и ели толпились кругом и слушали певца. Ни одна ветка, ни один лист не дрожал на них. Вся природа казалась очарованной дивным пением и звуками кифары Орфея. Вдруг раздались вдали громкие возгласы, звон тимпанов и смех. Это киконские женщины справляли веселый праздник шумящего вакха. Все ближе вакханки. Вот увидали они Орфея, и одна из них громко воскликнула: «Вот он! Ненавистник женщин!» Взмахнула вакханка тирсом и бросила им в Орфея. Но плющ, обвивавший тирс, защитил певца. Бросила другая вакханка камнем в Орфея, но камень, побежденный чарующим пением, упал к ногам Орфея, словно моля о прощении. Все громче раздавались вокруг певца крики вакханок, громче звучали песни и сильнее гремели тимпаны. Шум праздника вакха заглушил певца. Окружили Орфея вакханки, налетев на него, словно стаи хищных птиц. Градом полетели в певца тирсы и камни. Напрасно молит о пощаде Орфей, но ему, голосу которого повиновались деревья и скалы, не внемлют неистовые вакханки. Обогренный кровью упал Орфей на землю. Отлетела его душа, а вакханки своими окровавленными руками разорвали его тело. Голову Орфея и его кифару бросили вакханки в быстрые воды реки Гебра. И, о чудо, струны кифары, уносимые волнами реки, тихо звучат, словно сетуют на гибель певца, а им отвечает печально берег. Вся природа оплакивала Орфея, плакали деревья и цветы, плакали звери и птицы, и даже немые скалы плакали. А реки стали многоводней от слез, которые проливали они. Нимфы и дриады в знак печали распустили свои волосы и надели темные одежды. Все дальше и дальше уносил Гебр голову и кифару певца к широкому морю, а морские волны принесли кифару к берегам Лесбоса. С тех пор звучат звуки дивных песен на Лесбосе. Золотую же кифару Орфея боги поместили потом на небе среди созвездий, созвездие Лиры. Душа Орфея сошла в царство теней и вновь увидала те места, где искал Орфей свою Эвридику. Снова встретил великий певец тень Эвридики и заключил ее с любовью в свои объятия. С этих пор они могли быть неразлучны. Блуждают тени Орфея и Эвридики по сумрачным полям, заросшим асфоделами. Теперь Орфей без боязни может обернуться, чтобы посмотреть, следует ли за ним Эвридика. Гиацинт. Прекрасный, равный самим богам-олимпийцам своей красотой, юный сын царя Спарты Гиацинт был другом бога-стреловежца Аполлона. Часто являлся Аполлон на берега Еврота в Спарту к своему другу и там проводил с ним время, охотясь по склонам гор в густо разросшихся лесах или развлекаясь гимнастикой, в которой были так искусны спартанцы. Однажды, когда близился уже жаркий полдень, Аполлон и Гиацинт состязались в метании тяжелого диска. Все выше и выше взлетал к небу бронзовый диск. Вот, напрягши силы, бросил диск могучий бог Аполлон. Высоко к самым облакам взлетел диск и, сверкая как звезда, падал на землю. Побежал Гиацинт к тому месту, где должен был упасть диск. Он хотел скорее поднять его и бросить, чтобы показать Аполлону, что он, юный атлет, не уступит ему, богу, в умении бросать диск. Упал диск на землю, отскочил от удара и со страшной силой попал в голову подбежавшему Гиацинту. Со стоном упал Гиацинт на землю. Потоком хлынула алая кровь из раны и окрасила темные кудри прекрасного юноши. Подбежал испуганный Аполлон. Склонился он над своим другом, приподнял его, положил окровавленную голову себе на колени и старался остановить льющуюся из раны кровь. Но все напрасно, бледнеет Гиацинт. Тускнеют всегда такие ясные глаза Гиацинта. Бессильно склоняется его голова, подобно венчику вянущего на палящем полуденном солнце полевого цветка. В отчаянии воскликнул Аполлон. «Ты умираешь, мой милый друг! О горе, горе! Ты погиб от моей руки! Зачем бросил я диск? О, если бы мог я искупить мою вину и вместе с тобой сойти в безрадостное царство душ умерших! Зачем я бессмертен? Зачем не могу последовать за тобой?» Крепко держит Аполлон в своих объятиях умирающего друга, и падают его слезы на окровавленные кудри Гиацинта. Умер Гиацинт. Отлетела душа его в царство Аида. Стоит над телом умершего Аполлон и тихо шепчет: «Всегда будешь ты жить в моем сердце, прекрасный Гиацинт. Пусть же память о тебе вечно живет и среди людей». И вот по слову Аполлона из крови Гиацинта вырос алый, ароматный цветок Гиацинт, а на лепестках его запечатлелся стон скорби бога Аполлона. Жива память о Гиацинте и среди людей, они чтут его празднествами во дни Гиацинтий. Греки считали, что на лепестках дикого гиацинта можно прочесть слово «ай-ай», что значит «горе, горе». Празднества в честь Гиацинта, бывшего раньше божеством пастухов, так называемые Гиацинтии, справлялись в июле на Пелопоннесе, в Малой Азии, на юге Италии, в Сицилии и Сиракузах. Полифем, Акит и Галатея. Прекрасная Нереида Галатея любила сына Семифиды, юного Акида, и Акит любил Нереиду. Ни один Акит пленился Галатеей. Громадный циклоп Полифем увидел однажды прекрасную Галатею, когда выплывала она из волн Лазурного моря, сияя своей красотой, и воспылал он к ней неистовой любовью. «О, как велико могущество твое, золотая Афродита!» Суровому циклопу, к которому никто не смел приблизиться безнаказанно, который презирал богов-олимпийцев, и ему вдохнула ты любовь. Сгорает от пламени любви Полифем. Он забыл своих овец и свои пещеры.
3: Дикий циклоп начал даже заботиться о своей красоте. Он расчесывает свои косматые волосы киркой, а всклокоченную бороду подрезает серпом. Он даже стал не таким диким и кровожадным. Как раз в это время приплыл к берегам Сицилии прорицатель Телем. Он предсказал Полифему: «Твой единственный глаз, который у тебя во лбу, вырвет герой Одиссей». Грубо засмеялся в ответ прорицателю Полифем и воскликнул: «Хе-хе, глупейший из прорицателей, ты солгал. Уже другая завладела моим глазом». Далеко в море вдавался скалистый холм. Он круто обрывался к вечно шумящим волнам. Полифем часто приходил со своим стадом на этот холм. Там он садился, положив у ног дубину, которая величиной была с корабельную мачту, доставал свою сделанную из 100 тростинок свирель и начинал изо всех сил дуть в нее. Дикие звуки свирели Полифема далеко разносились по морю, по горам и долинам. Доносились они и до Акида с Галатеей, которые часто сидели в прохладном гроте на морском берегу недалеко от холма. Играл на свирели Полифем и пел. Вдруг, словно бешеный бык, вскочил он. Полифем увидал Галатею и Акида в гроте на берегу моря и закричал таким громовым голосом, что на Этне откликнулось эхо: «Я вижу вас! Хорошо же, это будет ваше последнее свидание!» Испугалась Галатея и бросилась скорее в море. Защитили ее от Полифема родные морские волны. В ужасе ищет спасение в бегстве Акид. Он простирает руки к морю и восклицает: «О, помоги мне, Галатея! Родители, спасите меня! Укройте меня!» Настигает Акида циклоп. Он оторвал от горы целую скалу, взмахнул ею и бросил в Акида. Хотя лишь краем скалы задел Полифем несчастного юношу, все же весь он был покрыт этим краем и раздавлен. Потоком текла из-под края скалы алая кровь Акида. Постепенно пропадает алый цвет крови, все светлее и светлее становится поток. Вот он уже похож на реку, которую замутил бурный ливень, все светлее и прозрачнее он. Вдруг раскололась скала, раздавившая Акида. Зазеленел звонкий тростник в расщелине, и струится из нее быстрый прозрачный поток. Из потока показался по пояс юноша с голубоватым цветом лица в венке из тростника. Это был Акид. Он стал речным богом.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
3: Диоскуры, Кастор и Полидевк. Женой царя Спарты Тиндарея была прекрасная Леда, дочь царя Этолии Фестия. По всей Греции славилась Леда своей дивной красотой. Стала женой Зевса Леда, и было у нее от него двое детей: прекрасная, как богиня, дочь Елена, и сын, великий герой Полидевк. От Тиндарея у Леды было тоже двое детей: дочь Клитемнестра и сын Кастор. Полидевк получил от отца своего бессмертие, а брат его Кастор был смертным. Оба брата были великими героями Греции. Никто не мог превзойти Кастора в искусстве править колесницей. Он смирял самых неукротимых коней. Полидевк же был искуснейшим кулачным бойцом, не знавшим равных себе. Во многих подвигах героев Греции участвовали братья Диоскуры.
2: Всегда были они вместе, самая искренняя любовь связывала братьев. У Диоскуров было два двоюродных брата – Линкей и Идос, сыновья мессенского царя Афарея.
3: Могучим бойцом был Идос.
2: Брат же его, Линкей, обладал таким острым зрением, что оно проникало даже в недра земли. Ничто не могло скрыться от Линкея. Много подвигов совершили Диоскуры со своими двоюродными братьями. Однажды, во время смелого набега, угнали они из Аркадии стадо быков и решили поделить между собой добычу. Делить стадо должен был Идос. Захотел Идос завладеть с братом всей добычей и решил прибегнуть к хитрости. Разрезал Идос быка на 4 равные части, разделил их между собой, братом и Диоскурами и предложил отдать одну половину стада тому, кто съест свою часть первым, а другую половину тому, кто съест вторым. Быстро съел Идос свою часть и помог брату Линкею съесть его часть. Страшно разгневались Кастор и Полидевк, увидев, что Идос обманул их, и решили отомстить своим двоюродным братьям, с которыми их связывала до этого неразрывная дружба. Вторглись Кастор и Полидевк в Мессению и похитили не только стадо, угнанное из Аркадии, но и часть стада Идоса и Линкея. И этим не удовлетворились Диоскуры. Они похитили еще невест своих двоюродных братьев. Знали Диоскуры, что не простят им этого Идос и Линкей, и решили спрятаться в дупле большого дерева и ждать, когда начнут преследовать их Идос и Линкей. Братья Диоскуры хотели врасплох напасть на них, так как опасались вступать в бой с могучим Идосом, который однажды отважился даже на борьбу с самим Аполлоном, когда сребролукий бог спорил с ним за прекрасную Марпессу. Идос похитил Марпессу на крылатой колеснице, данной ему Посейдоном. Аполлон хотел отнять Марпессу у Идоса и вступил с ним в бой. Зевс прекратил этот бой и повелел Марпессе самой выбрать себе мужа. Марпесса выбрала Идоса. Она знала, что бог Аполлон не будет любить ее до самой ее смерти, что забудет ее бессмертный бог, когда она состарится. Но не могли скрыться Диоскуры от зорких глаз Линкея. С высокого Тайгета увидел Линкей братьев в дупле дерева. Напали на Диоскуров Идос и Линкей. Прежде чем они успели выйти из засады, Идос ударил своим копьем в дерево и пронзил грудь Кастора. Бросился на них Полидевк. Не выдержали его натиска Афариды и обратились в бегство. У могилы их отца настиг их Полидевк. Он убил Линкея и начал смертельный бой с Идосом. Но Зевс прекратил этот поединок. Он бросил сверкающую молнию и ею испепелил и Идоса, и труп Линкея. Вернулся Полидевк туда, где лежал смертельно раненный Кастор. Горько плакал он, видя, что смерть разлучает его с братом. Взмолился тогда Полидевк к отцу своему Зевсу и просил дать и ему умереть вместе с братом. Явился громовержец своему сыну и дал ему на выбор: или жить вечно юным в сонме светлых богов на Олимпе, или же жить вместе с братом один день в мрачном царстве Аида, другой на светлом Олимпе. Не захотел Полидевк расстаться с братом и выбрал общую с ним долю. С тех пор братья один день блуждают по мрачным полям царства теней умерших, а другой день живут вместе с богами во дворце эгида державного Зевса. Чтут греки братьев Диоскуров как богов. Они защитники людей во всех опасностях. Они защищают их во время пути как на чужбине, так и на родине. Атрей и Фиест. Сыновьями великого героя Пелопса были Атрей и Фиест. Проклял некогда Пелопса возничий царя Эномая Миртил, предательски убитый Пелопсом, и обрек своим проклятием на великие злодеяния и гибель весь род Пелопса. Тяготело проклятие Миртила и над Атреем и Фиестом. Ряд злодеяний совершили они. Погубили Атрей и Фиест Хрисиппа, сына нимфы Аксионы и отца их Пелопса. Эта мать Атрея и Фиеста Гиппадамия уговорила убить Хрисиппа. Совершив это злодеяние, бежали они из царства отца, боясь его гнева, и укрылись у царя Микен Сфенела, сына Персея, который женат был на сестре их Никиппе. Когда же умер Сфенел, и сын его Эврисфей, захваченный в плен Иолаем, погиб от руки матери Геракла Алкмены, стал властвовать над Микенским царством Атрей, так как Эврисфей не оставил после себя наследников. Завидовал Атрею брат его Фиест и решил каким бы то ни было способом отнять у него власть. Он похитил у своего брата с помощью жены Атрея Аеропы, подаренного ему богом Гермесом, златорунного овна. Похитил этого овна Фиест потому, что сказано было богами: «Властвовать над Микенами будет тот, кому принадлежит златорунный овен». Похитив овна, Фиест потребовал и власти над царством, ведь овен был у него. Разгневался на Фиеста Зевс-громовержец. Небесными знамениями дал он понять жителям Микен, что нечестивым путем пытается захватить Фиест власть. Отказались микенцы признать царем Фиеста, и он, спасаясь от гнева брата, принужден был бежать из Микен. Мстя брату, он тайно увел из Микен сына Атрея, Полисфена. На чужбине воспитал Фиест Полисфена как родного сына и внушил ему великую ненависть к Атрею. Хотел коварный Фиест воспользоваться Полисфеном как орудием мести своему брату. Когда Полисфен вырос, Фиест послал его в Микены, велев ему убить Атрея. Но юноша пал сам от руки своего отца. В ужас пришел Атрей, узнав, кто убитый им юноша. Поклялся он отомстить своему брату и придумал коварный и зверский план. Атрей, чтобы выполнить свой план, притворился, что готов примириться с Фиестом. Он послал к брату и звал его вернуться в Микены. Когда Фиест вернулся в Микены, он снова с женой Атрея Аеропой стал строить козни против Атрея, помышляя лишь о том, как убить ему брата. Знал об этом Атрей, и еще больше окрепла в нем решимость отомстить коварному брату. Велел тайно схватить он сыновей Фиеста, юных Полисфена и Тантала, и убить их. Из их тел приготовил Атрей ужасную трапезу своему брату. Пригласил он Фиеста на пир и поставил перед ним яство из мяса его сыновей. Громы Зевса раскатились по небу. Разгневался громовержец на Атрея за его злодеяние. Содрогнулся от ужаса и лучезарный бог солнца Гелиос. Повернул он свою колесницу и погнал своих крылатых коней назад к востоку, чтобы не видеть, как отец будет насыщаться мясом своих сыновей. Фиест же, ничего не подозревая, сел за трапезу и спокойно ел. Насытился Фиест. Вдруг смутное предчувствие великого несчастья овладело им, и он спросил у Атрея о своих сыновьях. Атрей позвал слуг и велел им показать Фиесту головы и ноги Полисфена и Тантала. Зарыдал Фиест, увидев, что погибли его сыновья. Он стал молить Атрея выдать ему трупы сыновей, чтобы похоронить их. Но Атрей ответил брату, что сыновья уже похоронены им самим, но не в земле, а в нем самом. В ужасе понял Фиест, что за кушанье ел он только что. Он опрокинул стол и упал с ужасным воплем на пол. Обезумев от горя, вскочил он наконец и, проклиная Атрея и весь его род, выбежал из дворца. Ничего не помня, ничего не видя, бежал из Микен Фиест и укрылся в пустыне. Долго скрывался он там. Наконец пришел к царю Эпира Фиспроту, который дал ему пристанище. Прогневались боги на Атрея за совершенные им злодеяния. Чтобы наказать его, наслали они неурожай на Арголиду. Ничего не произрастало на тучных полях. Голод воцарился во владениях Атрея, тысячами гибли жители. Обратился к оракулу Атрей, чтобы узнать о причине несчастья. Оракул дал ответ, что бедствие прекратится только тогда, когда будет возвращен в Микены Фиест. Долго разыскивал по всей Греции Атрей своего брата, но не мог открыть его убежище. Наконец, нашел он его малолетнего сына Эгисфа. Привез Атрей Эгисфа в свой дворец и воспитал его как сына. Прошло много лет. Как-то случайно сыновья Атрея, Менелай и Агамемнон, открыли, где скрывается Фиест. Им удалось схватить Фиеста и привести его в Микены. Не примирился Атрей с братом. Он заточил его в темницу и решил убить. Призвал он Эгисфа, дал ему острый меч, велел пойти в темницу и убить там узника. Не знал Эгисф, на какое страшное дело посылает его Атрей, которого он считал своим отцом. Лишь только вступил Эгисф в темницу, как тотчас узнал в нем своего сына Фиест. Он открыл ему, кто он, и отец с сыном тут же, в темнице, составили план, как погубить Атрея. Эгисф вернулся во дворец и сказал Атрею, что исполнил он его приказание и убил узника. Обрадовался Атрей, что наконец-то удалось ему погубить брата. Он поспешил на берег моря, чтобы принести жертву богам-олимпийцам. Здесь-то, во время жертвоприношения, ударом в спину поразил его насмерть Эгисф тем самым мечом, который дал ему Атрей, чтобы он убил им отца. Освободил Эгисф Фиеста из темницы. Фиест с сыном завладели властью над Микенами. Сыновья Атрея, Менелай и Агамемнон принуждены были спастись бегством. Они нашли защиту у царя Спарты Тиндарея. Там женились они на дочерях Тиндарея, Менелай на прекрасной, как богиня Афродита, Елене, а Агамемнон на Клитемнестре. Через некоторое время Агамемнон вернулся в Микены, убил Фиеста и стал править там, где правил некогда его отец. Менелай же после смерти Тиндарея стал царем Спарты. Эсак и Гесперия. Эсак был сыном царя Трои Приама, братом великого героя Гектора. Он был рожден на склонах лесистой Иды, прекрасной нимфой Алексироей, дочерью речного бога Граника. Выросший в горах, не любил Эсак города и избегал жить в роскошном дворце отца своего Приама. Он любил уединение гор и тенистых лесов, любил простор полей. Редко показывался Эсак в Трое и в совете троянцев. Несмотря на уединенную жизнь Эсака, характер его не был дик и груб. Он был приветлив, а сердце его было доступно чувству любви. Часто встречал юный сын Приама в лесах и полях прекрасную нимфу Гесперию. Пламенно полюбил он ее. Скрывалась нимфа, лишь только увидит Эсака. Однажды застал на берегу реки Кебрена Эсак красавицу Гесперию в то время, когда она сушила на солнце свои пышные волосы. Увидела нимфа юношу, испугалась и бросилась бежать от него. Погнался за ней Эсак. Вдруг спрятавшаяся в траве змея ужалила в ногу нимфу, и яд змеиных зубов остался в ране. Вместе с жизнью кончилось бегство. Упала на руки подбежавшего Эсака Гесперия. Обняв умершую, обезумев от горя, воскликнул Эсак: «О горе! Горе! Как ненавистно теперь мне мое преследование! Не думал я победить такой дорогой ценой. Мы оба убили тебя, Гесперия. Смертельную рану нанесла тебе змея, а я виновник этого. Я буду коварнее змеи, если не искуплю своей смертью твою смерть». Бросился Эсак с высокой скалы в пенистые волны моря, которые бились шумом о скалу. Сжалилась над несчастным юношей Фетида, ласково приняла его в волнах и одела всего перьями, когда погрузился он в морскую пучину. Не постигла сына Приама смерть, которую он так желал. Выплыл уже птицей Эсак на поверхность моря. Негодует он, что должен жить против воли. Он высоко взлетает на своих только что выросших крыльях и с размаху бросается в море. Но перья защищают его при падении. Еще и еще бросается в море Эсак. Он хочет найти гибель в морской пучине. Нет ему гибели. Он только ныряет в волнах моря. Худеет тело Эсака. Ноги его стали сухими и тонкими, вытянулась его шея, он обратился в нырка.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Часть вторая. Древнегреческий эпос. Аргонавты. Фрикс и Гелла. В древнем Минийском Архамене в Беотии правил сын бога ветра Эола, царь Афамант. Двое детей было у него от богини облаков Нефелы, сын Фрикс и дочь Гелла. Изменил Нефеле Афамант и женился на дочери Кадма Ино. Не взлюбила Ино детей от первого брака своего мужа и замыслила погубить их. Она уговорила архаменянок иссушить семена, заготовленные для посева. Засеяли архаменяне поля иссушенными семенами, но ничего не взошло на их всегда плодородных нивах. Грозил голод архаменянам. Тогда решил Афамант послать посольство в священные Дельфы, чтобы вопросить оракула стреловерца Аполлона о причине бесплодия нив. Коварное Ино подкупило послов, и они, вернувшись из Дельф, принесли ложный ответ оракула. «Вот какой ответ дала прорицательница Пифия», — говорили Афаманту подкупленные послы. «Принеси в жертву богам твоего сына Фрикса, и вернут боги плодородие нивам». Афамант, чтобы избежать великого бедствия, грозившего Архамену, решил пожертвовать своим любимым сыном. Торжествовало Ино. Удался ее план погубить Фрикса. Все было уже готово для жертвоприношения. Пасть под ножом жреца должен был юный Фрикс, но вдруг явился златорунный Овен, дар бога Гермеса. Послала Овна, мать Фрикса, богиня Нефела, чтобы спасти своих детей. Сели на златорунного Овна Фрикс с сестрой своей Геллой, и Овен понес их по воздуху далеко на север. Быстро несся Овен. Далеко внизу расстилались поля и леса, и серебром извивались между ними реки. Выше гор несется Овен, вот и море. Несется над морем Овен. Испугалась Гелла. От страха не может она держаться на Овне. Упала в море Гелла, и поглотили ее вечно шумящие морские волны. Не мог спасти Фрикс сестру. Погибла она. С той поры море, где погибла Гелла, стало называться Геллеспонтом. Море Геллы — современный пролив Дарданеллы. Все дальше и дальше несся Овен с Фриксом и спустился, наконец, на берегах Фасиса, в далекой Колхиде, где правил сын бога Гелиуса, волшебник Эет. Река Фасис — современный Рион на Кавказе. Колхидой называли греки Черноморское побережье Закавказья. «Воспитал Эет Фрикса». А когда он возмужал, женил его на дочери своей Халкиопе. Золотого же овна, спасшего Фрикса, принесли в жертву великому тучегонителю Зевсу. Золотое руно овна Эет повесил в священной роще бога войны Ареса. Сторожить руно должен был ужасный, извергающий пламя дракон, никогда не смыкавший сном своих глаз. Молва об этом золотом руне распространилась по всей Греции. Знали потомки Афаманта, отца Фрикса, что спасение и благоденствие их рода зависят от обладания руном, и хотели любой ценой добыть его. Рождение и воспитание Ясона. На берегу Голубого морского залива в Фессалии, область на востоке Северной Греции, брат царя Афаманта Критей построил город Иолк. Разросся город Иолк, Плодородие его полей, торговля и мореплавание дали ему богатство. Когда умер Критей, править в Иулке стал сын его Эсон, но его брат по матери, сын Посейдона Пелий, отнял у него власть, и пришлось Эсону жить в городе как простому гражданину. Вскоре у Эсона родился сын. Прекрасный мальчик. Боялся Эсон, что надменный и жестокий Пелий убьет его сына, которому по праву принадлежала власть над Иолком, и решил скрыть его. Он объявил, что младенец умер тотчас после рождения, и справил даже по нем пышные поминки. Сам же отнес сына на склоны горы Пелиона к мудрейшему из кентавров Хирону. Там, в лесу, в пещере, рос мальчик, воспитываемый Хироном, матерью его Филирой и женой Харикло. Мудрый Хирон дал ему имя Ясон. Всему обучал Хирон Ясона: владеть мечом и копьем, стрелять из тугого лука, музыке и всему, что знал сам. Не было равного Ясону в ловкости, силе и храбрости, а красотой он был равен небожителям. До 20 лет жил Ясон у Хирона. Наконец, решил он покинуть уединенные склоны Пелиона, идти в Иолк и потребовать у Пелия, чтобы он вернул ему власть над Иолком. Ясон в Иолке. Когда Ясон пришел в Иолк, он отправился прямо на площадь, где собрались все жители. С удивлением смотрели жители Иолка на прекрасного юношу. Они думали, что это или Аполлон, или Гермес. Так он был прекрасен. Он был одет не как все жители Иолка. На плечи его была накинута пестрая шкура пантеры, и лишь одна правая нога была обута в сандалию. Пышные кудри Ясона спадали на плечи. Весь он сиял красотой и силой юного бога. Спокойно стоял он среди толпы любовавшихся им граждан, опершись на два копья. В это время на богатой колеснице приехал на площадь и Пелий. Взглянул он на юношу и вздрогнул, заметив, что у юноши обута лишь одна нога. Испугался Пелий, ведь оракул открыл ему некогда, что грозит ему гибель от человека, который придет в Иолк с гор и будет обут на одну ногу. Этот человек, сын Эсона, должен был силой и хитростью погубить Пелия, и гибель должна была быть неизбежной. Скрыл свой испуг Пелий и надменно спросил неизвестного юношу:
2: «Откуда ты родом, юноша? К какому племени принадлежишь? Но только отвечай правду, не оскверняй себя ложью. Я враг ненавистной лжи».
1: Спокойно ответил Пелию Ясон: «Мудрый Хирон лишь правде и честности учил меня, и я всегда верен его наставлениям. Целых 20 лет прожил я в пещере Хирона и ни разу не нарушил истины и не провинился ни в чем. Я вернулся сюда домой, в родной Иолк, к отцу моему Эсону. Я хочу потребовать, чтобы возвращена была мне власть над Иолком. Ее, как слышал я, отнял у отца моего коварный Пелий. Граждане, отведите меня в дом моих великих предков. Не чужой я вам, я родился здесь, в Иолке. Я Ясон, сын Эсона». Указали жители Иолка Ясону дом его отца. Когда Ясон вошел, отец сразу узнал своего сына. Слезы радости навернулись на глаза старого Эсона. Он ликовал, видя, что сын его стал могучим и прекрасным юношей. Быстро донеслась весть о возвращении Ясона до братьев Эсона, Ферета, царя Фер, и Амфаона из Мессении. Вскоре прибыли они к Эсону со своими сыновьями Адметом и Меламподом. 5 дней и ночей чествовали их Эсон и сын его Ясон пирами. открыл им Ясон в беседе свое желание вернуть власть над Иолком. Одобрили они желание Ясона и вместе с ним пошли к Пелию. Потребовал Ясон, чтобы вернул ему Пелий власть, и обещал оставить ему все богатства, которые отнял он у Эссона. Пелий побоялся отказать Ясону.
2: «Хорошо, я согласен», — ответил Пелий.
1: «Но только одно условие поставлю я тебе. Ты должен раньше умилостивить подземных богов. Тень Фрикса, умершего в далекой Колхиде, молит, чтобы отправились в Колхиду и завладели золотым руном. Открыла мне эта тень Фрикса в сновидении. В Дельфах сам стреловержец Аполлон повелел мне отправиться в Колхиду. Я стар и не могу решиться на такой великий подвиг. Ты же молод и полон силы. Соверши этот подвиг, и я верну тебе власть над Иолком». «Так», — ответил Пелий Ясону, затаив злобу в сердце. Он верил, что погибнет Ясон, если решится отправиться за золотым руном в Колхиду. Ясон собирает спутников и готовится к походу в Колхиду. Тотчас же после разговора с Пелием Ясон стал готовиться к походу в Колхиду. Он объехал все страны Греции и всюду звал славных своими подвигами героев в поход в Колхиду за золотым руном. Все великие герои откликнулись на его призыв. Согласился принять участие в походе сам величайший из героев, сын Зевса Геракл. Собрались все герои в Иолке. Кого только не было среди них. Здесь были и гордость Афин, могучий Тесей, и сыновья Зевса и Леды, Кастор и Полидевк со своими друзьями Идосом и Линкеем, и крылатые герои Калаит и Зет, сыновья Бурея и Арифии, и Мелиагр из Калидона, и могучий Анкей, и Адмет, и Теламон, и многие другие. Среди героев был и певец Орфей. Никогда еще не видала Греция такого собрания героев. Могучие, прекрасные, как боги, привлекали они восторженные взоры всех жителей Иолка. Какие преграды могли остановить их? Кто мог им противиться? Что могло их устрашить? Готов был и корабль для героев. Построил этот корабль сын Аристора Арк. Сама богиня Афина помогала ему. Она вделала в корму кусок священного дуба из рощи оракула Зевса в Додоне. Прекрасен был этот десятивесельный корабль, названный Арго. Он был легок и быстр, словно чайка. Несся он по волнам моря. По имени корабля Арго назвали и героев, принявших участие в походе, аргонавтами. Ни одна Афина покровительствовала аргонавтам. Их приняла под свою защиту и Гера. Она горела ненавистью к Пелию за то, что он не приносил ей жертв. Ясон же пользовался особой милостью Геры. Так однажды она, чтобы испытать юного героя, явилась ему под видом дряхлой старухи на берегу горной реки и со слезами попросила его перенести ее на другой берег. Бережно поднял герой старуху себе на плечи и перенес ее через бурную реку. Только сандалию с левой ноги потерял Ясон, переходя реку. С тех пор возлюбила Гера Ясона и во всем помогала ему. Также и стреловержец Аполлон покровительствовал аргонавтам, ведь он побудил героев предпринять поход, и он же предсказал им счастье и удачу. Собравшись в Иолке, хотели герои избрать своим предводителем великого Геракла, но отказался он и предложил избрать Ясона. Кормчим на Арго избран был Тифий, а на носу корабля встал Линкей, от взгляда которого ничто не могло скрыться не только на земле, но даже под землей. Все было готово к отплытию. Арго, спущенный в воду, уже тихо покачивался на волнах. Нагружены уже были запасы пищи и пресной воды. Принесены были последние жертвы Аполлону и всем богам. «Счастливые предзнаменования!» — дало жертвоприношение. Справлено было вечером и веселое пиршество. Пора было в далекое, полное опасности плавание. Лишь только край неба загорелся пурпурным светом утренней зари, как разбудил кормчий Тифий аргонавтов, взошли аргонавты на корабль и сели на весла по два на каждую лавку. Дружно налегли на весла могучие гребцы. Гордо выплыл Арго из гавани в открытое море. Подняли пловцы белоснежный парус. Попутный ветер надул парус, и быстро понесся легкий корабль по приветливо шумящим волнам. Вот на колеснице, запряженной белоснежными конями, поднялся на небо лучезарный бог солнца Гелиос. Розовым светом окрасился парус Арго, и засверкали волны моря в утренних лучах солнца. Ударил Орфей по струнам золотой кефары, и разнеслась его дивная песня по морскому простору. Заслушались песни герои, а из глубины моря выплыли рыбы и быстрые дельфины. Очарованные пением Орфея плыли они за быстро рассекавшим волны Арго, подобно стаду, которое, внимая сладким звуком свирели, следует за пастухом.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Александр Сергеевич Пушкин. Фрагмент из романа «Дубровский». Читает Вадим Максимов.
1: Кирилл Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню. Весь дом был в движении. Слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни перед зеркалом дама, окруженная служанками, убирала бледную неподвижную Марью Кирилловну. Голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов. Она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.
2: «Скоро ли?» — раздался у дверей голос Кирилла Петровича.
1: «Сию минуту», — отвечала дама. «Мария Кирилловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?» Мария Кирилловна встала и не отвечала ничего. Двери отворились. «Невеста готова», — сказала дама Кириллу Петровичу. «Прикажите садиться в карету».
2: «С Богом», — отвечал Кирилл Петрович, и, взяв со стола образ, «Подойди ко мне, Маша», — сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя».
1: Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала. «Папенька, папенька», — говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирилл Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесте и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную пустую церковь, за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Мария Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова. Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и все еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровской не прилетело освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла. Они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обижал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово. Туда уже отправился Кирилл Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женою князь немало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами. Слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около 10 верст. Лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите».
3: «Что это значит?» — закричал князь. «Кто ты такой?»
1: «Это Дубровский», — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо. Кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны?» — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.
4: «Нет», — отвечала она, — «поздно. Я обвенчана. Я жена князя Верейского».
1: «Что вы говорите?» — закричал в отчаянии Дубровский.
3: «Нет, вы не жена его! Вы были преневолены! Вы никогда не могли согласиться!»
4: «Я согласилась! Я дала клятву!» — возразила она с твердостью. «Князь мой муж! Прикажите освободить его и оставьте меня с ним! Я не обманывала! Я ждала вас до последней минуты! Но теперь говорю вам, теперь поздно! Пустите нас!»
3: Но Дубровский уже ее не слышал. Боль раны и сильные волнения души лишили его силы.

0: крови в отмщение за кровь своего атамана.
1: Мы читали фрагмент из повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вооруженные силы России атаковали объекты инфраструктуры, связанные с украинскими формированиями, сообщили в Министерстве обороны. Нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия. Наши войска ударили также по базам хранения горючего, объектам транспорта и энергетики Украины, которые используют в интересах ВСУ. В Севастополе с воскресенья продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 осуществляется только по талонам. Утром весь сформированный на день лимит был разобран за несколько часов. Временная мера связана с необходимостью усиления безопасности и оптимизации логистических маршрутов поставок топлива, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также введено ограничение на продажу бензина в канистры. Действует лимит 20 литров в одни руки. Экстренные службы и общественный транспорт обеспечены топливом в полном объеме. Власти призвали жителей отложить несущественные поездки и пользоваться автобусами и троллейбусами. Конгресс Международной федерации хоккея в сентябре обсудит вопрос допуска сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям. Об этом заявил президент организации Люк Тардив. По его словам, эти сборные нужны хоккейной семье, но есть бюрократические проблемы и зависимость от геополитической ситуации. Тардив также подчеркнул, что сроки возвращения предсказать трудно. Ранее дисциплинарный орган Международной федерации аннулировал решение о недопуске российских команд к соревнованиям сезона 26-27 года, но это не означает немедленного возвращения. Матвей Сафонов в составе Пари Сен-Жермен вновь одержал победу в Лиге чемпионов. Французская команда обыграла лондонский Арсенал в серии пенальти со счетом 4-3. Триумф россиянина прокомментировал известием первый тренер Матвея Алексей Чистяков.
2: Думаю, что теперь у Матвея будет еще и другая задача – добиться тоже высоких результатов, играя за сборную России. Потому что, как футболист клубных команд, он достиг уже апогея. Я думаю, что это только будет прогрессировать у него в дальнейшем. Теперь осталось пожелать ему, чтобы нашу сборную допустили, и чтобы он там также занял самые достойные высокие места и проявил свои качества в той же мере, как и играя за ПСЖ.
1: Матвей Сафонов стал первым россиянином, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы. После победной игры Сафонов признался журналистам, что очень счастлив, но не считает себя героем. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Сирень цветет». Читает Алексей Шулин.
4: Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение. Опять скажут «грубая клевета на человека», «отрыв от масс» и так далее. И, дескать, скажут «идейки взяты, безусловно, не так уж особенно крупные». И герои не гораздо такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то малозаметно. И вообще, ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами. Конечно, об чем говорить, персонажи действительно...

0: исключительно взятые невысокого полета. Не вожди, безусловно. Это просто, так сказать, прочие незначительные граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством. Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно и решительно нету. Это раньше можно было упрекать автора, если и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше действительно автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия. Еще какие-нибудь 2 года назад автору и то не нравилось, и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. Теперь, конечно, неловко сознаваться перед лицом читателя, но автор в своих воззрениях докатился до того, что начал обижаться на непрочность и недолговечность человеческого организма и на то, что человек, например, состоит главным образом из воды, из влаги. «Да что это, помилуйте, гриб или ягода?» — восклицал автор. «Ну зачем же столько воды? Это, ну, прямо оскорбительно знать, из чего человек состоит. Вода, труха, глина и еще что-то такое в высшей степени посредственное. Уголь, кажется. И вдобавок в этом прахе еще чуть что микробы заводятся». «Ну что это такое?» — восклицал в те годы автор не без огорчения. Даже в таком святом деле, во внешнем человеческом облике, автор и то стал видеть только грубое и нехорошее. «Только что мы привыкли к человеку», — бывало говорил автор своим близким родственникам, «а если чуть отвлечься или, к примеру, не видеть человека 5-6 лет, то прямо удивиться можно, какое безобразие наблюдается в нашей наружности. Ну, рот, какая-то небрежная дыра в морде. Оттуда зубы веером выступают. Уши с боков висят. Нос какая-то загогулина. То есть как нарочно посреди самой морды. Ну, некрасиво. Неинтересно глядеть». Вот примерно до таких глупых и вредных для здоровья идей доходил автор, находясь в те годы в черной меланхолии. Даже такую несомненную и фундаментальную вещь, как ум, автор и то подвергал самой отчаянной критике. «Ну, ум, — говорил автор, — предположим, действительно, спору нет, много чего любопытного и занимательного изобрели люди благодаря уму. Микроскоп, бритва-жилет, фотографии и так далее, и так далее. Но чтоб, значит, такое изобрести, чтоб каждому человеку жилось бы совершенно припеваючи, этого еще окончательно нету. А столетия, промежду прочим, идут, века идут. Солнце уж пятнами стало покрываться, остывает, видите ли. Год-то у нас, скажем, 1929-й. Эван, сколько времени уже промигали. Вот примерно такие недостойные мысли мелькали у автора. Но эти мысли мелькали, без сомнения, по случаю болезни автора. Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие прекрасные вещи и на то, что у нас сейчас кругом происходит. И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти 2 или 3 прискорбные года. Иначе большой позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп. Это была бы действительно грубая и хамская клевета на мировое устройство и человеческий порядок. Но теперь вся эта меланхолия прошла. И автор снова видит своими глазами все, как оно есть. Причем, хворая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей уважаемой Земли, с нашего восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствует автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей без всяких прикрас, нарядов и драпировок. И по роду такой жизни автор замечает, что к чему и почему. И сейчас упрекать автора в клевете и в оскорблении людей словами просто не приходится. Тем более, что автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками, недостатками и прочими вышеуказанными особенностями. Конечно, другие интеллигенты действительно верно иной раз произносят разные слова. И, дескать, люди определенно еще дрянь. И, дескать, их надо еще подровнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно, надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубаровщина и так далее. Но все остальное пока что более или менее стоит на месте и не мешает постепенному улучшению жизни. И если б автора спросили: «Чего ты хочешь? Чего бы ты хотел, например, в ударном порядке изменить в своих близких людях, кроме этих вышеуказанных недостатков?» Автор затруднился бы сразу ответить. Нет, кроме этого он ничего не хочет изменять. Так разве самую малость? В смысле, что ли, корысти? В смысле повседневной грубости материального расчета? Ну, чтобы люди в гости стали ходить, что ли, так, для приятного душевного общения, не имея при этом никаких задних мыслей и расчетов. Конечно, все это блажь, пустая фантазия, и автор, вероятно, с жиру бесится. Но такая уж сентиментальная у него натура. Ему желательно, чтоб фиалки прямо на тротуарах росли. Конечно, все, что сейчас говорилось, может и не имеет прямого отношения к нашему художественному произведению. Но уж очень, знаете, все это наболевшие актуальные вопросы. И такой уж каторжный характер у автора, покуда он не выскажется перед читателем, прямо, знаете ли, не до повестушки. Хотя как раз в данном случае эти слова отчасти все же имеют некоторое отношение к нашей повести. Тем более мы беседовали тут про разные корыстные расчеты. И в повести как раз выведен такой герой, который столкнулся лицом к лицу с такими же обстоятельствами и прямо рот раскрыл, утомленный целым вихрем событий, которые разыгрались на этой почве. В молодые прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания, и на то, как цветки растут, и бутончики распускаются, и как облака плавают, и как люди друг дружку взаимно горячо любят. А как все это происходит, и что чем движется, и чем толкается, автор не видел по молодости лет, по глупости характера и по наивности своего зрения. А после, конечно, стал себе автор приглядываться и вдруг видит разные вещи. Вот он видит, седовласый человек жмет другому ручку и в глаза ему глядит и слова произносит. Вот раньше поглядел бы на это автор, душевно бы порадовался. Эван подумал бы, какие все милые, особенные, до чего любят друг друга и до чего жизнь прелестно складывается. Ну а сейчас не доверяет автор галлюцинации своего зрения. Автора гложут сомнения, Он беспокоится. А может, это седовласая борода ручку жмет и в глаза глядит, чтоб поправить пошатнувшееся свое служебное положение? Или чтоб заиметь кафедру и читать с этой кафедры лекции о красоте и искусстве? Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются, днюют и ночуют. В картишки играют и кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не околевает. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень. Но вот после инженера освободили. Никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил. А если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением. «Ну что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление?» «Нет. Это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А когда дело дойдет, так просто, ну, пустяки получаются». Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в 5 лет, он и встречает чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан. Но все это есть теоретическое размышление. А то, что автор хочет рассказать, есть подлинная история, взятая из самого источника жизни. Но прежде чем приступить к описанию событий, автор хочет поделиться еще некоторыми сомнениями. Дело в том, что по ходу сюжета в повести имеются 2-3 дамы, которые выведены не так, чтобы слишком симпатично. Автор не жалел на них никаких красок и старался придать им свеженький, актуальный вид. Тем не менее, не получилось того, что хотелось бы. И по этой причине женские фигуры получились одна другой хуже. И многие, в особенности читательницы, могут вполне оскорбиться за эти женские типы и постараются уличить автора в нехорошем подходе к женщинам и в нежелании, чтобы женщины сравнивались в своих законных правах с мужчинами. Тем более, что некоторые знакомые женщины уже обижаются. «Да уж, — говорят, — у вас всегда дамские типы малосимпатичные». Но автор горячо просит за это его не бранить. Автор и сам диву дается. Чего это у него из-под пера такие малоинтересные дамочки определяются? И это тем более странно, что автор, может, всю жизнь видел главным образом только довольно хороших, добродушных и не злых дам. И вообще на этот вопрос автор так глядит, что женщины, пожалуй, даже лучше, нежели мужчины. Что ли, они как-то сердечней, мягче, отзывчивей и приятней. И в силу таких взглядов автор никогда не позволит себе оскорблять женщину. А если в повести в другой раз и получаются неясности по этому вопросу, то это просто недоразумение. И автор умоляет на это не обращать внимания и тем более не расстраиваться по пустякам. Для автора, безусловно, все равны. Другое дело, если взять любопытство и смеха ради мир животных. Там бывает разница. Там даже птицы имеют свою разницу. Там самец всегда как-то несколько дороже стоит, чем самка. Там, для примеру, чижик стоит 2 целковых по теперешней калькуляции, а чижиха в том же магазине копеек 50-40, а то и 2-гривенный. А по виду птички как 2 капли воды. То есть буквально не разобрать, которое что, которое ничего. И вот сели эти птички в клетку. Они зернышки жуют, водичку пьют, на палочках прыгают и так далее. Но вот Чижик перестал водичку пить. Он сел поплотней, устремил свой птичий взор в высоту и запел. И за это такая дороговизна. За это гони монету. За пение и за исполнение. Но что в птичьем мире прилично, то среди людей не полагается. И дамы у нас в одной цене находятся, как и мужчины. Тем более у нас и дамы поют, и мужчины поют. Так что все вопросы и все сомнения в этом отпадают. А кроме того, в нашей повести все грубые нападки на женщину и подозрения относительно ее корысти идут со стороны нашего самого главного героя. Человека определенно мнительного и больного. Бывшего прапорщика царской армии, к тому же слегка контуженного в голову и потрепанного революцией. В 19-м году он в камышах сколько раз ночевал. Боялся, что его коммунисты арестуют, схватят и разменяют. И эти все страхи печальным образом отразились на его характере. И в 20-х годах он был нервный и раздражительный субъект. У него тряслись руки. И даже стакана он не мог поставить на стол, не кокнув его своей дрожащей рукой. Тем не менее, в житейской борьбе руки его не дрожали. По этой самой причине он не погиб, а с честью выжил.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Сирень цветет».
0: Безусловно, человеку не так-то легко погибнуть. То есть автор думает, что не так-то просто человек может с голоду помереть, находясь даже в самых крайних условиях. И если есть некоторая сознательность, если есть руки и нога, и башка на плечах, то, безусловно, как-нибудь можно расстараться и найти себе пропитание, хотя бы, в крайнем случае, милостыней. Но тут до милостыни не дошло, хотя у Володина и было довольно пиковое положение в первые годы революции. Тем более он много лет провел на военном фронте, совершенно, так сказать, оторвался от жизни, ничего такого особенно полезного делать не умел, кроме стрельбы в цель и по людям. Так что он еще не понимал, какое найти себе применение. И, конечно, родственников у него не было, и квартиры у него не имелось, буквально ничего. Была у него одна мамаша, и та в военные годы скончалась. Квартирка ее, по случаю смерти, перешла в другие быстрые руки. И остался наш бывший военный гражданин по приезде совершенно не у дел и, как бы сказать, без портфеля. Тем более революция выбила его из седла, и он остался, так сказать, в стороне. И даже как бы лишний и вредный элемент. Однако он не допустил слишком большой паники в этот ответственный момент своей жизни. Он поглядел своими ясными очами, что к чему и почему. Видит, расположен город. Он окинул город своим орлиным взором и видит, идет вращение жизни тем же почти манером, как и всегда. По улицам народ ходит, граждане спешат туда и сюда, девушки ходят с зонтиками. Он поглядел, что к чему и что чем движется и толкается. И видит, что революция, хотя и многое изменила, но не настолько, чтобы поддаться панике. Что ж, думает, кидаться в озеро не приходится, а надо без сомнения в ударном порядке что-нибудь придумать. Можно в крайнем случае дрова грузить или какую-нибудь хрупкую мебель перевозить, или, для примеру, мелкой торговлюшкой заниматься. Или же, наконец, можно жениться не без выгоды. И вот от этих мыслей он даже повеселел. То есть особой выгоды, думает, в этом последнем случае сейчас, конечно, не найти, но, скажем, помещение, отопление и себе пища – это, безусловно, можно. И, конечно, не такой он отпетый человек, чтобы дама его содержала, но подать первую помощь в минуту жизни трудную – это не порок. Тем более он был молодой и не старый. Ему было 30 с небольшим лет. И хотя его центральная нервная система была довольно потрепана бурями и житейскими треволнениями, однако он был мужчиной еще ничего себе. Причем у него была выгодная и приятная наружность. И хотя он был блондин, но блондин все-таки довольно мужественного вида. К тому же он носил на щеках небольшие итальянские бачки. И от этого его лицо еще более выигрывало и давало что-то демоническое и смелое, что заставляло женщин вздрагивать всем корпусом, опускать глаза долу и быстро одергивать свои юбки на коленях. Вот какие блага и преимущества имел он, когда начал завоевывать свою жизнь. Он приехал после военной службы в город и временно поселился в проходной комнате у своего знакомого фотографа Патрикеева, который пустил его, хотя и по доброте сердечной, однако рассчитывал снять кое-какие пенки с этого дела. Он записал на него часть квартирной площади и, кроме того, ожидал, что Володин иной раз из чувства живейшей благодарности будет принимать посетителей, будет открывать им двери и записывать ихние фамилии. Однако Володин не подтвердил этих хозяйственных надежд. Он мотался целые дни напролет не весть где и даже сам в ночное время иной раз трезвонил и тем самым вносил в дом полное беспокойство и дезорганизацию. Фотограф Патрикеев очень от этих дел грустил и расстраивал свое здоровье. И даже иной раз, вскакивая ночью в кальсонах, ужасно как ругался, называя его прохвостом, золотопогонником и бывшим беспорточным барином. Однако Володин не более как через полгода начал все-таки приносить явную выгоду своему патрону. Правда, под конец, когда он уже съехал с его квартиры и благополучно женился. Дело в том, что еще в мелком своем возрасте он имел некоторую склонность и любовь к художественному рисованию. И, будучи абсолютно крошкой, он любил марать карандашом и красками разные картинки и рисуночки. И в настоящее время это художественное дарование ему неожиданно пригодилось. Сначала шутя, а после, более серьезно, он стал помогать фотографу Патрикееву, ретушируя ему снимки и пластинки. Разноприходящие барышни обязательно требовали прилично заснятого лица, без складок, морщин, угрей и прочих досадных особенностей, которые, к сожалению, имелись в натуральном человеческом виде. Эти угри и бутоны Володин зарисовывал карандашом, ловко кладя тени и просветы на заснятые личности. В короткое время Володин сделал в этой области изрядный успех и даже стал подрабатывать себе деньги, сердечно радуясь такому обороту дела. И, научившись этому хитрому искусству, он понял, что занял в жизни определенную позицию и что с этой позиции его выбить довольно затруднительно и даже почти что невозможно. Ибо для этого потребуется уничтожение всех фотографий, категорическое запрещение жителям сниматься на карточку или же полное отсутствие фотографической бумаги на рынке. Но, к сожалению, жизнь обернулась так выгодно только после того, как Володин сделал решительный шаг. Он женился на одной гражданке. Никак еще не предполагаю, что его искусство даст полную возможность стать на ноги самостоятельно. И, живя у фотографа и не имея пока никаких особых перспектив, он естественным образом кидал взоры на окружающих людей. И в особенности, конечно, на дам и на женщин, которые могли бы подать ему руку помощи, дружбы и участия. И такая дама нашлась и откликнулась на призыв гибнущего человека. Это была жилица из соседнего дома Маргарита Васильевна Гопкис, Она занимала целую квартиру, проживая там совместно со своей младшей сестрицей Лёлей, которая, в свою очередь, была замужем за братом милосердия, товарищем Сыпуновым. Эти две сестрицы были довольно еще молоденькие, и занимались они пошивкой рубашек, кальсон и прочих гражданских предметов. Они этим занимались в силу необходимости. И не на такую ничтожную судьбу они рассчитывали, заканчивая до революции свое высшее образование в женской гимназии. Получив такое приличное образование, они, естественно, мечтали зажить достойным образом, выйдя замуж за исключительных мужчин или за профессоров, которые окружили бы ихнюю жизнь роскошью, баловством и красивыми привычками. Но жизнь, между тем, проходила. Бурные годы НЭПа и революции не дозволяли подолгу осматриваться и кидать якорь в том месте, в котором желательно. И вот младшая сестрица Лёля, погоревав о превратностях судьбы, выходит поскорее замуж за Сыпунова, совершенно грубого, небритого субъекта, брата милосердия, вернее, санитара из городской больницы. А старшая сестрица Маргариточка, вздыхая о невозможном, прогоревала все сроки и к 30 годам, спохватившись, начала метаться туда и назад, желая заполучить в мужья хотя бы какого-нибудь завалявшегося человечка. И вот как раз в ее расставленные сети попадает наш приятель Володин. Он давно мечтал о более подходящей жизни, о некотором семейном уюте, о непроходной комнате, о кипящем самоваре и о всех таких житейских вещицах, которые, безусловно, украшают жизнь и дают тихую прелесть мелкобуржуазного существования. И вот тут имелось все это налицо, плюс прочное положение и самостоятельный заработок, что было как бы приданным и, несомненно, оживляло сделку, придавая ей определенный живой интерес. Конечно, будь это знакомство позже, Володин, имея свои заработки, не пошел бы так стремительно на этот шаг. Тем более ему совершенно не нравилась Маргарита Гопкис с ее тусклым, однообразным лицом. Володину нравились и влекли девицы другого порядка. Такие с темненькими усиками на верхней губе. Очень такие веселые, бравурные, быстрые в своих движениях, умеющие танцевать, плавать, нырять и болтать всякую чепуху. А его Маргариточка была, благодаря профессии, малоподвижная и слишком скромная в своих движениях и действиях. Но жребий был брошен, и пружина разворачивалась без остановки. И, проходя теперь мимо соседнего дома, Володин всякий раз останавливался подле ее окон и подолгу разговаривал, беседуя о том о сём. И стоя перед ней в профиль или в три четверти и теребя бачки, Володин говорил разные иносказательные вещи о приличной жизни и о хорошей судьбе. Из разговоров с ней он определенно понял, что комната в ее квартире к его услугам. Если, конечно, он не остановится на своих намеках. И он, быстро обмозговав все дело и оглядев более внимательным и требовательным взором свою даму, с победным криком ринулся в бой. Так состоялся этот знаменитый брак. И Володин перебрался в квартиру Гопкис, внеся туда в общий котел свою скромную одинокую подушку и другой жидковатый скарб. Фотограф Патрикеев провожал Володина, тряс ему руку и советовал не кидать только что начатого познания в ретушерском деле. Маргарита Гопкис с досадой махала руками, говоря, что навряд ли Володину понадобится такое кропотливое занятие. Итак, Володин вошел в новую жизнь, считая, что произошла довольно выгодная комбинация, построенная на точном и правильном расчете. И он бодро потирал свои руки и мысленно хлопал себя по плечу, говоря: «Ничего, брат Володин, Жизнь и тебе, кажись, начинает улыбаться. Но это была улыбка не так, чтобы слишком веселая.

0: Радиозвезда.
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Сирень цветет». Читает Алексей Шулин.
2: Слов нет. Жизнь нашего Володина переменилась к лучшему. Из проходной неуютной комнаты он переехал в дивную спальню с разными этажерками, подушками и статуэтками. Кроме того, питаясь раньше плохо и скромно всякими огрызками и требухой, он и тут остался в крупном выигрыше. Он кушал теперь разные порядочные блюда, супы, мясо, фрикадельки, помидоры и так далее. Кроме того, раз в неделю вместе со всей семьей он пил какао, удивляясь и восторгаясь этому жирному напитку, вкус которого он позабыл за 8-9 лет своей походной и неуютной жизни. Однако Володин не был на содержании у своей законной жены. Не переставая работать на поприще фотографии, он сделал крупные успехи и стал получать за свою работу не только благодарность, но и, так сказать, живые деньги. Хорошая, свежая пища дозволяла Володину с особенным вдохновением кидаться на работу. И не имея особого счастья со своей молодой супругой, он уходил в силу этого в работу. И эту работу исполнял до того тонко и художественно, что все снятые физиономии выходили у него теперь совершенно ангельскими. И ихние живые владельцы искренне удивлялись такой счастливой неожиданности и снимались все более и более охотно, не жалея никаких денег и засылая, кроме того, в фотографию все новых и новых клиентов. Фотограф Патрикеев чрезвычайно дорожил теперь своим работникам и делал ему надбавку всякий раз, когда клиенты особенно восторгались художественным исполнением. Вот тут Володин и почувствовал под ногами почву и понял, что теперь его немыслимо согнать с занятой позиции. И он начал полнеть, округляться и приобретать спокойно независимый вид. Его не стало развозить, а просто его организм начал мудро запасаться жирами и витаминами на черный день и на всякий случай. Конечно, особого спокойствия и довольствия Володин не имел. Покушав в волю и побеседовав с женой на хозяйственные темы и заказав ей обед на завтра, он оставался в печальном одиночестве, искренне горюя, что у него нету особой нежной привязанности к молодой супруге. Той привязанности, которая достойно украшает жизнь и делает всякую обыденную собачью ерунду событием и красивой подробностью счастливой жизни. И, имея такие мысли, Володин надевал свою шляпу и выходил на улицу, конечно, предварительно побрившись, попудрив свой элегантный нос и подровняв свои итальянские бачки. Он шел по улицам и посматривал на проходящих женщин, живо интересуясь, какие они, как они ходят и какие у них лица и мордочки. Он останавливался, смотрел вслед и насвистывал какой-нибудь особенный мотивчик. Так незаметно проходило время. Проходили дни, недели, месяцы. Так незаметно прошло 3 года. Молодая супруга, Маргарита Гопкис, буквально не могла налюбоваться на своего выдающегося супруга. Она работала все равно как слон, буквально не разгибая спины, желая предоставить своему хозяину наибольшие выгоды. Она, желая скрасить его существование, покупала всякие приличные забавные мелочишки, красивые подтяжки, ремешки для часов и прочие вещицы семейного обихода. Но он глядел хмуро и скупо подставлял свои щеки под обильные поцелуи своей сожительницы. Иногда он просто грубо огрызался и отгонял ее, как назойливую муху. Он начал ясно и открыто грустить, задумываться и проклинать свою жизнь. «Нет, не удалась жизнь», — бормотал наш Володин, стараясь понять, какую ошибку он сделал в своей жизни и в своих планах. Ну вот весной, если не изменяет нам память, 1925 года произошли крупные события в жизни нашего друга Николая Петровича Володина. Ухаживая за одной довольно миленькой девушкой, он горячо влюбился. Или, скажем, более проще, втюрился в нее и даже стал подумывать о коренной перемене своей жизни. Имея теперь приличный заработок, он уже мог думать о новой, более счастливой жизни. Все ему было мило и прелестно в этой молодой девице. Она, одним словом, вполне отвечала его духовным запросам, имея именно такую внешность, о которой он мечтал всю свою жизнь. Она была худенькая, поэтическая особа с темными волосами и с блестящими, как звезды, глазами. Ее небольшие крошечные усики особенно приводили в восторг Володина и заставляли его более серьезно обдумывать создавшееся положение. Но разные семейные подробности и предчувствие громких скандалов и, пожалуй, даже мордобоя заставляли его холодеть и отгонять решительные мысли прочь. Он стал на всякий случай несколько даже приветливей со своей супругой и, уходя из дому, вкручивал ей что-то относительно своих знакомых друзей, к которым он спешит, и, похлопывая ее по спине, говорил ей разные приветливые и неоскорбительные слова. И мадам Володина, понимая, что происходит что-то такое исключительное по своей важности, хлопала глазами и не знала, как ей вести себя, то ли ей кричать и скандалить, то ли несколько обождать, собрав предварительно обличительный материал и улики. Володин уходил из дому и, встречаясь со своей малюткой, вел ее торжественно по улицам, полный остроумных фраз, вдохновения и бурной кипящей жизни. Девица висла на его ручке, щебеча про свои невинные мелкие делишки и про то, что многие женатые кавалеры вообще стремятся к разным несбыточным фантазиям, но что она, несмотря на теперешнюю полную распущенность, глядит все же совершенно иначе. И только серьезные обстоятельства могут склонить ее к более определенным фактам. Или уж, конечно, слишком сильная любовь сможет тоже, пожалуй, поколебать ее принципы. Чувствуя в этих словах любовное признание, Володин особенно энергично волок свою даму, бормоча разные безответственные мысли и пожелания. Они уходили по вечерам на озеро, и там, на высоком берегу, на скамейке, а то и просто на траве, под сиренью, сидели, нежно обнявшись, переживая каждую секунду свое счастье. «Был май месяц!» И это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким упоительным воздухом. Автор, к сожалению, не имеет крупного поэтического дарования, и он не в силах с легкостью владеть поэтическим лексиконом. Автор искренне горюет, что у него мало способностей к художественному описанию и вообще к художественной прозе. Иначе величественные картины создал бы автор, описывая эти свежие чувства двух влюбленных сердец на чудном фоне весеннего пейзажа, наших природных богатств и душистой сирени. Автор признается, что он не раз пробовал проникать в секрет художественного описания, в тот секрет, которым с такой завидной легкостью владеют наши современные гиганты литературы. Однако бледность слов и нерешительность мыслей не дозволяли автору слишком углубляться в девственные дебри русской художественной прозы. Описывая волшебные картины свиданий наших друзей, полные поэтической грусти и трепета, автор все же не может побороть в себе искушение окунуться в запретные и сладкие воды художественного мастерства. И несколько строк описания ночной панорамы автор с любовью посвящает нашим влюбленным. Только пущай опытные литераторы-художники не будут слишком строги в оценке этих скромных упражнений. Это нелегкое занятие. это тяжелый труд. Однако автор все же попробует окунуться в высокую художественную литературу. «Море булькотело. Вдруг кругом чего-то закурчавилось, затыркало, заколюжило. Это молодой человек рассупонил свои плечи и засупонил руку в боковой карман. В мире была скамейка. И вдруг в мир неожиданно вошла папироска. Это закурил молодой человек, любовно взглянув на девушку. Море булькотело. Трава немолчно шебуршала. Суглинки и суписи дивно осыпались под ногами влюбленных. Девушка шамливо и раскоса копоркнула, крюкая сирень. Кругом опять чего-то художественно заколюжило, затыркало, закурчавилось. И спектральный анализ озарил вдруг своим дивным, несказанным блеском холмистую местность. А ну его к черту! Не выходит. Автор имеет мужество сознаться, что у него нету дарования к так называемой художественной литературе. Кому что дано? Одному Господь Бог дал простой, грубоватый язык, а у другого язык способен каждую минуту проделывать всякие тонкие художественные ритурнели. Но автор и не задается на крупное мастерство и снова со своим суконным языком приступает к описанию событий. Одним словом, не вдаваясь в искусство речи, скажем, что наши влюбленные сидели над озером и вели длинные и нескончаемые любовные беседы, время от времени вздыхая и молча слушая, как булькотело море и шебуршала растительность. Автор очень всегда удивляется, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и причинах. Многие наши видные литераторы и даже крепкие сатирики обычно с легкостью пишут такие, например, слова «влюбленные вздыхали». Девушка шаловливо и весело улыбнулась, нюхая сирень. А почему вздыхали? Отчего они вздыхали? По какой причине влюбленные имеют такую определенную привычку вздыхать? Объясни, растолкуй неискушенному читателю, если ты носишь звание писателя. Так этого нет. Сказал и до свидания. Отошел к другому предмету с преступной небрежностью. Автор попробует встрять, и в это не его дело. По популярному описанию одного германского зубного врача, вздох есть не что иное, как задержка. То есть он говорит, в вашем организме происходит, говорит, такое, как бы сказать, торможение. Задержка каких-то сил, которым мешают пойти по ихнему прямому пути и назначению. И вот происходит вздох. Человек вздохнул, значит, человеку мешают выполнить его желания. И раньше, когда любовь не была слишком доступна, влюбленным приходилось прежестоко вздыхать. Но, впрочем, и теперь это иногда случается. Так просто и славно происходит течение нашей жизни, и так ведется скромная, незаметная, героическая работа нашего организма. Но автору все это не мешает с любовью относиться ко многим превосходным вещам и желаниям. Итак, наша молодая парочка беседовала и вздыхала. Но уже в июне месяце, когда над озером зацвела сирень, они вздыхали все реже и реже. И, наконец, совершенно перестали вздыхать и сидели на скамье, склонившись друг к другу, счастливые и упоенные. Море булькотело, суглинки и суписи. Оно его к черту. В одной из таких славных сердечных встреч, когда Володин сидел с барышней и говорил ей разные поэтические сравнения и рифмы, он обмолвился довольно красивой фразой, которую, без всякого сомнения, он спер откуда-нибудь из хрестоматии, хоть и уверял в противном. Однако навряд ли он мог бы так сформулировать такую причудливую и поэтическую фразу, достойную разве пера крупного мастера прежней формации. Наклонившись к барышне и одновременно нюхая с ней ветку сирени, он сказал: Сирень цветет неделю и отцветает. Так и ваша любовь. Барышня замерла в совершенном восторге, требуя повторить еще и еще раз эти дивные музыкальные слова. И он повторял цельный вечер, читая в промежутках стихи Пушкина «Птичка прыгает на ветке», Блока и других ответственных поэтов.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Сирень цветет».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Михаил Булгаков. Рассказ «Говорящая собака». Читает Алексей Борзунов.
1: У всякого своя манера культработы. Русская пословица. С поездами всегда так бывает. Едет, едет и заедет в такую глушь, где ни черта нет, кроме лесов и культработников. Один из таких поездов заскочил на некую станцию Мурманской железной дороги и выплюнул некоего человека. Человек пробыл на станции ровно столько, сколько и поезд, 3 минуты, и отбыл. Но последствия его визита были неисчислимы. Человек успел метнуться на станции и наляпать 2 афиши. Одну на рыжей стене возле колокола, а другую на двери кислого здания с вывеской «Клуб ЖД». Афиши вызвали на станции вавилонское столпотворение. Люди лезли даже на плечи друг другу. «Остановись, прохожий! Спешите видеть! Только один раз, и затем уезжают в Париж! С дозволения начальства! Знаменитый ковбой и факир Джон Пирс! Со своими мировыми аттракционами исполнит танец с кипящим самоваром на голове, босой пройдет по битому стеклу и ляжет в него лицом. Кроме того, по желанию уважаемой публики, будет съеден живой человек и другие сеансы чревовещания. В заключении будет показана ясновидящая «Говорящая собака» или «Чудо 20 века» с почтением Джон Пирс, «Белый маг», верно, председатель правления клуба. Через 3 дня клуб, вмещавший обыкновенно 8 человек, вместил их 400, из которых 350 не были членами клуба. Приехали даже окрестные мужики, и их клиновидные бороды смотрели с галерки. Клуб гудел, смеялся, гул летал в нем сверху вниз. Как птичка порхнул слух о том, что будет съеден живой председатель месткома. Телеграфист Вася поместился за пианино и под звуки «Тоски по родине» перед публикой предстал ковбой и маг Джон Пирс. Джон Пирс оказался щуплым человеком в телесном трико с блестками. Он вышел на сцену и послал публике воздушный поцелуй. Публика отвечала ему аплодисментами и воплями «Времечко!». Джон Пирс отпрянул назад, улыбнулся, и тотчас румяная свояченица, председателя правления клуба, вынесла на сцену кипящий пузатый самовар. Председатель в первом ряду побагровел от гордости. «Ваш самовар, Федосей Петрович», — зашептала восхищенная публика. «Мой», — ответил Федосей. Джон Пирс взял самовар за ручки, водрузил его на поднос, а затем все сооружение поставил себе на голову. Джон Пирс, вскидывая худые ноги, заплясал по сцене. Лицо его побагровело от напряжения. Самовар громыхал на подносе ножками и плевался. «Бис!» — гремел восхищенный клуб. Затем Пирс показал дальнейшие чудеса. Разувшись, он ходил по битому станционному стеклу и ложился на него лицом. Потом был антракт.
2: «Ешь живого человека!» — взвыл театр.
1: Пирс приложил руку к сердцу и пригласил.
2: «Прошу желающего!»
1: Театр замер.
2: «Петя, выходи!» — предложил чей-то голос в боковой ложе.
3: «Какой умный!» — ответили оттуда же. «Выходи сам!»
2: «Так нет желающих?» — спросил Пирс,
1: улыбаясь кровожадной улыбкой.
2: «Деньги обратно!» — бухнул чей-то голос с галерки.
4: «За неимением желающего быть съеденным номер отменяется», — объявил Пирс.
2: «Собаку даешь!» — гремели в партере.
1: Ясновидящая собака оказалась на вид самым невзрачным псом из породы дворняк. Джон Пирс остановился перед ней и опять молвил.
2: «Желающих разговаривать с собакой
4: прошу на сцену».
2: Клубный председатель, тяжело дыша выпитым пивом, поднялся на сцену и остановился возле пса.
4: «Попрошу задавать вопросы».
2: Председатель подумал, побледнел и спросил в гробовой тишине.
5: «Который час, собачка?»
4: «Без четверти девять», — ответил пес, высунув язык.
6: «С нами крестная сила!» — взвыл кто-то на галерке.
2: Мужики, крестясь и давя друг друга, мгновенно очистили галерку и уехали домой.
4: «Слушай», — сказал председатель Джону Пирсу, — «вот что, милый человек, говори, сколько стоит пес?»
7: «Этот пес непродажный, помилуйте, товарищ», — ответил Пирс. «Это собачка ученая, ясновидящая».
6: «Хочешь два червонца?» — сказал, распаляясь, председатель.
2: Джон Пирс отказался.
6: «Три!»
2: — сказал председатель и полез в карман. Джон Пирс колебался.
6: «Собачка, желаешь идти ко мне в услужение?» — спросил председатель.
7: «Желаем», — ответил пес и кашлянул.
6: «Пять!»
2: — рявкнул председатель. Джон Пирс охнул и сказал: «Ну, берите». Джона Пирса, напоенного пивом, увез очередной поезд. Он же увез и пять председательских червонцев. На следующий вечер клуб опять вместил 300 человек. Пес стоял на эстраде и улыбался задумчивой улыбкой. Председатель стал перед ним и спросил:
6: «Ну, как тебе у нас понравилось на Мурманской железной дороге, дорогой милорд?»
2: Но милорд остался совершенно безмолвным. Председатель побледнел.
6: «Что с тобой?» — спросил он. «Ты что, онемел, что ли?»
2: Но пес и на это не пожелал ответить.
4: «Он с дураками не разговаривает», — сказал злорадный голос на галерке. И все загрохотали.
2: Ровно через неделю поезд вытряхнул на станцию человека. Человек этот не расклеивал никаких афиш, а, зажав подмышку и портфель, прямо направился в клуб и спросил председателя правления. «Это у вас тут говорящая собака?» — спросил владелец портфеля у председателя клуба.
6: «У нас», — ответил председатель багровея, «только она оказалась фальшивая собака. Ничего не говорит. Это жулик у нас был, он за нее животом говорил. Пропали мои деньги».
2: «Так-с», — задумчиво сказал портфель. «А я вам тут бумажку привез, товарищ, что вы увольняетесь из заведующих клубом».
6: «За что?» — ахнул ошеломленный председатель.
4: «А вот за то, что вы вместо того, чтобы заниматься культработой, балаган устраиваете в клубе».
2: Председатель поник головой и взял бумагу. «М. All right».
0: Мы читали рассказ Михаила Булгакова «Говорящая собака». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины накануне атаковали Геническ Херсонской области. В результате удара беспилотника по многоквартирному дому погиб ребенок. Пострадали 11 человек, все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также были полностью обесточены 9 округов. На месте работают энергетики и аварийные службы. На фоне атак власти отменили проведение всех праздничных мероприятий в день защиты детей. Массовое отравление произошло в одном из кафе Пятигорска. Пострадавшими считаются 34 человека, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, в инфекционном отделении 2-й городской больницы подготовлен резерв свободных мест, и всем обратившимся оказывается необходимая помощь. В России сегодня стартует основной период единого госэкзамена. Выпускники в понедельник сдадут историю, литературу и химию. Обязательный русский язык запланирован на 4 июня, математика базового и профильного уровней на 8 июня. Испытания по обществознанию и физике пройдут 11 июня, биология, география и письменный иностранный язык 15 июня. Завершат основную волну 18-19 июня информатика и устная часть по иностранным языкам. Для тех, кто не сможет присутствовать на экзаменах по уважительной причине, предусмотрен резерв с 22 по 25 июня. Кроме того, выделены отдельные дни для пересдачи одного предмета на выбор 8 и 9 июля. Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России за год. Его стоимость снизилась почти на 39%. Об этом рассказал в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. На втором месте среди самых подешевевших продуктов капуста. Ее цена уменьшилась более чем на 37%. На третьем лук, снижение на 34,3%. В то же время сильнее всего за год подорожала говядина на кости. Рост на 15,5%. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2026 года. Этот титул стал для финнов 5-м в истории. Накануне команда одержала победу над Швейцарией со счетом 1-0. Бронзовыми призерами турнира впервые в истории стали норвежцы. Они оказались сильнее канадцев. Напомним, сборные России и Белоруссии пропустили первенство по причине санкций со стороны Международной федерации хоккея. И о погоде. В Москве сейчас около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную погоду, а температура воздуха составит плюс 18 градусов.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.

0: Томск. Памятник Чехову. В городе на набережной реки Томин, недалеко от устья реки Ушайки, стоит бронзовый двухметровый памятник. Скульптура неоднозначная. Узнать в ней классика русской литературы с первого раза не получится. Писатель изображен явно в карикатурном виде. В пальто с дурацкими пуговицами, нелепой шляпе, перекошенном пенсне и босиком. Причем с непропорционально огромными ступнями. За спиной у драматурга зонтик. По историческим меркам памятник молодой. Его установили в 2004-м. И с тех самых пор не утихают жаркие споры о его культурной ценности. Томичи разделились на два лагеря. Одни говорят об оскорблении памяти великого писателя и требуют снести это недоразумение. Другие считают монумент популярной городской достопримечательностью, которая привлекает туристов и поднимает настроение местным жителям.
1: Имя на карте.
0: Весной 1890 года Чехов отправился из Москвы на Сахалин. Как в то время выглядел писатель? Мы привыкли судить о нем по старым фотографиям. Скромный интеллигент в пенсне с характерной бородкой. Все это, конечно, будет, но несколько позже. На самом деле в нелегкое путешествие на Дальний Восток отправился 30-летний, физически крепкий и молодой человек ростом 1,92 м. Конечно, тогда он уже знал, что болен туберкулезом, но старался болезнь не замечать, как бы ни было трудно. Томск встретил его холодным дождем, жуткой грязью и наводнением. Измученный, изголодавшийся, простывший, Чехов едва не утонул по дороге на очередной переправе. Настроение было ни к черту, и городу от писателя досталось.
2: Томск гроша медного не стоит. Город нетрезвый, бесправие азиатское, грязь невылазная. Но возникают и зачатки цивилизации. На постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла ее о зад. Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь.
0: Кстати, обедал Чехов в ресторане «Славянский базар». И, судя по письмам, эти трапезы были единственной светлой страницей во время его пребывания в Томске. А ровно через 114 лет на набережной, неподалеку от того самого ресторана, появился бронзовый памятник «Шарж». Ироничный и совсем не пафосный. С ним с удовольствием фотографируются туристы, а студенты перед экзаменом по традиции натирают писателю нос. На удачу. Надпись на постаменте гласит: «Антон Павлович в Томске, глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего каштанку». А босой писатель потому, что потерял обувь в местной грязи. Томск. Памятник Чехову.
1: Имя на карте.
3: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование, уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая, она другой не будет никогда.

0: звезда.
1: Человек и время.
2: Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывший в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
1: Человек и время.
2: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
1: Человек и время.
0: Радиозвезда.
3: История с географией. Балаклава.
4: Все же знают эту модель вязаной шапки с прорезями для глаз, а в некоторых моделях и для рта. Силовики надевают ее, чтобы скрыть лицо во время атаки. А еще ее часто используют в качестве подшлемника для мягкости и тепла. Зовется шапочка балаклавой. И тут все вроде понятно. Город Балаклава в Крыму. Вот в честь этого города название шапки придумали не русские, англичане.
3: История с географией. Балаклава.
4: История появления Балаклавы связана с Крымской войной 1853-1856 годов, которую вела Российская империя против коалиции Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинского королевства. Героическая оборона Севастополя. Помним же. Тогда британские войска высадились в Балаклаве под Севастополем. Но тут наступила зима. Задули холодные ветры и, о ужас, даже снег пошел. Англичане мерзли, и особенно плохо подходили для местных условий головные уборы.
3: История с географией.
4: Тут-то британцы и придумали шапки-шлемы. Отрезали рукава своих свитеров, проделали в них дырки и назвали это изобретение в честь местности, которая их приютила. Балаклава-хельмет. Балаклава-шлем. Вот. Так с тех пор название и пришлось.
3: Балаклава. История с географией.
1: «Область знаний». Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1520 году султаном Османской империи стал Сулейман I Великолепный. Для нового владыки в самом центре Стамбула построили роскошную резиденцию – дворец Топкапы или пушечные ворота площадью 700 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше Ватикана и всего в два раза меньше Монако. Султан лично придумал дизайн всех помещений.
3: Над дверьми сделать позолоченные надписи арабской вязью, стены украсить плиточной мозаикой, потолки покрыть росписью. В моих палатах не должно быть двух похожих комнат.
2: В Топкапы жили и работали 50 тысяч человек. Во дворце было все необходимое для жизни падишаха. 4 кухни, 8 турецких бань, хаммамов, 2 мечети, павильон, где делали обрезание, гардеробная, зоопарк. И все же главное помещение султанских апартаментов – это, конечно же, гарем. 400 одиночных комнат, 46 туалетов, 6 кладовок, прачечная и бассейн. Жизнь в гареме подчинялась строгому распорядку дня. После утренней молитвы – баня. После завтрака – изучение религии, занятия грамматикой, музыкой, пением и рисованием. Особое внимание уделялось придворному этикету. Девушек обучали, как правильно поднести господину туфли или кофе, когда подавать халат или десерт.
3: Говорить с падишахом следует внятно, кротко, чтобы голос наложницы звучал тише, чем журчит вода в нашем фонтане.
2: Сулейман I Великолепный. Откуда такой титул? Султан был красивым мужчиной? Ничего подобного. Толстые, неуклюжие, кривые ноги, длинный нос с горбинкой, реденькая жидкая бородка. Тогда почему? Турецкий правитель с детства купался в роскоши. Обожал ювелирные изделия и драгоценные камни. Его руки всегда украшали перстни с огромными алмазами, изумрудами, рубинами. Большинство из них Сулейман сделал сам.
3: Держи, посол, кольцо, моими руками изготовленное. Дарю. Но если узнаю, что его продал, тебя найдут и отсекут голову. Иди.
2: Придворный этикет запрещал называть султана по имени. Только мой господин. И даже его собственная мать, которой венценосный сын на торжественных встречах почтительно целовал руку, называла его «мой лев» или «мой благоденствующий». Прошло много лет. В 1920 году по приказу первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка дворец Топкапы превратили в музей. И он распахнул свои врата для многочисленных туристов. Оказалось, что там все как прежде. Старинная мебель, действующие фонтаны, мечети. Не хватает лишь одного. Султанский гарем пуст.
1: Теперь так не принято.
4: Радиограмма.
5: На всех олимпиадах строятся две олимпийские деревни – для мужчин и для женщин. А вот на играх 1952 года в Хельсинки по просьбе советских властей была возведена дополнительная, третья олимпийская деревня – для спортсменов из стран железного занавеса.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Сегодня день Северного флота. 1 июня 1933 года на основе циркуляра начальника штаба рабоче-крестьянской Красной армии Александра Егорова была сформирована Северная военная флотилия. Местом базирования определили Мурманск. Тогда же началось строительство первой военно-морской базы в Полярном. В 2014 году приказом главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Виктора Чиркова годом основания Северного флота был определен 1733 год создания военного порта в Архангельске и первой военной эскадры на Русском Севере. Однако дата празднования осталась прежней – 1 июня. Главные торжества традиционно проходят в Североморске, городе, где находится главная база Северного флота. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» разбил район дислокации украинских беспилотных подразделений. Действовали на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик Марат Хасанов.
2: В состав расчета боевой машины входит командир боевой машины, также старший наводчик, два номера расчета и водитель заряжающий. Успех зависит от всех членов экипажа, то есть работа у нас не зависит от конкретного одного человека. Невозможно отделить, что, допустим, номер расчета, он также важен. И командир орудия, и офицер, и каждый выполняет свою работу. То есть это связка. Бывало, что мы поражали огневую цель, которая ехала по движущим цели. Попадали, это было две боевые машины, которые были успешно уничтожены нами. Там были и боеприпасы, и личный состав.
1: В этот раз после подтверждения успешного уничтожения цели расчет убыл в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат в режиме реального времени осуществлял расчет войск беспилотных систем разведывательного подразделения группировки войск «Центр». Знающий украинский язык российский военнослужащий взял в плен трех боевиков, побеседовав с ними. О случае известиям рассказал заместитель командира взвода соединения морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар». Он отметил, что наш боец, родом из Ленинградской области, он смог подойти к украинским националистам из пулеметно-штурмовой группы и попросил прикурить. Когда они подпустили его к себе, не смогли оказать ему сопротивление. Военнослужащие Дальневосточного гвардейского объединения военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России накануне приняли участие в крестном ходе. Его посвятили празднику Пресвятой Троицы. Это стало частью мероприятия по духовно-нравственному воспитанию личного состава, сохранению исторических традиций и укреплению взаимодействия вооруженных сил с Русской Православной Церковью. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: Бартанцы
3: пешком.
4: Вообще сбрасывались
5: на тропинцу Америки.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
7: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще 1.5 месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
6: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
4: А вот и нет.
7: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых? Чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
6: А как же о традиции узнали американцы?
7: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу позапрошлого столетия.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все приплыли».
8: В России, в республике Марий-Эл, на правом берегу Волги расположен город Козьмодемьянск. Именно здесь ежегодно проводится юмористический фестиваль «Бондариада» в честь знаменитого героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера. Народ веселится от души. Однако помимо смеха, люди еще и спортом занимаются. Канат перетягивают, бегают, плавают, кому что нравится. Но лишь в одних состязаниях участвуют абсолютно все, от мала до велика. И это шахматный турнир. Спрашивается, почему шахматы, а не футбол, например, волейбол или баскетбол? Рассказываю. Дело в том, что жители этого самого Козьмодемьянска считают свой родной город прообразом Васюков. Да-да, тех самых Васюков из романа «12 стульев». О как! Ладно, пусть. Считают и считают. Нам-то что? Вроде бы ничего. Правда, есть одна маленькая, но немаловажная проблема. Жители другого города, Васильсурска, расположенного чуть выше по течению Волги, с криками «Постойте! У нас все ходы записаны!» утверждают, что только именно их прекрасный город, Васильсурск, можно смело назвать прообразом литературных Васюков. Вот чем там люди занимаются? Им что, делать больше нечего? Эх, лишь бы не передрались право. А мы дальше плывем. Когда человеку скучно, начинаются проблемы. А что делать, если у целого народа мозги закипели? Вот что? Например, совсем недавно две замечательные страны Конго и Заир подписали между собой соглашение. В нем, в частности, говорится, внимание, цитирую, «Все космическое пространство над территориями двух наших государств считать нашим суверенитетом». Точка. Нормально? То есть ребята решили таможенный сбор получать со всех пролетающих над их головами космических спутников и кораблей. Ай, как здорово! Решили в Колумбии и, по примеру Заира и Конго, даже внесли особое орбитальное положение в свою колумбийскую конституцию. А вы говорите, Васюки, вот где беда, и не одна. Может, ребятам шахматы выслать, а? Глядишь, думать начнут.
9: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: Река истории. История реки. Миссисипи.
0: Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс, будущий писатель Марк Твен, провел свое детство на берегу реки Миссисипи в штате Миссури. Да-да, Марк Твен — это псевдоним, в создании которого не последнюю роль сыграла именно река. Помните, юный Том Сойер в книгах Твена втайне всегда завидовал тем, кто управляет пароходами? А почему? А потому что автор сам мечтал в детстве стать капитаном. И однажды его мечта сбылась. В 22 года он устроился учеником лоцмана на пароход. Потом стал лоцманом, а позже получил лицензию капитана. Водил по Миссисипи пароход «Алонсо Чайлд». Как вспоминал Твен, это был самый счастливый период его жизни. Но счастье продлилось недолго. Его капитанская карьера оборвалась с началом гражданской войны.
6: «Если бы не война, я бы всю жизнь занимался делом, далеким от писательства».
0: Когда пароход на реке подходил к отмелям и достигал минимальной глубины в 2 морские сажени, речники измеряли глубину лот-линем, специальным шестом с нарисованной на нем шкалой. Если вода доходила до опасной отметки, речники кричали «Марк Твен!», что значит «метка двойка». Так и родился знаменитый псевдоним.
4: Миссисипи. Река истории. История реки.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Сегодня день Северного флота России.
0: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
2: Военно-морское вооружение и военная техника.
0: Классификация.
2: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень».
0: Название.
2: К-560. Северодвинск. Атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» поступила на вооружение российской армии в 2014 году и вошла в состав Северного флота. Субмарина предназначена для уничтожения подводных и надводных кораблей противника, а также для поражения вражеских береговых целей. Водоизмещение подлодки — 9,5 тысяч тонн. Длина корабля — 120 метров. Максимальная скорость подводного хода — 57 километров в час. Предельная глубина погружения — 600 метров. Экипаж субмарины — 85 человек. Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Впервые в истории российского флота торпедные аппараты субмарины расположены за отсеком центрального поста. Это позволяет разместить на носу корабля крупногабаритную гидроакустическую антенну. На вооружении атомной подводной лодки «Северодвинск» 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также новейшие сверхзвуковые крылатые ракеты вертикального взлета «Оникс» и «Калибр». Они способны поражать любые вражеские цели на расстоянии до 20 километров. Многоцелевая атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск».
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: В конце 1954 года советская торпедная подводная лодка Б-67 была отправлена на переоборудование. Все работы были строго засекречены. Ни один член экипажа, даже командир, не знал, что происходит с боевым кораблем. Единственное, о чем сообщили подводникам, четвертый отсек полностью перестраивается. Только через полгода стало понятно, к чему готовили лодку. Часть экипажа направили на Заволжский ракетный полигон Капустин-Яр. Морякам предстояло научиться запускать баллистические ракеты. Советская одноступенчатая ракета Р-11 существенно отличалась от предшественниц. Во всех ракетах, построенных до нее, топливом служил спирт, а окислителем – жидкий кислород. Поддерживать их в боевой готовности и запускать – было сложно и неудобно. Кислород постоянно испарялся. На Р-11 применили компоненты топлива, которые могли долго храниться в баках. Они не испарялись. Не нужна была постоянная дозаправка. Для испытаний именно этой ракеты в подводную лодку Б-67 установили две вертикальные шахты. 16 сентября 1955 года на Белом море впервые в истории с советской подлодки была запущена баллистическая ракета. Выстрел был проведен из надводного положения. Руководил запуском главный конструктор ракеты Р-11. Все называли его «товарищ Иванов». В то время почти никто не знал настоящее имя Сергея Павловича Королева. Подводная лодка Б-67 более 15 лет использовалась для испытания различных типов ракет. И все это время она была одним из самых секретных подводных кораблей военно-морского флота СССР.
0: Радиозвезда.
4: В разное время это высшее воинское звание присваивалось кардиналу Ришелье, английскому королю Якову II Стюарту императору Японии Мацухито. В России подобной чести удостоились 5 человек.
1: По случаю присвоения. История воинских званий. Генералиссимус.
4: Слово это латинское. Переводится как «самый главный». Первоначально генералиссимус – почетный титул. Присваивался, как правило, главнокомандующему вооруженными силами страны. Иногда представителям правящей династии и государственным деятелям. Самым первым генералиссимусом в истории стал герцог Анри Аншуйский, будущий король Франции Генрих III Валуа. Произошло это в 1569 году.
1: История воинских званий.
4: Ну, а теперь Россия. У нас тоже был свой первый генералиссимус. Сподвижник Петра Великого, воевода Алексей Шейн. За что наградили, присвоили? За второй, на этот раз удачный, Азовский поход 1696 года. И все равно, это был всего лишь почетный титул. Официальное воинское звание генералиссимуса появится в нашей стране только 20 лет спустя.
1: По случаю присвоения.
4: Вторым генералиссимусом России стал князь Александр Меншиков. Он хоть немного, но все же воевал. Далее принц Антон Ульрих Брауншвейгский. У него, видите ли, сын родился, будущий наследник, малолетний император Иван VI. Вот и присвоили. К слову, Александр Меншиков и принц Брауншвейгский своих высших званий лишились. Причем оба по политическим мотивам. А это означало только одно – ссылка.
1: История воинских званий.
4: Ну, а потом настала очередь графа Александра Васильевича Суворова. Он единственный полководец, кому звание генералиссимуса досталось исключительно за военный гений. Итак, 5-й Иосиф Сталин. К слову, Сталин так ни разу в жизни и не надел мундир генералиссимуса, поскольку сам так и не утвердил эскиз новой формы.
1: Генералиссимус. По случаю присвоения. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Вооруженные формирования Украины накануне атаковали Геническ Херсонской области. В результате удара беспилотника по многоквартирному дому погиб ребенок, пострадали 11 человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также были полностью обесточены 9 округов. На фоне атак власти отменили проведение всех праздничных мероприятий в День защиты детей. Новый педагогический колледж будет возведен на месте атакованного в Старобельске. Подробности об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-1» глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
2: Будет колледж, такой же будет колледж педагогический, где будем учителей готовить, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Самая главная ценность в нашей жизни – это люди. И, конечно же, наше будущее – это наши дети. Вот как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить.
1: Напомним, украинские боевики при помощи дронов нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся, а также один сотрудник. В результате погиб 21 ребенок, более 60 пострадали. Число жертв ударов Израиля по Ливану достигло почти 3500. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ. Цахал за последние дни резко активизировал военные действия в Ливане против группировки Хезболла. Марко Рубио провел переговоры с ливанским президентом Джозефом Ауном и премьером Израиля Бенямином Нетаньяху. Американский госсекретарь предложил новые варианты прекращения огня между странами, пишет портал Axios. Инициатива Вашингтона сначала предполагает прекращение ударов по Израилю со стороны Хезболлы. В ответ на этот Тель-Авив должен воздержаться от агрессии против Бейрута. В Хабаровском крае лесными пожарами охвачено почти 20 тысяч гектаров. Об этом пишет ТАСС. За минувшие сутки было ликвидировано одно возгорание на площади почти в 10 тысяч гектаров. К борьбе с огнем привлечено 387 человек, задействовано 21 единица техники. С воздуха ситуацию мониторят 5 воздушных судов. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 212 лесных пожаров на общей площади более 174,5 тысяч гектаров. В лесах введен режим ЧС регионального характера. И о погоде. В столице сейчас около 12 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную погоду, а температура воздуха составит плюс 18 градусов.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Время в пути составит 25 минут. Более 20 минут потратите на проезд по Ярославке от поворота на Красноармейск до Ивантеевского шоссе. Затор на 20 минут на Пятницком шоссе деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Около 20 минут можно простоять в пробке на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Четверть часа составит потери по времени на трассе М4 Дон от строительного рынка до моста через реку Пахра. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появился Северный флот, с какими нарушениями своих прав сталкиваются современные дети, как образуются вулканы. Первого июня в России отмечают День Северного флота. Праздник официально был установлен приказом главнокомандующего ВМФ страны в 1996 году. Дата приурочена к созданию Северной военной флотилии, с которой позже появился полноценный флот. Какую роль он сыграл в обороноспособности страны в разные периоды истории? В теме разбирался Ким Андреев.
2: 1 июня 1933 года. Официальная точка отсчета современного Северного флота страны. В этот день была сформирована Северная военная флотилия, а в 1937 году приказом Наркома обороны Климента Ворошилова

0: ее переименовали в Северный флот. В годы Великой Отечественной он сыграет важнейшую роль, будет защищать морские коммуникации, наносить удары по вражеским конвоям и береговым базам, а более 80 североморцев станут героями страны. Особое место в истории займет миноносец Гремящий, который за свои подвиги будет удостоен звания гвардейский, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
1: Сопровождал конвой, боролся с вражескими подводными лодками, потопил какое-то совершенно фантастическое для корабля количество самолетов. Более чем 20. За время войны Гремящий выполнил там под сотню боевых заданий. Прошел почти 60 тысяч морских миль. Историки насчитали больше 100 воздушных атак, которые он отражал и отражал успешно.
0: После войны Северный флот продолжит держать звание самого передового в стране. В 1955 году в Белом море с субмарины Б-67 впервые в мире будет запущена баллистическая ракета, а 2 года спустя на воду спустят и первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол», которая вскоре совершит исторический поход к Северному полюсу подо льдами, а главное продемонстрирует всему миру военно-морской потенциал нашего флота, говорит военный историк, член редколлегии военно исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
2: И вот, например, самым ярким таким вот моментом, почему наша лодка оказалась лучшим, была ее намного большая скорость подводного хода – 28 миль в час. Американские одна достигала 20 миль в час, другая всего лишь 19. Преимущество в скорости было почти полуторным, а это имело очень большое значение.
0: В 60-е подводные лодки Северного флота первыми в истории пройдут подо льдами Арктики, добравшись до Тихого океана, а еще совершат кругосветное плавание без единого всплытия, пройдя 25 тысяч морских миль. Спустя 2 десятилетия этот опыт поможет североморцам успешно провести операцию «Атрина». Наш подводный отряд совершит уникальный марш-бросок от Баренцева моря до Саргассова, комментирует Сергей Колдин.
2: 5 советских атомных подводных лодок вышли фактически к побережью США незамеченными американскими военно-морскими силами. То есть было показано, что в случае угрозы конфликта наша страна способна выполнить боевую задачу по уничтожению целей в Атлантическом океане, который американцы до этого считали чуть ли не своим внутренним озером.
0: Северный флот является самым молодым из флотов России, но при этом самым мощным и продолжает удивлять. Сегодня в его состав входят самые глубоководные подводные аппараты в мире, а на вооружение регулярно поступают новейшие корабли и подводные лодки. К примеру, субмарины 4-го поколения по проектам «Борей» и «Ясень», а также передовые фрегаты и корветы, призванные обеспечить национальную безопасность. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня в мире отмечается День защиты детей. Помимо ярких фестивалей и концертов, праздник служит напоминанием взрослым о том, что каждый ребенок нуждается в их любви и постоянной заботе. На международном уровне права детей защищает соответствующая конвенция ООН. Среди основных ее принципов – недопустимость дискриминации и право ребенка на жизнь и развитие. Но есть некоторые положения, которые часто у нас нарушаются, рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
5: Защита от насилия, в том числе и от семейного насилия, по-прежнему остается актуальной в 21 веке. Мы даже несколько лет назад были вынуждены выпустить спецдоклад уполномоченного по правам ребенка о жестоком обращении с детьми. Родители и психическое, и физическое насилие оказывают на своих детей. Вторая проблема, с которой я сталкиваюсь в своей работе, это достойное обеспечение детей, особенно когда родители разводятся, тот родитель, который живет отдельно, не исполняют обязанности по обеспечению ребенка. Очень большие задолженности, а как вы понимаете, ребенок растет очень быстро, ему нужно и правильно питаться, и хорошо одеваться, и развиваться. Ну и третью я бы выделила тоже большую проблему при разводе, когда родители не могут договориться между собой о порядке, месте общения, иногда проживания ребенка, и ребенок становится разменной монетой, и на него оказывается давление с 2 сторон.
4: Одной из глобальных проблем называют эксплуатацию детского труда. По данным ООН, к 2020 году число несовершеннолетних работников увеличилось до 160 миллионов. Это примерно каждый десятый ребенок.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Три вулкана угрожают авиации на Камчатке, сообщили агентству ТАСС в группе реагирования на вулканические извержения. Так, умеренно активный, безымянный и Крашенинникова, и бурно пыхтит Шевелыч. Последнему ученые присвоили оранжевый авиационный цветовой код. Это означает, что пепел может представлять серьезную опасность для полетов, в том числе международных. Максим Петренко узнал, как вообще образуются такие исполины, в чем уникальность камчатских и какие из них самые опасные.
6: Причин образования вулканов несколько. Первая – классическое – столкновение тектонических плит. Одна из них подныривает под другую, и в месте, где плавится мантия, это слой пород между корой и ядром Земли, образуется магма. Затем эта огненно-жидкая масса под давлением поднимается вверх и выходит на поверхность. Вторая причина – когда плиты, наоборот, разъезжаются друг от друга. В земной коре тогда появляются разломы, и по ним также поднимается магма. Образуются вулканы, как, например, Срединно-Атлантический хребет в Атлантическом океане. Есть еще один вариант формирования вулканов, но пологих или щитовых, говорит старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Сенцов.
7: Примером являются Гавайи. Расплав, называемый горячей точкой или плюмом, проплавляет вышележащую океаническую литосферу и происходит излияние. Они как раз не образуют высокие постройки, но они достаточно большие по своей площади.
6: Но самые привычные нам вулканические постройки – это стратовулканы. Их еще называют слоистыми. Они высокие и конусообразные. На Камчатке больше 1000 вулканов. Там как раз стык тектонических плит – Тихоокеанской и Североамериканской. Есть и действующие исполины, их порядка 30, потухшие, без активности на протяжении тысячелетий, и спящие, те, что еще могут пробудиться. Особенность камчатских сопок – взрывной тип их извержения, сродни мощному фейерверку, когда лава с большой скоростью выбрасывается вместе с кусками горных пород. В числе опасных – Безымянный. В 1956-м он поднял пепел на 40 километров, Ключевской и Шевелыч. О Вилючинской сопке Андрей Стрельников, старший научный сотрудник Института физики Земли Российской академии наук.
8: Считается потухшим стратовулканом. Последний раз он извергался где-то 10 тысяч лет назад. Сейчас в его юго-восточной части находятся горячие источники. На восточном склоне присутствуют следы древних систематических выбросов, испарений сернистого газа, паров воды.
6: Камчатские вулканы всегда привлекали альпинистов и туристов. Совсем недалеко от Петропавловска-Камчатского сразу три вулкана – Корякский, Козельский и Авачинский. На последний, высотой 2700 метров, летом, если позволяет сейсмологическая обстановка, поднимаются тысячи людей. Навыки альпинизма не нужны. Для покорения других исполинов, Ключевского, Столбачиком, например, без альпинистской подготовки никуда. А вот на Вилючинском маршруты разной сложности, есть и крутые склоны. С осторожностью и обязательно с гидом нужно подниматься на любой исполин, считает ученый-вулканолог Сергей Самойленко.
9: Это в первую очередь гора, которая была построена природой очень быстро, и поэтому она сыпется. Вулкан может и без извержения начать слегка трястись, на нем может сойти ледник.
6: И главное, какой бы ни был подъем, стоит предупредить о нем МЧС. Это делается легко и быстро онлайн на сайте ведомства. Этим, к сожалению, в межсезонье порой пренебрегают. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Вулканический пепел, как отмечают специалисты, может стать причиной повреждения двигателей самолетов, засорять системы охлаждения и вызывать короткие замыкания.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут мы расскажем, в чем особенность доставки грузов в Арктику, за что могут выгнать с экзамена, чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы.
3: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
10: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин сегодня в Кремле вручит ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Соединенные Штаты на минувших выходных нанесли удары в целях самообороны по иранским радиолокационным станциям и пунктам управления беспилотниками в иранском городе Гарук и на острове Кешм. Атаки стали ответом на то, что Тегеран якобы сбил американский беспилотник МКЮ-1. Каждая третья российская компания в первой половине нынешнего года повысила оклад сотрудникам. Это следует из результатов исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости. Там уточняется, что чаще всего о повышении фиксированной части окладов сообщали предприятия из энергетической отрасли, производители продуктов питания и телеком-компании. Жители Алтая, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Красноярского края начали традиционный сезон массового сбора кедровых шишек. По некоторым данным, мешок шишек на пунктах приема стоит в среднем от 2 до 3 тысяч рублей. После переработки и очистки стоимость кедрового ореха может вырасти до 10-20 тысяч рублей за мешок. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о слонах.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Слоны слышат ногами. Через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстояние более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
14: Факт второй.
16: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
14: Факт третий.
16: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
14: Факт четвертый.
16: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы. А в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
14: Факт пятый.
16: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о слонах.
13: Радио «Звезда».
17: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Иногда имя ученого известно лишь узкому кругу специалистов. Однако изобретение караимского общественного деятеля Симы Саадьевича Елишевича в начале 20 века могло изменить историю авиации. Он был не только писателем, художником и коллекционером, но также изобретателем-самоучкой, чья идея опередила время. Вместе с планеристом Сергеем Гараем он разработал уникальный проект самолета с поворотными крыльями. Это был не просто технический эксперимент. Это была попытка решить одну из самых страшных проблем авиации – потерю управления при аварии двигателя. Замысел Елишевича и Гарая заключался в том, чтобы создать летательный аппарат, способный автоматически менять положение крыльев по отношению к оси фюзеляжа при потере скорости, остановке двигателя, когда самолет сваливается в пике. Кроме того, специальная подвесная конструкция сидения обеспечивала устойчивое положение пилота. Летчика не закручивало вместе с самолетом, и он мог попытаться хладнокровно вырулить из нештатной ситуации.
17: Ну ты, Кулибин.
6: Это изобретение предвосхитило многие принципы, примененные позже в системах стабилизации и безопасности современных летательных аппаратов. К сожалению, сам Елишевич не дожил до признания своего труда. Авторское свидетельство на изобретение было выдано 31 марта 1934 года, уже после его смерти. Наследием караимского эрудита и изобретателя Елишевича стали не только его книги, но и смелая идея, направленная на спасение человеческих жизней.
17: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек. Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото Амара Парго.
1: Его полное имя Амара Родригес Филиппе и Техера Мачадо, испанский торговец. Но в историю он войдет как Амара Парго, один из самых известных пиратов 18 века. Он заработал огромное состояние, нападая на английские, голландские и португальские корабли от имени испанской короны. Незадолго до смерти он указал в завещании некий таинственный сундук. Ищут его до сих пор.
17: Цена вопроса.
1: При жизни испанец был очень богатым. Ему принадлежали почти 400 гектаров земли с виноградниками и винокурнями, 42 дома и свыше десятка морских судов разного класса. А в том самом сундуке он якобы спрятал самое дорогое. Драгоценные камни, жемчуг, китайский фарфор и две золотые статуи Девы Марии в человеческий рост. По легенде, подобная опись всех этих богатств есть в книге, завернутой в пергамент и помеченной латинской буквой «Д».
17: Кладоискатели.
1: Похоронили Амара Парго на одном из Канарских островов – Тенерифе, в монастыре Санто-Доминго. Существует несколько версий о местонахождении загадочного клада. Это могла быть пещера или прибрежный грот в небольшом поселке Пунта-дель-Идальго, где пираты исторически любили хранить награбленное. Но чаще всего бесценный сундук искали в доме самого испанца.
18: Сегодня это полуразрушенная фамильная усадьба в городке Сан-Кристобаль-де-Элла-Лагуна. Из-за неоднократных набегов черных кладоискателей от дома, по сути, остались лишь только стены. Тем не менее, на Тенерифе каждый год приезжают любители тайн и загадок в надежде найти пиратское золото.
17: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
13: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Президент Владимир Путин вручит в Кремле ордена «Мать героини» и «Родительская слава» родителям 9 многодетных семей. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается сегодня. В свою очередь, премьер Михаил Мишустин вручит премии правительства в области детской и подростковой литературы за прошлый год. В церемонии также примут участие заместитель главы Кабинета министров Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр цифрового развития связи массовых коммуникаций Максуд Шадаев. Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Центрального банка. В основном одобряют на треть меньше. В конце 25-го средняя сумма по запрошенной суде составляла 6 миллионов 100 тысяч, а согласованная лишь 4 миллиона 100 тысяч рублей. За квартал этот разрыв увеличился в 1.5 раза. Это значит, что уже в процессе одобрения займа россиянам приходится искать новое, более дешевое жилье или же другие источники получения денег. Причина в ужесточении политики банков по выдачам. В Танзании с участием российских специалистов готовится площадка для строительства завода по добыче урана. Месторождение Ньота скрыто в глубине джунглей, поэтому его обнаружили относительно недавно, но пилотная добыча уже началась. Подробности в эфире телеканала «Россия-1» рассказала директор Департамента устойчивого развития корпорации «Росатом» Полина Леон.
3: Проект Мкуджу Ривер рассчитан на многие десятки лет. В результате реализации проекта у нас будет создано прямых рабочих мест порядка 1500, и также в смежных областях, на смежных производствах порядка 4000 рабочих мест. Это достаточно серьезный вклад в развитие региона и повышение социальной стабильности региона.
2: В этом году российско-танзанийским отношениям исполняется 65 лет. Благодаря добыче и переработке урана республика стала первой страной Восточной и Центральной Африки, всерьез изучающей потенциал ядерной энергетики. В Подмосковье выросло финансирование программ по поддержке семей с детьми. Показатель за 5 лет увеличился на 80%. В текущем году объем выделенных средств превысил 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что поддержка родителям оказывается с момента рождения ребенка. В частности, предусмотрен подарочный набор новорожденного, единовременное пособие при рождении, подарочный набор первоклассника. Для мам и пап до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка единовременно выплачивается 300 тысяч рублей. Действует целый пакет мер для многодетных семей. Это ежегодная выплата на школьную форму, компенсация на оплату коммунальных услуг, бесплатные земельные участки, либо выплата в 400 тысяч рублей взамен участка, а также льгота в рамках социальной газификации.
4: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
5: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
6: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие воздушные грузовики разработали в Советском Союзе, что делать, если ребенка удалили с экзамена, как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого. «95 лет исполняется военно-транспортной авиации России. Именно в этот день, 1 июня 1931 года, был сформирован опытный воздуходесантный отряд в составе Ленинградского военного округа. После Великой Отечественной войны возникла транспортно-десантная авиация, которую в 1955 году выделили в отдельный рот военно-воздушных сил. Сейчас это подразделение входит в структуру Воздушно-космических сил России». Анна Елисеева решила узнать, как появились первые воздушные грузовики, почему Ил остается ключевым транспортным самолетом и чем уникальны операции по доставке грузов в Арктику и Антарктику.
9: Свои крылья транспортная авиация начала расправлять с появлением воздушно-десантных войск. Первый опытный отряд в Ленинграде состоял всего из двух эскадрилей. Одна летала на биплане разведчики Р-5, другая на тяжелом бомбардировщике ТБ-1, детище Туполева. Третья версия тяжеловеса найдет применение в годы Великой Отечественной. Правда, транспортного авиапарка в то время у нас еще не было. В основном военные грузы доставляли бипланы по 2 и те же Р-5. Кроме того, на службе состояли переоборудованные ПС-84 и более массовые двухмоторные Ли-2. Сделанные по образцу американского «Дугласа», они оказались эффективнее оригинала, комментирует историк авиации Александр Медведь.
10: Они действительно были наиболее совершенными с точки зрения массы конструкции к полезной массе. На них стояли моторы, также освоенные американские у нас в производстве. Там была такая особая модификация Ли-2ВС. Вот он был способен поднять тонну бомб на наружной подвеске.
9: Опыт тех лет показал. Транспортную авиацию пора выделить в отдельный рот ВВС, что и было сделано в 1955 году. С появлением нового подразделения начали выпускать и специализированные самолеты. Так возникло семейство Илов и крылатые машины Антонова. Ключевым транспортником остается Ил-76. Перед его создателем, ОКБ Ильюшина, стояла непростая задача. С одной стороны, обеспечить высокую скорость полета, а с другой – наделить воздушный грузовик исключительными летно-техническими характеристиками. В результате Ил оснастили турбореактивными двигателями и применили новейшие технические решения, чтобы махина весом десятки, а то и сотни тонн, могла взлетать и садиться даже на непрочную поверхность, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
11: Для того, чтобы осуществлять и воздушное десантирование, и удобную выгрузку-погрузку живой силы и техники, была применена рампа, которая позволяет самоходной технике самостоятельно заезжать на борт. Для того, чтобы разместить наибольшее количество десантников, применялась специальная конструкция, позволяющая их размещать в 2 яруса.
9: Экипажи Ил-76 садились и на ледовые аэродромы. В 2020-м они обеспечили десантирование бойцов ВДВ с высоты 10 километров в Арктике и благополучно приземлились на острове Земля Александры. Однако переброска живой силы и техники – не единственная задача военно-транспортной авиации. В разное время Ил-76 снабжали научные экспедиции в Антарктике, а самолеты марки «Ан» составили костяк арктической авиации. Такие грузовики специально готовят для полярных условий, продолжает Александр Медведь.
10: Главная задача – это обеспечение работоспособности всех систем при низких температурах. Запуск двигателя, обогрев, если это винтовой самолет, можно обогревать лопасти, ротор.
9: Новейший турбовинтовой Ил-114-300, который сменит Ан-24 и Ан-26, тоже получил арктическую версию. Крылатая машина уже прошла испытания в северных широтах, почти долетела до нулевой отметки и подтвердила, что способна работать при экстремально низких температурах. Полярника оснастили новейшими пилотажно-навигационными приборами и дали запасную обувку, лыжные шасси для комфортного взлета и посадки. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
7: Сегодня в России начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускники сядут за парты, чтобы ответить на вопросы по истории, литературе и химии. С собой им можно взять только паспорт, гелевую ручку и орфографический словарь для экзамена по литературе. Притом гаджеты, иные справочники и шпаргалки строго запрещены. Если их заметят, школьника тут же попросят покинуть аудиторию. По какой еще причине ребенка могут удалить с ЕГЭ? И как в этом случае поступить родителям? Нам рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
12: Нарушение дисциплины. Было несколько таких случаев, когда один ученик начинает всем другим мешать, разговаривать, задавать вопросы, что запрещено.
13: Если это случилось, то что делать родителям?
12: Все идет под видеозапись. Есть апелляционная комиссия, нужно туда прийти. Рассматривается то или иное нарушение под камеры, оценивается правильность примененных санкций.
13: Правильно ли я вас понимаю, что эта процедура не быстрая, и есть риск попасть уже в следующий поток сдачи?
12: Да, к сожалению, это не происходит моментально. И здесь, конечно, надо и родителям тоже поторопиться, чтобы все сделать прямо вот в тот же день. Есть несколько этапов пересдачи. Кроме всего прочего, на этот период ребенку система образования предлагает пройти какую-то программу. Например, профподготовки.
7: Экзамены по разным предметам пройдут с 1 по 19 июня, а шанс на пересдачу ЕГЭ появится 8 и 9 июля.
1: Утро на радио «Звезда».
7: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9000 изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
14: «Детство, отрочество, юность». Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин, и рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
15: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
14: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра, умывался, одевался и завтракал, чашка кофе и два яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой, обожал протертые яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
15: Я не могу сказать, что это увлечение шитьё сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
14: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писатель о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
16: до обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение, иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
14: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в четыре руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
7: Через 15 минут мы расскажем, чем отличился Северный флот России в годы войны, с какими недетскими проблемами сталкивается современный ребенок, сколько на Камчатке вулканов и многие ли из них не спят.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные формирования Украины накануне атаковали Геническ Херсонской области. В результате удара беспилотника по многоквартирному дому погиб ребенок. Кроме того, при атаке пострадали 11 человек. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Также были полностью обесточены 9 округов. Израиль должен остановить атаки на Ливан после переговоров при посредничестве госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, утверждает Axios, ссылаясь на источник. В частности, американцы предложили, чтобы в качестве первого шага Хезболла прекратила все атаки на Израиль, взамен Тель-Авив воздержится от эскалации конфликта в Бейруте. С сегодняшнего дня московский зоопарк переходит на летний график, увеличив продолжительность работы. Об этом говорится в заявлении пресс-службы учреждения. С началом летнего сезона гулять на территории можно будет с 7.30 до 10 часов вечера. Сборная Финляндии по хоккею стала чемпионом мира. В финале турнира финны победили в овертайме со счетом 1-0 хозяев соревнований швейцарцев. Стоит отметить, что Швейцария на третьем турнире подряд проиграла решающий матч. Бронзу взяли норвежцы, обыгравшие канадцев. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
17: Расскажите, когда было изобретено первое детское автокресло и как оно выглядело?
18: Отвечает автоэксперт Петр Баканов.
19: Нужно понимать, что изначально автомобилестроители, да и вообще изобретатели, не заботились о детской безопасности. То есть все эти исследования, они пошли только там в конце 50-х, в начале 60-х, когда появились, во-первых, двухточечные ремни безопасности в машинах, а потом уже и трехточечные. Вот тогда уже люди стали задумываться о том, что пора бы обеспечить безопасность и малышам. А изначально в 1935 году в апрельском номере популярного американского журнала «Современная механика» появилась заметка о появлении детского удерживающего устройства. И изначально шла речь о люльке, которая с помощью такой подпружиненной рессоры крепилась к полу автомобиля и тем самым ограничивала свободу перемещения малыша по салону, но при этом обеспечивала ему хороший обзор по сторонам. Нужно понимать, что раньше автомобили могли быть двухместными, не все были с четырьмя креслами, то есть это мог быть один ряд кресел, поэтому изобретатель придумал вот такое крепление. То есть малыш тем самым обездвиживался в сидячем положении, он фиксировался, вокруг него была такая вот люлечка, это был металлический каркас, и, соответственно, он при этом находился на уровне окон и мог спокойно лицезреть по сторонам. Ну и, соответственно, не мешал управлению автомобилем. И вот такая цель была у всех устройств там практически до 50-х годов. Они могли крепиться по-разному. В дальнейшем придумали различные люльки, которые крепились, например, к спинке сиденья. Либо их потом во время стоянки можно было вообще подвесить на дверь. Но вот как бы безопасностью там не пахло от слова совсем. Хотя, на самом деле, уже в конце 30-х появились первые мысли о том, чтобы крепить ребенка в этой люльке ремнем. Вот это, наверное, можно сказать, первое упоминание ремней безопасности в детском автокресле. Это 1939 год, когда американец Лестер Брессон, он как раз в этой люльке добавил поясной ремень. Он как бы препятствовал выпадению при резкой остановке. Вот можно сказать, что вот первые зачатки безопасности, они возникли в конце 30-х.
1: Очень важные вопросы.
20: Радиозвезда.
1: Наука на чердаке.
21: В течение последних десятилетий после изобретения фастфуда, усилителей вкуса, удешевления еды все больше населения страдает от ожирения. Ограничивать себя они не умеют, спортом заниматься не хотят, а просто мечтают о таблетках, которые избавят их от жира. И вот ученые их вроде бы изобрели. Сейчас расскажу.
1: Научный журналист Егор Быковский.
21: Что это такое? Это такие мелкие шарики, которые захватывают жир из пищи, не давая ему усвоиться организмом. И затем выводят его естественным путем. В смысле, из вашей диеты можно вычеркнуть чуть ли не половину жира. Нет, что-то похожее уже бывало на научно-медицинском небосклоне и даже в непосредственной медицинской практике. Но предыдущие поколения не паковали жир, а расщепляли его, что могло привести, например, к поносу, часто внезапному. Что, согласитесь, довольно неудобно, а этот препарат к нему не ведет. Фактически, это запирание жира полифенолами. Каркас крохотного шарика состоит из альгината. Это пищевое волокно из морских водорослей. Он пористый, как губка. Внутри полифенол. Известный вам по рекламе зеленого чая. Он там проходит в роли главного антиоксиданта. Ну и еще витамин Е. Эта комбинация втягивает и удерживает жир. Поверх всего этого сооружения защитная оболочка, которая не растворяется в желудке. Когда гранула доходит до кишечника с его щелочной средой, каркас набухает раза в три и начинает пропускать внутрь жир. Там его ловит и удерживает полифенол. Поясню, чтобы жир из пищи мог всосаться в кровь, организм эмульгирует его с помощью желчных кислот. Ну, примерно как жидкость для мытья посуды превращает жир в капли, окруженные кислотой. Полифенол из микрогранулы отличается более сильным влечением к желчным кислотам, чем сам жир. Он отрывает эти кислоты от жировых капель, достает жир и распаковывает его, и упаковывает к себе. После чего отправляется в длительное путешествие по кишечнику, в конце которого белеет выход на свободу.
1: Наука на чердаке.
21: Во время испытаний эти микрогранулы удачно захватывали 9 различных видов пищевых жиров и жирных кислот. Свиной жир, оливковое масло, сливки, арахисовое масло и другие. Захватывали с эффективностью от 60 до 80%. Ну и заодно выяснилось, что они стабильны и не разрушаются в симулированных условиях желудка и кишечника. И не токсичны для живых клеток. Испытывали, конечно, на крысах, которых кормили очень жирной едой. Крысам всем повезло. Они остались стройными, такими же, как крысы на обычной диете. Ну и уровни холестерина и триглицеридов в крови остались у них в норме. Конечно, это пока доклинические исследования. Ждите гранулы лет через 7-9, если пройдут клинику. Правда, в отличие от обычных лекарств, тут чисто физика и химия. Никакого влияния на организм. Просто забираем из него лишнее, больше ничего не делаем. Но проверить все равно нужно, как следует, так положено. Вероятно, это будет или здоровенная таблетка после еды, либо сразу эти шарики прямо в еде для самых ленивых. Даже не знаю, говорить ли ученым спасибо за это открытие или нет. Может быть, все же лучше научимся соблюдать здоровый образ жизни и питание?
1: Наука на чердаке.
0: А вот была история.
20: Одна дама спросила известного врача Сергея Петровича Боткина:
22: «Доктор, какие упражнения помогут похудеть?»
20: Боткин ответил: «Резкие повороты головы справа налево и слева направо».
22: «О, и это все?» –
20: удивилась дама.
22: «Так просто? А когда и как часто надо делать это упражнение?»
20: «Всякий раз, когда вас угощают».
0: Да уж, была история.
6: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
6: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
24: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
23: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В населенных пунктах Якутии в результате прохождения паводка на реках республики потоплено более 110 приусадебных участков.

0: ядерной системы. Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение с Ираном по большей части касается ядерной тематики и заверил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана обсуждается подробно и обстоятельно. В ночь на воскресенье американский лидер в интервью Fox News заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. При этом президент вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Исламская Республика не пойдет на сделку. Северный флот сегодня отмечает 293-ю годовщину со дня основания. Тысячи военнослужащих Северного флота были удостоены государственных и ведомственных наград за время спецоперации, сообщил главнокомандующий военно-морским флотом России Александр Моисеев. Он напомнил, что Северный флот ведет свою героическую летопись с основания в 1733 году в Архангельске военной эскадры. Сейчас североморцы с достоинством и честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут нелегкую службу по обеспечению безопасности России и защите ее национальных интересов в арктическом регионе. Сегодня стартовал прием заявлений на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты. Мера предусмотрена для семей с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Согласно решению, предусматривается пересчет всего подоходного налога, уплаченного за прошлый год, по ставке 6% и единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы. Подать документы на получение выплаты можно до октября через госуслуги, в многофункциональных центрах или в клиентском офисе Социального фонда России. Кредиты в цифровых рублях могут начать выдавать этой осенью. В интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в это же время цифровой рубль станет массовым.
1: Мы уже вступили в переговорный процесс. Я допускаю, что вот как раз с 1 сентября, с последнего квартала текущего года, можно будет этот проект запустить. Вся страна сможет посмотреть, как он работает.
0: Также Аксаков отметил, что подключение к цифровому рублю будет добровольным. И о погоде. В столице сейчас около 14 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную погоду, а температура воздуха составит плюс 18.
2: Автонавигатор.
0: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе. От поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой время в пути составит 40 минут. Более получаса можете простоять на Рублево-Успенском шоссе, от Ильинского шоссе до поворота к станции Раздоры. Полчаса можно потерять в пробке на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Варшавки. Затор на 25 минут на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Более 20 минут можете потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появился Северный флот, с какими нарушениями своих прав сталкиваются современные дети, как образуются вулканы. Первого июня в России отмечают День Северного флота. Праздник официально был установлен приказом главнокомандующего ВМФ страны в 1996 году. Дата приурочена к созданию Северной военной флотилии, с которой позже появился полноценный флот. Какую роль он сыграл в обороноспособности страны в разные периоды истории? В теме разбирался Ким Андреев.
2: 1 июня 1933 года. Официальная точка отсчета современного Северного флота страны. В этот день была сформирована Северная военная флотилия, а в 1937 году приказом Наркома обороны Климента Ворошилова ее переименовали в Северный флот. В годы Великой Отечественной он сыграет важнейшую роль. Будет защищать морские коммуникации, наносить удары по вражеским конвоям и береговым базам. А более 80 североморцев станут героями страны. Особое место в истории займет миноносец «Гремящий», который за свои подвиги будет удостоен звания «Гвардейский», рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
3: Сопровождал конвой, боролся с вражескими подводными лодками, потопил какое-то совершенно фантастическое

0: для корабля количество самолетов. Более чем 20. За время войны Гремящий выполнил там под сотню боевых заданий. Прошел почти 60 тысяч морских миль. Историки насчитали больше 100 воздушных атак, которые он отражал и отражал успешно.
1: После войны Северный флот продолжит держать звание самого передового в стране. В 1955 году в Белом море с субмарины Б-67 впервые в мире будет запущена баллистическая ракета, а 2 года спустя на воду спустят и первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол», которая вскоре совершит исторический поход к Северному полюсу подо льдами, а главное продемонстрирует всему миру военно-морской потенциал нашего флота, говорит военный историк, член редколлегии военно исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
2: И вот, например, самым ярким таким вот моментом, почему наша лодка оказалась лучшим, была ее намного большая скорость подводного хода – 28 миль в час. Американские одна достигала 20 миль в час, другая всего лишь 19. Преимущество в скорости было почти полуторным, а это имело очень большое значение.
1: В 60-е подводные лодки Северного флота первыми в истории пройдут подо льдами Арктики, добравшись до Тихого океана. А еще совершат кругосветное плавание без единого всплытия, пройдя 25 тысяч морских миль. Спустя 2 десятилетия этот опыт поможет североморцам успешно провести операцию «Атрина». Наш подводный отряд совершит уникальный марш-бросок от Баренцева моря до Саргассова, комментирует Сергей Колдин.
2: 5 советских атомных подводных лодок вышли фактически к побережью США незамеченными американскими военно-морскими силами. То есть было показано, что в случае угрозы конфликта наша страна способна выполнить боевую задачу по уничтожению целей в Атлантическом океане, который американцы до этого считали чуть ли не своим внутренним озером.
1: Северный флот является самым молодым из флотов России, но при этом самым мощным и продолжает удивлять. Сегодня в его состав входят самые глубоководные подводные аппараты в мире, а на вооружение регулярно поступают новейшие корабли и подводные лодки. К примеру, субмарины 4-го поколения по проектам «Борей» и «Ясень», а также передовые фрегаты и корветы, призванные обеспечить национальную безопасность. Ким Андреев, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня в мире отмечается День защиты детей. Помимо ярких фестивалей и концертов, праздник служит напоминанием взрослым о том, что каждый ребенок нуждается в их любви и постоянной заботе. На международном уровне права детей защищает соответствующая конвенция ООН. Среди основных ее принципов – недопустимость дискриминации и право ребенка на жизнь и развитие. Но есть некоторые положения, которые часто у нас нарушаются, рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
5: Защита от насилия, в том числе и от семейного насилия, по-прежнему остается актуальной в 21 веке. Мы даже несколько лет назад были вынуждены выпустить спецдоклад уполномоченного по правам ребенка о жестоком обращении с детьми. Родители и психическое, и физическое насилие оказывают на своих детей. Вторая проблема, с которой я сталкиваюсь в своей работе, это достойное обеспечение детей, особенно когда родители разводятся. Тот родитель, который живет отдельно, не исполняют обязанности по обеспечению ребенка. Очень большие задолженности, а как вы понимаете, ребенок растет очень быстро, ему нужно и правильно питаться, и хорошо одеваться, и развиваться. Ну и третью я бы выделила тоже большую проблему при разводе, когда родители не могут договориться между собой о порядке, месте общения, иногда проживания ребенка, и ребенок становится разменной монетой, и на него оказывается давление с двух сторон.
4: Одной из глобальных проблем называют эксплуатацию детского труда. По данным ООН, к 2020 году число несовершеннолетних работников увеличилось до 160 миллионов. Это примерно каждый десятый ребенок.
3: Утро на радио «Звезда».
4: 3 вулкана угрожают авиации на Камчатке, сообщили агентству ТАСС в группе реагирования на вулканические извержения. Так, умеренно активный, безымянный и Крашенинникова, и бурно пыхтит Шевелыч. Последнему ученые присвоили оранжевый авиационный цветовой код. Это означает, что пепел может представлять серьезную опасность для полетов, в том числе международных. Максим Петренко узнал, как вообще образуются такие исполины, в чем уникальность камчатских и какие из них самые опасные.
6: Причин образования вулканов несколько. Первая – классическое – столкновение тектонических плит. Одна из них подныривает под другую, и в месте, где плавится мантия – это слой пород между корой и ядром Земли – образуется магма. Затем эта огненно-жидкая масса под давлением поднимается вверх и выходит на поверхность. Вторая причина – когда плиты, наоборот, разъезжаются друг от друга. В земной коре тогда появляются разломы, и по ним также поднимается магма. Образуются вулканы, как, например, Срединно-Атлантический хребет в Атлантическом океане. Есть еще один вариант формирования вулканов, но пологих или щитовых, говорит старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Сенцов.
7: Примером являются Гавайи. Расплав, называемый горячей точкой или плюмом, проплавляет вышележащую океаническую литосферу и происходит излияние. Они как раз не образуют высокие постройки, но они достаточно большие по своей площади.
6: Но самые привычные нам вулканические постройки – это стратовулканы. Их еще называют слоистыми. Они высокие и конусообразные. На Камчатке больше 1000 вулканов. Там как раз стык тектонических плит – Тихоокеанской и Североамериканской. Есть и действующие исполины, их порядка 30, потухшие, без активности на протяжении тысячелетий, и спящие, те, что еще могут пробудиться. Особенность камчатских сопок – взрывной тип их извержения, сродни мощному фейерверку, когда лава с большой скоростью выбрасывается вместе с кусками горных пород. В числе опасных – Безымянный. В 1956-м он поднял пепел на 40 километров, Ключевской и Шевелуч. О Вилючинской сопке Андрей Стрельников, старший научный сотрудник Института физики Земли Российской академии наук.
8: Считается потухшим стратовулканом. Последний раз он извергался где-то 10 тысяч лет назад. Сейчас в его юго-восточной части находятся горячие источники. На восточном склоне присутствуют следы древних систематических выбросов, испарений сернистого газа, паров воды.
6: Камчатские вулканы всегда привлекали альпинистов и туристов. Совсем недалеко от Петропавловска-Камчатского сразу три вулкана – Корякский, Козельский и Авачинский. На последний, высотой 2700 метров, летом, если позволяет сейсмологическая обстановка, поднимаются тысячи людей. Навыки альпинизма не нужны. Для покорения других исполинов, Ключевского, Столбачиком, например, без альпинистской подготовки никуда. А вот на Вилючинском маршруты разной сложности, есть и крутые склоны. С осторожностью и обязательно с гидом нужно подниматься на любой исполин, считает ученый-вулканолог Сергей Самойленко.
9: Это в первую очередь гора, которая была построена природой очень быстро, и поэтому она сыпется. Вулкан может и без извержения начать слегка трястись, на нем может сойти ледник.
6: И главное, какой бы ни был подъем, стоит предупредить о нем МЧС. Это делается легко и быстро онлайн на сайте ведомства. Этим, к сожалению, в межсезонье порой пренебрегают. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Вулканический пепел, как отмечают специалисты, может стать причиной повреждения двигателей самолетов, засорять системы охлаждения и вызывать короткие замыкания.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут мы расскажем, в чем особенность доставки грузов в Арктику, за что могут выгнать с экзамена, чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы.
3: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. 1 июня начинается прием заявлений на получение новой ежегодной семейной налоговой выплаты. В Министерстве труда рассказали, что госпомощь полагается гражданам России с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Подать заявление можно на портале госуслуги или в отделении социального фонда. В результате израильского авиаудара по району Набатия в Ливане погибли 8 человек, еще 19 получили ранения. По данным Министерства здравоохранения страны, среди пострадавших 5 детей и 6 женщин. Поступления налога на добавленную стоимость в российский бюджет за первые 4 месяца этого года составили более 5 триллионов рублей, об этом сообщает «Известия». Однако отмечается, что сборы отстают от плана после повышения ставки налога до 22%. Министерство образования и науки сегодняшнего дня обновило правила приема в аспирантуру. Заявление теперь подать можно будет только через госуслуги, лично в ВУЗе или по почте. В ведомстве сообщили, что убирают подачу через внутренние цифровые системы университетов. Поменяется и система целевого набора. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Реклама.
13: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек и время.
15: Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывший в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
3: Человек и время.
15: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
12: Человек и время.
16: Радиозвезда.
17: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
18: Погрузился в теплую воду – лучшее окончание дня.
19: Для меня это ритуал со свечами, фильмом и бокалом красного.
20: Знаете, люди делятся на два типа. Одни предпочитают пену, другие – морскую соль, а вот я люблю на травах.
17: Вот это вещь!
21: Источник красоты царицы Клеопатры, поле экспериментов ученого Архимеда и место убийства французского революционера Марата. Казалось бы, обычная емкость для воды, а столько всего с ней связано. Ванна. В семье часто не могут поделить ванную комнату. А представьте огромный дворец, в котором обитает 2000 человек, и на всех одна ванна. Так и было почти 40 веков назад на Крите. Найденный там археологами Кносский дворец знаменит в том числе бронзовой ванной. Но не исключено, что пользоваться ей могли только жена и дети правителя. В античности гигиена возводится в культ. В Древнем Риме строят общественные бани, термы. На выбор гостям – парильни и бассейны с горячей и холодной водой. В термы приходили не только помыться, но и подискутировать на различные темы. Купальни нередко носили имена императоров, поскольку строились на их средства. Так в историю вошли грандиозные термы Каракаллы площадью 11 гектаров и рассчитанные почти на 16 тысяч посетителей. Кроме водопровода и общественных бань, римляне придумали ванны. Изготовленные из мрамора, бронзы или золота, очевидно, они были достоянием патрициев. Мини-купальни могли висеть на цепях, а под ними устанавливали очаг для подогрева. Для мытья использовали не просто чистую воду, но и различные добавки. Например, Клеопатра любила купаться в молоке. А вот для ученого Архимеда ванна стала местом величайшего открытия. Однажды, погружаясь в воду, он обратил внимание, как та начала выливаться. «Эврика!» — воскликнул математик. «Получается, объем вытесненной воды равен объему тела, погруженного в воду. Так появился закон гидростатики». В эпоху Средневековья принимать ванну считалось постыдным занятием. Церковь это не приветствовала. Люди мылись примерно раз в месяц. Наполняли водой большую деревянную бадью и поочередно купались в ней. Неудивительно, что в Европе бушевали инфекции. А вот на Востоке личной гигиеной не пренебрегали. Посещать бани рекомендовал пророк Магомед, а в Китае и Японии чистота тела – одна из заповедей буддизма. Японские ванны называются афуро. Это деревянные купели, под которыми раньше устанавливали котел. Человек погружался в горячую ванну по грудь, принимал ее не больше 3 минут, затем насухо обтирался и заворачивался в одеяло. В 17 веке появились первые металлические ванны. Их производил французский котельщик месье Левел. Он же придумал колонку для подогрева воды. В 19 столетии в богатых домах начали устанавливать медные ванны, а в 20 веке с развитием металлургии запустили производство чугунных ванн. Они встречались почти в каждой советской квартире. Чугун дольше удерживает тепло, но при этом тяжелый, поэтому вскоре его сменила более легкая сталь. Впрочем, материал оказался недолговечным, так что сегодня абсолютный лидер – ванны из прочного полимера акрила. Размеры тоже имеют значение. Если наполнить большую ванну и насыпать туда пачку соли, считайте, вы уже на море.
17: Вот это вещь. История предметов. Полезна и не очень. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев поздравил командование, личный состав частей, соединений и объединений, экипажей кораблей и ветеранов с 293-й годовщиной со дня основания Северного флота. Он отметил, что сейчас морские пехотинцы, североморцы показывают храбрость и высокое боевое мастерство в зоне спецоперации. А Северный флот, подчеркнул адмирал, представляет собой мощную, сбалансированную группировку сил и войск, имеющую в своем составе ядерные силы. Экипаж

0: Кораблей и подводных лодок успешно выполняют поставленные задачи в Мировом океане. Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Центр» разбили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами и скопления техники боевиков. Действовали на Добропольском направлении специальной военной операции. Подробнее о работе рассказал командир батареи Чикжин Шужал.
1: Батарея выполняет огневые задачи по уничтожению и подавлению пунктов управления БПЛА, контрбатарейная борьба, уничтожение живой силы противника и укрепрайонов противника. В нынешней обстановке время ограниченное, так скажем, нахождение на огневой позиции. Расчеты слаженные, за 2 минуты они наводятся и готовы открыть огонь. 4 человека разворачивают боевое положение боевой машины, еще плюс дополнительно 2 мобильной огневой группы для прикрытия атак с воздуха.
0: Оперативное выполнение огневых задач расчетами системы «Ураган» группировки войск «Центр» способствует продвижению штурмовых подразделений на Добропольском направлении спецоперации. В вооруженных силах России сегодня начался летний период обучения. К нему в военных округах, на флотах и флотилиях подготовили более 200 полигонов, в том числе более 100 в тыловых районах спецоперации. Они оснащены необходимым полигонным оборудованием и современными тренажерными системами с учетом боевого опыта. Главным мероприятием боевой подготовки в этом году станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2026», в котором примут участие более 10 воинских формирований оборонных ведомств иностранных государств. Сборная Московского военного округа заняла 3-е место в командном первенстве на чемпионате вооруженных сил по международному спортивному многоборью. Программа состязаний включила все классические дисциплины военного пятиборья, стрельбу из штатной мелкокалиберной винтовки калибра 5,6 мм на дистанции 50 метров из положения лежа, преодоление полосы препятствий на 500 метров, плавание на 50 метров с препятствиями, метание гранаты на точность и дальность, а также кросс по пересеченной местности. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие воздушные грузовики разработали в Советском Союзе? Что делать, если ребенка удалили с экзамена? Как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого? «95 лет исполняется военно-транспортной авиации России. Именно в этот день, 1 июня 1931 года, был сформирован опытный воздуходесантный отряд в составе Ленинградского военного округа. После Великой Отечественной войны возникла транспортно-десантная авиация, которую в 1955 году выделили в отдельный рот военно-воздушных сил. Сейчас это подразделение входит в структуру воздушно-космических сил России». Анна Елисеева решила узнать, как появились первые воздушные грузовики, почему Ил остается ключевым транспортным самолетом и чем уникальны операции по доставке грузов в Арктику и Антарктику.
6: Свои крылья транспортная авиация начала расправлять с появлением воздушно-десантных войск. Первый опытный отряд в Ленинграде состоял всего из 2 эскадрилий. Одна летала на биплане-разведчике Р-5, другая на тяжелом бомбардировщике ТБ-1, детище Туполева. Третья версия тяжеловеса найдет применение в годы Великой Отечественной. Правда, транспортного авиапарка в то время у нас еще не было. В основном военные грузы доставляли бипланы ПО-2 и те же Р-5. Кроме того, на службе состояли переоборудованные ПС-84 и более массовые двухмоторные Ли-2. Сделанные по образцу американского «Дугласа», они оказались эффективнее оригинала, комментирует историк авиации Александр Медведь.
3: Они действительно были наиболее совершенными с точки зрения массы конструкции к полезной массе. На них стояли моторы, также освоенные американские у нас в производстве. Там была такая особая модификация Ли-2ВС. Вот он был способен поднять тонну бомб на наружной подвеске.
6: Опыт тех лет показал, транспортную авиацию пора выделить в отдельный род ВВС, что и было сделано в 1955 году. С появлением нового подразделения начали выпускать и специализированные самолеты. Так возникло семейство Илов и крылатые машины Антонова. Ключевым транспортником остается Ил-76. Перед его создателем, ОКБ Ильюшина, стояла непростая задача. С одной стороны, обеспечить высокую скорость полета, а с другой – наделить воздушный грузовик исключительными летно-техническими характеристиками. В результате Ил оснастили турбореактивными двигателями и применили новейшие технические решения, чтобы махина весом десятки, а то и сотни тонн, могла взлетать и садиться даже на непрочную поверхность, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
7: Для того, чтобы осуществлять и воздушное десантирование, и удобную выгрузку-погрузку живой силы и техники, была применена рампа, которая позволяет самоходной технике самостоятельно заезжать на борт. Для того, чтобы разместить наибольшее количество десантников, применялась специальная конструкция, позволяющая их размещать в 2 яруса.
6: Экипажи Ил-76 садились и на ледовые аэродромы. В 2020-м они обеспечили десантирование бойцов ВДВ с высоты 10 километров в Арктике и благополучно приземлились на острове Земля Александры. Однако переброска живой силы и техники – не единственная задача военно-транспортной авиации. В разное время Ил-76 снабжали научные экспедиции в Антарктике, а самолеты марки «Ан» составили костяк арктической авиации. Такие грузовики специально готовят для полярных условий, продолжает Александр Медведь.
3: Главная задача – это обеспечение работоспособности всех систем при низких температурах. Запуск двигателя, обогрев, если это винтовой самолет, можно обогревать лопасти, ротор.
6: Новейший турбовинтовой Ил-114-300, который сменит Ан-24 и Ан-26, тоже получил арктическую версию. Крылатая машина уже прошла испытания в северных широтах, почти долетела до нулевой отметки и подтвердила, что способна работать при экстремально низких температурах. Полярника оснастили новейшими пилотажно-навигационными приборами и дали запасную обувку, лыжные шасси для комфортного взлета и посадки. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
5: Сегодня в России начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускники сядут за парты, чтобы ответить на вопросы по истории, литературе и химии. С собой им можно взять только паспорт, гелевую ручку и орфографический словарь для экзамена по литературе. Притом гаджеты, иные справочники и шпаргалки строго запрещены. Если их заметят, школьника тут же попросят покинуть аудиторию. По какой еще причине ребенка могут удалить с ЕГЭ? И как в этом случае поступить родителям? Нам рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
8: Нарушение дисциплины. Было несколько таких случаев, когда один ученик начинает всем другим мешать, разговаривать, задавать вопросы, что запрещено.
9: Если это случилось, то что делать родителям?
8: Все идет под видеозапись. Есть апелляционная комиссия, нужно туда прийти. Рассматривается то или иное нарушение под камеры, оценивается правильность примененных санкций.
9: Правильно ли я вас понимаю, что эта процедура не быстрая, и есть риск попасть уже в следующий поток сдачи?
8: Да, к сожалению, это не происходит моментально. И здесь, конечно, надо и родителям тоже поторопиться, чтобы все сделать прямо вот в тот же день. Есть несколько этапов пересдачи. Кроме всего прочего, на этот период ребенку система образования предлагает пройти какую-то программу. Например, профподготовки.
5: Экзамены по разным предметам пройдут с 1 по 19 июня, а шанс на пересдачу ЕГЭ появится 8 и 9 июля.
2: Утро на Радио Звезда.
5: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9000 изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
10: Детство, отрочество, юность. Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин. И рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
11: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
10: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра, умывался, одевался и завтракал, чашка кофе и два яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой, обожал протертый яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
11: Я не могу сказать, что это увлечение шитьё сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
10: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писатель и о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
12: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение, иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
10: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в четыре руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей Толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, чем отличился Северный флот России в годы войны, с какими недетскими проблемами сталкивается современный ребенок, сколько на Камчатке вулканов и многие ли из них не спят.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
0: 8.44 в Москве. Главное к этой минуте. Россияне с сегодняшнего дня смогут летать на самолетах по биометрии. Опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы на рейсах между Москвой и Петербургом. Первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Это следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево. В июне рейсы будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в сутки, сообщал ранее перевозчик. только каждый четвертый россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное, в то время как каждый второй придерживается противоположной точки зрения. Выяснили для РИА Новости аналитики к Международному дню защиты детей 1 июня. Также в исследовании говорится, что еще 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой. Российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко взяла гран-при 12-го международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка». Призовые места завоевали цирковые артисты из Донецкой Народной Республики, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Японии, Италии и Китая, передает РИА Новости. Цирковой фестиваль является единственным в мире, участницами которого являются только женщины. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
13: Сегодня день Северного флота России.
14: 21 декабря 1968 года со стапелей завода в Северодвинске спустили на воду уникальную подводную лодку. Проект 661 «Анчар». Это событие стало знаковым не только для экипажа, но и для всей страны. Во время ходовых испытаний лодка сумела развить под водой невероятную скорость – 44,7 узла, почти 83 километра в час. Мировой рекорд, который не побит и по сей день.
13: Экипаж.
14: Корпус лодки сделали из титанового сплава. В 60-е годы прошлого века ни в одной стране мира еще не умели работать с титаном. Советские ученые научились. Мало того, при проектировании лодки конструкторам запретили использовать уже освоенные, но устаревшие приборы, автоматику и оборудование. Новому кораблю только новые технологии. Эти обстоятельства повлекли за собой кратное удорожание работ. Неудивительно, что впоследствии за дороговизну изготовления лодку окрестили «золотой рыбкой».
13: Техническая справка. Атомная подводная лодка второго поколения проекта 661 «Анчар». Изготовлена в единственном экземпляре в 1968 году. Частично утилизирована в 2010. Имя по кодификации НАТО – ПАПА. Предназначалось для борьбы с авианосными группами противника. Вооружение. 10 крылатых ракет «Аметист» с возможностью подводного старта впервые в мире. Длина лодки 107 метров. Ширина 11. Экипаж 80 человек.
14: Испытание под водой – это всегда риск. Ускорение было сумасшедшее. На старте всех в центральном посту откинуло назад, как в электричке. Быстрее, быстрее, еще быстрее. И вот максимальная скорость 44,7 узла. Отсеки ощутимо трясло. Вибрация, и уже не шум, а грохот, обтекающий корпус воды, доходил децибелов до 100. Разговаривать было невозможно. На малейших изменениях курса палуба кренилась так, что люди еле держались на ногах. Это был даже не крен, а настоящий авиационный вираж. Итак, 12 часов на предельных режимах хода. После всплыли, перевели дух. Подышали, успокоились.
13: Экипаж.
15: Золотые слова вовремя сказаны.
13: Командная работа.
14: Через год скорость золотой рыбки пригодилась в боевом походе. Лодка К-162 обнаружила в Атлантике ударный авианосец США «Саратога». И несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль шел на максимальной для себя скорости в 30 узлов. Командир К-162 Юрий Голубков вспоминал, что преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки.
16: Советские подводники могли уничтожить авианосец первым же залпом. К-162 долгое время находилась в опытной эксплуатации. Экипажу приходилось нелегко. Часто случались аварии. Но люди оказались прочнее титана. Выдержали все. Многие технологии, впервые примененные на 661-м проекте, легли в основу подводных лодок следующих поколений и отлично работают в 21 веке.
17: Экипаж.
2: Радиозвезда.
17: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
18: Семья Савельевых в этом году отдыхает на море. 2 недели пролетели почти незаметно. Уже завтра поезд обратно домой. Но возникла проблема. Глава семейства не может найти свой паспорт. Где потерял? На пляже? Во время экскурсии? Или вытащили из рюкзака? Но времени на поиски нет. Завтра утром отправление. А как на поезд посадят без паспорта? Мама сразу в интернет. На форумах пишут, якобы можно договориться с проводником. Но это не так. Если в билете данные паспорта, не подойдет даже его копия. И неважно, бумажная или фотография в телефоне. Что же делать, Савельеву? Расскажем.
17: На всякий случай.
18: Первое. Необходимо обратиться в ближайший отдел МВД. На месте написать заявление об утере документа. Взамен полицейские выдают талон уведомления с вашими личными данными. Кстати, по закону, за неаккуратное отношение к паспорту вам могут выписать штраф. Второе. Оформить новый паспорт необходимо в специальном подразделении МВД. Обычно такие располагаются в многофункциональных центрах. Третье. Сроки изготовления нового паспорта – максимум 5 рабочих дней. Но могут сделать и за сутки. Если же нужно срочно садиться на поезд или в самолет, то попросите в том же подразделении МВД временное удостоверение личности. Сделают за 10 минут. Отказать не имеют права. Четвертое. Если утерянный паспорт неожиданно найдется, не спешите всем его показывать. После подачи заявления на новый документ он уже утратил силу. Подведем итоги. При потере российского паспорта обращайтесь в любое ближайшее отделение полиции. Для оформления нового – в специальное подразделение МВД. Новый паспорт будет готов в течение 5 дней. Получить временное удостоверение личности можно за 10 минут. Выдают его в том же подразделении МВД, где и постоянный паспорт. Теперь Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: пешком. Вообще сбрасывали детей на тропинке.
21: А викинги шлемы с рогами носили.
22: Аляску продали, а денег не заплатили.
23: А вот и нет.

0: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще 1,5 месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
1: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
2: А вот и нет.
3: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
2: Исторические мифы и заблуждения.
3: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых? Чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
1: А как же о традиции узнали американцы?
3: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу позапрошлого столетия.
2: А вот и да.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошки.

0: Модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Вулдвита для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Вулдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей Донбасса в рамках специального мероприятия. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Напомним, по данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой, на конец апреля количество погибших детей на территории региона за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 250.

3 человека, раненых более 1000. Американские военные ударили по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм. Атаки были совершены в минувшие выходные и стали ответом на то, что Иран якобы сбил американский беспилотник МКЮ-1.

0: повторится, ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру, а полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на Вашингтон. В России сегодня начала работать уникальная информационная система комплексного отслеживания состояния отрасли образования. О запуске проекта сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. На текущий момент база данных объединяет порядка 800 различных индикаторов федерального и регионального значения. Платформа позволяет анализировать реализацию национального проекта «Молодежь и дети», состояние материально-технической базы учебных заведений, кадровый потенциал, а также уровень оплаты труда и фактическую нагрузку на педагогический состав. Сборная России заняла первое место по числу выигранных медалей на чемпионате Европы по гимнастике. На счету россиянок 9 наград, 2 золотые, 4 серебряные, 3 бронзовые. Золото завоевали София Ильтерякова в упражнении с обручем и Яна Заикина в упражнении с лентой. Последняя рассказала телеканалу «Россия-24», каково это вновь выступать с флагом и гимном страны.
1: Финале Европы я вообще первый раз и очень рада, что получилось сделать хорошо в финале ленточку и занять золото.
2: Ты понимаешь, какой ты праздник подарила? Не только трибунам, всей стране.
1: Да, я понимаю, что первый раз звучал гимн России вообще на таких крупных стартах после долгого перерыва. Я очень счастлива, что я смогла нашу страну поддержать своим выступлением и занять первое место.
0: Чемпионат Европы, который проходил в болгарской Варне, стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после 5-летнего перерыва, на котором они выступали под флагом страны.
3: Автонавигатор.
0: Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам и гостям столицы для поездок по городу пользоваться общественным транспортом и заранее планировать маршруты. Водители также призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Время в пути составит 40 минут. Около 40 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой. От библиотечного проезда до Волоколамки столько же можно простоять на третьем транспортном кольце от Краснопрудной улицы до улицы Новая Башиловка. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появился Северный флот, с какими нарушениями своих прав сталкиваются современные дети, как образуются вулканы. Первого июня в России отмечают День Северного флота. Праздник официально был установлен приказом главнокомандующего ВМФ страны в 1996 году. Дата приурочена к созданию Северной военной флотилии, с которой позже появился полноценный флот. Какую роль он сыграл в обороноспособности страны в разные периоды истории? В теме разбирался Ким Андреев.
2: 1 июня 1933 года. Официальная точка отсчета современного Северного флота страны. В этот день была сформирована Северная военная флотилия, а в 1937 году приказом Наркома обороны Климента Ворошилова ее переименовали в Северный флот. В годы Великой Отечественной он сыграет важнейшую роль. Будет защищать морские коммуникации, наносить удары по вражеским конвоям и береговым базам. А более 80 североморцев станут героями страны. Особое место в истории займет миноносец «Гремящий», который за свои подвиги будет удостоен звания «Гвардейский», рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
3: Сопровождал конвой, боролся с вражескими подводными лодками, потопил какое-то совершенно фантастическое для корабля количество самолетов. Более чем 20. За время войны «Гремящий» выполнил там под сотню боевых заданий. Прошел почти 60 тысяч морских миль. Историки насчитали больше 100 воздушных атак, которые он отражал и отражал успешно.
2: После войны Северный флот продолжит держать звание самого передового в стране. В 1955 году в Белом море с субмарины Б-67 впервые в мире будет запущена баллистическая ракета, а два года спустя на воду спустят и

0: первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол», которая вскоре совершит исторический поход к Северному полюсу подо льдами, а главное, продемонстрирует всему миру военно-морской потенциал нашего флота, говорит военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
1: И вот, например, самым ярким таким вот моментом, почему наша лодка оказалась лучшим, была ее намного большая скорость подводного хода — 28 миль в час. Американские одна достигала 20 миль в час, другая всего лишь 19. Преимущество в скорости было почти полуторным, а это имело очень большое значение.
0: В 60-е подводные лодки Северного флота первыми в истории пройдут подо льдами Арктики, добравшись до Тихого океана, а еще совершат кругосветное плавание без единого всплытия, пройдя 25 тысяч морских миль. Спустя два десятилетия этот опыт поможет североморцам успешно провести операцию «Атрина». Наш подводный отряд совершит уникальный марш-бросок от Баренцева моря до Саргассова, комментирует Сергей Колдин.
1: 5 советских атомных подводных лодок вышли фактически к побережью США незамеченными американскими военно-морскими силами. То есть было показано, что в случае угрозы конфликта наша страна способна выполнить боевую задачу по уничтожению целей в Атлантическом океане, который американцы до этого считали чуть ли не своим внутренним озером.
0: Северный флот является самым молодым из флотов России, но при этом самым мощным и продолжает удивлять. Сегодня в его состав входят самые глубоководные подводные аппараты в мире, а на вооружение регулярно поступают новейшие корабли и подводные лодки. К примеру, субмарины 4-го поколения по проектам «Борей» и «Ясень», а также передовые фрегаты и корветы, призванные обеспечить национальную безопасность. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Сегодня в мире отмечается День защиты детей. Помимо ярких фестивалей и концертов, праздник служит напоминанием взрослым о том, что каждый ребенок нуждается в их любви и постоянной заботе. На международном уровне права детей защищает соответствующая конвенция ООН. Среди основных ее принципов – недопустимость дискриминации и право ребенка на жизнь и развитие. Но есть некоторые положения, которые часто у нас нарушаются, рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
4: Защита от насилия, в том числе и от семейного насилия, по-прежнему остается актуальной в 21 веке. Мы даже несколько лет назад были вынуждены выпустить спецдоклад уполномоченного по правам ребенка о жестоком обращении с детьми. Родители и психическое, и физическое насилие оказывают на своих детей. Вторая проблема, с которой я сталкиваюсь в своей работе, это достойное обеспечение детей, особенно когда родители разводятся, тот родитель, который живет отдельно, не исполняют обязанности по обеспечению ребенка. Очень большие задолженности, а как вы понимаете, ребенок растет очень быстро, ему нужно и правильно питаться, и хорошо одеваться, и развиваться. Ну и третью я бы выделила тоже большую проблему при разводе, когда родители не могут договориться между собой о порядке мест и общения, иногда проживания ребенка, и ребенок становится разменной монетой, и на него оказывается давление с двух сторон.
3: Одной из глобальных проблем называют эксплуатацию детского труда. По данным ООН, к 2020 году число несовершеннолетних работников увеличилось до 160 миллионов. Это примерно каждый десятый ребенок.
2: Утро на радио «Звезда».
3: 3 вулкана угрожают авиации на Камчатке, сообщили агентству ТАСС в группе реагирования на вулканические извержения. Так, умеренно активный, безымянный и Крашенинникова, и бурно пыхтит Шевелочь. Последнему ученые присвоили оранжевый авиационный цветовой код. Это означает, что пепел может представлять серьезную опасность для полетов, в том числе международных. Максим Петренко узнал, как вообще образуются такие исполины, в чем уникальность камчатских и какие из них самые опасные.
5: Причин образования вулканов несколько. Первая – классическое – столкновение тектонических плит. Одна из них подныривает под другую, и в месте, где плавится мантия – это слой пород между корой и ядром Земли – образуется магма. Затем эта огненно-жидкая масса под давлением поднимается вверх и выходит на поверхность. Вторая причина – когда плиты, наоборот, разъезжаются друг от друга. В земной коре тогда появляются разломы, и по ним также поднимается магма, образуются вулканы, как, например, Срединно-Атлантический хребет в Атлантическом океане. Есть еще один вариант формирования вулканов, но пологих или щитовых, говорит старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Сенцов.
6: Примером являются Гавайи. Расплав, называемый горячей точкой или плюмом, проплавляет вышележащую океаническую литосферу и происходит излияние. Они как раз не образуют высокие постройки, но они достаточно большие по своей площади.
5: Но самые привычные нам вулканические постройки – это стратовулканы. Их еще называют слоистыми. Они высокие и конусообразные. На Камчатке больше 1000 вулканов. Там как раз стык тектонических плит – Тихоокеанской и Североамериканской. Есть и действующие исполины, их порядка 30, потухшие, без активности на протяжении тысячелетий, и спящие, те, что еще могут пробудиться. Особенность камчатских сопок – взрывной тип их извержения, сродни мощному фейерверку, когда лава с большой скоростью выбрасывается вместе с кусками горных пород. В числе опасных – Безымянный. В 1956-м он поднял пепел на 40 километров, Ключевской и Шевелуч. О Вилючинской сопке Андрей Стрельников, старший научный сотрудник Института физики Земли Российской академии наук.
7: Считается потухшим стратовулканом. Последний раз он извергался где-то 10 тысяч лет назад. Сейчас в его юго-восточной части находятся горячие источники. На восточном склоне присутствуют следы древних систематических выбросов, испарений сернистого газа, паров воды.
5: Камчатские вулканы всегда привлекали альпинистов и туристов. Совсем недалеко от Петропавловска-Камчатского сразу три вулкана – Корякский, Козельский и Авачинский. На последний, высотой 2700 метров, летом, если позволяет сейсмологическая обстановка, поднимаются тысячи людей. Навыки альпинизма не нужны. Для покорения других исполинов, Ключевского, Столбачиком, например, без альпинистской подготовки никуда. А вот на Вилючинском маршруты разной сложности, есть и крутые склоны. С осторожностью и обязательно с гидом нужно подниматься на любой исполин, считает ученый-вулканолог Сергей Самойленко.
8: Это в первую очередь гора, которая была построена природой очень быстро, и поэтому она сыпется. Вулкан может и без извержения начать слегка трястись, на нем может сойти ледник.
5: И главное, какой бы ни был подъем, стоит предупредить о нем МЧС. Это делается легко и быстро онлайн, на сайте ведомства. Этим, к сожалению, в межсезонье порой пренебрегают. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Вулканический пепел, как отмечают специалисты, может стать причиной повреждения двигателей самолетов, засорять системы охлаждения и вызывать короткие замыкания.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут мы расскажем, в чем особенность доставки грузов в Арктику, за что могут выгнать с экзамена, чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы.
2: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В России стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. Основной период экзаменов продлится до 19 июня. Резервные дни назначены на 22-25 июня. А 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет по выбору. Дональд Трамп вновь заявил о желании Ирана заключить соглашение с Соединенными Штатами. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, документ будет соответствовать интересам Вашингтона. Лидерами среди российских регионов по благосостоянию семей по итогам прошлого года стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на исследования. Сегодня в Крыму и Краснодарском крае стартует курортный сезон. По сообщениям властей, они полностью готовы к приему туристов, а эксперты отмечают, что турпоток в регионы в этом сезоне вновь может заметно вырасти. Агентство ТАСС пишет, что об этом говорит уже сейчас и наблюдающийся спрос. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о слонах.
14: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
13: Факт первый.
15: Слоны слышат ногами. Через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстояние более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
13: Факт второй.
15: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
13: Факт третий.
15: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
13: Факт четвертый.
15: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы. А в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
13: Факт пятый.
15: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о слонах.
16: Радиозвезда.
13: История с географией. Турка.
17: Небольшой сосуд для варки кофе, сужающийся кверху с длинной ручкой. Медный, из латуни или серебра. В разных странах эта посуда именуется по-разному. В Турции ее иногда называют ибрик, в арабских странах – далла, но чаще все-таки джезва. А по-русски она просто турка.
13: История с географией. Турка.
17: Первые кофейные сосуды для варки кофе попали в Россию в 17-18 веках. На рынках Османской империи их называли чезва или джезва, от арабского «уголь, тлеющий жар». Торговали с Турцией активно. Опять же, частые войны, переняли. Конечно, аристократы Петербурга и Москвы говорили между собой джезва, правильным. Но сами себе они, как правило, кофе не варили. Этим занимались слуги да кухарки. А вот для них джезва звучала как-то непривычно. Ну, право, язык сломаешь. И уже в начале 20 века появляются первые письменные свидетельства. Сосуд в России стали называть туркой. Все. И господа, и слуги. История с географией. В первые годы советской власти простому народу было не до кофе. После войны тоже. Но потом из Африки, Южной Америки и Турции повезли. Ароматный, в зернах, а с ним и посуду. Так в русском языке и возродилось нужное слово.
13: Турка. История с географией.
18: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Сокровища Несвижского замка.
19: На щите три охотничьих трубы в золотой оправе. Над короной семь страусовых перьев. Девиз: «Нам советует Бог». Так звучит описание герба Радзивиллов, богатейшей семьи Великого княжества Литовского. В начале 18 века этот род владел Несвежским замком, сегодня это территория Белоруссии, в подземельях которого, если верить преданиям, до сих пор спрятаны фамильные драгоценности.
18: Цена вопроса.
19: Про семейство Радзивиллов вполне можно сказать: магнаты, равные королям. Им принадлежали десятки городов и сотни деревень, тысячи вассалов и сотни тысяч крестьян. Их личная охрана передвигалась на арабских скакунах, в позолоченных доспехах и с накладками из шкур леопарда. Но самое уникальное – они якобы спрятали в подвалах старинного замка. Это фигурки 12 апостолов из золота и серебра. Их происхождение туманно. То ли подарок Папы Римского, то ли трофей из Константинополя, то ли удачная покупка у генуэзских купцов.
18: Кладоискатели.
19: Золотых апостолов ищут уже три столетия. В 1812 году князь Доминик Радзивилл, поддержавший тогда Наполеона, приказал эвакуировать сокровища. Несвеж был захвачен наступавшими русскими войсками, и управляющий не успел вывести ценности. Однако при нем их не оказалось. Князь о тайнике будто бы знал, но унес эту тайну в могилу. Так и родилась легенда про сокровища Несвежского замка. Есть версия, что под комплексом зданий находится запутанная сеть тоннелей, часть из которых замурована. Возможно, история так бы и осталась красивой байкой, если бы не открытие 2002 года. Тогда в исторической части города Несвеж археологи нашли горшок с монетами 18 века. И, судя по состоянию находки, сосуд был закопан в спешке. Ну и как после этого не поверить, что и золотые апостолы тоже прячутся где-то неподалеку?
18: Таинственные клады. Раскопать можно.

будет хорошо, я узнавал. Порою есть о чем спросить, да к счастью ли поди, все строят рай землю.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Правительство вводит временный запрет на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на бирже. Ограничение будет действовать до конца ноября текущего года. Исключение сделано для топлива в технологических емкостях, необходимого воздушным судам в пути следования, партии авиакеросина, помещенных под таможенную процедуру до вступления в силу постановления, а также для поставок в рамках межправительственных соглашений. Цель решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Социальный фонд начинает принимать заявления от россиян на семейную выплату, которую также называют налоговым кэшбэком. На выплату могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, чей средний душевой доход за прошлый год составил меньше полутора регионального прожиточного минимума на человека. В течение какого времени поступят выплаты, телеканалу «Россия-24» рассказала эксперт службы правового консалтинга «Гарант» Елена Титова.
2: Перечисление выплаты произойдет в течение 5 рабочих дней после принятия социальным фондом решения о ее назначении. На принятие решения социальному фонду отведено 10 рабочих дней, и этот срок может быть увеличен на 20 рабочих дней в том случае, если в документах или в предоставленных сведениях обнаружатся какие-то несоответствия. Поэтому до момента получения выплаты может пройти от 15 до 35 рабочих дней.
1: Заявление можно подать через портал госуслуги или в отделение социального фонда. В московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Об этом сообщает ТАСС. Сервис регистрации посадки без паспорта запустили на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу. Использование биометрии остается добровольным. Стандартная процедура проверки документов также сохраняется. Эксперимент рассчитан до 1 апреля следующего года. Если он окажется успешным, к нему смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности. В Московской области и других регионах России стартовал супергрибной сезон. Росту грибов поспособствовала переменчивая погода, пишут аргументы и факты. Под Домодедово, например, сейчас можно найти шампиньоны. Эксперты отмечают, что эти грибы, растущие в лесах, намного ароматнее тех, которые продаются в магазинах. Шампиньоны удобно собирать, так как их нельзя спутать с чем-то ядовитым. Кроме того, в лесах уже появляются белый сетчатый гриб, лисички и другие. И коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 16 градусов.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие воздушные грузовики разработали в Советском Союзе, что делать, если ребенка удалили с экзамена, как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого. Лет исполняется военно-транспортной авиации России. Именно в этот день, 1 июня 1931 года, был сформирован опытный воздуходесантный отряд в составе Ленинградского военного округа. После Великой Отечественной войны возникла транспортно-десантная авиация, которую в 1955 году выделили в отдельный рот военно-воздушных сил. Сейчас это подразделение входит в структуру воздушно-космических сил России. Анна Елисеева решила узнать, как появились первые воздушные грузовики, почему Ил остается ключевым транспортным самолетом и чем уникальны операции по доставке грузов в Арктику и Антарктику.
6: Свои крылья транспортная авиация начала расправлять с появлением воздушно-десантных войск. Первый опытный отряд в Ленинграде состоял всего из двух эскадрилий. Одна летала на биплане разведчики Р-5, другая на тяжелом бомбардировщике ТБ-1, детище Туполева. Третья версия тяжеловеса найдет применение в годы Великой Отечественной. Правда, транспортного авиапарка в то время у нас еще не было. В основном военные грузы доставляли бипланы ПО-2 и те же Р-5. Кроме того, на службе состояли переоборудованные ПС-84 и более массовые двухмоторные Ли-2. Сделанные по образцу американского Дугласа, они оказались эффективнее оригинала, комментирует историк авиации Александр Медведь.
7: Они действительно были наиболее совершенными с точки зрения массы конструкции к полезной массе. На них стояли моторы, также освоенные американские у нас в производстве. Там была такая особая модификация Ли-2ВС. Вот он был способен поднять тонну бомб на наружной подвеске.
6: Опыт тех лет показал, транспортную авиацию пора выделить в отдельный рот ВВС, что и было сделано в 1955 году. С появлением нового подразделения начали выпускать и специализированные самолеты. Так возникло семейство Илов и крылатые машины Антонова. Ключевым транспортником остается Ил-76. Перед его создателем, ОКБ Ильюшина, стояла непростая задача. С одной стороны, обеспечить высокую скорость полета, а с другой – наделить воздушный грузовик исключительными летно-техническими характеристиками. В результате Ил оснастили турбореактивными двигателями и применили новейшие технические решения, чтобы махина весом десятки, а то и сотни тонн, могла взлетать и садиться даже на непрочную поверхность, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
8: Для того, чтобы осуществлять и воздушное десантирование, и удобную выгрузку, погрузку живой силы и техники, была применена рампа, которая позволяет самоходной технике самостоятельно заезжать на борт. Для того, чтобы разместить наибольшее количество десантников, применялась специальная конструкция, позволяющая их размещать в 2 яруса.
6: Экипажи Ил-76 садились и на ледовые аэродромы. В 2020-м они обеспечили десантирование бойцов ВДВ с высоты 10 километров в Арктике и благополучно приземлились на острове Земля Александры. Однако переброска живой силы и техники – не единственная задача военно-транспортной авиации. В разное время Ил-76 снабжали научные экспедиции в Антарктике, а самолеты марки «Ан» составили костяк арктической авиации. Такие грузовики специально готовят для полярных условий, продолжает Александр Медведь.
7: Главная задача – это обеспечение работоспособности всех систем при низких температурах. Запуск двигателя, обогрев, если это винтовой самолет, нужно обогревать лопасти, ротор.
6: Новейший турбовинтовой Ил-114-300, который сменит Ан-24 и Ан-26, тоже получил арктическую версию. Крылатая машина уже прошла испытания в северных широтах, почти долетела до нулевой отметки и подтвердила, что способна работать при экстремально низких температурах. Полярника оснастили новейшими пилотажно-навигационными приборами и дали запасную обувку, лыжные шасси для комфортного взлета и посадки. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: Сегодня в России начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускники сядут за парты, чтобы ответить на вопросы по истории, литературе и химии. С собой им можно взять только паспорт, гелевую ручку и орфографический словарь для экзамена по литературе. Притом гаджеты, иные справочники и шпаргалки строго запрещены. Если их заметят, школьника тут же попросят покинуть аудиторию. По какой еще причине ребенка могут удалить с ЕГЭ? И как в этом случае поступить родителям? Нам рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
9: Нарушение дисциплины. Было несколько таких случаев, когда один ученик начинает всем другим мешать, разговаривать, задавать вопросы, что запрещено.
10: Если это случилось, то что делать родителям?
9: Все идет под видеозапись. Есть апелляционная комиссия, нужно туда прийти. Рассматривается то или иное нарушение под камеры, оценивается правильность примененных санкций.
10: Правильно ли я вас понимаю, что эта процедура не быстрая? быстро, и есть риск попасть уже в следующий поток сдачи.
9: Да, к сожалению, это не происходит моментально. И здесь, конечно, надо и родителям тоже поторопиться, чтобы все сделать прямо вот в тот же день. Есть несколько этапов пересдачи. Кроме всего прочего, на этот период ребенку система образования предлагает пройти какую-то программу. Например, профподготовки.
5: Экзамены по разным предметам пройдут с 1 по 19 июня, а шанс на пересдачу ЕГЭ появится 8 и 9 июля.
0: Утро на радио «Звезда».
5: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9000 изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
11: «Детство, отрочество, юность». Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин, и рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
12: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
11: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра, умывался, одевался и завтракал, чашка кофе и два яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой, обожал протертые яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
12: Я не могу сказать, что это увлечение шитьё сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
11: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писателей о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
13: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение. Иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
11: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в четыре руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей Толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Через 15 минут мы расскажем, чем отличился Северный флот России в годы войны, с какими недетскими проблемами сталкивается современный ребенок, сколько на Камчатке вулканов и многие ли из них не спят.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Россияне с сегодняшнего дня смогут летать на самолетах по биометрии. Опция будет доступна в рамках эксперимента по прохождению предполетных формальностей с использованием государственной единой биометрической системы на рейсах между Москвой и Петербургом. Первый за почти 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Это следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево. В июне рейсы будут выполняться 1 раз в сутки, а с 1 июля 2 раза в сутки, сообщил ранее перевозчик. Только каждый 4-й россиянин считает, что детство современных детей лучше, чем было его собственное, в то время как каждый 2-й придерживается противоположной точки зрения. Выяснили для РИА Новости аналитики к Международному дню защиты детей. Также в исследовании говорится, что еще 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой. Российская воздушная гимнастка на петлях Дарья Руденко взяла гран-при 12-го международного фестиваля циркового искусства «Принцесса цирка». Призовые места завоевали цирковые артисты из Донецкой Народной Республики, Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Японии, Италии и Китая, передает РИА Новости. Цирковой фестиваль является единственным в мире, участницами которого являются только женщины. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
14: Расскажите, когда было изобретено первое детское автокресло и как оно выглядело?
15: Отвечает автоэксперт Петр Баканов.
16: Нужно понимать, что изначально автомобилестроители, да и вообще изобретатели, не заботились о детской безопасности. То есть все эти исследования, они пошли только там в конце 50-х, в начале 60-х, когда появились, во-первых, двухточечные ремни безопасности в машинах, а потом уже и трехточечные. Вот тогда уже люди стали задумываться о том, что пора бы обеспечить безопасность и малышам. А изначально в 1935 году в апрельском номере популярного американского журнала «Современная механика» появилась заметка о появлении детского удерживающего устройства. И изначально шла речь о люльке, которая с помощью такой подпружиненной рессоры крепилась к полу автомобиля и тем самым ограничивала свободу перемещения малыша по салону, но при этом обеспечивала ему хороший обзор по сторонам. Нужно понимать, что раньше автомобили могли быть двухместными, не все были с 4 креслами, то есть это мог быть 1 ряд кресел, поэтому изобретатель придумал вот такое крепление. То есть малыш тем самым обездвиживался в сидячем положении, он фиксировался, вокруг него была такая вот люлечка, это был металлический каркас, и, соответственно, он при этом находился на уровне окон и мог спокойно лицезреть по сторонам. Ну и, соответственно, не мешал управлению автомобилем. И вот такая цель была у всех устройств там практически до 50-х годов. Они могли крепиться по-разному. В дальнейшем придумали различные люльки, которые крепились, например, к спинке сиденья, либо их потом во время стоянки можно было вообще подвесить на дверь. Но вот как бы безопасностью там не пахло от слова совсем. Хотя, на самом деле, уже в конце 30-х появились первые мысли о том, чтобы крепить ребенка в этой люльке ремнем. Вот это, наверное, можно сказать, первое упоминание ремней безопасности в детском автокресле. Это 1939 год, когда американец Лестер Брессон, он как раз в этой люльке добавил поясной ремень. Он как бы препятствовал выпадению при резкой остановке. Вот можно сказать, что вот первые зачатки безопасности, они возникли в конце 30-х.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
17: Река истории. История реки Таруса. Писатель Константин Георгиевич Паустовский никогда не думал покупать дом в Тарусе. Знал, конечно, из душной столицы надо бежать. Понимал, возраст, здоровье, времени становится все меньше, а надо бы использовать его плодотворно. К счастью для писателя, ему досталась умная и любящая жена – Однажды Паустовский пожаловался коллеге.
18: Представляешь, Таня выкинула штуку. Купила гнилую избу в Тарусе.
17: Писатель был в отчаянии. Таруса в середине 50-х годов прошлого века была лишена всех благ цивилизации. Электричество давали на пару часов в день. За водой ходили на родник. Нормальной дороги не было, магазинов тоже. После дождя улицы тонули в грязи. А уж про сам дом-то и говорить нечего. Развалины. И в этих условиях Татьяна Алексеевна Паустовская развела бурную деятельность. В саду высадила деревья и цветы, отремонтировала дом, застеклила терраску, построила кухню, а над ней оборудовала для мужа кабинет. Кабинет получился высоким, с шикарным видом на реку Тарусу и окрестности. Вскоре туда перебрался Константин Георгиевич. И хандра его прошла. Писатель буквально светился.
18: «Не поверите, ничего лучше для себя я и вообразить не мог».
17: Вот как меняет сознание человека замечательная природа, высокий берег реки Тарусы и, конечно, любовь. Безграничная, горячая любовь.
19: Таруса. Река истории. История реки.

0: чердаке.
1: Вот уже много лет я каждый раз смеюсь, когда слышу в рекламе нечто вроде «стоматологи всего мира подтвердили» или что-нибудь подобное. Потому что зубные пасты отличаются не качеством, а вкусом скорее. Но в ближайшее время ситуация может измениться, к моему большому удивлению.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Для начала скажу, что еще лет 15 назад было хорошее большое исследование, и международная группа ученых в ходе него сравнила пасты, которые якобы защищают от эрозии эмали, укрепляют эмаль, снижают чувствительность зубов, и обычные пасты. И не обнаружила никаких различий вообще практически. Более того, оказалось, что все пасты одинаково абразивны, и ни одна не может обратить истирание эмали в процессе чистки зубов. Зубная паста должна использоваться по назначению, служить слабым абразивным реагентом и помогать удалять с зубов остатки пищи, а также обеззараживать поверхность зубов и десен. Но ее нельзя использовать как лекарство, в том числе в ходе лечения от эрозии эмали или повышенной чувствительности зубов. И это все очень понятно. Но буквально на днях вышла интересная научная работа, в которой предлагается в зубной пасте использовать кератин. Это такое вещество, которое входит в состав человеческих волос и шерсти животных. И вот он-то теоретически способен восстанавливать поврежденную эмаль. А это уже совсем другое дело. В качестве преамбулы напомню вам, дорогие друзья, что до перехода к земледелию, то есть эдак 10 тысяч лет тому назад, кариес был крайне редким заболеванием, встречавшимся, может, в паре процентов случаев. Именно при кариесе разрушается эмаль. Однако сегодня кариесом страдают почти 90% взрослых и почти половина детей. Это происходит из-за неприспособленности человеческого организма к современным условиям жизни и чрезмерного употребления продуктов и напитков, содержащих много сахара. Конечно, хочется что-то тут придумать.
0: Наука на чердаке.
1: И вот вроде бы на горизонте замаячило решение. Исследования биологов из Королевского колледжа Лондона показали, кератин, белок, по прочности уступающий лишь хитину, может образовывать защитный кристаллический каркас на поверхности зубов, который по структуре и функциям не уступает эмали. Это происходит, когда кератин вступает во взаимодействие с ионами кальция и фосфата, содержащимися в слюне. Ну, то есть это не совсем восстановление эмали, а скорее ее аналог, замена. В экспериментах ученые использовали кератин, извлеченный из овечьей шерсти. Этот белок также содержится в человеческих волосах, ногтях и коже. Входит в состав игл, рогов, копыт млекопитающих. По мнению исследователей, на основе кератина можно создать зубную пасту или гель, который будет наноситься на поверхность зубов. Предполагается, что такие средства появятся в продаже уже через 2-3 года. Применение кератина из человеческих волос или шерсти животных для восстановления зубов может стать альтернативой современным методам, которые применяют сейчас в регенеративной стоматологии. Сейчас для защиты и восстановления зубов врачи предлагают синтетические смолы, но косметический эффект сохраняется недолго, что требует повторения процедур. Кто будет огорчен новостью про зубную пасту из кератина? Предполагаю, что только стоматологи. Все остальные поблагодарят ученых.
0: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане якобы следовавший из России нефтяной танкер «Тагор». Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Он сообщил, что операция была проведена в открытом море при поддержке ряда союзников, в том числе Великобритании. Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность включения в санкционные списки около 20 судов, задействованных якобы в транспортировке российской нефти в обход действующих ограничений. Владимир Путин еще осенью прошлого года заявил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. Массовое отравление произошло в одном из кафе Пятигорска. Пострадали 50 человек, они госпитализированы, сообщили в Министерстве здравоохранения Ставропольского края. Ранее Роспотребнадзор у поступивших пациентов выявил маркеры сальмонеллы. На востоке Индонезии 5 человек погибли, 3 пропали без вести в результате взрыва бомбы, предположительно, времен Второй мировой войны. Об этом сообщила газета «Джакарта Глоб». Агентство «Франс Пресс», ссылаясь на правоохранителей, пишет, что пострадали по меньшей мере 19 человек. Взрыв сравнял с землей 6 домов рядом с местным происшествием. Власти предполагают, что бомба могла сдетонировать, когда местные жители пытались вскрыть боеприпас. Первые за три месяца

0: Мошенники придумали новую схему обмана. С помощью искусственного интеллекта аферисты подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги, пишут РИА Новости. Также активизировалась схема с предоплатой за фото- и видеосъемку выпускного. В соцсетях предлагают дешевую профессиональную съемку, берут деньги заранее и не приходят на мероприятие. Компании массово открывают вакансии для школьников и студентов до 18 лет. Число таких предложений за апрель-май выросло почти в полтора раза, превысив 1800, пишут «Известия». Причина – дефицит кадров. Несовершеннолетних активно зовут в доставку, торговлю, общепит и сферу развлечений, а зарплаты по отдельным позициям превышают 50 тысяч рублей. Одновременно вырос и интерес подростков к подработке. Количество резюме увеличилось на треть. И о погоде. В столице сейчас около 16 градусов тепла. Днем синоптики обещают облачную погоду без осадков. Температура воздуха составит плюс 18 градусов.
1: Автонавигатор.
0: Департамент транспорта Москвы рекомендовал горожанам и гостям столицы для поездок по городу пользоваться общественным транспортом и заранее планировать маршруты. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Теперь о пробках. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Дмитровского шоссе до Путилковского время в пути 40 минут. 35 минут можно потерять в пути на Новорижском шоссе от поворота на деревню Поздняков до Московской кольцевой. Полчаса составит потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России появился Северный флот, с какими нарушениями своих прав сталкиваются современные дети, как образуются вулканы. Первого июня в России отмечают День Северного флота. Праздник официально был установлен приказом главнокомандующего ВМФ страны в 1996 году. Дата приурочена к созданию Северной военной флотилии, с которой позже появился полноценный флот. Какую роль он сыграл в обороноспособности страны в разные периоды истории? В теме разбирался Ким Андреев.
2: 1 июня 1933 года. Официальная точка отсчета современного Северного флота страны. В этот день была сформирована Северная военная флотилия, а в 1937 году приказом Наркома обороны Климента Ворошилова ее переименовали в Северный флот. В годы Великой Отечественной он сыграет важнейшую роль. Будет защищать морские коммуникации, наносить удары по вражеским конвоям и береговым базам. А более 80 североморцев станут героями страны. Особое место в истории займет миноносец «Гремящий», который за свои подвиги будет удостоен звания «Гвардейский», рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
3: Сопровождал конвой, боролся с вражескими подводными лодками, потопил какое-то совершенно фантастическое для корабля количество самолетов. Более чем 20. За время войны «Гремящий» выполнил там под сотню боевых заданий. Прошел почти 60 тысяч морских миль. Историки насчитали больше 100 воздушных атак, которые он отражал и отражал успешно.
2: После войны Северный флот продолжит держать звание самого передового в стране. В 1955 году в Белом море с субмарины Б-67 впервые в мире будет запущена баллистическая ракета, а 2 года спустя на воду спустят и первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол», которая вскоре совершит исторический поход к Северному полюсу подо льдами, а главное продемонстрирует всему миру военно-морской потенциал нашего флота, говорит военный историк, член редколлегии военно исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин.
4: И вот, например, самым ярким таким вот моментом, почему наша лодка оказалась лучшим, была ее намного большая скорость подводного хода, 28 миль в час. Американские, одна

0: достигала 20 миль в час, другая всего лишь 19. Преимущество в скорости было почти полуторным, а это имело очень большое значение.
1: В 60-е подводные лодки Северного флота первыми в истории пройдут подо льдами Арктики, добравшись до Тихого океана, а еще совершат кругосветное плавание без единого всплытия, пройдя 25 тысяч морских миль. Спустя два десятилетия этот опыт поможет североморцам успешно провести операцию «Атрина». Наш подводный отряд совершит уникальный марш-бросок от Баренцева моря до Саргассова, комментирует Сергей Колдин.
0: 5 советских атомных подводных лодок вышли фактически к побережью США незамеченными американскими военно-морскими силами. То есть было показано, что в случае угрозы конфликта наша страна способна выполнить боевую задачу по уничтожению целей в Атлантическом океане, который американцы до этого считали чуть ли не своим внутренним озером.
1: Северный флот является самым молодым из флотов России, но при этом самым мощным и продолжает удивлять. Сегодня в его состав входят самые глубоководные подводные аппараты в мире, а на вооружение регулярно поступают новейшие корабли и подводные лодки. К примеру, субмарины 4-го поколения по проектам «Борей» и «Ясень», а также передовые фрегаты и корветы, призванные обеспечить национальную безопасность. Ким Андреев, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: Сегодня в мире отмечается День защиты детей. Помимо ярких фестивалей и концертов, праздник служит напоминанием взрослым о том, что каждый ребенок нуждается в их любви и постоянной заботе. На международном уровне права детей защищает соответствующая конвенция ООН. Среди основных ее принципов – недопустимость дискриминации и право ребенка на жизнь и развитие. Но есть некоторые положения, которые часто у нас нарушаются, рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
4: Защита от насилия, в том числе и от семейного насилия, по-прежнему остается актуальной в 21 веке. Мы даже несколько лет назад были вынуждены выпустить спецдоклад уполномоченного по правам ребенка о жестоком обращении с детьми. Родители и психическое, и физическое насилие оказывают на своих детей. Вторая проблема, с которой я сталкиваюсь в своей работе, это достойное обеспечение детей, особенно когда родители разводятся, тот родитель, который живет отдельно, не исполняют обязанности по обеспечению ребенка. Очень большие задолженности, а как вы понимаете, ребенок растет очень быстро, ему нужно и правильно питаться, и хорошо одеваться, и развиваться. Ну и третью я бы выделила тоже большую проблему при разводе, когда родители не могут договориться между собой о порядке, месте общения, иногда проживания ребенка, и ребенок становится разменной монетой, и на него оказывается давление с двух сторон.
3: Одной из глобальных проблем называют эксплуатацию детского труда. По данным ООН, к 2020 году число несовершеннолетних работников увеличилось до 160 миллионов. Это примерно каждый десятый ребенок.
2: Утро на радио «Звезда».
3: 3 вулкана угрожают авиации на Камчатке, сообщили агентству ТАСС в группе реагирования на вулканические извержения. Так, умеренно активный, безымянный и Крашенинникова, и бурно пыхтит Шевелыч. Последнему ученые присвоили оранжевый авиационный цветовой код. Это означает, что пепел может представлять серьезную опасность для полетов, в том числе международных. Максим Петренко узнал, как вообще образуются такие исполины, в чем уникальность камчатских и какие из них самые опасные.
5: Причин образования вулканов несколько. Первая – классическое – столкновение тектонических плит. Одна из них подныривает под другую, и в месте, где плавится мантия – это слой пород между корой и ядром Земли – образуется магма. Затем эта огненно-жидкая масса под давлением поднимается вверх и выходит на поверхность. Вторая причина – когда плиты, наоборот, разъезжаются друг от друга. В земной коре тогда появляются разломы, и по ним также поднимается магма. Образуются вулканы, как, например, Срединно-Атлантический хребет в Атлантическом океане. Есть еще один вариант формирования вулканов, но пологих или щитовых, говорит старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Алексей Сенцов.
6: Примером являются Гавайи. расплав, называемый горячей точкой или плюмом, проплавляет вышележащую океаническую литосферу, и происходит излияние. Они как раз не образуют высокие постройки, но они достаточно большие по своей площади.
5: Но самые привычные нам вулканические постройки – это стратовулканы. Их еще называют слоистыми. Они высокие и конусообразные. На Камчатке больше 1000 вулканов. Там как раз стык тектонических плит – Тихоокеанской и Североамериканской. Есть и действующие исполины, их порядка 30, потухшие, без активности на протяжении тысячелетий, и спящие, те, что еще могут пробудиться. Особенность камчатских сопок – взрывной тип их извержения, сродни мощному фейерверку, когда лава с большой скоростью выбрасывается вместе с кусками горных пород. В числе опасных – Безымянный. В 1956-м он поднял пепел на 40 километров, Ключевской и Шевелуч. О Вилючинской сопке Андрей Стрельников, старший научный сотрудник Института физики Земли Российской академии наук.
7: Считается потухшим стратовулканом. Последний раз он извергался где-то 10 тысяч лет назад. Сейчас в его юго-восточной части находятся горячие источники. На восточном склоне присутствуют следы древних систематических выбросов, испарений сернистого газа, паров воды.
5: Камчатские вулканы всегда привлекали альпинистов и туристов. Совсем недалеко от Петропавловска-Камчатского сразу три вулкана – Корякский, Козельский и Авачинский. Но последний, высотой 2700 метров, летом, если позволяет сейсмологическая обстановка, поднимаются тысячи людей. Навыки альпинизма не нужны. Для покорения других исполинов, Ключевского, Столбачиком, например, без альпинистской подготовки никуда. А вот на Вилючинском маршруты разной сложности, есть и крутые склоны. С осторожностью и обязательно с гидом нужно подниматься на любой исполин, считает ученый-вулканолог Сергей Самойленко.
8: Это в первую очередь гора, которая была построена природой очень быстро, и поэтому она сыпется. Вулкан может и без извержения начать слегка трястись, на нем может сойти ледник.
5: И главное, какой бы ни был подъем, стоит предупредить о нем МЧС. Это делается легко и быстро онлайн на сайте ведомства. Этим, к сожалению, в межсезонье порой пренебрегают. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Вулканический пепел, как отмечают специалисты, может стать причиной повреждения двигателей самолетов, засорять системы охлаждения и вызывать короткие замыкания.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут мы расскажем, в чем особенность доставки грузов в Арктику, за что могут выгнать с экзамена, чем занимался Лев Толстой, когда не писал романы.
2: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Соединенные Штаты нанесли удары по объектам на территории Ирана. Корпус Стражи Исламской Революции, в свою очередь, заявил о нанесении ответной атаки по американской базе, с которой осуществлялся удар на один из иранских островов. В России необходимо ввести налоговый вычет на оплату детского сада и группы продленного дня начальной школы. Такой законопроект сегодня направит правительство, пишет издание «Газета.ру». Авторы инициативы отметили, что сейчас множество семей несет существенные расходы на пребывание детей в детском саду или на продленке в школе. Мини-парад планет, который можно будет наблюдать в сумеречном небе, станет главным астрономическим явлением июня. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. По его словам, 9 июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Век и время.
12: Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывшей в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
2: Человек и время.
12: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают 3 огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
2: Человек и время. Радиозвезда.
13: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
14: Когда мы думаем о борьбе с загрязнением воздуха, то представляем себе в первую очередь новые фильтры или огромные площади лесов, легкие нашей планеты. Однако существуют живые организмы, которые вырабатывают кислород намного эффективнее зеленых насаждений, а управлять ими научились ребята из Томска. В 2020 году команда местных школьников во главе с учеником 11 класса Данилой Копцевым вошла в пятерку лучших инноваторов России. Их изобретение – биореактор под названием BED-F – это настоящий прорыв в области очистки воздуха и получения кислорода. Сначала ребята хотели создать для этих целей электронное дерево, Но вскоре стало ясно: технологии пока не могут полностью заменить природу. Тогда инноваторы изменили подход и обратились за помощью к невероятно мощным организмам – цианобактериям.
13: Ну ты кулибин!
14: Что же представляет собой BEDF? Это специальный резервуар, внутри которого школьники создали идеальные условия для жизни микроорганизмов. Цианобактерии способны выделять кислород в огромных объемах. И вот в нашем распоряжении возникает небольшая установка, которая работает как суперагрегат по производству чистого воздуха. Это идеальное решение для больших городов. Биореактор можно установить на крыше здания или рядом с автомагистралью. Он будет поглощать углекислый газ и возвращать в атмосферу чистый кислород. Также BEDF может оказаться полезным для офисов, школ или даже космических станций в будущем. Ребята не просто придумали идею. Они создали работающий прототип и доказали, что микроорганизмы готовы трудиться на благо человечества.
13: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
12: 1910 год. В Париже проходит премьера «Жар-птицы» Игоря Стравинского. Постановка вызовет феноменальный интерес у публики и предвосхитит мировую славу русского балета. Французский писатель Гастон Леру в том же 1910-м завершает роман «Призрак оперы». Спустя 76 лет по мотивам произведения в Британии поставят всемирно известный одноименный мюзикл. А в американском городке Балтимор в сентябре 1910 года двое молодых людей открывают небольшую мастерскую. Стартовые инвестиции – $1200 и 7 классов образования. Но разве это помеха для великих свершений?
13: Соратники.
15: Блэк и Деккер.
12: Дункан Блэк и Алонзо Деккер познакомились на фабрике по производству телеграфного оборудования. Обоим на тот момент было по 23 года. Дункан – отличный чертежник, Алонзо любит возиться у станка. Подружившись, они решили организовать свое дело. Приятели мечтали сделать такой товар, чтобы потребность в нем была у каждого американца. Но поначалу браться приходилось вообще за все. Собирали машинки для закупоривания бутылок, клепали карманы к джинсам. Но серьезной прибыли это не приносило. И мастерская оказалась на грани закрытия. Все изменит один неудачный поход к зубному врачу.
13: Соратники.
12: Однажды Блэк с кровавым тампоном во рту вернется от дантиста. На вопрос Алонзо, что случилось, компаньон ответит, что у врача в самый неподходящий момент сломалась стоматологическая дрель. А потом в сердцах добавит: «Легче застрелиться, чем лечить зубы». Эту фразу они будут вспоминать потом много лет. Ведь на следующий день Блэк и Деккер начнут разработку первой в мире электродрели, работающей по принципу пистолета. Рукоятка, курок и электрический моторчик, чтобы сверло двигалось равномерно. Спустя 2 года жалкая мастерская превратится в гигантский завод по производству электроинструментов. И вскоре дома у каждого американца, а потом и европейца, обязательно будет храниться какой-то рабочий инвентарь с узнаваемой надписью «Black and Decker».
15: Блэк и Деккер.
13: Соратники. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что в первую очередь это коснется доступа к системам оказания медицинской помощи, к порталу госуслуги, а также к платежным системам. Доклад о работе президент должен получить до июля. 8 уроженцев Центральной Азии лишились российского гражданства за экстремистские настроения и неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Злоумышленники проживали в 6 регионах – в Тульской, Тверской, Архангельской, Тюменской областях, а также в Бурятии и Алтае. Об этом сообщает ФСБ. Уточняется, что лишившиеся гражданства создали угрозу нацбезопасности России. 5 человек погибли, еще 2 получили тяжелые ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе южнокорейской оборонной компании в городе Тэджон. По предварительным данным, инцидент произошел на первом этаже производственного здания. Сейчас власти уточняют обстоятельства происшествия и точное число раненых. Кредиты в цифровых рублях могут начать выдавать этой осенью. В интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в это же время цифровой рубль станет массовым.
2: Мы уже вступили в переговорный процесс. Я допускаю, что вот как раз с 1 сентября, с последнего квартала текущего года, можно будет этот проект запустить. Вся страна сможет посмотреть, как он работает.
1: Также Аксаков отметил, что подключение к цифровому рублю будет добровольным. Российские железные дороги запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады, начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. При посадке нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, он выдается в кассе, а также квитанцию об оплате услуги. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. В Москве установлен новый мировой рекорд по количеству участников турнира по настольному теннису. Масштабное спортивное событие, объединившее 6187 спортсменов, прошло в минувшее воскресенье на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники». Для проведения соревнований на площадке установили 200 игровых столов, а за соблюдением правил одновременно следили 100 судей. Фестиваль собрал горожан всех возрастов и уровней подготовки. Отмечается, что победители определились в нескольких категориях. Коротко о погоде. В столице сейчас облачно, плюс 16.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на Радио Звезда.
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какие воздушные грузовики разработали в Советском Союзе? Что делать, если ребенка удалили с экзамена? Как могла выглядеть социальная сеть Льва Толстого? «95 лет исполняется военно-транспортной авиации России. Именно в этот день, 1 июня 1931 года, был сформирован опытный воздуходесантный отряд в составе Ленинградского военного округа. После Великой Отечественной войны возникла транспортно-десантная авиация, которую в 1955 году выделили в отдельный рот военно-воздушных сил. Сейчас это подразделение входит в структуру воздушно-космических сил России». Анна Елисеева решила узнать, как появились первые воздушные грузовики, почему Ил остается ключевым транспортным самолетом и чем уникальны операции по доставке грузов в Арктику и Антарктику.
6: Свои крылья транспортная авиация начала расправлять с появлением воздушно-десантных войск.
3: первый опытный отряд в Ленинграде состоял всего из двух эскадрилей. Одна летала на биплане разведчики Р-5, другая на тяжелом бомбардировщике ТБ-1, детище Туполева. Третья версия тяжеловеса найдет применение в годы Великой Отечественной. Правда, транспортного авиапарка в то время у нас еще не было. В основном военные грузы доставляли бипланы ПО-2 и те же Р-5. Кроме того, на службе состояли переоборудованные ПС-84 и более массовые двухмоторные Ли-2. Сделанные по образцу американского Дугласа, они оказались эффективнее оригинала, комментирует историк авиации Александр Медведь.
6: Они действительно были наиболее совершенными с точки зрения массы конструкции к полезной массе. На них стояли моторы, также освоенные американские у нас в производстве. Там была такая особая модификация Ли-2ВС. Вот он был способен поднять тонну бомб на наружной подвеске.
3: Опыт тех лет показал, транспортную авиацию пора выделить в отдельный род ВВС, что и было сделано в 1955 году. С появлением нового подразделения начали выпускать и специализированные самолеты. Так возникло семейство Илов и крылатые машины Антонова. Ключевым транспортником остается Ил-76. Перед его создателем, ОКБ Ильюшина, стояла непростая задача. С одной стороны, обеспечить высокую скорость полета, а с другой – наделить воздушный грузовик исключительными летно-техническими характеристиками. В результате Ил оснастили турбореактивными двигателями и применили новейшие технические решения, чтобы махина весом десятки, а то и сотни тонн, могла взлетать и садиться даже на непрочную поверхность, рассказывает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
7: Для того, чтобы осуществлять и воздушное десантирование, и удобную выгрузку, погрузку живой силы и техники, была применена рампа, которая позволяет самоходной технике самостоятельно заезжать на борт. Для того, чтобы разместить наибольшее количество десантников, применялась специальная конструкция, позволяющая их размещать в 2 яруса.
3: Экипажи Ил-76 садились и на ледовые аэродромы. В 2020-м они обеспечили десантирование бойцов ВДВ с высоты 10 километров в Арктике и благополучно приземлились на острове Земля Александры. Однако переброска живой силы и техники – не единственная задача военно-транспортной авиации. В разное время Ил-76 снабжали научные экспедиции в Антарктике, а самолеты марки «Ан» составили костяк арктической авиации. Такие грузовики специально готовят для полярных условий, продолжает Александр Медведь.
6: Главная задача – это обеспечение работоспособности всех систем при низких температурах. Запуск двигателя, обогрев, если это винтовой самолет, нужно обогревать лопасти, ротор.
3: Новейший турбовинтовой Ил-114-300, который сменит Ан-24 и Ан-26, тоже получил арктическую версию. Крылатая машина уже прошла испытания в северных широтах, почти долетела до нулевой отметки и подтвердила, что способна работать при экстремально низких температурах. Полярника оснастили новейшими пилотажно-навигационными приборами и дали запасную обувку, лыжные шасси для комфортного взлета и посадки. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Сегодня в России начинается основной этап единого госэкзамена. Выпускники сядут за парты, чтобы ответить на вопросы по истории, литературе и химии. С собой им можно взять только паспорт, гелевую ручку и орфографический словарь для экзамена по литературе. Притом гаджеты, иные справочники и шпаргалки строго запрещены. Если их заметят, школьника тут же попросят покинуть аудиторию. По какой еще причине ребенка могут удалить с ЕГЭ? И как в этом случае поступить родителям? Нам рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
8: Нарушение дисциплины. Было несколько таких случаев, когда один ученик начинает всем другим мешать, разговаривать, задавать вопросы, что запрещено.
9: Если это случилось, то что делать родителям?
8: Все идет под видеозапись. Есть апелляционная комиссия, нужно туда прийти. Рассматривается то или иное нарушение под камеры, оценивается правильность примененных санкций.
9: Правильно ли я вас понимаю, что эта процедура не быстрая, и есть риск попасть уже в следующий поток сдачи?
8: Да, к сожалению, это не происходит моментально. И здесь, конечно, надо и родителям тоже поторопиться, чтобы все сделать прямо вот в тот же день. Есть несколько этапов пересдачи. Кроме всего прочего, на этот период ребенку система образования предлагает пройти какую-то программу. Например, профподготовки.
5: Экзамены по разным предметам пройдут с 1 по 19 июня, а шанс на пересдачу ЕГЭ появится 8 и 9 июля.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В России создали аналог социальной сети Льва Николаевича Толстого. На сайте проекта «Слово Толстого» оцифровали более 9000 изображений из личного архива писателя. Каждому снимку прилагается комментарий, основанный в том числе на записях в его дневниках. Ким Андреев изучил материалы и выяснил, как выглядел типичный распорядок дня литератора и какими делами, помимо писательства, он занимался.
10: «Детство, отрочество, юность». Уже по названию знаменитой автобиографической трилогии Толстого становится понятно. Еще в молодости он любил структурировать свою жизнь. Даже во время службы на Кавказе, где распорядок дня был непредсказуемым, он почти каждый день вел дневник и описывал свои дела и поступки. К примеру, 24 марта 1851 года 22-летний Толстой пишет: «Встал сегодня несколько поздно, почитал, но не успел ничего написать». И тут же строит планы на следующий день. С 10 до 11 дневник и чтение, с 11 до 12 гимнастика. И многим из этих привычек писатель следовал всю свою жизнь, говорит историк, заслуженный профессор МГУ Игорь Волгин, и рассказывает, как выглядел типичный день уже зрелого Толстого в Ясной Поляне.
11: Вставал он рано. Он был вообще утренний, конечно, писатель. В отличие, скажем, от Достоевского, который работал по ночам в основном, Толстой, у него был довольно размеренный образ жизни. У него был очень упорядоченный день. Если посмотреть дневники, он делает записи в основном перед сном, где-то в 11 часов, 12 часов. Даже когда были гости, он там прощался, уходил к себе.
10: Как вспоминал сын писателя Сергей Львович Толстой, просыпался Лев Николаевич около 8-9 утра. Умывался, одевался и завтракал. Чашка кофе и два яйца всмятку. Затем удалялся в свой кабинет со стаканом чая. Примерно до 2 часов дня его никто не смел беспокоить. Обедал Толстой довольно поздно, ближе к 5 вечера. Особенно любил кислые щи на овощном бульоне, картофель во всех видах и обязательно десерты. Автор «Войны и мира» вообще был сладкоежкой. Обожал протертые яблоки с черносливом и засахаренные фрукты. В течение дня писатель обязательно уделял время и ручному труду. Например, занимался сапожным делом, продолжает Игорь Волгин.
11: Я не могу сказать, что это увлечение шитьё сапог. Это знаковое действие, знак поведенческий, что вот он такой, он простой, он как бы связан с простой жизнью, он от нее не дистанцируется. Постоянная привычка была у него одна, это верховая езда. Ведь он ездил на лошади до последних недель жизни. Много есть фотографий его на лошади.
10: А еще у Толстого целая коллекция снимков во время занятий спортом. Он играл в городки, в большой теннис и катался на велосипеде. Не забывал писателей о хозяйстве. Наравне с крестьянами косил траву, рубил дрова, строил скамейки и занимался посадкой деревьев. И вообще старался как можно больше времени проводить на улице, рассказывает писатель, литературовед Владимир Березин.
12: До обеда прогулка на свежем воздухе. То есть он на коне объезжал имение. Иногда, значит, смотрел, что происходит с разными работами сельскохозяйственного толка. А потом, уже вечером, у него была довольно оживленная жизнь с гостями Ясной Поляны и с родными. То есть уже под самый вечер.
10: По вечерам Лев Николаевич любил раскладывать пасьянс, давал уроки детям и музицировал. Не имея специального образования, он уверенно играл на фортепиано, иногда в четыре руки с супругой Софьей Андреевной. В их доме часто звучали мелодии Шопена, Моцарта, Бетховена и, конечно, народные песни. Около 10 вечера всей семьей Толстые собирались за чаепитием. Ближе к часу ночи великий русский писатель отходил ко сну и непременно записывал в дневник все проделанные дела и обдуманные мысли. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
5: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений. Об этом сообщили в Кремле. Отмечается, что в первую очередь это коснется доступа к системам оказания медпомощи, к порталу госуслуги, а также к платежным системам. Доклад о работе президент должен получить до июля. 5 человек погибли, еще 2 получили тяжелые ранения в результате взрыва, произошедшего на заводе южнокорейской оборонной компании в городе Тэджон. По предварительным данным, инцидент произошел на первом этаже производственного здания. Сейчас власти уточняют обстоятельства происшествия и точное число раненых. Мошенники придумали новую схему обмана. С помощью искусственного интеллекта аферисты подделывают голос директора школы или декана и просят родителей выпускников перевести деньги, пишут РИА Новости. Картофель стал самым подешевевшим за последний год продуктом в России. Об этом сообщает ТАСС. Стоимость корнеплода по состоянию на май этого года снизилась почти на 40% в сравнении с прошлым годом. Второе место среди самых подешевевших продуктов в России заняла капуста. Лук попал на 3-е место. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: радиозвезда.
1: Сегодня день Северного флота России.
2: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: В 1959 году советское правительство приняло решение о создании для военного флота нового подводного корабля. В соответствующем постановлении указывались и основные характеристики лодки. В то время даже для специалистов они выглядели чем-то из области фантастики. Скорость в подводном положении не менее 50 км в час, ракетное вооружение с запуском из-под воды, корпус целиком из титана. Лодка должна была в одиночку атаковать и уничтожать авианосные соединения противника. Ничего подобного люди еще не создавали. В декабре 1970 года атомная подводная лодка К-162 заканчивала испытательный поход в Белом море. Вечером, накануне возвращения, командир отправил на базу радиограмму с заявкой на буксиры. Они должны были у берега провести лодку до стоянки. Время возвращения – утро следующего дня. Оперативный дежурный базы знал о скорости атомных подлодок и о расположении К-162. Он посчитал, что на переход потребуется не менее суток, и буксиры были заказаны слишком рано. Когда уже через 10 часов лодка вышла на связь из точки встречи с буксирами, дежурный отказался в это поверить. Подлодка не могла пройти такое расстояние всего за одну ночь. Любая информация о К-162 была строго засекречена. Через год испытаний лишь немногие знали, крейсерская скорость лодки в подводном положении 80 км в час. Длина 107 метров. Полное водоизмещение 7000 тонн. 10 крылатых ракет, в которых возможна установка ядерной боевой части. И скорость. Когда эти данные стали известны на Западе, лодка сразу получила еще одно имя – «Убийца авианосцев». Очень точно. Единственным недостатком уникальной лодки был значительный шум, который возникал при движении на максимальной скорости. Он делал ее слишком заметной. Современные подлодки ходят медленнее и тише. А лодка К-162 остается самым быстрым подводным кораблем в истории.
2: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Экспедиция особого назначения. 5 августа 1940 года из города Полярный стартовала экспедиция особого назначения. Подводной лодкой Ща-423, которая раньше была приписана к Северному флоту, решили усилить Тихоокеанский флот. Но для этого надо было сделать длительный и опасный переход по Северному морскому пути через арктические льды. Из воспоминаний командира подводной лодки Ща-423 капитана третьего ранга Ильяса Зайдулина. Шквальные ветры и снежные заряды снижали видимость до нулевой. Внутри корпуса стоял страшный скрежет и грохот от трения и ударов о льдины. Такое впечатление, что рядом взрывались глубинные бомбы. Экспедиция особого назначения. Официальное название – «Эон-10». Состав экспедиции – подводная лодка Ща-423, ледокол «Ленин», ледорез «Федор Липке», водный транспорт «Александр Серов», теплоход «Волга». По чистой воде подводная лодка Ща-423 шла самостоятельно, а через проливы – в сопровождении ледокола. Ледяные глыбы наползали на корпус кораблей, угрожая перевернуть их. Всем свободным от вахты морякам приходилось расчищать узкую обледеневшую палубу. Из-за столкновения с многолетними льдами транспорт «Серов» потерял несколько лопастей грибного винта. Личному составу экспедиции пришлось в бухте Тикси перегружать имущество экспедиции на теплоход «Волга». За мысом Дежнева экспедиция попала в 9-бальный шторм. Волны захлестывали рулевую рубку. Несколько раз корабли были на грани затопления. 17 октября 1940 года подводная лодка «Ща-423» достигла Владивостока. За время экспедиции она преодолела 8 морей и 2 океана. Прошла 7000 километров. Личный состав «Ща-423» вошел в историю. Впервые подводная лодка сумела пройти Северный морской путь за одну навигацию.
2: Личный состав.
3: Радиозвезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
0: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывались.
0: Отравился Керенов.
5: А Литинга? Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще полтора месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
9: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
7: А вот и нет.
10: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
7: Исторические мифы и заблуждения.
10: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых? Чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
9: А как же о традиции узнали американцы?
10: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу позапрошлого столетия.
7: А вот и да.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников спецоперации и членов их семей дополнительные меры поддержки. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физкультуры, спорта и туризма. В поручении указано, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до ноября текущего года, а в дальнейшем ежегодно. Также глава государство поручил до сентября обеспечить оказание мер соцподдержки гражданам, потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне. Пострадавшие при атаке беспилотников в Геническе Херсонской области остаются в больнице. Состояние у всех стабильное, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Напомним, вооруженные формирования Украины атаковали город накануне. В результате удара дрона по многоквартирному дому погиб ребенок. При атаке также пострадали 11 человек. Кроме того, были полностью обесточены 9 округов. В России за сутки потушили 23 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила почти 11,5 тысяч гектаров, сообщает авиалесоохрана. При этом в 8 регионах продолжает действовать 18 возгораний на площади почти в 20 тысяч гектаров. Больше всего очагов, 9, зафиксировано в Хабаровском крае. Там на всей территории региона введен режим ЧС, а противопожарный режим установлен в 45 субъектах. В Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Сервис регистрации посадки без паспорта запустили на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу. Министр транспорта Андрей Никитин заявил журналистам, что технологию будут развивать и добавлять новые возможности.
2: Стало удобнее, стало комфортнее. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то

0: сохраняется. Эксперимент рассчитан до апреля следующего года. Средние розничные цены на куриные яйца в России сейчас держатся ниже уровня 2024 года. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востряков. На мировом рынке российские яйца остаются одними из самых доступных. Наша страна занимает лишь 53-е место в мире по их стоимости. В пересчете на нашу валюту среднемировой ценник за десяток сегодня достигает 198 рублей.
1: Автонавигатор.
0: Департамент транспорта рекомендовал горожанам и гостям столицы для поездок по городу пользоваться общественным транспортом и заранее планировать маршруты. Водителей также призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киово. Время в пути 30 минут. Около получаса можете потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовицы. Вихинского шоссе. Почти 20 минут составит потеря по времени на Варшавке от Каширского шоссе до Третьего транспортного кольца. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радиозвезда.
2: Зарождение физики. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
3: Ну, начну я рассказ свой с зарождения физики. Зарождение физики, наверное, раньше произошло, а вот именно современное представление, оно произошло вот после перехода от геоцентрической системы Птолемея к гелиоцентрической системе Коперника. Произошло это где-то в районе 15-16 века, когда возник вопрос про точность календаря. А для точности календаря необходимо было более точное описание положений планет в разные моменты времени. Планеты, и Солнце, и так далее, и Луны. Но это приблизительно определяется моментом, когда произошел переход от юлианского календаря к григорианскому. Разницу между юлианским и григорианским календарем как раз в России должны знать лучше, чем в любом другом месте, по причине того, что у нас православные церковные праздники, они по юлианскому календарю, а вообще говоря, все официально по григорианскому календарю. Значит, вот Папа Римский, я не помню какой, но подозреваю, что Григорий какой-то, произвел этот переход от одного календаря, который был введен Юлием Цезарем, к этому. Но, насколько я понимаю, разница заключалась в следующем, что, в принципе, люди знали про продолжительность года, это 365 дней и 6 часов, но на самом деле это даже не точно. Поэтому, вот, например, в григорианском календаре, я сейчас уже все детали не помню, но там раз в 4 года мы добавляем день, это высокосный год, раз в 100 лет мы этого не делаем, а раз в 400 лет все-таки нарушаем это правило, что-то в этом роде. Вот эта вот разница, она копится. Значит, я так понимаю, что в юлианском календаре этого не делали, в григорианском календаре это делают, чтобы просто подстраиваться. Иначе там зима, весна, осень начинают съезжать. Ну, понятное дело, в юлианском календаре не так сильно, а в старых календарях так сильно съезжали. Ну, и тогда же стал вопрос об уточнении положения планет. Соответственно, некоторые люди, включая Коперника, стали задумываться о том, как это сделать. Ну, вот на тот момент существовала общепринятая система Птолемея, которая с очень хорошей точностью для того времени определяла положение планет. Другое дело, что вот у таких людей, как Коперник, к ней были эстетические претензии. По следующей причине. Потому что общая идея, общефилософская идея геоцентрическая, то есть когда в центре мироздания находится Земля, тогда люди знали, что она круглая. Это отдельная, кстати, интересная тема для разговора, по какой причине. Даже древние знали, что она круглая. Даже могли определить, кстати, с хорошей точностью радиус Земли. Так вот, считалось, что она круглая, шар такой, центр Земли – это центр мироздания. Люди тянутся к центру по этой причине, все падает на Землю, а соответственно, планеты ходят по окружности вокруг Земли. Ну, такая вот наивная картина была, была еще звездная сфера. Другое дело, что не все так гладко было в этой системе изначально, по причине того, что какие-то планеты совершали попятное движение, ну, потому что они же движутся не вокруг Земли, а вокруг Солнца, то было так, что планета, как бы, вот и вы на ней визуально наблюдаете, она, значит, сначала движется в одну сторону, потом возвращается немножко, потом продолжает это, ну, такие завихрения делает. Попятные движения. И это, казалось, не укладывается в эту картину. Вот Птолемей, ну и его последователи и предшественники с успехом эту проблему решили. Они предполагали, что все эти планеты двигаются по окружностям вокруг Земли. Другое дело, что движения по окружностям накладываются друг на друга. Ну, то есть, грубо говоря, планета какая-нибудь Марс движется по окружности, который называется эпициклом, а центр этого эпицикла движется по дифференту. Диферент – это окружность с центром в центре Земли. Подстраивая вот эпициклы и угловые скорости вращения по эпициклам и диферентам, можно добиться достаточно хорошей точности положения планет. Например, Солнце, оно вроде бы движется по окружности, но центр ее находится не в центре Земли, а смещен. И эта проблема решается именно так. Вы можете взять, подобрать угловые скорости движения по двум, по эпициклу и по дифференту так, что Солнце будет просто двигаться по окружности, центр которой смещен из центра Земли. Ну, я так понимаю, что в их представлении такое наложение движения по идеальным окружностям вполне себе укладывалось в представление о мироздании, но вот приблизительно как наше нынешнее представление о том, что инерциальное движение, оно же по прямой, если не воздействует на тело, вот оно там в пустоте, в идеальном мире движется с постоянной скоростью, на нее ничего не действует, по инерции движется. Вот. А вы можете, значит, смотреть на это стоя, как оно мимо вас там пролетает по прямой, а можете начать двигаться под углом к этой прямой. Вот у вас будет наложение по двум прямым, соответственно. Вот прямая – это пример идеальной кривой. Ну, понятное дело, что прямая – частный случай кривой. Идеальной кривой является в представлении, я так понимаю, в представлении древних, было, что идеальными кривыми является прямая и окружность.
2: Зарождение физики.
1: Область знаний.
3: Другое дело, что у системы Птолемея это не все проблемы решало. То есть, это так худо-бедно проблему с Солнцем решало, также с некоторыми планетами улучшало положение их, но, к сожалению, приходилось изощряться, но это уже я так не знаю, кто это делал, прям Птолемей или его последователи на Ближнем Востоке. Во всех случаях, вот такой кардинальный прорыв произошел, что надо добавлять этих эпициклов сколько угодно. Ну, грубо говоря, планета движется по эпициклу, центр которого сам, в свою очередь, движется по эпициклу, а вот центр этого эпицикла уже движется по дифференту. И можно было плодить эти эпициклы, подстраивая вот количество этих эпициклов, угловые скорости движения по этим эпициклам, вы, в принципе, могли добиться сколь угодно высокой наперед заданной точности. Это понятно из общих соображений, а люди, специализирующиеся в этом, должны сразу увидеть, что этого можно добиться. Там, правда, нюанс был такой, что небосвод ходит. Положение звезд, оно как бы не зафиксировано, оно так вот ходит. Так. Это связано с тем, что Земля на своей орбите, она же под каким-то углом к своей орбите расположена, и поэтому, когда она вращается вокруг Солнца, небосвод, с нашей точки зрения, он так вот совершает такие колебательные движения в течение года. И вот это движение, я не знаю, как в системе Птолемея объяснялось. В общем, к чему я все это говорю? К тому, что система Птолемея к 15 веку работала прекрасно с точностью вот этих нюансов, которые я сказал. Основные проблемы, я так понимаю, были с этим хождением небосвода. Я не знаю, возможно, он и в системе Птолемея как-то решалась, эта проблема. И связано с тем, что слишком много эпициклов надо добавлять. Ну, как-то очень искусственно выглядит конструкция. Планет там было известно, я так понимаю, до Сатурна. А чтобы описать все их движения, ну, уж много, чересчур много эпициклов нужно было добавлять. И эта проблема, она волновала ученых вот того времени, в частности, Коперника. И вот во времена Коперника, когда он выдвинул свою гелиоцентрическую, она, в принципе, была не отторгнута сразу там церковью, потому что считалось, что просто это такой удобный способ описания положения планет, в том смысле, что все равно в центре мироздания Земля, но вы там идеально улучшаете описание, ну, меньше эпициклов возникает. Мы-то сейчас знаем, что планеты движутся не по окружностям, а по эллипсам. Это сейчас отдельный разговор, мы к этому придем. Коперник-то не знал, что они двигаются по эллипсам. Да и причин думать о том, что они не по окружностям двигаются, не было. Потому что никто же не представлял, что есть какие-то силы взаимодействия между планетами и Солнцем. Да и между планетами между собой, к слову сказать. Все думали, что вот по идеальным кривым двигаются. Но вот такие движения по окружностям Коперник тоже накладывал. У него тоже были эти эпициклы, дифференты и так далее. И тоже их достаточно много было, меньше, чем в системе Птолемея, но при этом все равно, да, к моменту, когда Коперник написал свою книгу и сформулировал, его система работала хуже, чем Птолемея, просто потому что меньше существовало, меньше разработано было, меньше просчитано, ну и эпициклов еще меньше и ввели. В этом смысле преимущества у системы Коперника никаких не было. Более того, люди в качестве возражений говорили, ну, если Земля двигается, как же мы этого не замечаем? Ну, вот вы на повозке сидите, она двигается, вы же всегда замечаете. Ну, на этот счет вот Галилей, который тоже приверженцем был системы Коперника, говорил, что Земля движется по инерции вокруг Солнца, по кривым идеальным. Движение по кривой идеальной, такой как окружность и линия, является движением по инерции. Движение по инерции не ощущается. Ну, вот как хрестоматийный пример, который в школе приводят. Вы же не чувствуете, когда вот вы сидите в поезде, а соседний поезд поехал медленно, вот он тронулся. Вы, смотря на соседний поезд, не можете понять, то ли вы поехали, то ли он поехал, да? Что-то в этом роде происходит с Землей. Она по инерции движется, по окружности, а эти движения инерциальные накладываются друг на друга. такие вот, я имею в виду, что движение по эпициклу происходит по инерции, а центр эпицикла по инерции движется по другой окружности и так далее.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Зарождение физики. Рассказывает заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
3: Появляется Тихо Браге, который решил проверить, движется ли действительно Земля. Но если она движется, то это же должно быть заметно. То есть она же смещается по отношению к звездам. Ну, потому что, как бы, если Земля движется на своей орбите, то вы имеете такой треугольник. Земля в разных концах своей орбиты. Это основание треугольника, а звезда в вершине находится. Ну и, соответственно, вы должны увидеть, что направление на звезду меняется в зависимости от времени года. И он хотел увидеть эту разницу. Он не знал, какое расстояние до звезд. И ошибался там в десятки раз. У вас получался такой треугольник очень-очень вырожденный, как бы. У него основание очень маленькое по сравнению с двумя другими ребрами треугольника. Ну, такой просто очень-очень острый, как вот отломанный кусок стекла. Такой вытянутый-вытянутый. И понятное дело, что он эту разницу между углами двумя не заметил, так как смотрел на небо невооруженным взглядом. Поэтому считал, что Земля не движется, решил, что Земля не движется, и ввел свою систему Тихо Браге, что Солнце движется вокруг Земли, а все остальные планеты вокруг Солнца. Тоже опять с эпициклами, с окружностями, с этим и так далее. Вот у него был помощник Кеплер, который, тем не менее, значит, был приверженцем идеи Коперника, что все-таки Земля движется, что все... Это, кстати, объясняет хождение небосвода, в частности, я имею в виду вот этот вот угол меняется, что он колеблется, небосвод. Много чего объясняет, в том числе смену суток, я имею в виду суточное вращение объясняет и так далее. Но он, тем не менее, пошел дальше, он решил проверить все-таки, по какой кривой конкретно движется там Земля, Марс и так далее. И в какой-то момент он увидел, что они ложатся на такую кривую под названием эллипс. Но эллипс, можете себе представлять, как вытянутую окружность, на самом деле его легко объяснить, просто у нас времени это наглядно нужно делать, там на словах трудно объяснить. Эллипс не такая сложная кривая, не сильно сложнее, чем окружность. Ее можно достаточно легко нарисовать, и рецепт нарисования эллипса достаточно прост. Так вот, он просто увидел, что движется по эллипсу. Ну, там он, у него было не только этот закон, у него еще несколько, два закона других были, но мы сейчас их озвучивать не будем. Важно, что он увидел, что планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого, у эллипса есть два фокуса, как у окружности есть центр, вот аналог центра окружности, у эллипса есть два таких вот фокуса. Значит, увидел, что движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Это вот один из законов Кеплера. Он этот закон озвучил, в частности, Галилею. Галилей ему не поверил, ну, потому что кто будет эти сложные вычисления на основе каких-то данных, полученных Тихо Браге, перепроверять? Значит, не поверил, ну, потому что не было причин, почему это по эллипсу должно двигаться. Тем не менее, эта идея, она осталась в кругу ученых. Стоял такой вопрос, понять, почему же все-таки планеты движутся по эллипсам. И вот в какой-то момент исторически известно, что был в каком-то там пабе в Лондоне спор между тремя людьми, Гуком, Галлеем и, если не ошибаюсь, Реном. Это архитектор, который построил этот собор в Лондоне. Они спорили насчет того, как получить. То есть, вот в тот момент возникла идея о том, что есть сила между Солнцем и Землей или между Солнцем и планетами. Другое дело, что люди считали, что сила – это прям непосредственное воздействие, либо толчок, либо там веревка как-то, ну, то есть они должны как-то в контакт входить, а тут никакого контакта нету, как же так сила, а контакта нету непосредственного. Ну, тогда же понятие гравитационного поля, ничего такого не было.
7: Зарождение физики.
1: Область знаний.
3: Ну вот они поспорили, тогда же возник вот эта вот идея закона обратных квадратов, ну то есть вот, что сила с расстоянием падает как единица на расстояние в квадрате. Откуда это закон обратных квадратов взялся, тоже интересно. Насколько мне известно, идея была такая, что у Ньютона, что Солнце испускает частицы, которые попадают на Землю, и таким образом создают это притяжение, вот этот вот непосредственный контакт. А так как частицы излучаются из центра, то с расстоянием их плотность падает как единица на радиус в квадрате. Ну, то есть, одно и то же количество распределяется по все большей и большей сфере, соответственно, на единицу площади падает как единица на радиус в квадрате, потому что площадь растет как радиус в квадрате. Вот такая идея была. Другой вопрос, почему он предположил, что именно сила падает как единица на радиус в квадрате, а не потенциал, например, и так далее. Это хороший момент, и в этом суть заслуги Ньютона, что он не просто предложил закон обратных квадратов для силы, а он из него вывел, что планеты двигаются по эллипсам. И более того, вывел и другие законы Кеплера. То есть, вот это именно является заслугой, потому что закон обратных квадратов много кто предлагал, в том числе и Гук, и другие люди, насколько мне известно. Но заслуга Ньютона заключается именно в том, что он разработал аппарат математический и вывел с использованием этого математического аппарата из закона обратных квадратов законы Кеплера. После этого люди улучшили наблюдение с использованием телескопов, увидели, что движение не совсем по эллипсам, эти эллипсы немножко там смещаются за счет воздействия планет друг на друга, учитывали это воздействие планет друг на друга, увидели эти смещения эллипсов, это называется прецессией и так далее и тому подобное. Это в течение уже там 18-19 века такое вот развитие ньютоновой механики было. Так вот, к чему я все это говорю? К тому, что в исходный момент система Коперника, она фактически никаких преимуществ по сравнению с системой Птолемея не имела. В рамках системы Птолемея можно достигнуть любой, сколько угодно, наперед заданной точностью. Добавляйте этих эпициклов сколько хотите, и у вас получится рано или поздно предсказать положение планет с высочайшей точностью. Преимущество системы Коперника именно в том, что после нее было, стало ясно, что планеты двигаются по эллипсам, а в основе этого движения лежит единый фундаментальный закон природы, закон гравитационного притяжения между массами. И этот закон работает не только в рамках Солнечной системы, но и в двойных звездных системах, а мы это видим, что они прямо вот по законам Кеплера двигаются, если они достаточно далеко друг от друга находятся. Если они близко и ускорение там, то мы должны учитывать уже эффекты более сложные, это общая теория относительности и так далее, но тем не менее, если достаточно далеко, то мы прям видим, что законы Кеплера выполняются. И это вот важно. Система именно существования этого фундаментального закона, который лежит в основе движения планет, не только в Солнечной системе, где угодно, и является заслугой вот системы Коперника, заслугой Ньютона, Галилея в том числе, и Кеплера. так и устроено познание природы, которое вот происходит в результате нашей работы ученых, что мы тоже так вот в некотором смысле сначала плодим эпициклы, плодим, а потом кто-то видит общую картину, находит какой-то всеобъемлющий закон и применяет его и предсказывает в более высокой точностью и без использования эпициклов. Все прекрасно становится.
7: Рассказывал заведующий кафедрой теоретической физики имени Ландау МФТИ Эмиль Ахмедов.
1: Область знаний.
5: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
8: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: нас. Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников спецоперации и членов их семей дополнительные меры поддержки. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма. В поручении указано, что доклад о проделанной работе должен быть представлен до ноября текущего года, в дальнейшем – ежегодно. Также глава государства поручил до сентября обеспечить оказание мер социальной поддержки гражданам, потерявшим жилье во время паводка в Дагестане и Чечне. Кредиты в цифровых рублях могут начать выдавать этой осенью. Как заявил в интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в это же время цифровой рубль станет массовым.
2: Мы уже вступили в переговорный процесс. Я допускаю, что вот как раз с 1 сентября, с последнего квартала текущего года, можно будет этот проект запустить. Вся страна сможет посмотреть, как он работает.
1: Также Аксаков отметил, что подключение к цифровому рублю будет добровольным. Цифровой рубль, напомню, это третья форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. 8 уроженцев Центральной Азии лишились российского гражданства за экстремистские настроения и неоднократное привлечение к уголовной ответственности. Злоумышленники проживали в 6 регионах – Тульской, Тверской, Архангельской, Тюменской областях, а также в Бурятии и на Алтае. Об этом сообщает ФСБ. Уточняется, что лишившиеся гражданства создали угрозу национальной безопасности России. В России стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Сегодня школьники сдают историю, литературу и химию. Основной период экзаменов продлится до 19 июня. Резервные дни назначены на 22 и 25 июня, а 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет. По выбору, напоминают в Министерстве образования. В Московской области и других регионах России стартовал супергрибной сезон. Росту грибов поспособствовала переменчивая погода, пишут аргументы и факты. Под Домодедово, например, сейчас можно найти шампиньоны. Эксперты отмечают, что эти грибы, растущие в лесах, намного ароматнее тех, которые продаются в магазинах. Шампиньоны удобно собирать, так как их нельзя спутать с чем-то ядовитым. Кроме того, в лесах уже появляются белый, сетчатый гриб, лисички и другие. И о погоде. В Москве май стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила плюс 15 градусов. Это на 1,9 градусов выше климатической нормы, сообщают синоптики. Сейчас в столице 17 градусов тепла и облачно.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
6: Реклама.
7: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
10: Животные и холод. Рассказывает палеонтолог, биомеханик,
5: младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
6: Область знаний.
10: Животные на нашей планете живут в совершенно разнообразных условиях, в том числе и в высоких широтах, где температура значительную часть года опускается ниже нуля. Ну, всегда любопытно, как в таких условиях животные адаптируются к таким вот холодным условиям. Ну, даже как бы в наших широтах уже даже как бы холодная зима относительно. Но если говорить про Арктику или Антарктику, там вообще низкие температуры. И в этом плане животные теплокровные, ну, как вот мы и наши родственники, наименее показательны, потому что мы поддерживаем постоянную температуру тела и защищаемся от холода довольно тривиально, ну, в том смысле, что у нас просто теплая шуба есть. Ну, у нас нету, да, потому что мы происходим из Африки, да, поэтому вместо этого делаем одежду. Но вот звери и птицы, которые вот нас окружают здесь, в умеренных широтах, более высоких широтах, они, конечно, просто вот внутри них температура 36-37, там 40 есть у некоторых, да, вот, а снаружи там минус 10, минус 20, ну, просто вот нужно просто очень теплую шубу, которая не позволяет терять тепло при таких низких температурах. Здесь все довольно тривиально. Здесь ничего интересного. И гораздо более интересно то, а как выживают в таких условиях животные холоднокровные, которые не способны в таких широких пределах самостоятельно регулировать температуру тела. И если уж вокруг минус, то и внутри них тоже должен быть какой-то минус. Да, они не могут согреться, да, то есть каких-то теплых шуб у них тоже нет, они без надобности совершенно. Нетрудно догадаться, что, в принципе, если мы посмотрим на предел температурной устойчивости животных, то в первом приближении, наверное, стоит предположить, что животные должны погибать при нулевой температуре, то есть при температуре замерзания воды. То есть, ну, вот как бы у нас должна быть жидкая вода, там кровь, например, да, все, цитоплазма клеток, в конце концов, тоже жидкая, если там все замерзает, то, наверное, должны погибнуть. Но если мы при этом посмотрим на животных теплолюбивых, то видим, что они, на самом деле, погибают при температурах гораздо более высоких. Например, аквариумные рыбки гуппи, ну, которые происходят из тропических широт, да, как бы, очень теплого климата. То есть, если вы там не отапливаете зимой аквариум, если там отключат отопление внезапно, то гуппи погибают уже при температуре там плюс 10 градусов. Это происходит от того, что, на самом деле, скорости химических реакций, они тоже зависят от температуры. У холоднокровных животных все равно, да, вся их биохимия, вся их физиология настроена на вот те температуры, в которых они живут, и на те скорости, да, в которые при этих температурах получается химических реакций. И если температура падает ниже определенного предела, хотя химические реакции еще идут, вода-то жидкая все еще, но они такие медленные оказываются, что этих скоростей просто недостаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности, и животное гибнет. При этом некоторые животные способны акклиматизироваться, то есть норм-то живут в теплом климате, но вот если прямо их сразу засунуть в холод, они погибнут, но если постепенно снижать температуру, у них просто, например, синтезируются другие ферменты, которые более эффективно работают при более низких температурах. Когда ваш газ там плюс 5, они все еще живые вполне себе, все еще идут с нормальной скоростью химические реакции. Вот. Но понятное дело, что если вода замерзает, то все, там уже ферменты не работают во льду. Тем не менее, мы знаем животных, которые способны выдерживать промерзание. Они не способны жить активно при этой температуре как-то вот, да, но они падают в анабиоз, но все-таки. Ну, самые знаменитые – это, конечно же, тихоходки, вот эти микроскопические членистоногие. Ну, не членистоногие, они лобоподы, но неважно, родственники членистоногих, которые выдерживают промерзание почти до абсолютного нуля, то есть до минус 273 градусов по Цельсию, то есть температура космического вакуума фактически.
5: Животные и холод.
6: Область знаний.
10: Про тихоходок знают все, не все знают, кто находится на втором месте. А это личинки африканских комаров-звонцов. Наверняка встречали, есть комары-звонцы, которые не кусаются. Ну вот, собственно, почему называются звонцы? Они вот такими летними вечерами у рек такими большими облаками летают, и, собственно, у них такой тонкий писк, реально как звон получается, поэтому называются звонцы. Даже самки не кусаются, тоже питаются соком растений, там все такое. Поэтому для нас они не опасны, а их личинки-мотыли используются для наживок. Рыбаки все знают мотыля, вот это личинка комаров-звонцов. И вот есть один род комаров-звонцов, который живет в Африке, полипедилиум так называемый, и у него личинки живут не в постоянных водоемах, а в лужах, ну, то есть в временных водоемах. Они способны выдерживать промерзание до минус 170 градусов. Не как тихоходки минус 270, ну, минус 170 тоже, как на Земле таких температур не встречается, да? Тем более в Африке, да, в Центральной Африке откуда такие температуры. На самом деле и у тихоходок, и у этих личинок комаров-звонцов это адаптация не к низким температурам, а просто к высыханию. Те же самые тихоходки, они живут только в нормальном влажном мху, например. Ну, бывает, очень часто этот мох высыхает, и нужно пережить до следующего дождя, например. Те же самые личинки комаров-звонцов в Африке, да, где жарко, они живут в этих лужах, эти лужи часто высыхают до окончания метаморфоза этих звонцов. Они стараются жить в сухой грязи. То есть, понятное дело, впадают в анабиоз, И при этом, наоборот, им нужно пережить очень высокую температуру, там плюс 60 бывает температура самой этой грязи сухой, ну, уже высохшей пыли, да, в которой они остаются. И до следующего дождя им нужно дожить. При этом они теряют всю воду, чтобы не повреждались белки, да, вот в этой самой почти кипящей воде. И оказывается, что обезвоживание, оно спасает не только от высоких температур, но и от низких. Потому что оно препятствует образованию кристаллов льда внутри клеток, которого иначе, опять же, лед начинает образовываться и буквально разрезает клетки изнутри. А тут, если воды особой нет, то есть организм обезвоженный, он и низкую температуру легко переносит. Нужно понимать, что эти адаптации, казалось бы, к низким температурам, тихоходок, это не к низким температурам, это адаптация именно к высыханию, которая просто еще в дополнение такой приятный бонус, что еще, оказывается, можно в космосе выживать, да, при такой физиологии. Ну, вот так вот получилось. Тем не менее, есть животные, да, в наших широтах, которые на зиму прямо промерзают, у них как бы лед внутри образуется, например, лягушки. Ну, вот есть лягушки, которые зимуют на дне водоемов, те не замерзают, просто в холодной воде там в норах, они в спячку впадают. А есть, которые живут в норах на суше, и они могут промерзать, температура их тела может опускаться там до минус 30, выдерживать промерзание до минус 30. Да, то есть не минус 170, как эти, потому что они обезвоживаются все-таки. Вот, но тем не менее, минус 30 вполне себе переносит, то есть реально тело кусок льда. Причем, если лягушки осенью замерзли, весной оттаяли, то есть можно как-то, ну, долго-долго к этому подготавливаться физиологически, перенастраивать свои физиологические процессы на вот эту вот заморозку, а потом обратно как бы просыпаться, то есть другие животные, которым приходится замерзать и оттаять гораздо чаще. Это, например, беспозвоночные, жители приливно-отливной зоны северных морей, литорали так называемой. Ну, например, на Белом море очень высокие приливы и отливы, там дважды в сутки обнажается огромная площадь берега, и обратно потом захлестывается водой. Там живут всякие улитки, например, всякие морские желуди, такие ракообразные, неподвижные, прирастают к камням, там все такое. Понятное дело, что улитка там эти 100 метров до уреза воды не побежит, как бы, да, она сидит на одном месте. Но при этом зимой, опять же, на Белом море, понятное дело, там морозы хорошие, и вода уходит, улитка остается на месте, и понятное дело, что она замерзает на этот момент. А потом вода приходит, она отмерзает, и опять, ну, там ползается, что-то, какие-то водоросли скребется камней, да, а потом вода опять уходит, она отмерзает, и так дважды в сутки. То есть, вот, пожалуйста, гораздо более суровые условия. И у них, вот у таких как раз беспозвоночных обитателей литорали, происходит образование так называемого внеклеточного льда. То есть, они должны обратиться в лед. Но что они вместо этого делают? Как раз, когда приходит пора замерзать, их клетки исторгают из себя всю воду в межклеточное пространство. Так, чтобы клетка остается как бы сухой, а весь лед образуется между клетками. Ну, там они добавляются, чтобы он образовался более аккуратно, такие как бы не прям иглы образовались, которые бы протыкали даже высохшие клетки. Но тем не менее, весь лед, который образуется, образуется между клетками в исторгнутой воде, а клетки остаются сухими, но не заледеневшими. Как бы в них сохраняется минимальная жизнь до следующего прилива. И так, опять же, дважды в сутки. Высохнуть фактически, внутри себя высохнуть. Опять, значит, обводниться, высохнуть, обводниться.
6: Область знаний.
8: Радио «Звезда».
9: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
6: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
5: Животные и холод. Рассказывает палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
6: Область знаний.
10: Тем не менее, наши всякие холоднокровные животные, ну, вот, например, те же самые лягушки, которые зимуют на суше, личинки насекомых, которые зимуют под корой, там все равно достаточно холодно, там температура минусовая. И они замерзают все равно, но они накапливают внутри своих жидкостей специальные вещества, во-первых, понижающие температуру замерзания. То есть их кровь, например, будет замерзать там не при нуле градусов, а при гораздо ниже, там при минус 10, скажем, она будет замерзать. И если в их укрытии температура не опускается, например, ниже минус 4, минус 5, то они даже и в лед не обратятся, все вообще как бы все будет хорошо. Но тем не менее, даже если они заледенеют, то опять же этот лед не будет образовываться кристаллами, он будет образовываться гораздо более аморфно. И тоже эти большие куски будут образовываться в каких-то вот специальных им костях. Например, у многих лягушек есть под кожей специальные как бы такие цистерны, где как раз у них может вода накапливаться. И, в первую очередь, у них такой просто ледяной панцирь вокруг тела образуется там. А самая глубинная часть тела, они уже как бы там все равно жидкая вода остается. Поэтому такой аморфный лед тоже не так жестко травмирует клетки. Эти вещества, и, в первую очередь, всякие глицериноподобные вещества они накапливают, изменяют самую структуру клеточных мембран. У нас мембраны клеток состоят из жиров, нетрудно на практике видеть, что разные жиры застывают при разной температуре. Есть, собственно, например, животный, ну, там, свиной жир, который вот твердый при комнатной температуре уже застыл, да, как бы, это для него уже как бы холодная температура. А есть растительное масло, там, подсолнечное масло, которое жидкое. И как раз, например, один из феноменов акклиматизации животных более низким температурам стоит в изменении состава химического клеточных мембран. То есть они, условно говоря, добавляют больше масла, которое при более низких температурах будет застывать. А покуда клеточные мембраны остаются более-менее жидкими, они остаются живыми. Если они затвердевают, то все, эта клетка погибает. И, соответственно, у таких как много-много, ну, условно говоря, масла, а не такого жира в узком смысле, в этих самых мембранах, и все, как бы, мембрана жидкая, клетка более-менее подвижная, все нормально остается. Но еще более любопытные рыбы, которые живут практически всегда при отрицательных температурах. Морская вода, она же в силу своей солености, она застывает, ну, при температуре почти минус 2 градуса. Там минус 1,73 градуса Цельсия, ну, почти минус 2 градуса. То есть не при нуле, при нуле она еще жидкая. И рыбы, которые находятся в этой воде, их температура тела тоже вот такая же, почти минус 2 градуса получается. Опять же, они разогреться, ну, большинство из них, там, тунцы умеют немножко разогреваться, но большинство рыб, вот живущие там в арктических морях, они холодные, такие же холодные. Конечно же, кровь рыб, ну, как и наша кровь, она содержит некоторое количество солей. И поэтому тоже замерзает не при нуле, а при чуть меньшей температуре, да? Но, опять же, простейшие расчеты показывают, что их кровь, ну и прямые эксперименты показывают, что их кровь должна замерзать при почти минус 1 градусе, а температура ниже, там, почти минус 2, все равно. В анабиоз не впадают при этих температурах. Помните, ладно, впадали в анабиоз и обледенели? Нет. Они подвижны, неактивны. Там при донных рыб, там вообще как бы, если летом в арктических морях там у поверхности температура плюсовая, то рыбы придон, например, камбалы всякие, палтусы, морские языки, да, у них на дне всегда вот этот минус 2, почти минус 2, что зимой, что летом. И они вот всю жизнь так проводят. У них все тело находится в состоянии, называемом переохлаждением. Это легко наблюдать на практике в состоянии переохлажденной воды.
5: Животные и холод.
6: Область знаний.
10: Дело в том, чтобы вода начала замерзать, мало низкой температуры, просто низкой температуры. Нужны еще так называемые центры кристаллизации. Например, какая-нибудь крупинка, если попадет, пылинка малейшая, да, вокруг нее тут же начнет расти лед. А если вода как бы идеально чистая, даже раствор, ну, вот, как бы, в котором нет вот кусочков каких-то, да, то он может еще долго оставаться жидким. По-моему, до минус 20 в лабораторных условиях удалось оставлять жидкую воду. Переохлажденную. На практике даже вы сами можете это проделать, то есть, например, можно взять бутылку воды обычную там, и если вот погода на улице, ну вот как часто бывает на границе осени и зимы или весны, когда там днем плюс 1, плюс 2, а ночью там минус 1, минус 2. При такой температуре можно оставить ее на балконе, там днем поставить на балкон, и к утру, если не будет резких скачков температуры, если вода у вас довольно чистая, вот без пыли там внутри какой-то, то у вас останется вода жидкая, но переохлажденная вода с температурой там минус 2-3 градуса, ну какая была там за окном. Важно то, что переохлажденная вода очень легко замерзает. Если возьмете эту бутылку и, например, ее встряхнете, ударите или, например, сунете туда палец, то она прямо на ваших глазах начнет обледеневать. То есть создайте центр кристаллизации, просто ударом этого достаточно. То есть как бы создать вот эту неравномерность внутри воды. Бутылка жидкая вода обратится просто в кусок льда. Это называется переохлажденная вода. Показано, что все вот эти вот рыбы морские, у которых температура тела почти минус 2 градуса, они постоянно пребывают в переохлажденном состоянии. То есть они вот так вот свои жидкости тела хитрым образом химически очищают, да, чтобы там ни в коем случае не возникали центры кристаллизации, и все время они находятся под угрозой замерзания. Если что-то пойдет не так, то рыба мгновенно за считанные минуты превратится в кусок льда просто. Но если спокойно лежать на дне, то как бы ничего страшного не произойдет. У них есть угроза, что если не коснуться льда, вот прикосновение ко льду, то есть резкое опускание температуры, это мгновенная кристаллизация льда у них внутри тела. Поэтому если рыба живет у дна, там не страшно, ну, у дна льда не бывает. Но есть рыбы, которые приповерхностные, и там у них есть угроза прикосновения ко льду. Тогда у таких рыб формируются специальные антифризы, препятствующие замерзанию. Это белки, как только в крови начинают образовываться кристаллы льда, эти белки тут же садятся сверху на этот кристалл, прямо на его поверхность, такую как мостовую делают с собой, и препятствуют присоединению новых молекул воды к этому кристаллу, то есть препятствуют росту кристалла. Тем самым останавливают рост кристалла. То есть кристалл, все, мы тут же как бы, да, в клетку заключили, все, он дальше не сможет вырасти. Вот такие есть белковые, ну, они не белковые, вернее, там это полипептиды, но более короткие, чем белки, тоже из аминокислот состоят. Такие вот антифризы. Когда их свойства исследовали, было довольно любопытно, что если все-таки удастся заморозить, кровь с антифризом, то потом ее очень трудно растапливать. То есть уже как бы уже температура там плюс 10, а она только-только начинает таять, потому что вот эта вот клетка вокруг кристалла льда, она, с одной стороны, мешает присоединению молекул воды новых, но и мешает и отсоединению старых. Если вот, опять же, эта рыба, она вот все-таки всячески препятствует, даже если касается льда, вроде как не замерзает, но если вдруг что-то случится, она замерзнет, то это все для нее все равно смерть. Если ее прям в теплую воду поместить, она сходу не оттается. Вот такие механизмы для противодействия замерзанию.
5: Рассказывал палеонтолог, биомеханик, младший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Дмитрий Пащенко.
6: Область знаний.
5: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
11: Дай пять. Пять удивительных фактов о слонах.
12: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
11: Факт первый.
13: Слоны слышат ногами. Через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстояние более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
11: Факт второй.
13: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
11: Факт третий.
13: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
11: Факт четвертый.
13: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы. А в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
11: Факт пятый.
13: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.

0: отца известного советского композитора Родиона Щедрина Константина Михайловича вряд ли можно назвать знаменитым музыкантом, но при этом он имел абсолютный слух и обладал так называемой магнитофонной памятью, то есть мог запомнить любую мелодию с первого раза. Будучи преподавателем Московской консерватории, он не мог не заметить музыкальные способности сына и занимался с ним буквально каждый день. Впоследствии Щедрин-младший также окончил Московскую консерваторию, а чуть позже стал и ее преподавателем. Он сочинил многочисленные симфонические и вокальные произведения. Написал 5 балетов, в том числе невероятно популярную «Кармен-сюиту». Запомнился композитор и своей работой в советском кинематографе. В частности, сочинил музыку к фильму «Высота». А в 1958 году Родион Щедрин женился на балерине Майе Михайловне Плесецкой.
1: В моей жизни были только 2 женщины. Мама Конкордия Ивановна и любимая жена Майя.
0: Щедрины, Плесецкие.
2: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 5-летний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов, включая госуслуги, во время ограничения интернета. Доклад по этой теме должны предоставить до 1 июля премьер Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Напомню, мобильный интернет в регионах ограничивают из-за угрозы атак дронов, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети. В Минцифре разработали специальный белый список социально значимых ресурсов, которые работают даже при сбоях. За 10 лет в страны ОДКБ поставлено более 2000 единиц лабораторного оборудования, несколько миллионов тестов российского производства для диагностики инфекций, а также миллионы доз вакцин для профилактики чумы, холеры, гепатита В. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, приветствуя участников конференции государств-членов ОДКБ по реагированию на биологические угрозы, которая проходит в эти дни в Саратове.
2: Более 1500 специалистов из стран ОДКБ прошли по российским методикам подготовку по вопросам эпидемиологии, биологической безопасности, выполнению противоэпидемических мероприятий современным методом лабораторной диагностики. Мероприятие в Саратове позволит укрепить возможности региона ОДКБ по предупреждению и реагированию на биологические угрозы естественного или искусственного характера.
1: Татьяна Голикова добавила, что государства, члены ОДКБ, совместными усилиями предотвращают инфекционные угрозы, создают систему реагирования на эпидемии и укрепляют биологический суверенитет для безопасности жизни и здоровья граждан. По предварительным данным, капитаном захваченного французскими военно-морскими силами танкера «Тагор» является гражданин России, сообщает посольство нашей страны в Париже. Напомню, Франция при поддержке Британии и других партнеров задержала шедший из России танкер, заявил этим утром Эммануэль Макрон. По данным мониторингового ресурса «Whales Finder», нефтяной танкер «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара. Последний заход он совершил в порту Мурманска в начале мая. Армении со 2 июня необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в России со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию. Об этом сообщил Россельхознадзор. Так, инспекторы службы с 21 по

0: Уровень воды в реке Урал,
1: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: государственную думу после проекта о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950 название города Пермь.
6: Александр Бардовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим

0: постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
0: Как такое возможно? Чудеса науки?
1: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
0: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
1: Совершенно верно, и они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
0: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
1: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122 730 00 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажи партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
0: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
1: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
0: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция «Распродажа партий по старым ценам». Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
1: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
0: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
1: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
0: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
1: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341. 41.
0: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. И хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками, а мир вокруг обрел четкие контуры.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: Бартанцев
4: пешком.
5: Вообще сбрасывали.
6: Отравился
7: о Литинге.
8: Шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет.
4: Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывались.
2: Отравился
3: рейсом. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще 1.5 месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
7: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
5: А вот и нет.
8: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых? Чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
7: А как же о традиции узнали американцы?
8: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу позапрошлого столетия.
5: А вот и да.
9: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: 1988 год. Съемки фильма «Собачье сердце». Перерыв. Короткая фотосессия на память. Доктор Барменталь и профессор Преображенский сидят на лавке. Рядом пес Шарик, настоящая кличка Карай. Не просто киноактер, а заслуженный сотрудник милиции. На тот момент в его послужном списке уже было 38 задержаний. Дрессировщик Елена Никифорова вспоминала.
11: Киношники выбрали Карая, видимо, потому что он был дворняга в чистом виде. Одно ухо висит, другое стоит. Его сфотографировали и обещали позвонить. Я уже и забыла о просмотре, как вдруг раздался телефонный звонок. «Приезжайте!»
10: Послушный, спокойный и очень добрый. На съемочной площадке Карай чувствовал себя как дома. Не боялся яркого освещения, множества незнакомых людей. И даже мощный ветродуй, нагоняющий в кадр метель, его не пугал. Режиссер Владимир Бортко в «Собаке» души не чаял.
12: Это был умнейший пес. Он разве что по-французски не говорил. Все делал с первого дубля.
9: История одной фотографии.
10: Единственная сцена, которая далась Караю с трудом, это когда Шарик на лету ловил колбасу.
12: Мы его просто закормили этой колбасой, которая к тому же была еще и соленая. Но дворняга честно ловила ее. Правда, потом сплевывала и мчалась к ведру с водой, чтобы запить.
10: Для фильма Карай выглядел слишком ухоженным. Чтобы сделать пса шелудивым, его обмазали желатином. Больше всех собачку жалел Евгений Евстигнеев. Играл с ней в мяч, выгуливал на природе. Карай следовал за профессором Преображенским повсюду и не отставал ни на шаг. Многие шутили. Видимо, берет мастер-класс. На что Евстигнеев отшучивался. Это еще нужно выяснить, кто у кого учится. И действительно, когда началась та самая фотосессия на память, Карая никто не звал. Он сам прибежал, сел на лавку с артистами и громко залаял. «Мы готовы», — сказал Евстигнеев и нежно обнял своего любимца.
9: Человек в кадре.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Пираты в античности. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. С 1 июня без сопровождения взрослых дети старше 10 лет смогут ездить в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» по направлениям Москва-Смоленск, Розахутор-Краснодар, Таганрог-Новороссийск и другим. Всего по 20 направлениям. Об этом рассказали в компании «Российские железные дороги». Ранее эта услуга была доступна только в Сапсанах, и ей ежегодно пользовались около 300 родителей или законных представителей детей. Предполагается, что во время поездки за ребенком будет присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия они передадут его встречающему взрослому, указанному в заявлении от родителей. В московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Об этом сообщает ТАСС. Сервис регистрации посадки без паспорта запустили на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу. Министр транспорта Андрей Никитин заявил журналистам, что технологию будут развивать и добавлять новые возможности.
3: Стало удобнее, стало комфортнее. Безусловно, дальше мы эту технологию будем развивать, добавлять туда какие-то новые возможности, в частности, наверное, через МАКС тоже можно будет через QR-код проходить, да, поэтому, ну, я думаю, что в течение этого и, может быть, следующего года технология станет общедоступной и такой базовой для работы наших аэропортов и авиакомпаний.
2: Стоит добавить, что использование биометрии остается добровольным. Стандартная процедура проверки документов также сохраняется. Эксперимент рассчитан до 1 апреля следующего года. Если он окажется успешным, к нему смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании при условии технической готовности. Из столицы Татарстана запустили скоростные речные рейсы до Камского устья. Перевозки выполняются на новых «Метеорах-2020» второго поколения с улучшенной мореходностью. Всего в день выполняется два рейса. Из Казани транспортное средство выходит в 7.15 и 17.30, из Верхнего Услона в 9.30 и 19.10. По словам экспертов, если выехать ранним утром из столицы Татарстана, то времени вполне хватит, чтобы посетить одно из живописнейших мест региона – гипсовые штольни и Юрьевские пещеры. Сверхзвуковые пассажирские самолеты снова начнут летать, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью «Вестям». По его словам, спрос на них уже есть, поскольку сегодня главная ценность – это время. Ядров также подчеркнул, что разработанный в Советском Союзе сверхзвуковой самолет Ту-144 опередил свое время. Его выпустили в 60-х годах прошлого века, но летал он только до 1978 года. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
1: Внешность, конечно, не главное.
2: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
1: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
3: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
1: Герои любимых книг и их особые приметы.
4: Специальный литературный проект.
1: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда». Очень важные вопросы.
1: Расскажите, когда было изобретено первое детское автокресло и как оно выглядело?
2: Отвечает автоэксперт Петр Баканов.
3: Нужно понимать, что изначально автомобилестроители, да и вообще изобретатели, не заботились о детской безопасности. То есть все эти исследования, они пошли только там в конце 50-х, в начале 60-х, когда появились, во-первых, двухточечные ремни безопасности в машинах, а потом уже и трехточечные. Вот тогда уже люди стали задумываться о том, что пора бы обеспечить безопасность и малышам. А изначально в 1935 году в апрельском номере популярного американского журнала «Современная механика» появилась заметка о появлении детского удерживающего устройства. И изначально шла речь о люльке, которая с помощью такой подпружиненной рессоры крепилась к полу автомобиля и тем самым ограничивала свободу перемещения малыша по салону, но при этом обеспечивала ему хороший обзор по сторонам. Нужно понимать, что раньше автомобили могли быть двухместными, не все были с четырьмя креслами, то есть это мог быть один ряд кресел, поэтому изобретатель придумал вот такое крепление. То есть малыш тем самым обездвиживался в сидячем положении, он фиксировался, вокруг него была такая вот люлечка, это был металлический каркас, и, соответственно, он при этом находился на уровне окон и мог спокойно лицезреть по сторонам. Ну и, соответственно, не мешал управлению автомобилем. И вот такая цель была у всех устройств там практически до 50-х годов. Они могли крепиться по-разному. В дальнейшем придумали различные люльки, которые крепились, например, к спинке сиденья, либо их потом во время стоянки можно было вообще подвесить на дверь. Но вот как бы безопасностью там не пахло от слова совсем. Хотя, на самом деле, уже в конце 30-х появились первые мысли о том, чтобы крепить ребенка в этой люльке ремнем. Вот это, наверное, можно сказать, первое упоминание ремней безопасности в детском автокресле. Это 1939 год, когда американец Лестер Брессон, он как раз в этой люльке добавил поясной ремень. Он как бы препятствовал выпадению при резкой остановке. Вот можно сказать, что вот первые зачатки безопасности, они возникли в конце 30-х.
0: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Случилось это в далекие древние времена. На берег красивого тихого озера опустились духи природы в облике трех лебедей. Они захотели искупаться, сбросили крылья и превратились в трех прекрасных девушек. Небесной красоты купальщиц заметил местный охотник и тут же влюбился в одну из них. Юноша подкрался к берегу и спрятал ее сброшенные крылья. Так девушка-лебедь не смогла улететь и осталась на земле. Она и дала начало роду кумандинцев, которых с тех пор называют лебединым народом.
4: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
0: От Москвы до Барнаула 3,5 часа на самолете. От Барнаула до отдаленных районов Алтайского края еще 5 часов на автомобиле. Вот здесь-то, в таежном углу степного края, живут кумандинцы. Редкий и загадочный тюркоязычный народ. Всего 1400 человек. Кумандинцы – один из самых древних наших народов. В состав России они добровольно вошли во второй половине 18 века после поражения джунгарцев от Цинской империи и Казахского ханства. Но несмотря на все исторические перипетии, народу удалось сохранить традиции, язык и образ жизни.
4: Не теряя корней, кумандинцы.
0: Мирный и очень мудрый народ, который всегда бережно, с большим уважением относился к природе. Испокон веков кумандинцы жили охотой на лесных зверей и птиц, ловили рыбу, разводили мелкий рогатый скот и лошадей. сеяли гречиху, пшеницу, ячмень и овес, собирали черемшу,

0: ягоды, кедровые орехи. Занимались пчелами. И всегда помнили заветы предков. Не обижай природу. Например, такой. Ничего нельзя бросать в реку. Для кумандинца вода святое. И ни в коем случае не стирать белье в реке. И вообще не тревожить ее понапрасну, особенно вечером. А набирая воду из родника, обязательно говорить спасибо. У огня тоже есть дух. От Эзи. И его тоже не надо беспокоить лишний раз. Не стоит прыгать через костер, плевать туда или бросать мусор. Если ослушался, дух обязательно отомстит. Вот хоть наградит волдырями на губах. Увидел человека с такими волдырями, значит, с ним все ясно. Плохо с огнем обошелся.
1: Малые коренные народы России.
0: В старину, встречая гостя, старший член семьи обязательно раскуривал трубку. Вместе с дымом улетают все плохие мысли. А еще дым закрывает за умершим врата в Нижний мир. Поэтому, провожая человека в последний путь, его окуривают можжевельником. Иначе дух покойного будет скитаться среди живых. Когда-то охотники-кумандинцы, убивая зверя, просили у него прощения. Особенно у медведя, у сакрального животного, которого все звали дедушкой. Медведя убивали только в самых редких случаях, если он представлял для деревни опасность. А потом глаза животного обязательно съедал охотник, чтобы в будущем его взгляд отпугивал других медведей. И вообще, глаза – орган особый. Через глаза в человека могут вселиться злые духи, которые способны сглазить человека и даже украсть его душу. Поэтому у кукол кумандинских детей глаз нет.
1: Не теряя корней. Кумандинцы.
0: Среди кумандинцев много долгожителей. Говорят, некоторые из них жили до 125 лет. Сами они благодарят за это прекрасный чистый воздух и специфическую мясную диету. Конину, как диетическое нежирное мясо, кумандинцы едят независимо от сезона. При этом забивают только трехлетнего жеребца. А вот кобыл не трогают, они дают жизнь. Баранину едят только летом. В это время года у них самое чистое мясо. Зимой, весной у овец появляется потомство, а осенью они набирают жир, потеют. В таком мясе нет пользы для здоровья. Кстати, перед тем, как заколоть барашка, глава семьи обязательно благодарит природу.
1: Кумандинцы. Малые коренные народы России.
2: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
3: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Сегодня день Северного флота России.
0: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
2: Военно-морское вооружение и военная техника.
0: Классификация.
2: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень».
0: Название.
2: К-560 «Северодвинск».
3: Атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» поступила на вооружение российской армии в 2014 году и вошла в состав Северного флота. Субмарина предназначена для уничтожения подводных и надводных кораблей противника, а также для поражения вражеских береговых целей. Водоизмещение подлодки — 9,5 тысяч тонн. Длина корабля — 120 метров. Максимальная скорость подводного хода — 57 километров в час. Предельная глубина погружения — 600 метров. Экипаж субмарины — 85 человек. Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Впервые в истории российского флота торпедные аппараты субмарины расположены за отсеком центрального поста. Это позволяет разместить на носу корабля крупногабаритную гидроакустическую антенну. На вооружении атомной подводной лодки «Северодвинск» 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также новейшие сверхзвуковые крылатые ракеты вертикального взлета «Оникс» и «Калибр». Они способны поражать любые вражеские цели на расстоянии до 20 километров.
2: Многоцелевая атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск».
0: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Радиозвезда.
4: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
5: Имя на карте.
6: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю. Сквер возле школы номер 1 на улице Буркова. Отсюда с высоты открывается неплохой вид на Мурманск. Здесь, в сквере, на большой валун присел отдохнуть отлитый в бронзе Валентин Пикуль. Писатель задумчиво смотрит на город, в котором мальчишкой служил во время войны и который искренне полюбил.
5: Имя на карте.
6: Его популярность была так велика, что за новинками Пикуля у книжных магазинов с вечера выстраивались огромные очереди. И если счастливчику удавалось купить новую книгу, то после прочтения она расходилась по друзьям-товарищам, и ее зачитывали до дыр. Читали жадно, взахлеб, с упоением. Пикуля перевели на 32 языка. А общий тираж его книг составил более 500 000 экземпляров.
5: Имя на карте.
6: В 1941 году Валя окончил 5 класс и вместе с матерью приехал на каникулы к бабушке в Ленинград. И началась война. 13-летний мальчишка с трудом пережил первую, самую тяжелую блокадную зиму. Тушил на крышах бомбы зажигалки, замерзал, голодал, болел цингой. Весной 42-го их с мамой вывезли по дороге жизни на Большую землю. А потом они вернулись домой, в Молотовск. Так тогда назывался Северодвинск. Там отец Вали служил комиссаром Беломорской военной флотилии. Но очень скоро жизнь будущего писателя круто изменилась. Он вспоминал.
7: День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался. Я убежал из родительского дома.
6: Он поступил в школу «Юнг» на Соловецких островах. И уже через год 15-летний рулевой сигнальщик Пикуль служил на Северном флоте на эскадренном миноносце «Грозный». Всемирную славу Валентину Пикулю принесли его исторические романы и миниатюры. Но любовь к морю и к северу он сохранил навсегда. На всю жизнь. Он видел страшные немецкие налеты на Мурманск. Труд портовых рабочих под бомбежками. В штормовом океане сопровождал морские конвои с грузами от союзников. Терял боевых товарищей. В 16 лет стал седым. У него было всего 5 классов образования. Но лучшим университетом для Валентина Пикуля стала сама жизнь.
5: Имя на карте.
6: Труд писательский – нелегкое дело. Пикуль всего себя отдавал работе. Писал много, порой забывая про сон. Понятно, какими обидными казались ему нападки критиков и желчные брызги завистников. Недоучка, 5 классов образования. Какой из него писатель? И тогда бывший юнга, рулевой сигнальщик с эскадренного миноносца Грозный, вздыхал, расправлял плечи и с улыбкой вспоминал.
7: Баренцево море очень красивое море. Только его трудно полюбить. Для начала оно из тебя 10 душ вымотает.
6: И добавлял, обращаясь к жене.
7: Поедем на север. Там так прекрасно. И люди там такие душевные, добрые.
6: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю.
5: Имя на карте.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные освободили Тихоновку в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. Там добавили, что за сутки поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника. Потери украинской стороны в результате действий российских группировок войск составили порядка 1335 боевиков за сутки. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в нашей стране вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Глава государства отметил важность вклада, который вносят в решение задач по воспитанию подрастающего поколения авторитетные общественные и благотворительные организации, такие как Российский детский фонд. Российский лидер подчеркнул, что по инициативе Российского детского фонда продолжается традиция праздничных встреч в Москве. Поручение российского лидера Владимира Путина о гарантиях доступа к важнейшим сервисам даже при ограничении интернета – это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Это работа в русле продолжения совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень. В него входят действительно важнейшие ресурсы. И вот именно это имеется в виду.
1: Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил правительству и Федеральной службе безопасности гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений. Отмечается, что в первую очередь это коснется доступа к системам оказания медицинской помощи, порталу госуслуги, а также к платежным системам. Капитаном танкера «Тагор», захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане, предварительно является гражданин России. Об этом сообщили в посольстве России во Франции. Диппредставительство официально запросило у французских властей информацию о наличии российского гражданства у членов экипажа. Ответа на данный момент не поступило. Инцидент, напомню, произошел утром 1 июня. Операция по захвату танкера прошла в открытом море при поддержке нескольких стран-партнеров, включая Великобританию, в соответствии с международным морским правом, заявил Эммануэль Макрон. И о погоде. Солнечная и теплая неделя ждет жителей Центральной России. Лето начнется с комфортных плюс 20, плюс 23, а в выходные воздух прогреется до плюс 25, рассказал синоптик Евгений Тишковец. Дождей практически не будет, исключение составят четверг, пятница и воскресенье. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все.

гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Это была самая мощная атака России в 2026 году. Так западные военные наблюдатели отреагировали на удар орешником по Киеву в ночь на 24 мая. Они еще не знали, что это только начало. Армия России нанесла комбинированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Использовались более

0: 700 беспилотников, баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковой «Орешник». Целями стали более 4 десятков локаций, включая многочисленные объекты в Киеве. В их числе штаб сухопутных войск, штаб ГУР, президентский полк. Ночной удар по врагу стал ответом за теракт в Старобельске ЛНР, где террористы киевского режима прицельно били по гуманитарному колледжу и общежитию. Погиб 21 человек, еще 44 пострадали после серии атак украинских беспилотников самолетного типа. Запад отказался реагировать на массовое убийство несовершеннолетних. Владимир Путин в тот же день потребовал проработать ответ на действия, цитата, неонацистского режима в Киеве. Понедельник, 25 мая, стало известно, что Россия приступает к системным ударам по врагу. Иностранцам было рекомендовано покинуть Киев. Цитата: «Чаша терпения переполнена». Это значится в сообщении нашего МИДа. Политинформация в эфире «Звезды». Я Анна Шафран. Сегодня с нами в студии политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас. И Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну и давайте сходу, наверное, ответим вот на какой вопрос. А можно ли считать заявление о системных ударах по врагу началом генерального наступления против киевских неонацистов? А Дмитрий, вы как полагаете?
1: Безусловно, это так, потому что мы перестали давать повод сомневаться в своих намерениях после того, как ситуация обострилась на внешнеполитическом контуре. Слишком много себе стали позволять вот эта политическая мелочь, мировая, заявление по поводу Калининграда, что хорошо бы его бомбить, да? Вот. Совершенно неуместная активность и присвоение себе качеств, которыми не обладают страны Балтии. Вот эта вот возня, которая постепенно нарастала и постепенно должна была, по их задумке, создать фон, на котором мировому сообществу западному показалось, что Россия не настолько сильна, насколько она сильна на самом деле, вынудила нас отвечать гораздо более действенными мерами, которые были до этого. То есть прямо указать на место литовцам и эстонцам, вот совершенно откровенно, открытым текстом. И после трагедии в Старобельске, конечно же, у нас две задачи. Мы на внешнем контуре должны четко осадить наших теперь уже не партнеров, а откровенных врагов, да, и показать, что будет на самом деле, если так будет продолжаться. И, конечно же, речь идет о наших собственных гражданах, которые устали от того, что наша победа приближается не так быстро, как мы бы хотели. И бог бы с ним, она могла бы приближаться не так быстро, как нам бы хотелось. Но после того, как случилось, что случилось в Старобельске, это была последняя капля. Больше этого выносить нельзя. Последняя иллюстрация того, что никто никогда не одумается, это события, последовавшие после прилета ракет в Старобельск. На следующий день, через несколько дней после трагедии, ракеты полетели снова по Севастополю, по нашему приграничью Белгород-Курск. То есть ничего не изменилось и ничего не изменится, если мы не продолжим системным образом уничтожать режим.
0: Инна, вы как ответили бы на этот
2: вопрос? Я думаю, что здесь вопрос стоит о ускорении конвертации успехов армии в политические, скажем так, решения, результаты. То, о чем мы говорили. Речь идет вот о чем. Сейчас война, она нисколько даже идет уже на Украине, поскольку это вопрос очевидный. Это на самом деле вопрос времени, действительно. Вопрос времени и количества, и качества достигнутых результатов. Речь идет о обеспечении стабильности внутри самой страны, нашей страны, я подчеркиваю. А план «Барбаросса», который сегодня британцы активно изучают внимательно вместе с американцами, предполагает активацию фронта буквально на всем, что называется, по всей границе России, включая Дальний Восток. Точку отсчета, наверное, нужно начинать с поездки Трампа в Китай. Затем поездка Владимира Владимировича в Китай, а затем активация в Британии плана «Дети», вот о чем мы говорим, да, то есть России нужно было вытянуть на такой удар ответный, эмоциональную, такую реакцию вызвать, чтобы Россия, ну, условно говоря, как медведь из берлоги, окончательно вылезла и дала шанс Британии полностью в свое колониальное управление получить Европу, понимая, что Трамп на Ближнем Востоке уже окончательно увяз. И его попытка выскочить из европейского кейса, да, условно говоря. Британия крайне скептически к этому относится, и поэтому, чтобы Трамп не соскочил, а осталось тут, на самом деле, там немного, потом следующий президент, США должны присутствовать в этой большой войне. Если на континенте Россия не воюет, то большая война не состоится. Условно говоря, Россия не явилась на большую войну. Война отменилась, потому что не пришел противник. Да? Вот этого как раз развития сценария событий Британия допустить не может. Буквально вот сегодня пришло сообщение, что Британия подписывает стратегическое соглашение, включая закрытую часть с Польшей, куда перебрасывается американский контингент с Германией. Мы, очевидно, видим, что дуга первая – это Германия-Франция, германо-франкский, да, союз, и Британия-Польша, и есть еще одни, есть сомнения очень серьезные, удастся ли нам удержать в орбите, ну, скажем так, хотя бы видимого комплементарного отношения – это Турция, потому что Британия очень серьезно смотрит на турецкое присутствие, это проливы, это Крым, это Одесса. Потому что вы знаете, что Украина прекрасно понимает, вот сейчас пришла информация, что они там начали укреплять оборонительные сооружения, строить, окопы рыть вокруг Одессы. Отсюда как раз и Приднестровье. На самом деле, казалось бы, маленькая деталь, но я напомню, с чего вопрос по Осетии как был решен, когда дали паспорта граждан Российской Федерации, а в нашей стратегии написано теперь, что всякое преследование граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации будет точно так же наказываться, как и внутри России. Насилие и, условно говоря, там, преследование или, не дай бог, убийство российских граждан. Вот этот момент можно назвать действительно переломным. Он переломный еще и в контексте того, как закончит свою жизнь искусственно образованное государство, которое принято называть Украиной. Вот этот вопрос, она выходит на финишную прямую ситуации по решению ее политического статуса. Есть два кандидата сейчас. Буданов, который абсолютный трампист, и он руководствует, им руководят американцы.
3: Отметим, что Буданов в России признан террористом и экстремистом.
2: Есть Залужный, который абсолютно британец. И есть Зеленский. Вот к вопросу уничтожения Зеленского. Мы с вами уже говорили, что очень хочется эту морду уничтожить, наркотическую, и буквально повесить его, казнь Иуды, да? Но есть и понимание холодного рассудка, что приход, например, того же Буданова будет означать, что американцы подведут нас к договоренностям о либо разделе снятия частичных санкций с тех позиций, которые нам им нужны. Это ресурсы, это редкоземы, это и все прочее. И мы заканчиваем с победой. Но очевидно, что мы достигнем результатов специальной военной операции. Но можно ли будет это назвать в абсолютном смысле обеспечением безопасности на приграничье России? А ведь он согласится, Буданов такой как раз, ему там его нагрузит Трамп, он сделает это. А с учетом того, что он понимает, что договоренности с Китаем не состоялись, у него не получилось разорвать Россию-китайские отношения, Россия подписала долгосрочное сотрудничество. И тот же Залужный, это британский кейс. Это война уже с НАТО. То есть вот два варианта. И вот эти два варианта, тогда у меня вопрос. Мы готовы менять сейчас на вот это, или мы все-таки доделаем, достигнем результатов специальной военной операции, и будем серьезно готовы к тому, чтобы мы все-таки поставили вопрос и по Одессе, и по Днепропетровской области, и по Сумской области, и по Харьковской области. Вот нам нужно сейчас, вот то, с чего я начала, конвертировать успехи армии вот до предела того, когда мы выходим и говорим, вот эта территория наша, положите на место ее.
4: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: я предлагаю обсудить еще один интересный момент. Это заявление нашего МИДа, в котором иностранцам предлагается срочно покинуть Киев. Цитата. «Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение». Конец цитаты. Здесь же жители украинской столицы призывают не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: Мы знаем, что, комментируя заявление российского МИДа, иностранные представительства откликнулись весьма, значит, храбро. Они сказали, что они ничего не собираются покидать.
3: Германия, в частности, очень выступила смело, бравируя тем, что они будут стоять до конца, поддерживать Украину, и никакие дипломаты никуда не уедут. Да. Но здесь можно предположить, что они, кстати, в своих дипломатах как цели рассматривают на самом деле противника и отдают на заклание.
1: Может быть и так. Конечно, не хотелось бы, но просто мы же понимаем, что большая политика – это не просто большой цинизм. Это цинизм, который не имеет вообще никаких границ. Для того, чтобы раскалить ситуацию в международных отношениях, они могут пойти на какие угодно жертвы. Ну, подумаешь, там десяток дипломатов. Ну, похоронят с почестями. Ну, назначат государственную пенсию семьям. Зато какой бонус политический.
4: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: Что же касается сегодня позиции разговора Лавров-Рубио, то это прекрасный на самом деле, на мой взгляд, я просто аплодирую Лаврову в этом отношении. После разговора Трампа с Си Лавров просто звонит Рубио и ставит в известность. Разговоры закончились, теперь летит чугуней. Вариантов у нас больше нет. Вы не смогли надеть намордник на вашу собаку. Нам придется вашу собаку пристрелить. Вот, собственно, и все. О чем разговаривать дальше? Разбирайтесь с Ираном. Господа, у вас Иран горит, Ближний Восток. Вам он в Иран в ответ посылает одну черную метку за другой. Что вы там про нефть решили, да? Что вы там буквально в ближайшее время, а этот вышел, сказал вам, пожалуйста, по 200 нефть. По 200 теперь. Не хотели, когда разбомбили, да, Бандар-Аббас, да, в порту, станцию РЛС, по-моему, там, да, уничтожена иранская. И вот Иран в ответ заявил. Все размен ситуации, когда Китай можно было еще как-то использовать в цене, я подчеркиваю, есть один нюанс, вот как всегда Владимир Владимирович говорит, есть нюансы. С Владимиром Владимировичем в Китай не ездил один человек. Это те, кто думает, что мы под Китай как-то легли и отдали Персию туда. А это был Миллер. Он не ездил. 47 документов было подписано. Закрытая часть есть, скорее всего, военная. Это в том числе обмен разведданными, которые у нас уже есть. Обмен входа в воздушное пространство. У нас общее воздушное пространство с Китаем уже. И зависимость Китая от России, потому что если Америка стреляет в Китай, ракеты пускает, то они летят через нашу территорию. Китай здесь зависит очень серьезно. Так вот, если Миллер не летал, значит, по цене с Китаем не договорились. Трамп приезжал и предлагал СПГ свой по цене, а Китай готовится к большой войне. Трамп это знает, что и он и не выдержит, и не выдержит. Поэтому для Трампа сейчас самый лучший момент Рубио молча выслушать Лаврова и сказать «забирайте». Ну, забирайте все, что сможете унести. Мы не вмешиваемся. Это единственное, что сейчас могут правильно сделать американцы. Потому что во всех остальных случаях они уже проиграли. И вот это надо помнить сейчас. И Британия сейчас пытается для Трампа оказать ему услугу. Мы грязную работу с Россией готовы выполнить. Вы не можете, а мы можем. Нам поручите это грязное дело, и мы активируем. И Азербайджан активируем, и казахов попытались активировать, и Армению вам активируем. Рубио сделал вторую ошибку. Поехал с Армении заключать стратсоглашение.
1: В аэропорту,
2: чем, да. Чем закончилось? По пути подписал бегом, да, там наспех подписали. В итоге Армения получила письмо счастья от Цивилева, министра по энергетике. В этом письме сказано: ребята, соглашение по газу прекращается, а долг вам все равно придется вернуть. Топить будете навозом, топить будете, не знаю, сухой рыбой, чего там у вас есть еще, вот чем-то будете топить, а газ, все, конец газу. А у Армении вообще нет энергетики никакой. А, еще железную дорогу заберем. Да. Мы же строили вам железную дорогу. По рельсам заберем, прям каждый рельс вытащим и заберем. ездите на орбе, у вас ослики есть, вам Индия поставит ослика, будете на них кататься. Шок колоссальный у Армении. Они вообще не ожидали, что Россия может так отвечать. Но, видимо, терпение у России действительно закончилось у Владимира Владимировича. Если по казахам, вот сейчас он летит в Казахстан, да, на днях, до этого же там Гросси был. 3 дня Гросси сидел, по АЭС, а не по атомным станциям, выясняли, потому что 2 атомных станции строят, одну мы строим, другую китайцы. Первая очередь мы, вторая китайцы строят. И мы строим как раз там, где самая большая проблема у Казахстана, это там, где нет энергии, это южные регионы. Фактически британцы привезли свое право и спор «Нафтогаз», иск «Газпрому». Создали отделение английского суда и давай там судиться. Сейчас мы заберем у «Газпрома» имущество в Казахстане. Но в ответ точно так же, как письмо счастья в Армению, в Казахстан пришло. Ну, господа, будете есть свою нефть тогда? Будете ее пить, ее будете? Будет вот так, все будет перекрыто, и никакой атомной станции не будет. Будете как-то так выживать на юге. А продовольственный кризис, он такой, вы понимаете? Да, понимаете, в чем дело? И тут Казахстан такой, о, точно. Да нет, господа британцы, лесом. Мы
3: передумали.
2: И тут же не признали. Да. Они не признали решение английского отделения лондонского, да, там суда. И сказали, не-не-не, Владимир Владимирович, вот флаги, видите, мы развесили, как дорогого гостя ждем. Угу. Владимир Владимирович приехал. Вот сейчас будут решать, а что же с Казахстаном? В чувства всех придите. Вот он сейчас, он ко всем, он очень терпеливый человек, он со всеми пытался хорошо, по-хорошему, дайте, он же вызвал Пашиняна, поговорили же. Не понял, конец, значит, эпохи. Вот на самом деле вот этот переломный момент, я так понимаю, что британцы, пытаясь ослабить Россию и развернуть гражданские какие-то здесь там, движения, там, да, там, гнев, ярость, там, неприятие, и повернуть стрелки в адрес власти. Да? Вот они типа виноваты. Добились другого. Добились того, что чаяние граждан Российской Федерации буквально по пальцам сразу резко начало все поменялось. То есть пределы допустимого вы перешли. Вот детьми точно мы не готовы сейчас рассуждать о том, сколько детских жизней будет стоить нам там хорошие отношения. Не будет хороших отношений. Вот не будет их уже.
1: Тут еще фокус вот в чем. По поводу хороших отношений я хочу немножко попробовать резюмировать еще одну черту по тем, что сказала Инна Николаевна. Видимо, пришло время, когда бывшие Советские Республики наконец стали понимать, что русские больше им ничего не должны. Когда распался Советский Союз, каждая из республик, она же вновь образованная страна на карте мира, по-прежнему лет 25 подряд считала, что русские по-прежнему нам все должны. Должны нам бесплатный газ, должны нам немедленно давать работу, когда наши граждане приезжают. Мы русским ничего не должны, они нам по-прежнему все должны. Вот в этом их пришлось переубеждать очень долго. Но вот это их возмущение тем, что русские что-то вдруг нам перестали все бесплатно давать, почему-то вдруг, оно постепенно заменялось с помощью местных националистов теориями новых историй. Новой истории Казахстана, новой истории Киргизии, новой истории Украина.
3: Все это, кстати, очень активно сейчас продвигается. Мы помним «Золотая Орда»,
1: да,
3: соответствующие,
1: да, да, да,
3: форумы,
1: это,
3: памятники,
1: это обычная идеологически диверсионная работа, которая направлена на то, чтобы из России создать образ врага, таким образом создать новый пояс 2-го, 3-го, 4-го фронта против России. Хорошо, что в этих странах, если что-то и есть, то явно недостаточно для того, чтобы эти экономики функционировали самостоятельно. По крайней мере, это точно касается Армении. Если кто-то и способен самостоятельно существовать с точки зрения экономической, то, наверное, это Казахстан и Украина, а больше никто. Отчасти может обеспечивать наполнение бюджета Узбекистан, но не весь, потому что там юг, там Каракалпаки, выжженная территория, граничащая с Китаем, где ничего нет. По сути, работает только центр и север. Там,
2: главное,
1: там очень сложная экономика. И вот сейчас А Пашинян, кстати говоря, как человек крайне неумный, он вдруг осознал, да, что ну, не удастся там на даче приготовить шашлык Путину, да, угостить его, выпить с ним коньяку, и все будет в порядке. Ну, все.
3: А он осознал?
1: Так. А ему деваться некуда.
2: Думаю,
1: он будет...
2: У него задача не стояла осознать.
1: У него задача попытаться выиграть парламентские выборы, что вряд ли. Я смотрел статистику, у него он сильно отстает от Карапетяна уже. Это данные на 10 дней назад. И статистика это постоянно ухудшается.
4: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости финансов. С 1 июня родители двух и более детей в России могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Она, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова приводятся на сайте Минтруда. Такую поддержку смогут получить родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за прошлый год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям. Новая семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ для работающих родителей. Банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотеку, следует из данных Центробанка. В основном одобряют на треть меньше. Это значит, что уже в процессе одобрения кредита россиянам приходится искать новое, более дешевое жилье или же другие источники получения денег. В свою очередь, ставки по ипотечным кредитам могут опуститься. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
2: Ключевая ставка снизится, как я уже сказал, да, к концу года до 10-11%. Соответственно, ипотечные кредиты могут снизиться ниже 15%, ну, по крайней мере, и больше 15% будут, соответственно, люди будут охотнее брать ипотечные кредиты, и тогда она оживет.
1: В четвертом квартале прошлого года банки утверждали только 30-37% заявок, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Годом ранее показатель был на уровне 43-51%. Наследники смогут получать переплату по налогам умершего без суда. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении. Действующее законодательство не предусматривает административного порядка, по которому наследники могли бы получить переплату по налогам. Поэтому до сих пор наследник мог получить такую переплату исключительно в судебном порядке, а затем на основании решения суда обратиться в налоговую с заявлением о возврате. С 1 января следующего года обращаться в суд больше не понадобится, сообщает российская газета. Российские банки выдали на 35% больше кредитов наличными, это 6,69 миллионов, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Тренд на восстановление спроса на рынке розничного кредитования сохраняется и в этом году, подтвердили в ВТБ, где за 4 месяца выдачи кредитов наличными выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом россияне все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – обустройство жилья, ремонт, образование или покупку авто, добавили в пресс-службе банка. Это были новости финансов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на Радио Звезда.
5: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
6: Ну и, как всегда, жестко и не стесняясь в выражениях, высказался по поводу террористического режима в Киеве зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Объяснил мотивы украинской хунты во время убийства старобельских детей. Написал, цитата, «Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Так проще просить деньги и оружие, так проще воровать. Надо бить, как сегодня, еще гораздо сильнее, ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага». Конец цитаты. Ну и вопрос. Вот это заявление Медведева, тоже. Может ли быть своеобразная вот консолидированная позиция, да, Кремля и началом тотальной спецоперации?
7: Ну, безусловно, конечно, он же руководитель Совета Безопасности. И вы видите, что риторика Сергея Кожугетовича, секретаря Совета Безопасности, в его поездках, в том числе в Вьетнам, опять переговоры у нас с Северной Кореей прекращаются по военному сотрудничеству. И то, как мы сегодня, я еще раз сказала, что я не знаю, о чем это закрытая часть, и мало ли кто, наверное, об этом мы узнаем только тогда, когда история раскроет уже глубоко, не скоро, да, военная часть соглашения с Китаем. Это, кстати, и нервирует сегодня американцев и Европу больше всего, потому что Россия и Китай все-таки вышли на новый уровень договоренностей. Это видно по совместной декларации, которая была подписана, где было сказано о том, что подписываются они под тем, что эпоха гегемонии закончена, осуждаема, и страны признают, что больше недопустимо. То есть это достаточно такая серьезная риторика двух держав, к которой все присмотрелись. То есть это сигнал всем странам определиться с выбором. Это выбор перед Первой мировой войной. Кто как и кто с кем называется. То есть вы определяетесь, товарищи. Очевидно, что с Пакистаном Китай определился. Пакистан тут же получил от Индии ответку. У них буквально недавно там теракт очень мощный состоялся, да, 21 человек у них погибли. А Пакистан тут же сказал, что это индийская ответка прилетела за то, что Пакистан ведет переговоры с Ираном и поддерживает Иран. Идет определение сейчас у Катара и Омана. Оман уже на стороне Ирана. Саудовская Аравия определилась в своих симпатиях. Это уже Иран, Пакистан. И она ждет ответной реакции сейчас от Турции, которая готовится заключить военное соглашение с Саудовской Аравией, равное тому, как зеркально у Саудовской Аравии заключено соглашение с Пакистаном, ядерной державой. Второй момент. Сейчас ждут все позиции от Египта, потому что от позиции Египта будет зависеть фактически Персидский залив, Баб-эль-Мандебский, потому что Йемен уже определился, а как раз Оман определился. А Оман ждет трубопроводный перекидку транспортной артерии от Большого Парса, да, Южный Парс. Это как раз тот напополам, который делят Катар и Иран, гигант месторождение газовое. И Турция сейчас получает предложение, либо британцы предлагают вскрыть Каспий и завести туда НАТО, и Турция станет монополистом по проводке энергии в Европу, либо Турции предлагает как раз Иран, Саудовская Аравия, Египет получать газ отсюда и получить газовый хаб. Вот тут Турция сейчас сидит на звене, и она определяется, качается. Я не зря говорила вам, что единственная страна, которая может остановить на самом деле Иран, она только одна, это Турция. Это Турция, потому что вход в Иран возможен на сухопутной части, да? Без сухопутной части решить проблему Ирана уже невозможно. Почему? Потому что высадка даже на острове, где у нас находятся основные мощности нефтеперерабатывающие, нефтеперегрузочные у Ирана, да? Даже если американцы туда высаживаются, он прекрасно простреливается даже простой артиллерией с берега. Да. Значит, нужно брать берег. А берег простреливается легко с горной части Ирана. Значит, нужно уходить в горы. То есть, понимаете, это бессмысленно полностью. Вся идея с сухопутной операцией, она бессмысленна. Туда нужно направить как минимум 200-300 тысяч штыков. Ну, условно говоря, бойцов, серьезная армия. Она есть сегодня у одной страны. Это Турция. Это Турция. Отсюда попытка все время вбить клин между Турцией, Саудовской Аравией и Ираном. И занимаются этим как раз опять британцы. А Трамп, вот у него, условно говоря, нет инструментов это сделать, и не хватает глубины, ну, скажем так, коварства этого, да, британского коварства и прокси-силами. Прокси-силами, на самом деле, американцы сейчас не управляют. Вот эти мелкие группировки, там остатки Аль-Каиды, которые находятся там в этом, игиловцы запрещенные, которые находятся в том числе в Афганистане, в северной части, которые могут активироваться, кстати, в среднеазиатском регионе. И вот там кашу можно заварить. Британцы сейчас, в принципе, готовы и там кашу варить. И это очень серьезно. Поэтому Россия находится сегодня в кольце недружественных, очевидно, режимов, я бы так сказала, потому что это не народы. Это режимы, где британское влияние сильно, но это как раз и дает сейчас нам повод к тому, чтобы мы серьезнее смотрели то, что у нас внутри происходит, очень серьезно относились к предательству, которое внутри может быть от элит, никто не исключает этот, никто не исключает сценарий 17-го года, но именно потому, что 17-й год был, поэтому мы так серьезно сейчас, заявление Бортникова, вот надо отдать должное, конечно, спецслужбам нашим, которые при невероятном упорстве и усилии обеспечивают гражданскую мир и стабильность на территории Российской Федерации. Я не знаю, каких усилий сегодня это стоит, но даже понимание вот этих сценариев развития, как то, Активация на Северном Кавказе, активация в Дагестане, активация в Башкирии, активация в Татарстане, активация в Бурятии. То есть это все очень серьезно на самом деле. Это попытка разорвать. Если мы разрываем, Россия распадается, вот тут Китай точно уже не становится нашим союзником. Вот тут Китай точно принимает участие в дележке. И тогда ядерное оружие, боюсь, нас может не спасти. Вот от того, как Россия внутри будет цельно построена, от того, как будет построена грамотно кадровая политика, от того, как мы сейчас внимательно будем смотреть, как у нас экономика развивается, и как мы решаем свою демографическую задачу, вот от этого будет зависеть судьба России. Она от нас зависит. Мы вообще не зависим от внешних врагов. Понимаете, это их попытки. Это гиены, шакалы, которые приходят и покусывают. Но если медведь здоров, то его ничто в берлоге не возьмет.
6: Еще один момент, который хотелось бы обсудить. Реакция западных хозяев Зеленского на воскресный орешник, в отличие от первого применения этого оружия в прошлом году по Днепропетровску, в этот раз реакция сдержанная была, сухая констатация, без драматичных деталей. Ну, понятно, что таким образом они пытались принизить медийный градус произошедшего, но зато в самом Киеве все по-другому было. В дыму от пожаров страсти кипели неподдельные, по-настоящему. Депутаты Рады твердили о мире, процитирую: «Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове «отчаянно». Это один из слуг народа в Раде заявил. А как полагаете, вот насколько для сегодняшней Украины ее положение подходит, во-первых, слово «отчаянно», а во-вторых, ну, все-таки деньги, оружие, разведданные Киев получает, и есть на чем воровать, и как и чем убивать наших детей, Дмитрий?
8: Я боюсь, что вообще не одно и то же украинское общество и народные депутаты, да, Рады, вообще не одно и то же. Отчаянно нуждаются в мире люди, которые сидят в Раде и понимают, что происходит. Особенно та часть, которая рассчитывает уцелеть в будущем, значит, политическом истеблишменте Украины, в будущем представительстве, в каком бы то ни было секторе власти или, значит, или законодательной, или исполнительной.
7: Это беда, когда в семье один из членов семьи алкоголик.
8: Или с лишней хромосомой.
7: Вот это как раз у нас проблема с Украиной. Понимаете, это как наше наказание Господне. С одной стороны, Украину и нести-то тяжело будет. И после войны, представляете, сколько восстанавливать. И с другой стороны, понимая, что ее уже не утюжить нельзя. Ну, не понимают они. Вот только так, да, только в морду бить и зубы выбивать, что называется, да. И то сплюнул юшку и говорит: ну, так бы и сказал, а то все намеками да намеками. Вот они воспринимают орешник, опять намек. То есть они не понимают, что на самом деле. Другое дело, что Украина как таковое, как я почему и сказала, что искусственно образованное государство. Там нет пассионарности, той пассионарности, которая бы действительно очень сильно переживала за народ, как за субъект, скажем так, право и вообще как историческую общность. А, скорее всего, Украина вообще сейчас рассматривается и как режимом, и как Европой, исключительно как ООО на стадии банкротства. Вопрос в том, кто заберет.
8: Пожалуй.
7: То есть
8: пожалуй.
7: Это не государство, это корпорация, которая разорена, это корпорация, которая банкротится, а работники, которые работают в этой корпорации, они еще не понимают, что их уже пустили по миру. А единицы из них понимают, что делить Украине ничего не дадут уже. Что было обещано Украине, что украинцы станут гауляйтерами на территории России, что сейчас мы начнем, вы начнете войну с Украиной, мы изнутри инспирируем переворот при помощи в том числе олигархических здесь элиты, так называемые, оставшиеся. Как взять ядерную державу? Только одним способом, если в ответ немедленно не прилетит удар. Тогда нападение на эту державу уместно, и нападать надо с двух сторон, а лучше с трех-четырех. Это Прибалтика, это Украина, Польша, через Белоруссию, да, сразу на Москву выход.
8: Еще задумка про Южный Кавказ.
7: И Южный Кавказ. И перешеек вот этот между, на карте увидите, да, Херсон и Казахстан, где они навстречу двигаются, там 500 километров перешеечек вот так обрезается, и, собственно, весь юг обваливается. Вот, собственно, план, который был. Но что-то пошло не так. И сейчас Украина начинает понимать, что ничем они управлять не будут, ничего им не дадут. Более того, они начинают понимать, что и Украины уже не остается, да и народа-то не остается. И заплатят они этим очень серьезно, кровавой юшкой. Вот они умылись кровавой юшкой. Вы понимаете, Украина на самом деле это образ того, что могло бы быть с нами. Ведь Украина же шла, она же далеко в 90-м сейчас. Вот они всегда отставали за нами, да? Лет 5-10 они вот. Даже по тому, как выглядят города, да, иногда приезжают, Херсонский приезжает, а там глубокие 90-е просто. И они не понимают, что так жить нельзя. Да, они уверены, что это хорошо, как они жили, понимаете? Что так жили все. И ты говоришь, мы так не живем. Да нет, неправда, у вас все то же самое, асфальта нет, и того нет. Угу. То есть это просто безумие какое-то. У них столбы, прошу прощения, на арматуре висели, когда зашли наши. Первое, что начали делать наши ребята, когда инженерные войска подтянули, это дороги давай класть. Это тот асфальт, который, видимо, кусками мы у них забирали, да? То есть про это что ли?
6: Тема с уплатой налогов и работы в белую, это вообще отдельная история.
7: Ну,
6: это
7: да.
6: Вопрос о том, как в 90-х там все очень
7: вот я же говорю, они
6: да, реально люди
7: в 90-х
6: очень удивляются,
7: остались,
6: да. Что, как-то по-другому?
7: Вопрос в том, что вы посмотрите... Что было бы с Россией, если бы Россия не имела Божий промысел в лице прихода Владимира Владимировича Путина? Мы были бы вот такой чередой майданов, вот этих 92-й год, вот этот Белый дом, вот мы были бы вот этой чередой. Вот что с нами было бы, если бы не 2000-й год. Представляете, это вот ты смотришь на это и понимаешь. Есть еще одно государство, которое является для нас примером, что бы с нами было... Если бы мы не прошли кровавую гражданскую, потом Вторую мировую, вот какой бы мы были бы страной? Знаете, какой? Вот участок России, который остался в той эпохе Российской империи, когда ее отрезали. Это Финляндия. Это Финляндия. Целлюлоидная страна. Стерильная страна. С чудовищной ювенальной юстицией, с чудовищными формами атеизма и язычества, с экспериментами на своей территории, которая сегодня, ну, практически стерта как субъект политики вообще с лица земли. Почему? Потому что они сегодня выполняют ровно то, что им говорят британцы. Даже Украина с ними, да, заедается. Он говорит, мы не разрешали со своей территории да, летать да. беспилотником. В Британию, говорит, идите и там разбирайтесь. Нам британцы разрешили.
8: Угу.
7: Нам плевать на ваше воздушное угу. пространство. Вот что с нами было. Вот два примера. Украина и Финляндия.
6: Вот еще один момент надо успеть очень важно обсудить. Еще один функционер киевского режима, секретарь СНБО Рустам Умеров, приехал в Берлин для встречи с представителями Германии, Франции и Британии. «Политика», издание «Политика» сообщает, что цель визита – тайные переговоры на фоне вероятности наступления на Киев и угроз России уничтожить столицу этой территории 404. И здесь вопрос, а чем именно киевскому режиму сегодня могут помочь в этом смысле его европейские хозяева?
7: Это толчок не только там, получить деньги. Там на самом деле идет сегодня создание союза по образованию ракеты с дальностью полета 2000+. Это Британия, ФРГ и Франция. Там речь идет об этом. Начало июня запланированы переговоры этих трех стран по развитию способности наносить удары вглубь России. Британия, Германия, они развивают совместный проект по созданию семейства ракет наземного базирования с дальностью полета более 2000. Франция тоже решила присоединиться к нему, Financial Times. И Франция готова передать ядерный заряд. Там, вот о чем идет речь.
8: Да,
7: они
8: да.
7: предлагают Украине продержаться определенное время, пока мы не создадим. То есть держитесь до того, пока у нас сейчас не появится ракеты наземного базирования, и об этом знает Трамп. Он давит сегодня на Германию, принуждает да, там, заслужить американское присутствие, требует, чтобы Германия заплатила за то, что Британия даст отдать Британии точки пуска. Дело в том, что Британия, обладая носителями и обладая ядерным зарядом, не обладает правом пускать эти ракеты. Все-таки кнопка у американцев находится. Это 4 их подводные лодки. Но, кстати, у нас 13. У нас уже 13, у нас учения на Балтике прошли. НАТОвцы обосрались, простите за уличный жаргон. Но это было потрясающе. Почему? Все 13 на боевом дежурстве,
8: атомоходы.
7: Все 13 атомоходы.
8: Это только атомоходы, про
7: да.
8: другие лодки мы не говорим.
7: Это просто потрясло их, потому что они не знали, что на самом деле это очень большой такой... Ну, мы говорили, там что-то показывали, но угу. они всерьез-то не воспринимали. А тут все 13 вышли на боевое дежурство, все 13 могут нести сегодня стратегическое вооружение. Я молчу про те, которые группа «Курск». Где она вообще плавает, никто не знает. Это просто невидимка. Она где-то плавает.
6: Ходит.
7: Где-то ходит, да. То есть она где-то там у берегов уже может стоять, там, да, и никто не понимает, там, пролив Сталина, где в ближайшее время можно будет его проделать. Дыру в земном шаре фактически можно сделать. Но тут еще Владимир Владимирович пришел и сказал, у нас еще и Сармат, оказывается, вокруг земного шара два витка может сделать, да. Точек нет на Земле. А второе, что мы сейчас делаем, это то, что я не устаю повторять. Это космос. Тот, кто придет в космос с оружием, тот и победил. Кто быстрее научится поднимать в космос ядерные двигатели, а они у нас есть, РДК, 200, да, по-моему, там как-то там называется.
8: Уже модификации.
7: Да? Модификации уже пошли, да? То тот и победил. У нас, я говорю, пуски, вот буквально на днях опять пуск произошел на Плесецке. Мы поднимаем почти каждую неделю. Работаем, работаем, работаем, пашем круглосуточно. Вот как только это произойдет, я боюсь, что все переговоры тут же будут прекращены, потому что это будет, как в том фильме «Пятый элемент». Кто еще хочет переговоров? Mm-hmm. Это mm-hmm. будет нацеленность на любую точку земного шара. Любую. Не будет никаких Мар-а-Лаго, не будет никаких, где там у нас, Давосов, ничего не будет. Будет одна большая ракета, которая полетит в любую точку земного шара. При любом. Как только дернетесь. Если вы, ребята, не поняли этого еще на Западе...
8: Нет, они не поняли.
7: Вам надо перевести это на технологический язык. Вот он и перевел им с арматом там на технологический язык, как это будет выглядеть.
8: Этого они тоже не поняли, к сожалению.
7: Ну, не знаю, ну, как-то объяснять надо. Может...
6: Коллеги, ну, мы плавно приближаемся к финалу нашей беседы. Спасибо большое всем еще раз. Ну, и что хочется сказать. Важно помнить, мы русские, с нами Бог, победа будет за нами. Это была Политинформация на Звезде. До новых встреч.
5: Стрим Политинформация. Радиоверсия.
0: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Человек и время. Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывшей в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
1: Человек и время.
0: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
1: Человек и время.

0: Муды. Это шорты. Точнее, прародители современных не только шорт, но и, пожалуй, всех коротких штанишек в мире. Тех, которые обязательно выше колен. Однотонные, строгие, возможно, даже со стрелками. И это ни в коем случае не бриджи. Эти ниже колен. История началась, как вы уже догадались, на британских Бермудских островах в северо-западной части Атлантики в годы Первой мировой войны.
1: История с географией.
0: Бермуды. В то время на главном острове Бермудского архипелага работала единственная чайная кондитерская. Густая летняя жара и постоянно дымящиеся чайники делали температуру внутри небольшого помещения невыносимой. Владелец, желая облегчить труд своих работников, взял их в форменные брюки и отрезал чуть выше колена. Командующему военной базой, контр-адмиралу Мейсону Берриджу, идея очень понравилась. И он позаимствовал новый стиль для своих офицеров. Только предписал носить к шортам цвета хаки обязательные чулки или гольфы. По его мнению, офицерские голые ноги выглядели, ну, как-то неэстетично.
1: История с географией.
0: Вскоре местные портные начали копировать шорты для гражданского населения. В то время Бермудские острова были очень популярным пароходным направлением, и туристы, прибывшие на зимние каникулы, помогли распространить стиль по всему миру. Все просто, и главное правило таких шорт – они всегда должны заканчиваться чуть выше колена. Говорят, идеально выше на 7,5 сантиметров от коленной чашечки.
1: Бермуды. История с географией.
0: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
1: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне спецоперации наши бойцы ликвидировали до 1335 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиационных бомб и более 230 беспилотников самолетного типа. Сегодня в вооруженных силах отмечается 95-летие со дня образования военно-транспортной авиации ВКС России. К нему на сайте ведомства опубликовали уникальные материалы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные становлению, боевому пути и развитию этого рода авиации. Из документов следует, что за время Великой Отечественной экипажи военно-транспортной авиации совершили более 109 тысяч вылетов самолетов в тыл противника, перевезли более 83 тысяч партизан и доставили им 17 тысяч тонн вооружения и продовольствия. В парке «Патриот» расширили выставку трофеев специальной военной операции. Теперь там представлено 350 экспонатов. Экспозиция, представляющая образцы украинского военно-промышленного комплекса и техники, поставляемые иностранными государствами, начала формироваться в августе 2022 года и работает на постоянной основе круглогодично. Выставка разделена на специализированные тематические зоны по видам и родам войск: бронетанковое вооружение, легкая бронетехника, беспилотная авиация, артиллерия и минометы, а также стрелковое оружие, инженерное оборудование и средства связи. Осмотр экспозиции ограничен из-за специфики объектов, однако посетители могут попасть только в составе экскурсионных групп или сборных аудиоэкскурсий. В Международный день защиты детей инспекторы военной автомобильной инспекции провели акцию на улицах Донецка. Подробности рассказал старший инспектор ВАИ группировки войск «Центр» Денис Елизарьев.
2: Поздравляли детей, вручили подарки, которые собрали отрядом, и поздравили детишек с Днем защиты детей. Старались подобрать, чтобы им было интересно, поэтому это были раскраски, наклейки, и, разумеется, без сладости не обошлось. Для нас это радость большая – поздравить детей.
1: Такие акции стали доброй традицией для военнослужащих группировки войск «Центр», которые не только выполняют боевые задачи, но и заботятся о подрастающем поколении на освобожденных территориях. Так, например, в Международный день защиты детей артисты фронтовой творческой бригады ансамбля «Песни и пляски» Центрального военного округа провели концерт для детей из детского дома «Росток» в ДНР, а бойцы отдельного мотострелкового батальона «Кедр» посетили воспитанников из одного из детских реабилитационных центров в ДНР. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка «Суздаль». Погуляйте по территории Кремля, загляните в дом купца Бальзаминова, где снимали знаменитую комедию, и попробуйте местные огурцы и ароматную медовуху.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радио «Звезда» Евгения Ионкина. И сегодня я во Владимирской области, в славном городе Суздаль. Мой путеводитель Надежда Анфимова, экскурсовод и коренной житель Суздаля. Надя, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения.
2: Знаете, Надежда, когда приезжаешь в ваш город, то ощущение, что как будто бы в кино оказался. В первую очередь, конечно, я имею в виду фильм «Женитьба Бальзаминова», который снимался в Суздале. Иногда складывается ощущение, не знаю, то ли фильм больше повлиял на Суздаль, то ли Суздаль на этот фильм. Вот, кстати, домик Бальзаминова можно сегодня посетить?
3: Да, конечно. Домик Бальзаминова всегда открыт для посещения. Даже если вы подойдете, а ворота будут закрыты, то там всегда на воротах есть информация, как связаться с собственниками дома. Они будут рады гостям.
2: То есть там люди до сих пор живут в этом домике?
3: Люди живут, коренные жители города. Дом жилой, но при нем небольшой музей. При желании можно зайти внутрь двора, и хозяева проведут для вас экскурсию.
2: А какие еще известные картины снимались в Суздале?
3: Ну, вы знаете, «Женитьба Бальзаминова» – это, конечно, первый фильм, и вот 1964 был богат на фильмы. У нас снималось три кинопроизводства.

0: картины. Владимир Басов снимает знаменитый фильм «Метель» по Пушкину, повести Белкина. Потом Воинов снимает «Женитьба Бальзаминова». И в этот же год снимается фильм-опера «Царская невеста». Ну а дальше советское кино развивалось. Сергей Герасимов снимает «Юность Петра». Ну а и впоследствии многие советские фильмы, такие как «Мертвые души», «Братья Карамазовы», «Осенние колокола», «Мой ласковый нежный зверь», фильм-сказка «Финист ясный сокол», советское кино «Новогодняя сказка «Чародеи».
1: В общем, мы выяснили, что Суздаль – очень кинематографичный город.
0: Да, это большая кинематографическая площадка. За всю историю вот советского кино снято было уже по наши дни более 70 фильмов.
1: А как вот городу удалось сохранить такой исторический ландшафт?
0: Ну, вы знаете, городу Суздалю очень повезло. Недаром еще в середине XVIII века первый суздальский историк Ананья Федоров, священник города, ключарь Богородицы Рождественского собора в нашем Кремле, написал первое историческое сочинение под названием «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суздале». Город под Богом. Но когда-то процветающий ремесленный купеческий торговый град, 18 век, золотое время, фабрики, мануфактуры, и город процветал, Каменка была речка наша судоходная, по ней ходили корабли когда-то. Ну а когда торговый город затихает, лишенный хороших путей, Каменка мелеет, мимо Суздаля прокладывают железную дорогу. 1861 соединили Москву и Нижний Новгород уже через центр губернии город Владимир. И наш уездный город остается в стороне от дорог. Вот такая тривиальная причина. Логистика была нарушена, и купечеству невыгодно было оставаться в городе со своими производствами потихонечку. Они начинают либо переезжать, либо переключаться на огородничество. В 1912-м уже ни одной фабрики, мануфактуры в городе не осталось, но и город жил огородами. И выращивали овощи на продажу, земли плодородные, выращивали любимые овощи местных, лук, хрен, огурец, так и говорили. Лук, хрен, огурец, суздальский курс. Купец. Вот так на огурцах и на хрене, и на луке мы и зарабатывали. И советское время не стало развивать город как промышленный. И вот так Суздаль затих и замер, сохранивший большое количество памятников старины. Сегодня в маленьком городке с населением менее 9 тысяч человек памятников 286.
1: Памятников архитектуры, да, имеется в виду?
0: Да, памятников архитектуры. Мы на первом месте среди всех русских городов по концентрации памятников на душу населения.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Надежда, но у вас вообще в городе нет небоскребов и высоток. Почему?
0: Запрет на высотное строительство в городе был принят в 1967. Выше 3 этажей нельзя по сей день. Максимальная высотность частного сектора 8 метров. Ну а когда в 60-е годы, в конце уже 60-х, стали строить первые в городе панельные многоквартирные дома, и сегодня строятся, конечно, у нас где? На окраине, на северо-восточной стороне города, за пределами когда-то старого Суздаля, там начинается еще тот советский новострой. И даже те дома не выше 3 этажей. Но вот до запрета 67-го года в Суздале была одна высотка. Она сохранилась по сей день. 4 этажа. Вот такой местный небоскреб у нас есть.
1: 4-этажный.
0: Да, 4-этажное здание, да.
1: Надежда, а когда и кем, собственно, был основан город?
2: История места.
0: Но вы знаете, по сей день точного ответа на этот вопрос нет. Это остается главной загадкой. Несмотря на то, что Суздаль уже отпраздновал свой 1000-летний юбилей, но мы ведем официальное летоисчисление только по первому летописному упоминанию с 1024-го. Тогда, когда уже на Суздальской земле вспыхнули антихристианские, языческие, голодные бунты, жестоко подавленные дружиной Ярослава Мудрого. Киевский князь сюда прибывает с варягами, и вот они жестоко подавляли эти восстания. Так укреплялась власть киевского князя, и Суздальская земля вошла в состав Киевской Руси. Но она уже существовала, и это подтвердили в советское время археологические раскопки Марии Владимировны Седовой, которая обнаружила в 1974 году остатки древних укреплений старого города. один вал и три рва. Так что на самом-то деле город уже в X веке существовал, а уж точно когда и кем он был основан, по сей день это большая загадка.
1: Кстати, вот Суздаль, когда я говорю Суздаль, это немножко созвучно со словом «создавать». Почему возникло название Суздаль?
0: Вы знаете, это еще одна загадка, вот такой загадочный наш город, что точно никто не знает, когда и кем он был основан, и почему так был назван. Сегодня можно долго толковать на эту тему, но ваша такая догадка имеет почву под собой. Да, есть одно из предположений, что название города происходит от древнерусского слова «сдать». Глагол «сдать», «созидать», «созданный город», «кем-то созданный город», а может быть, от глагола «рассуждать», «суждение». Возможно, когда-то князь рассуждал, какой здесь будет город, и так еще писал историк первой Суздали Ананий Федоров: «Созидатель града Суздаля, наречи имя граду по своему суждению Суздаль или от суходолов в положении места, где град построен». Но, возможно, действительно, от тех удивительных земель, которыми богат наш край, знаменитое Владимиро-Суздальское ополье, безлесая земля, и дала название нашему удивительному городу. Можно объяснить название Суздаля происхождением финно-угорским. Этимология тех еще древних племен, заселявших наши земли до конца 9 столетия, до славян, и вот ассимилированы были славянами финно-угры, и от них осталась такая память в удивительных названиях. Суздаль можно перевести «су-зи-даль». Три финно-угорских слова. «Су» – «вода», «зи» или «жи» – «жизнь», а «даль» – «а это дали». Без леса и земли. И если мы будем переводить «водой живущая земля», если она водой живущая, насыщенная влагой, плодородная земля, всегда привлекательна была испокон веков для переселенцев. Вот такая эти земли и дали название нашему городу – Су-зи-даль.
1: И никогда название не менялось.
0: Знаете, в древности в летописях писали «Суздальская земля». «Суздали» звучал город, и он был женского рода. По сей день многие гости, приезжая в Суздаль, хотят назвать наш город женского рода и говорят: «Какая красивая Суздаль!» Но это неверно сегодня. Если в древности «Суздали», а потом стал звучать с 17 века «Суздаль». Но уже с 18 столетия город звучит, как и сегодня, «Суздаль», и стал уже мужского рода.
1: А вот почему на гербе города изображен сокол в короне, мы узнаем совсем скоро.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Путин.
4: водитель» на радио «Звезда».
1: Я сегодня во Владимирской области, в славном городе Суздаль, и мой путеводитель Надежда Анфимова, экскурсовод и коренной житель Суздаля. Надежда, а как называют местных жителей, мужчину и женщину?
0: Местных жителей называют суздальчане, суздальчанин и суздальчанка. А вы знаете, в советское время у нас был лозунг главный в городе, в центре: «Суздальцы, вперед к победе коммунизма». Вот так говорили. А сейчас суздальчане на древнерусский лад.
1: Теперь к вопросу, который я анонсировала. Почему на гербе города изображен сокол в короне?
0: Вы знаете, здесь тоже Суздаль отличился. Один из 13 уездных городов Владимирской губернии получил своего собственного символа. В отличие от других уездных городов, на гербовых щитах которых изображен символ губернского центра – лев в княжеской короне. У нас льва на гербе нет, у нас сокол на красно-синем фоне. Сокол – княжеская птица, вольнолюбивая птица, свободолюбивая, символ мужества, отваги и древний символ князей Рюриковичей, а с XII века становится символом наших суздальских князей. Вот так, таким гербом нас одарила Екатерина II во времена реформы и учреждения Владимирской губернии в конце XVIII века.
1: У вас была соколиная охота?
0: Ну, конечно. Конечно, князья всегда любили.
1: Вот и сейчас сокол на гербе города.
0: И сейчас сокол в короне. На гербе. Да, в короне княжеской.
1: Надежда, мы уже с вами затронули по поводу исторического ландшафта и что у вас по закону нельзя строить высотки и небоскребы, но я обратила внимание, что у вас даже Суздальский Кремль не имеет высоких стен. Вот в чем непохожесть на другие кремли Суздальского Кремля? И историю его напомните, пожалуйста.
0: Непохожесть его в том, что он никогда не имел каменных стен. Мы привыкли видеть Кремль, украшенный мощной кирпичной оградой. Но Суздальский древний Кремль был деревянным, и стены деревянные стояли по высоким земляным насыпным валам. Вот эти валы земляные сохранились, но они сохранились частично с древности. Высота этих валов насыпных в старину была 8,5 метров. Сейчас, конечно, такой высоты вала нет, но основание их уцелело. Основание конца XI, но еще и XII столетия. Протяженность этих укреплений древнего города почти 400 км. Ну, а деревянные стены давно сгорели, поэтому восстанавливать уже в XVIII веке после страшных пожаров. Их не было необходимости. Вот такой Кремль Суздаля.
1: А давайте погуляем по Кремлю. Что там можно увидеть внутри сейчас?
0: Когда заходишь в древний город, на территорию древнего города, ты видишь многочисленных туристов. И чего только там у нас сегодня нет. Можно сказать, улица Кремлевская, которая ведет в древний город, это нынешний для Суздаля Арбат. На каждом шагу сувенирные лавочки, антикварные магазинчики, ну, кафешечки, могут быть и рестораны в Суздальском Кремле, но не только. На территории Кремля живут люди, местные жители, вот такие кремлевские жители.
1: Подождите, то есть там жилые дома есть, да?
0: Да, в Кремле создали 3 городских улицы. Кремлевская, улица Лебедева и улица Варганова. В Кремле есть несколько действующих храмов. В Кремле есть и административные здания. Городской ЗАГС находится в Суздальском Кремле. Пожарные службы у нас тоже. Много гостиниц, много ресторанов, сувенирных лавок. Дом огурца находится в Суздальском Кремле. Ну а самое, конечно, интересное, что привлекает гостей города, это собор в центре Кремля, самый красивый храм города, украшенный голубыми куполами со звездами. И вот эта улица Кремлевская, названа так в советское время, до революции имела название Соборная. Вот люди шли к храму, и сегодня этот памятник находится на территории музейного комплекса под названием Суздальский Кремль. Поэтому немного людей вводит в заблуждение, когда видят кирпичную оградку архиерейского двора, за которой находится сегодня музейный комплекс Кремля, то люди часто думают, как интересно, какие маленькие стены древнего Кремля. Хотя на самом деле это когда-то просто архиерейская ограда митрополичьего двора, постройка XVII века.
1: То есть, когда ты приезжаешь в Суздаль, ты практически в буквальном смысле оказываешься на территории Кремля, если ты хочешь по историческому центру, да, Суздаля погулять?
0: Да, да. Улица Кремлевская ведет в Кремль.
4: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Ну, раз город с такой многовековой историей, он явно окутан многочисленными тайнами. Вот поделитесь, Надежда, парой-тройкой местных, самых известных легенд.
7: Местные легенды.
0: Да, город наш очень загадочный, таинственный, и всякие разные легенды. Но, наверное, одна из самых частых, которую рассказывают местные гиды, что на главном храме Суздаля, украшенном голубыми куполами со звездами, соборе Рождества Пресвятой Богородицы, 365 звезд на куполах, ровно столько, сколько дней в году. Но на самом-то деле эти звезды никто у нас точно никогда не считал. И надо иметь в виду, что до революции в городе было 3 собора, украшенных голубыми куполами со звездами, а голубой цвет – любимый Богородичный. И у нас 3 собора посвящены Богородице. И наверняка и тогда никто не думал о том, чтобы сочетать звезды, украшая купола наших храмов. Но это одна такая легенда. Ну а если вы будете гулять по всему городу и дойдете до северной окраины Суздаля и встанете на высокий берег нашей реки Каменки, вашему взору откроется удивительная панорама 2 красивейших монастырских ансамблей. На нижнем берегу реки Свято-Покровский женский белый, как невеста монастырь, ансамбль храмов, а на противоположном мощные крепостные стены Спаса Ефимиева, когда-то богатейшего мужского монастыря. И вот эти 2 монастыря, мужской и женский, по соседству, на 2 берегах Каменки, всегда навевали на определенные мысли и складывались про них легенды, что под руслом реки был прокопан подземный ход, и монахи к монашкам в гости хаживали. Но ни летописного подтверждения, ни на самом деле никаких раскопок не было, и никогда подземного хода никто и не нашел. Но даже иногда шутят, что монашки-то копали быстрее, чем монахи. Но такая интересная легенда ходит про эти 2 монастыря по сей день. Ну а еще одна, я думаю, стоит рассказать про советскую легенду. А может быть, она имеет под собой почву. Часто можно услышать историю о том, что Суздаль стал городом-музеем после того, как его посетил знаменитый банкир, один из Ротшильдов. Гуляя по городу, банкир поделился своими впечатлениями о Суздале. Он сказал так: «Я богатый человек, но если бы мне дали Суздаль на несколько лет, я бы удвоил свое состояние». Но вот так никто не стал искать подтверждение этой истории, но на самом-то деле это стало поводом задуматься советскому правительству о развитии советского туризма. И уже весной 1966 года в Суздаль приехали высокопоставленные гости из наших министерств, и решено было сделать в Суздале крупный центр туризма.
1: Надежда, я знаю, что по преданию лебеди защищали город от нашествий. И в память об этом их часто изображали на старинных зданиях. Это правда?
0: Есть лебяжий пруд около Покровского монастыря северо-восточной стороны. Тот пруд, который еще называют Царицын. И вот этот лебяжий Царицын пруд, так был назван, связан с легендой, с пребыванием первой супруги Петра I, Евдокии Лопухиной, в Суздальском Покровском монастыре. Это было ее, видимо, любимое место. Она ходила на этот пруд, для нее разводили лебедей, и там же, видимо, собственноручно рядом, она посадила березовую рощицу. И наверняка около этого пруда так грустила о своей нелегкой женской доле, потому что лишена была семьи, супруга, и Петр ведь ее, отправив, разлучил 7-летним сыном Алексеем. И 20 лет Евдокии Лопухиной пришлось провести в Суздальском монастыре.
1: Мы сегодня в Суздале, и мой путеводитель Надежда Анфимова, экскурсовод и коренной житель Суздаля.
7: Путеводитель на радио «Звезда».
8: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов, включая госуслуги, во время ограничений интернета. Доклад по этой теме должны представить до 1 июля премьер Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Напомню, мобильный интернет в регионах ограничивают из-за угрозы атак дронов, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети. В Минцифры разработали специальный белый список социально значимых ресурсов, которые работают даже при сбоях. Задержание французскими властями танкера, следовавшего из России, незаконно. Такая мера граничит с международным пиратством, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля напомнил, что Россия принимает ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов.
2: Мы считаем такие действия незаконными. Они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов. Продолжит принимать этот ряд мер с учетом, имеющегося вот этого негативного опыта.
1: Напомню, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции при поддержке партнеров задержали в Атлантическом океане танкер, шедший из России. Речь идет о нефтяном танкере «Тагор», в отношении которого действуют международные санкции. Робот-переводчик на основе нейросети будет внедрен в работу единого номера вызова экстренных служб 112 на территории Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. Переводчик будет поддерживать европейские языки и языки стран ближнего зарубежья. В основе системы лежит отечественная разработка. В тестировании приняли участие преподаватели и студенты Одинцовского филиала МГИМО. Система 112 Московской области является самой крупной на территории России. Ежесуточно в нее поступает более 35 тысяч вызовов, а с начала эксплуатации принято и обработано около 102 миллионов вызовов, добавили в ведомстве. В Москве открыли Дом милосердия для тяжелобольных и раненых детей из прифронтовых регионов. Помещение рассчитано на 25 семей и расположено в столичных медицинских центрах. Президент благотворительной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Ольга Демичева отметила важность поддержки и выразила благодарность правительству Москвы. Как подчеркнула заммэра столицы Анастасия Ракова, Москва всегда с заботой относится к детям и семьям, особенно к тем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Она также добавила, что много детей с приграничных территорий проходят лечение и реабилитацию в московских клиниках. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государство
4: открытый проект о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950
6: название города
7: Пермь. Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
9: Я сегодня во Владимирской области, в городе Суздаль. И мой путеводитель Надежда Анфимова, экскурсовод и коренной житель Суздаля. Надежда, вы сказали о том, что в Суздале нет железной дороги. А как к вам добраться?
10: Железная дорога нас обошла стороной. Но это не страшно. Если вы
6: московский житель, к нам прекрасно можем добраться на скоростном поезде, на «Ласточке», которая идет из Москвы до Владимира всего 1:45. Едете до Владимира, а с Владимира, с ЖД вокзала, можно перейти через дорогу от ЖД напротив здания автовокзала, где рейсовые автобусы «Владимир-Суздаль» ходят каждые полчаса. Но если вы не хотите добираться с ЖД вокзала Владимира на рейсовом автобусе, то там всегда можно взять такси.
10: Значит, автобус, ну и на машине, я так понимаю, можно и на машине к вам доехать?
6: Можно на машине, да. Сейчас у нас запустили скоростную трассу М-12, поэтому добираться из Москвы до Суздаля, ну, максимум 3,5 часа на автомобиле.
10: Итак, мы добрались до Суздаля. Вот чем заняться в вашем городе?
0: Прогулка по городу.
6: Ну, вы знаете, Суздаль настолько город многогранный, и каждый гость, уверенно, здесь найдет себе занятие по душе. Но если вы человек верующий, воцерковленный, то важно будет для вас посетить суздальские храмы. Ведь сегодня в нашем городе открыто для поклонения 7 мощей суздальских святых. Ну а если вы пытливый, любознательный гость города, любящий историю и старину, важно будет вам увидеть наши музейные сокровища, древние артефакты в музеях города, посетить обязательно древнейший памятник, собор Рождества Богородицы с уникальными золотыми вратами и увидеть богатый музейный комплекс Спаса Ефимиева монастыря. Ну а если вы приезжаете в город с детьми, то можно устроить такую увлекательную прогулку-квест, поискать по городу бронзовые фигурки суздальчаток, которые живут у нас под девизом «Мы веселые ребята, мы ребята суздальчата». Их 7 бронзовых фигурок, местное семейство. Папа – финансист, мама Марья – искусница, бабушка с огурцами, дедушка с ложкой и несколько детишек. Вот если вы их все семь найдете, это будет увлекательная прогулка. К сожалению, дедушку сложно найти. Его вандалы стащили. Вот такое тоже бывает.
10: И эти суздальчата, как я понимаю, они просто разбросаны по городу, да? В разных местах.
6: Да, разбросаны по городу.
10: Вы упомянули огурец. Это самый любимый овощ у местных жителей?
6: Когда-то да. Был самый любимый, потому что на огурцах местные жители очень неплохо зарабатывали. В советское время на продаже огурцов местные на «Жигули» выручали за лето по несколько тысяч советских рублей можно было выручить. На самом деле местные жители очень любят всевозможные овощи и без огорода в себе жизни не представляют. И у каждого местного есть все свое выращенное с огорода. В магазин за овощами не ходим, поэтому и лук, и огурцы, и помидоры, и перцы, и овощи в любом ассортименте, ну, конечно, в данном климате, представлены в погребах наших местных жителей.
10: У вас же есть даже праздник огурца.
6: Есть такой праздник. Придуман был в 2000 году. Объединилось музейное руководство с местным руководством города, посовещалось и решило для привлечения туристов еще больше в городе организовать такой праздник. Он ежегодно проходит на территории музея деревянного зодчества. Обычно проходил вторую или третью субботу июля. В этом году праздник немножечко сдвинулся. Будет в начале августа. Приезжайте. Правда, нужно быть готовым. Очень много гостей в городе. Суздаль принимает в один день гостей в 3 раза больше, чем сам город.
10: А что происходит на этом празднике?
6: Конечно, устраивается большая концертная программа. Идут анимационные разные мероприятия. Гостей развлекают, устраиваются игры, конкурсы, забавы. Ну, народ гуляет. Концерты, поют народные песни. Ну а в конце праздника изюминка, такая вишенка на торте, запускают в воздух большой, надувают огурец и запускают его в воздух.
10: Кроме огурца, какие еще 3 блюда стоит попробовать в Суздале?
0: Приятного аппетита!
6: Ну а второй официальный бренд города – это суздальская медовуха. Без нее никак. Медовуха у нас продается просто на каждом углу. Ну, такое слабое медовое пиво, дань традиции когда-то. Ведь меды любили пить на Руси, когда еще крепких спиртных напитков не было. Ну, и в советское время, когда начал активно развиваться в городе туризм, и поехали в Суздаль иностранные гости, в 80-е годы повара наших ресторанов установили рецепт старинного медоварения и начали в ресторанах угощать гостей медоухой. А потом уже в 90-е годы все это было поставлено на поток производства и создан был собственный бренд «Суздальская медоуха». Она очень вкусная, если вы настоящую попробуете, то, как говорят, голова-то светлая, а ноги не идут. Если приезжаете в Суздаль, не забудьте прихватить с собой из поездки бутылочку местного напитка.
9: Так, хорошо, медовуха, огурец, медовуха. Что еще обязательно нужно попробовать в Суздале?
6: Есть в Суздале замечательные сыроделы, которые делают великолепные сыры. Даже в Москве таких вы не найдете. Из натурального нашего суздальского молока, с фермы, Суздальского района. Обязательно попробуйте. Сыры исключительно вкусные.
9: А есть ли какие-то именно прям целые блюда? Традиционные суздальские блюда, которые нужно обязательно попробовать?
6: Когда-то на столах суздальских жителей до революции самым популярным и таким праздничным блюдом считался гороховый студень с ядреным суздальским хреном. К сожалению, рецепты этого студня бы сейчас еще пока ни один ресторан не восстановил. И такое удивительное блюдо, любимое у местных горожан еще 100 лет тому назад, сейчас пока нигде не попробуешь. К сожалению. Но мне бы, конечно, очень хотелось гороховый студень восстановить с хреном. Потому что про хрен местные говорили когда-то так. Всюду хрен хреновый, а в Суздале хреновый. Наш хрен на царский стол поставлялся и за границу вывозился. Ну, какие еще? Щучьи уха с хреновухой. Ведь в нашей Каменке по сей день водится всевозможная рыба. И рыбаки всегда приходят с уловом.
9: Это какая-то всевозможная-то? Это какая-то всевозможная?
6: Ну, какая всевозможная? И окунь, и карась, и лещ, и подлещик, и кому повезет, и щуку ловят. И вообще в каждом ресторане Суздаля есть такое блюдо, как щучьи котлеты.
9: Вот, щучьи котлеты попробовать в Суздале, конечно.
6: Да, надо попробовать. Но надо походить по нескольким ресторанам, потому что в каждом свой вкус щучьих котлет.
9: Когда я была в Суздале, мне еще очень понравилась у вас хреновуха.
6: Хреновуха – крепкое дело. Она готовится на самогоне. Это не медовуха вам слабое, медовое пиво.
9: Но мне кажется, Суздаль именно отличается медовухой и хреновухой.
6: Это верно.
9: Надежда, а какое место в Суздале вы любите больше всего?
6: Есть такое место, хотя город со всех сторон красивый. Вот куда, в каком бы ты уголке города ни находился, всюду красота берет за душу, живописные картины древнего города. Но любимое мое место, это очень древнее место, вот Суздаль один из тех немногих городов, в котором по сей день живы языческие названия древнего дохристианского времени. У нас есть такая Иванова гора, где когда-то было капище языческого бога Ивана Купала. И вот на этом возвышении, на Ивановой горе, это улица Пушкарская, там стоит красивый храм в стиле провинциального барокко, Ильинская церковь. Она так и называется, Ильинская церковь на Ивановой горе. Вот если вы туда подниметесь, вашему взору откроется дивный вид на излучину Каменки, на красивый Кремль с собором, древнейшим памятником Богородицы Рождественским, собором, украшенным голубыми куполами со звездами, и пойма Ильинского луга перед вами, а дальше кружево из куполов. Вот такой удивительный город и место очень древнее. Его и называют местом силы.
9: Его найти просто в Суздале? Вот человек, который впервые оказался, как ему узнать, как туда попасть?
6: Очень просто. Если вы едете в город со стороны Владимира, заезжаете вы через старые заставы города времен Екатерины II, вы увидите впереди кирпичные столбики на въезде, такие обелиски, которым уже порядка 250 лет. Заезжайте через эту Владимирскую заставу на центральную улицу города, которая проходит сквозь весь Суздаль, давно называется Ленина. Вот по этой улице Ленина вам нужно ехать прямо до реки Каменки. Впереди вы увидите мост. Перед мостом на мост заезжать не нужно. Поворачивайте налево и будете двигаться вдоль берега реки. Справа от вас будет Каменка, и вот вдоль этого берега вы будете двигаться. Она вас, эта речка, и приведет к этому красивому храму Ильинской церкви на Ивановой горе.
8: Путеводитель
11: на радио «Звезда».
9: Надежда, скажите, а что нужно обязательно сделать в Суздале, чтобы удача всегда была с тобой рядом? Может быть, посетить что-то или выполнить какой-нибудь обряд? Раскройте тайну.
6: Если вы приедете в Суздаль, обязательно постарайтесь увидеть и услышать бой древних суздальских часов. У нас в Кремле сохранились часы, единственные подобные в России с 17 века, сохранившие старинный циферблат и старинный механизм. Вы на циферблате не увидите цифр, на них буквы древнерусской кириллицы. Когда вы услышите бой часов, постарайтесь подойти к этим часам к 12 дня. Тогда раздастся самое большое количество ударов нашего колокола часового. Вот, может быть, под эти 12 ударов колокола вы сумеете загадать желание, и дай бог, оно сбудется.
9: Как вы считаете, что обязательно нужно увести с собой из Суздаля, чтобы память об этом городе осталась на долгое-долгое время?
11: Увезем с собой.
6: Вы знаете, можно увезти очень много из города. Все зависит от того, что вам интересно, что вы любите. Если вы хотите просто получить какое-то гастрономическое удовольствие, то можно и увезти и огуречное варенье, оригинальное сегодня такое, придуманное местными жителями. Можно увезти медовуху, можно увезти какие-то огуречные сладости, которых вы нигде не купите. Огуречный мармелад, пастилу. Можно какой-то взять огуречный пряник с собой. Если вы интересуетесь живописью, тогда можно увезти с собой на память произведения суздальских художников, потому что город необыкновенно живописный и всегда был интересен для художников. Если вы интересуетесь каким-то антиквариатом, тогда можно погулять по нашим антикварным лавочкам, и, может быть, что-то вы найдете для себя такое интересное. Ну, а или изделия местных мастериц, которые активно развивают искусство лоскутного шитья. Кто-то шьет великолепную мягкую игрушку, кто-то что-то вяжет. Так что на любой вкус.
9: Кстати, ремесла какие-то у вас развиты, да? Вас до сих пор, вы говорите,
6: да, конечно.
9: Лоскутное
6: есть
9: одеяло.
6: Есть великолепное гончарное производство в Суздале. Местные жители развивают суздальский гончарный двор из местной глины. Такое делают чудо в быту, незаменимые гончарные изделия. Кто что, чем занимается? Кто-то, может быть, сделает вам прекрасную кованый какой-то оберег, выкует подкову вам на счастье, вот вам будет память о Суздале великолепная.
9: То есть и кузнецы, и гончары у вас там.
6: Кузнецы, и гончары, и швеи. Вы, может быть, вы зайдете в магазин штапельного платья или льняных изделий, привезете с собой великолепный наряд.
9: Надежда, спасибо вам большое за эту интересную экскурсию. Ее провела Надежда Анфимова, экскурсовод и коренной житель Суздаля. До встречи в Суздале, Надежда! Ждите в гости! Ну, а мы едем дальше.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
12: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
13: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
14: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Сегодня день Северного флота России.
2: Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: В 1959 году советское правительство приняло решение о создании для военного флота нового подводного корабля. В соответствующем постановлении указывались и основные характеристики лодки. В то время даже для специалистов они выглядели чем-то из области фантастики. Скорость в подводном положении не менее 50 км в час, ракетное вооружение с запуском из-под воды, корпус целиком из титана. Лодка должна была в одиночку атаковать и уничтожать авианосные соединения противника. Ничего подобного люди еще не создавали. В декабре 1970 года атомная подводная лодка К-162 заканчивала испытательный поход в Белом море. Вечером, накануне возвращения, командир отправил на базу радиограмму с заявкой на буксиры. Они должны были у берега провести лодку до стоянки. Время возвращения – утро следующего дня. Оперативный дежурный базы знал о скорости атомных подлодок и о расположении К-162. Он посчитал, что на переход потребуется не менее суток, и буксиры были заказаны слишком рано. Когда уже через 10 часов лодка вышла на связь из точки встречи с буксирами, дежурный отказался в это поверить. Подлодка не могла пройти такое расстояние всего за одну ночь. Любая информация о К-162 была строго засекречена. Через год испытаний лишь немногие знали, крейсерская скорость лодки в подводном положении 80 км в час. Длина 107 метров. Полное водоизмещение 7000 тонн. 10 крылатых ракет, в которых возможна установка ядерной боевой части. И скорость. Когда эти данные стали известны на Западе, лодка сразу получила еще одно имя – «Убийца авианосцев». Очень точно. Единственным недостатком уникальной лодки был значительный шум, который возникал при движении на максимальной скорости. Он делал ее слишком заметной. Современные подлодки ходят медленнее и тише. А лодка К-162 остается самым быстрым подводным кораблем в истории.
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывали
7: за тропинку.
6: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще полтора месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступит.
11: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
9: А вот и нет.
12: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
9: Исторические мифы и заблуждения.
12: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых, чтобы уточнить у них про приход весны история умалчивает.
11: А как же о традиции узнали американцы?
12: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу позапрошлого столетия.
9: А вот и да. Сегодня в программе «Область знаний». Пираты в античности. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Глава государства отметил важность вклада, который вносят в решение задач по воспитанию авторитетные общественные благотворительные организации, такие как Российский детский фонд. Российский лидер подчеркнул, что по инициативе Российского детского фонда продолжается традиция праздничных встреч в столице. Более 160 жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины, удалось вернуть. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, речь также идет о 16 детях. Подробности она рассказала в комментарии телеканалу «Звезда».
2: Я сейчас очень плотно занимаюсь вопросами и воссоединения семей, которые оказались на территории Курской области, рассоединены со своими близкими, и возвращение курян из оккупированных территорий. Вы знаете, что силами аппарата уполномоченными удалось вернуть 165 курян, из которых 16 детей. И мы понимаем, что эта работа, к сожалению, не заканчивается. Она продолжается. Задача Института уполномоченного – это помочь абсолютно каждому, кто обращается.
1: Также Яна Лантратова анонсировала скорую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. По ее словам, стороны обсудят возвращение жителей Курской области, а также взаимное посещение военнопленных и другие аспекты правозащитной деятельности. Основной период сдачи единого государственного экзамена 2026 начался в России с экзаменов по химии, литературе и истории. Их сдадут около 232 тысяч человек, сообщили в Рособорнадзоре. Там уточнили, что экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. Сегодня для проведения ЕГЭ задействовано около 3,5 тысяч экзаменационных пунктов и более 110 тысяч сотрудников. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 9 тысяч общественных наблюдателей. Установлены минимальные балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии 36, напомнили в Рособорнадзоре. Капитаном танкера «Тагор», захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане, предварительно является гражданин России, сообщили в нашем посольстве во Франции. Диппредставительство официально запросило у французских властей информацию о наличии российского гражданства у других членов экипажа. Ответа на данный момент не поступило. Инцидент, напомню, произошел утром 1 июня. Операция по захвату танкера прошла в открытом море при поддержке нескольких стран-партнеров Франции, включая Великобританию, в соответствии с международным морским правом. Правом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
3: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: История городского транспорта. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: kraj ljudska vidija i naši praznici.
1: I kažite mu da do jablaka.
0: Jesi zgao, ne zanikaj, da će tamo biti tu.
2: Pred nami ogromne, raznobrazne работы.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Даже килькам в банке и то место больше дают, чем людям в общественном транспорте.
4: Сегодня мы будем говорить об истории городского транспорта. В наши дни проехаться на троллейбусе, автобусе или трамвае, а в некоторых городах еще и на метро, дело обычное, житейское. Но так было не всегда. Примерно до 16 века большинство людей передвигались преимущественно пешком. Да, у кого-то были лошади, всяческие там повозки-кибитки или лодки, но подобные привилегии существовали далеко не у всех. В Москве, к примеру, извозчики появились только в начале 17-го столетия. Плюс-минус пару лет. Извозчиками были крестьяне, которые на зиму приезжали на заработки в крупные города.
6: Ранним утром, когда половине человечества самый сладкий сон, а другой — забот полная охапка, кто в эту пору появляется на помощь людям, созданным на правах пешего хождения по свету, и ускоряет ход их дел? Ванька? А в глубокую полночь у театров, у клубов, у прочих приютов веселья, среди карет, колясок, саней с медвежьей полостью, кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, у которых весь экипаж, как говорят они, заключается в калошах? Кто развозит их по ночлегам? Ванька? А в слякоть? В метель у кого находит успокоение усталый продрогший пешеход, вызванный на улицу безотступной нуждою? У Ваньки? Поздним вечером кто шашком плетется по малолюдной улице, по глухому переулку? Кто, будто чуя, что здесь в одном доме справляется вечеринка, запоздалые гости собираются домой, опасаясь, однако, и вечерней поры, и дальней дороги, и не знают, где найти извозчика? Кто точно из-под земли вырастает в ту решительную минуту, когда радушный хозяин собирается уже сам провожать гостей? Ванька! Усаживает он многолюдную семью в сани, семилетнего сынка берет к себе на руки и едет не спеша, потому что тише едешь, дальше будешь. Дорогою разутешает ребенка, позволяя ему править лошадью, и по добру, по здорову, без всяких приключений достигает до места. А сколько таких пешеходов, которым нужна не скорая езда, а спокойствие да возможность притащиться куда-нибудь не на своих, на двоих? Сколько еще более таких, которые обязаны нагружать себя кульками и узлами пудов полтора весом? Немало, наконец, и тех людей, для которых прокатиться на извозчике — удовольствие, позволяемое себе лишь в торжественных случаях, когда в кармане шевелится лишняя копейка. Для них всегда и везде готов Ванька, и от них уже редко слышится сетование на медленную езду. Обе стороны совершенно довольны друг другом, и во изъявлении взаимного сочувствия заводят между собой разговор, большую частью о чем

0: чем-нибудь о житейском. Седок расспрашивает про деревенские обстоятельства, про семейный быт Ваньки, а этот последний допытывается, для чего строят чугунку и смирно ли сидит француз. Словом, за пятачок тут для обоих соединяется по правилу Горация приятное с полезным.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. В середине 18 века извоз стал невероятно популярным и превратился в профессию. Одних экипажей только в Москве насчитывалось несколько тысяч. А представляете, сколько их было в Париже, например? Но все равно лихо прокатиться с ветерком мог позволить себе далеко не каждый.
3: А вот была история.
4: Однажды Федор Шаляпин опаздывал на репетицию и остановил первого попавшегося извозчика.
5: «А ты, барин, чем занимаешься?»
4: — спросил мужичок.
5: «Да вот, братец, пою». «Да я не про то. Я спрашиваю, чем на жизнь зарабатываешь? Ведь это мы все поем». И тут извозчик загласил: «Из-за острова на стрежень!» Шаляпин был в восторге и заплатил мужичку двойную цену.
3: Да уж, была история.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Извозчики — это, конечно, хорошо. Но что делать, если, к примеру, аккурат посередине твоего города протекает река, а мостов нет? Как переправиться на противоположную сторону? Можно вплавь или на плоту, но на общественный транспорт это совсем не похоже. Нашлось решение. В Санкт-Петербурге такая техника появилась еще при Петре Великом.
3: Поехали! Программа про все, что движется.
6: Ответьте мне сходу, какая в Питере самая главная достопримечательность? Вопрос простой. Его еще Петр I своим подданным задавал, когда ни Эрмитажа, ни Медного всадника, ни Исаакиевского собора не было. И если ответ на него неправильный получал, очень сердился. Ну что, догадались? Нева. Река Нева – главная достопримечательность, главная улица и главная дорога Санкт-Петербурга. Император с самого основания города мечтал приучить русского человека к воде и повелевал не по суше передвигаться, а по реке, на паромах и лодках. Спустя 100 лет с легкой руки Петра по Неве уже курсировали водные трамвайчики. Суда имели темно-синюю окраску. На носу каждого был номер. Команда состояла из 3 человек. Капитан управлял судном, кочегар топил углем паровую машину, а матрос осуществлял посадку пассажиров. Плата за проезд составляла 5-10 копеек в зависимости от длины маршрута.
7: «Поторапливайтесь, проходите, занимайте места, отправляемся. Эй, парень, рук за борт не выставлять!»
8: «Отдать концы!»
7: «Есть отдать концы, капитан!»
6: Идея возродить систему речного такси в современном Санкт-Петербурге осуществилась в 2009 году. Для этого были оборудованы небольшие катера, обозначены маршруты и построены пристани.
7: «Руководство города считает, что это очень комфортный и востребованный вид транспорта. Уверены, что мы поступили правильно. Не использовать преимущество города, водную гладь для организации общественного транспорта было бы большим упущением».
6: И речные маршрутные такси отправились в плавание. Суда причаливали к специально построенным пристаням-понтонам. Остановки находились в непосредственной близости от станции метро. Маршрутов было несколько. Самым популярным оказался «Центральный», который соединял Университетскую и Свердловскую набережные. на пути его следования взору открывались главные достопримечательности Санкт-Петербурга.
9: Смотрите, стены Петропавловской крепости в воде отражаются.
10: И Зимний дворец.
9: И Летний сад.
10: Красота!
6: Экипаж нового речного такси состоял из двух человек – капитана и помощника. Капитан, само собой, управлял судном, а помощник занимался пассажирами, помогал при высадке и посадке, продавал билеты. На борт брали ровно 12 человек. Именно такая вместимость была у речного такси. На всей акватории Невы были специально оборудованы плавучие заправочные станции. Кроме своей основной функции, они выполняли и экологическую. Принимали на борт грязную воду с маломерных судов. Заправлялись водные такси в самые ранние часы, ведь на работу маршрутки выходили в час пик в 8 утра и трудились до самого вечера, 20:00. Интервалы составляли 15 минут. Надо ли удивляться, что этот вид общественного транспорта очень полюбился жителям и гостям города? За символическую плату, без пробок и толкотни, можно было не только добраться до места назначения, но и получить массу положительных эмоций. Покачаться на волнах и полюбоваться достопримечательностями.
3: Поехали!
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
2: Продолжаем говорить об истории общественного транспорта. Есть версия, что слово «извозчик» произошло не от «возить», а от «извозиться». В стародавние времена, когда и возник сей промысел, дороги были совсем уж плохие, и перевезти пассажира или груз в дурную погоду – задачка не из простых. Иной раз приходилось извозчику слезать с козел и, напрягая все свои жилы, вытаскивать повозку вместе с седоком из придорожной жижи. Грязным будешь с головы до ног. Кстати, многие путают извозчиков и ямщиков. Дескать, и те с лошадьми. Но ямщики занимались междугородными перевозками, в том числе почтовыми. Извозчики же – это городское такси безмоторной эпохи. К слову, сами извозчики всегда, везде и повсюду были людьми хитрыми, прижимистыми. А как иначе? Заработать ведь надо. Семью хочется накормить. А если лошадь в аренду взял или двуколку? Вот то-то и оно. Приходилось выкручиваться. Иногда доходило до смешного.
3: А вот была история.
4: Знаменитый скрипач-виртуоз Никола Паганини опаздывал на концерт. Нанял извозчика и попросил ехать к театру как можно быстрее. «Сколько возьмете с меня?» – спросил он у извозчика.
15: 10 франков.
4: «Вы шутите?»
15: «И не думаю. Вот вы сегодня опять, наверное, будете играть на одной струне. А по 10 франков, небось, каждого зрителя возьмете».
4: «Хорошо», — ответил Паганини. «Я заплачу вам 10 франков, но только в том случае, если вы довезете меня до театра на одном колесе».
3: Да уж, была история.
16: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш рассказ. В 1863 году проезд на конке по Петербургу стоил от 3 до 6 копеек, в зависимости от того, городской был транспорт или частный. Сама конка представляла собой открытый или чаще всего закрытый экипаж, иногда с двухэтажным верхом. Назывался такой этаж империалом. В Москве, например, прокатиться, находясь в этом самом империале, стоило 5 копеек. Для сравнения, столько же стоила французская булка или одна почтовая марка, или плитка шоколада. Передвигалась конка по путям на конной тяге. У такого вида общественного транспорта были не только свой кучер и маршрут, но и кондуктор с билетами. Нужно сказать, что скорость конки была небольшой, максимум 8 километров в час, и это при скорости практически любого пешехода около 4 километров за то же время. Среди горожан даже ходила шутка: «Конка, конка, догони цыпленка». А вот Антон Павлович Чехов со свойственной ему иронией так описывал конку в журнале «Будильник».
17: «Конно-железная дорога, или попросту называемая конно-лошадиная дорога, состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Скорость равна отрицательной величине. Изредка нулю и по большим праздникам 2 вершкам в час. За схождение вагона с рельсов пассажир ничего не платит».
2: Но все это пустяки. Главное для извозчиков того времени – где стоять и кому предлагать свои услуги.
3: Со своим уставом.
18: Армейские традиции разных стран.
19: У офицеров русской императорской армии существовал негласный кодекс поведения в обществе. Ограничений для человека в погонах было много. Например, гвардеец не мог сам носить свой багаж или пакеты с покупками. Он должен был оплатить доставку на дом или нанять носильщика. Офицеру запрещалось посещать гостиницы и рестораны низших разрядов, пивные, чайные, трактиры при железнодорожных станциях. Военный не имел права самостоятельно вести торговые дела и лично управлять промышленными предприятиями, только через доверенных лиц или приказчиков. А еще русский офицер не мог взять сдачу у извозчика. Какую бы купюру он ни отдал за поездку, остаток автоматически становился чаевыми, поэтому подвести гвардейца считалось большой удачей.
3: Со своим уставом.
16: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ.
20: Никакой транспорт не будет попутным, если не знаешь, куда идти.
2: Ландо. Коляска, названная в честь немецкого города, была 4-местной с поднимающимся верхом, который по желанию пассажира превращал ее в карету. Поэт Василий Жуковский написал однажды:
20: «Туда, сюда, Ландо упрям, он всех переупрямил дам, принудил их переселиться без церемонии в другой, а сам отправился пустой».
2: Кстати, еще до конки и амнибуса существовал отдельный вид общественного транспорта. Повозка с 2 скамейками для пассажиров. Летом она ездила на колесах, а зимой переобувалась в полозья. Проще говоря, линейка. Некий прообраз будущего трамвая. Ну, почти. Правда, он, трамвай, появился на петербургских улицах только в 1907 году.
3: Словарь современного города.
0: Т. Трамвай. Еще не метро, но уже и не троллейбус. Привязан к рельсам, а значит, не может просто взять и поменять маршрут. Зато там, где он есть, у него всегда преимущество в движении. И никаких помех. Трамвай. У этого вида транспорта множество плюсов. Современные вагоны комфортные, тихие, никакого выхлопа, едут мягко и, главное, быстро. Вместимость больше, чем у автобуса, а вот станции, как поездам метро, не нужны. Впрочем, как и подземные тоннели. Трамвай – один из самых старых видов городского транспорта. Все началось с небольших вагончиков на конной тяге в 30-х годах 19-го столетия. Неплохо, но такой стартап выглядел сомнительно. Лошади и рельсы сочетались не самым лучшим образом. По счастью, через полвека развитие науки и технологий позволило заменить животных электрическими двигателями. И пошло-поехало. Трамваи городские, трамваи пригородные, трамваи грузовые, а еще всевозможные специальные трамваи, вроде снегоочистителей, путеизмерителей и даже вагонов-пылесосов. А еще трамвай бывает международным. Только представьте, некоторые линии были проложены таким образом, что, не выходя из общественного транспорта, пассажиры могли попасть из Швейцарии во Францию, из Франции в Германию, а из Германии в ту же Швейцарию. Нет, это не один маршрут, но все равно впечатляет. Увы, после Второй мировой войны трамвай оказался слишком дорогим удовольствием. Рельсы и контактная сеть требовали больших вложений. Средства нашлись уже под конец шумного 20 века. Именно тогда началась эпоха ренессанса трамвая. Вагоны стали удобнее и просторнее. Составы вместительнее и тише. А вид из окон такой, что не остается ни малейших сомнений. Лучше транспорта точно не найти.
3: Словарь современного города. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. С 1 июня без сопровождения взрослых дети старше 10 лет смогут ездить в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» по направлениям Москва-Смоленск, Роза-Хутор-Краснодар, Таганрог-Новороссийск и другим. Всего по 20 направлениям, рассказали в компании «Российские железные дороги». Ранее эта услуга была доступна только в Сапсанах, и ей ежегодно пользовались около 300 родителей или законных представителей детей. Предполагается, что во время поездки за ребенком будет присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия они передадут его встречающему взрослому, указанному в заявлении от родителей. Из столицы Татарстана запустили скоростные речные рейсы до Камского устья. Перевозки выполняются на новых метеорах 2022 поколения с улучшенной мореходностью. Всего в день будет выполняться два рейса. Из Казани транспортное средство будет выходить в 7.15 и в 17.30, из Верхнего Услона в 9.30 и 19.10. По словам экспертов, если выехать ранним утром из столицы Татарстана, времени вполне хватит, чтобы посетить одно из живописнейших мест региона – гипсовые штольни и Юрьевские пещеры. Российские железные дороги рассматривают запуск пассажирских поездов в Китай. Как уточнил министр транспорта Андрей Никитин, фиксируется обоюдный интерес туристов обеих стран. Причем отношения между двумя странами активно развиваются, подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».
2: РЖД, насколько я знаю, планирует запускать пассажирские поезда, как бы, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят. Динамика очень хорошая, поэтому здесь мы с китайскими авиационными властями находимся в тесном контакте. Китайские туристы едут в Россию с огромным интересом, и российские туристы. Причем, что интересно, если раньше в основном был Хайнань, то есть такой только чисто пляжный отдых, то сейчас российские туристы с учетом безвизового режима стали смотреть и Пекин, и Шанхай, и какие-то исторические достопримечательности.
1: Ранее Андрей Никитин также сообщал о том, что в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматической идентификацией по лицу. Аэроэкспресс с 1 июня начинает раздавать пассажирам с детьми паспорта путешественникам, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании Андрей Акимов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Помимо познавательной информации, в паспорте будет страничка штампиков за поездки, а за каждую отметку в ней будут дарить подарки, добавили в компании. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
2: 6+.

0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
1: Продолжаем говорить об истории общественного транспорта. Прародители современного троллейбусного транспорта появились примерно в одно и то же время в двух частях Германии. В 1882 году немецкий инженер Вернер фон Сименс открыл троллейбусное движение между Берлином и его пригородом Шпандау. Нечто подобное построили и в саксонской Швейцарии. Но мы о другом. Мы о своем родном.
2: Поехали! Программа про все, что движется.
3: 15 ноября 1933 года в Москве появился новый вид транспорта. В свой первый рейс отправился советский троллейбус. Запустить его в Москве планировали еще в 20-е годы. Город рос, автомобильного топлива не хватало, а прокладывать новые трамвайные пути было слишком дорого. Для начала было сделано всего 2 троллейбуса и построена одна линия длиной 7,5 километров от Тверской заставы до села Всехсвятское. 4 ноября 1933 года обе машины отбуксировали из завода «Динамо» в гараж и начали обкатывать на линии.
4: Как машина? Хорошо едет?
5: Отлично, как автобус, только заправлять не надо. Открывай гараж. Все, теперь спать. Завтра в рейс. Говорят, сам Калинин приедет проверять.
6: Что случилось?
5: Твою ж, пол провалился, не выдержал. Троллейбус-то больше 8 тонн весит.
3: В результате на маршрут вышел только один троллейбус. Через год открыли вторую линию и построили еще 35 машин. Новый транспорт москвичам понравился. 5 лет спустя в столице было уже 10 троллейбусных маршрутов. А в 1935 году Советский Союз купил в Англии 2-этажный троллейбус. До Ленинграда его доставили морем, а дальше возникла проблема. Железнодорожники наотрез отказались везти огромный груз. Пришлось тащить по шоссе на буксире от Ленинграда до Москвы несколько сот километров по разбитым дорогам. Англичанин испытание выдержал с честью и вскоре стал столичной достопримечательностью.
5: Смотри, смотри, на крышу хочет забраться.
7: Куда вы лезете, гражданин? Слезайте немедленно. 3-го этажа в нашем троллейбусе нет?
4: Да сердца у вас нет, вот что. Крыша-то свободна. Человек на один день приехал в Москву, а вы не даете на троллейбусе покататься.
7: Вот именно, на троллейбусе не дам. Отправляйтесь в салон.
3: Через несколько лет 2-этажные троллейбусы стали собирать в Ярославле, но оказалось, что с ними много проблем. Потолок в салоне был низким. Даже пассажирам среднего роста приходилось ехать согнувшись. Кроме того, 1-этажные и 2-этажные троллейбусы было неудобно использовать на одних маршрутах. Пришлось сильно поднимать провода. Это создавало проблемы для обычных троллейбусов. В результате от 2-этажных стали отказываться.
8: Что, Михалыч, нет больше 2-этажных, красавцев? Списали, да?
5: Туда ему дорога. Хоть ездить стало можно. Провода опустили, рога не слетают. А то, почитай, все время приходилось выходить да поправлять.
3: А в 50-е годы в Москве появились троллейбусы с панорамным остеклением. Они были сделаны специально для маршрута, проходящего по ВДНХ, чтобы пассажиры могли любоваться павильонами и фонтанами выставки.
9: Мама, мама, смотри, крыша стеклянная. А что это такое красивое? Дворцы?
10: Это не дворцы, а павильоны. Вот этот Армения, а рядом Карелия. А вон тот белый кружевной, это узбекский.
9: Какой красивый! Ой, а там тети золотые!
10: Это фонтан дружбы народов.
3: В 80-е годы прошлого века Москва стала городом с самой большой троллейбусной сетью в мире. Троллейбусы ходили в самом центре и на окраинах. Их снимали в кино, о них писали стихи. Булат Акуджава, Юлий Ким, Виктор Цой, Вероника Долина посвящали троллейбусам свои песни. К сожалению, сегодня троллейбусов в Москве становится все меньше. Исчез самый старый маршрут с Тверской, нет больше троллейбусов на Покровке и Моросейке. Даже знаменитый троллейбус «Б» «Букашка», который ходил по Садовому кольцу 80 лет, больше не возит москвичей. Возможно, однажды троллейбус совсем исчезнет со столичных улиц. Но его история обязательно останется.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш рассказ. Люди давно искали способы перемещаться быстрее и удобнее. Нашли. Одним из результатов долгих изысканий стал самокат. Затем к нему еще на нашу голову приделали электрический двигатель. И началось.
2: Механика. Программа Николая Ушанова.
11: Здравствуйте. Электросамокат – отличный современный девайс, компактный и простой в обращении. Им легко управлять, его можно возить и в метро, он без труда помещается в лифт. Словом, сплошное удобство. Нужно лишь вовремя заряжать батареи и изредка смазывать подшипники. При этом его бюджетные модели стоят недорого, но способны развивать скорость до 30 км в час и проезжать 20 км без подзарядки. Все это делает электросамокат очень удобным в городе. Когда он только появился на улицах, а случилось это 3-4 года назад, эксперты-урбанисты предположили, что электросамокат способен решить транспортные проблемы мегаполисов. Но их ожидания не оправдались. Российские города оказались не готовы принять такой вал этого электротранспорта. Во-первых, физически. В городской инфраструктуре есть зоны для автомобилей и зоны для пешеходов, но ни в одну из них электросамокат не вписывается. А во-вторых, юридически, потому что кроме бюджетных, относительно тихоходных моделей, потребитель может выбрать экземпляры помощнее и подороже, способные развивать скорость до 100 км в час. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общественного народного фронта защиты прав автомобилистов.
12: Очевидно, что электросамокаты – это транспортное средство. Де-факто, но не де-юре. Конечно, необходимо их регулировать именно с этой точки зрения, и правительство уже дало поручение внести соответствующие поправки в ПДД. Но сейчас водитель электросамоката – простой пешеход, который просто едет очень быстро. Это, конечно, провоцирует большую несправедливость.
11: Разумеется, ведь нельзя же серьезно считать пешеходом человека, который несется по тротуарам со скоростью под сотню. В реальности законодательные органы почти урегулировали вопросы со статусом электросамокатов и прочих средств передвижения, имеющих электродвигатель еще в 2014 году. Постановлением правительства РФ в правила дорожного движения были внесены изменения, касающиеся электродвигателя. Хорошо, но к каким транспортным средствам относится электросамокат? Слушаем Петра Шкуматова.
12: В новой версии ПДД электросамокаты будут, скорее всего, ограничены по максимальной скорости движения и максимальному весу. Большие, тяжелые и скоростные девайсы будут резко ограничены в правах.
11: Выглядит это примерно так. Электросамокаты мощностью до 250 Вт относятся к велосипедам. Для управления ими не нужны водительские права. Они могут передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, а также в предусмотренных правилами случаях по обочине и тротуару. Электросамокаты мощностью от 250 до 400 Вт относятся к мопедам, чтобы ими управлять уже необходимы водительские права с категории М. Мощные электросамокаты с двигателями более 1000 Вт уже можно причислить к мотоциклам со всеми вытекающими для владельцев обязанностями. Казалось бы, вот она, правовая база. Подставляй попавший в ДТП электросамокат в зависимости от его технических характеристик под существующие категории к велосипедам, мопедам или мотоциклам и наказывай владельца. И такое разграничение представляется разумным и обоснованным. Но кто, где и когда будет осуществлять контроль за исполнением подобных правил? Откуда взять знающих специалистов? Ведь можно себе представить количество одних только электросамокатчиков в многомиллионном мегаполисе. Неужели придется создавать новый исполнительный орган, как это сделано во многих странах Европы? Вопрос.
2: Механика. Программа Николая Ушанова.
1: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории общественного транспорта. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
13: Пройдут столетия, и наши праздники,
14: и каждому дано яблоко.
15: Если звезды зажигают, значит, кому-то
16: служат. Пред нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
17: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
1: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
18: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
19: В Коране и арабских сказках «Тысячи и одной ночи» описывается чудесный город Убар с высокими башнями, сверкающими золотом и драгоценными камнями, с пышными садами прямо среди пустыни, с мудрыми алхимиками и звездочетами. Город, в котором не было бедных и несчастных. Но однажды его жители стали поклоняться чужим богам, и Аллах разгневался и наслал на Убар ветер шумящий, который бушевал 8 дней. Так великий город оказался полностью засыпан песками. Похоже на красивую сказку, вроде гибели Атлантиды, только вместо морских пучин – коварные пески. Но про Убар писали также и древнегреческие авторы – Птолемей и Геродот. А многие сведения из их книг подтвердились. Вот только где искать Убар? Или, как его еще называли арабы, Ирам Многоколонный? Долгое время это оставалось загадкой. Но в 90-х годах прошлого века американский режиссер и археолог-любитель Николас Клэб решил снять фильм о Древней Аравии. Он смог убедить научных консультантов НАСА дать добро на проведение аэрокосмической съемки территории современного Омана. Использованный для этого радар видел с орбиты не только верхний слой песка, но и его свойства и геологическую природу на довольно большой глубине. В результате на полученных фото отчетливо просматривались очертания древних торговых путей. Там плотность слоя была выше. В Лос-Анджелесе в библиотеке Хантингтона Клэб разыскал карту, составленную Птолемеем. На ней тоже были нанесены караванные пути. Сопоставление маршрутов дорог, полученных из космоса, из карты, позволило найти точку пересечения большинства из них. Там должен был находиться крупный город. В конце концов, теория подтвердилась. Из-под многометрового слоя песка показались хорошо сохранившиеся монументальные здания. Исследование почвы и остатков растительности показало, что в период расцвета Убара климат был здесь совсем иным. Регулярно шли дожди, и это позволяло жителям заниматься земледелием. Более того, рядом с городом протекали 3 реки, никакого дефицита воды. Найденная посуда и анализ ее содержимого свидетельствовали, что основой торговли убаритов были благовония, ладан и ароматические смолы. Сенсацией стала причина гибели Убара. Выяснилось, что центр города застроили над огромной известняковой пещерой. Со временем увеличившаяся тяжесть зданий и, возможно, небольшое землетрясение привели к масштабному провалу построек в пещеру. Именно после этой катастрофы в 4 веке нашей эры, в которой погибли тысячи жителей, убариты покинули город. Изменение климата и пересыхание реки лишь довершили процесс его исчезновения с лица земли. Убар поглотили пески. Так исчез великий город. Атлантида пустыни. Ирам многоколонный. Убар.
18: Старый город. Всемирная история.
20: Дай пять. Пять удивительных фактов о слонах.
21: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
20: Факт первый.
22: Слоны слышат ногами через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстояние более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
20: Факт второй.
22: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
20: Факт третий.
22: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
20: Факт четвертый.
22: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы, а в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
20: Факт пятый.
22: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.
20: Дай пять. Пять удивительных фактов о слонах.
18: Человек в кадре.
20: История одной фотографии.
23: В марте 1908 года Лев Толстой получил очень любопытное письмо.
24: Моя фамилия Прокудин-Горский. Основная специальность – фотография в натуральных цветах. Недавно я проявлял одну пластину, на которую кто-то вас снял. Результат получился плохой, ибо снимавший, видимо, плохо знаком с делом. Мои же проекции известны как в Европе, так и в России. Думается, что, воспроизводя вас в истинных цветах, в окружающей обстановке, я окажу услугу всему миру. Эти изображения вечны, не изменяются. Достичь таких результатов никакая передача красками не может.
23: Неожиданное предложение. Лев Толстой на фотосессию согласился. И уже в мае 1908 года известный русский химик, изобретатель, педагог и общественный деятель Сергей Михайлович Прокудин-Горский отправился в Ясную Поляну на целых 3 дня.
24: Мы долго беседовали и решили, что лучше всего работать на природе, где больше красок, где ярче палитра. Нашли уютную аллею среди живописных, могучих деревьев. Для съемки Толстой выбрал сапоги мягкой кожи, серо-коричневые штаны и голубого цвета рубаху. Из дома принесли удобные плетеные кресла. Лев Николаевич сел, закинул ногу на ногу и посмотрел в мою сторону. Гениально! Принял именно ту позу, о которой я только собирался его попросить. А он все сделал сам. Я же говорю, гений! Экспозиция заняла у меня всего 6 секунд, включая время, потребное для передвижения очень большой кассеты.
20: История одной фотографии.
23: Ох, лукавил господин Прокудин-Горский. Он собирался не только сделать портрет великого писателя, но и напечатать его в журнале «Записки императорского русского технического общества» в качестве особого подарка грядущему 80-летию Льва Николаевича. Так и вышло. А та самая первая и единственная цветная фотография Толстого стала популярной не только в нашей стране, но и во всем мире.
18: Человек в кадре.
25: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Внимательному и усердному Кириллу всегда нравилось собирать крошечные модели техники. За долгие годы в коллекции скопилась куча машин, самолетов и мотоциклов. Даже в больничной палате ребенок каждую минуту уделяет любимому занятию. Готовые фигурки он с радостью дарит своим героям, добрым врачам. Мальчик уверен, что с их поддержкой он непременно победит рак крови и вернется домой. В отделении онкологии 11-летний Кирилл перенес множество испытаний. Постоянные капельницы, ночи в реанимации, бесконечные курсы химии. Превозмогая боль, ребенок храбро движется к выздоровлению. Стойкая ремиссия уже достигнута. Однако лечение остановилось. У мальчика развился панкреатит. Возобновить борьбу позволит иммунотерапия, стоимость которой превышает 4 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Хайрова Кирилла. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
25: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов, включая госуслуги, во время ограничений интернета. Доклад по этой теме должны предоставить до 1 июля премьер Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Напомню, мобильный интернет в регионах ограничивают из-за угрозы атак дронов, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети. В Минцифры разработали специальный белый список социально значимых ресурсов, которые работают даже при сбоях. 165 жителей Курской области, включая 16 детей, удалось вернуть с территории Украины, заявила «Звезде» Яна Ландратова. Она добавила, что аппарат российского омбудсмена уточняет число удерживаемых курян. Также воссоединились около 80 семей, разлученных в ходе спецоперации, добавила уполномоченный по правам человека в России. В ближайшее время Ландратова планирует провести встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Встреча может состояться в ходе очередного обмена военнопленными. Основной период единого государственного экзамена стартовал сегодня. Мониторинг сдачи контролирует 9 тысяч наблюдателей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. По какой причине ребенка могут удалить с ЕГЭ и что делать в такой ситуации, в эфире «Радио Звезда» рассказал директор научно-образовательного центра Высшей школы государственного управления РАНХИКС Владимир Блинов.
2: Обычно это, конечно, попытки применить какой-то вид шпаргалок. Подглядывание куда-то. Также нарушение дисциплины элементарное, когда один ученик начинает всем другим мешать. В любом случае предусмотрены способы пересдачи. Вот единственное только какой срок, это другой вопрос. Надо работать с апелляционной комиссией. Во всех регионах есть служба по надзору в сфере образования, которая и наблюдает за точностью исполнения. Ну, туда и надо обращаться.
1: Всего для проведения экзаменов 1 июня было задействовано около 3500 экзаменационных пунктов, а также более 110 тысяч сотрудников. Злоумышленники предлагают заработать на инвестициях в ИИ-проекты, пройти платное обучение или получить удаленную работу, сообщили в МВД. На практике это часто приводит к хищению денег или персональных данных. Правоохранители фиксируют схемы, в которых людей убеждают оплатить доступ к платформам, подписки, курсы или страховые депозиты. После получения денег мошенники исчезают или требуют новые платежи. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Полковник Глинка.
2: Федор Николаевич Глинка. Русский поэт, публицист и прозаик. Потомственный офицер, участник декабристских собраний. Всматриваясь в портрет Федора Глинки, очень сложно представить этого человека, идущим в штыковую атаку. Пышные эполеты офицера и боевые ордена слабо вяжутся с почти детским лицом. Вот поэт – другое дело. Видимо, природу не обманешь. Он действительно не любил воевать, хотя все время рвался в бой. Потому что преданно любил родину. С самого детства Федор не отличался крепким здоровьем, часто болел, был хрупким и бледным. Его родители возлагали большие надежды на первый кадетский корпус в Петербурге, которым тогда руководил сам Кутузов. Они рассчитывали, что военное воспитание сделает из их нежного мальчика настоящего мужчину и укрепит его слабый организм. Ни в том, ни в другом они, кстати, не ошиблись. Ветеран трех войн умер в 93 года, по тем временам невероятный возраст. Но внешность безусого подростка Федор Глинка сохранил до самого конца. Вечные болезни, постоянные пропуски и полное отсутствие в характере милитаристских черт не помешали закончить учебу экстерном. В 17 лет Глинке вручили погоны прапорщика и отправили служить в Польшу, на родину предков. Его пехотным полком руководил прославленный генерал Михаил Милорадович. Обнаружив в юноше незаурядную эрудицию и живость ума, он взял его к себе в адъютанты. К тому времени Федор уже вовсю писал стихи.
3: Друзья, враги грозят нам боем, уж села ближние в огне, уж Милорадович пред строем летает вихрем на коне. Идем, идем, друзья, на бой, герой, нам смерть сладка с тобой.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Полковник Глинка.
2: В тот год

0: Россия вступила в антифранцузскую коалицию, чтобы заранее защитить себя от всевозрастающей мощи Наполеона. Впрочем, дальновидный замысел тогдашнего императора Александра I был не так очевиден, как стремление нашей страны помочь народам, уже воюющим с французами. Глинка написал письмо брату, которое хорошо иллюстрирует его отношение к этой войне.
1: Солдаты были бодры, но на лицах их изображалась горесть. Ты знаешь, любезный друг, привязанность русских к своему отечеству, и потому можешь судить, с каким чувством переступали они за пределы своей империи. Но мы идем на помощь австрийцам. Хранить дружество с соседями, помогать ближним и защищать утесненных было священным обычаем России.
0: В первой же своей битве Федор Глинка чуть было не погиб. Под Амштеттеном его бригада пришла на выручку князю Багратиону. Русские стояли в лощине у леса и не были заметны врагу. Поэтому командующий отдал приказ ружей не заряжать, а встретить неприятеля прямо грудью и холодным ружьем, то есть в штыковую. Глинка был поражен хладнокровием наших солдат.
1: Здесь в первый раз увидел я твердость русских. Ни один не показал даже и виду обратиться назад.
0: Возвращаясь с задания, Федор Николаевич обронил свою шпагу. Хотел было бросить ее совсем, но какое-то предчувствие остановило. И лишь только он слез с коня, как вражеский снаряд просвистел над головой его лошади, и она вся затряслась, как лист. Потом были затяжные бои.
1: Всякий день в перестрелке с неприятелем, и часто дня по два и более, без хлеба, питаясь одними картофелями. Наконец, 28 октября пришли в Кремс, того же вечера сожгли большой мост на Дунае, и теперь думаем быть спокойными.
0: Но ожидаемого покоя не вышло. Жестокое сражение при Кремсе 19-летний Федор Глинка запомнил на всю оставшуюся жизнь. Пройдут годы, и он напишет такие строки.
1: «Там призрак гибели над юношей носился, и гаснул мой безоблачный рассвет. И с жизнью молодой на утре ранних лет едва я в бурях не простился».
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
3: Полковник Глинка.
0: Та военная кампания против Наполеона для коалиции закончилась печально. Поражением под Аустерлицем. В этой битве Федор Глинка тоже участвовал. Потом вернулся на родину и ненадолго ушел в отставку. Причиной стало вновь пошатнувшееся здоровье. Он поселился в своем имении под Смоленском. Много путешествуя по стране, всюду сравнивал русский уклад с европейским. И сравнения эти были почти всегда не в пользу Старого Света. В России его восхищало все, если это не касалось несправедливости по отношению к слабым. Возможно, этот идеализм впоследствии сделает его одним из декабристов. Но сейчас он созерцал природу, записывал фольклор, наслаждался речами простых мужиков и очень огорчался, когда видел, как мало ценит высшее общество всю самобытность Руси.
1: «О, народ мужественный! Народ знаменитый, сохрани навеки свою чистоту во нравах, сие величие в духе, сию жаркую любовь к хладной родине своей. Будь вечно русским, как и был и будешь в народах первым».
0: В состоянии мирного покоя прошло 5 лет. До тех пор, пока над страной не загорелась печально известная комета, предвестница новой беды. Еще одной войны с Наполеоном. Словно предчувствуя большой пожар, Глинка написал тогда:
1: «Нет, русские не выдадут земли своей. Не достанет воинов, всяк из нас будет одной рукой водить саху, а другую — сражаться за Отечество.
0: Про себя он не соврал и в других не ошибся. Получив от своего старого командира приглашение вернуться к нему в помощники, офицер Федор Глинка не раздумывал ни дня. Собрав вещи, он поехал на фронт. По пути своими глазами видел, как встали в ополчение и женщины, и дети, как неприветливо встречали врага опустевшие села, видел ужасную гибель древнего Смоленска. И с острой болью описал это для нас.
1: Тучи бомб, гранаты чиненных ядер летели на дома, башни, магазины, церкви. Все, что может гореть, запылало. Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, гром пушек, кипящая ружейная пальба. Стук барабанов, вопль старцев, стоны жен и детей. Вот что поражало слух и что раздирало сердце.
0: Воспоминания Федора Глинки изобилуют деталями. Читая их, живо представляешь, как все было, словно смотришь кино. Он, скрипя сердце, описывает кошмары войны и с гордостью говорит о русском народе, что в едином порыве поднял на вилы и выгнал прочь непрошенных жестоких гостей. Вместе со своим полком Глинка тоже гнал французов и дошел до самого Парижа. Еще не раз бывал на волосок от гибели. Но о собственных подвигах в его дневниках нет ни слова. За них говорят боевые ордена, почти что 30 крупных сражений и тот факт, что за сравнительно недолгий срок хилый и болезненный мальчик вырос в сильного и отважного офицера.
1: Друзья, не ново нам с зарями бесстрашно в жаркий бой ходить, стоять весь день богатырями и кровь врагов как воду лить. Идем, идем, друзья, на бой. Герой, нам смерть сладка с тобой.
3: Полковник Глинка.
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Пятилетний Максим не гулял на улице с декабря. Он вынужден лежать в больничной палате сутки напролет. Уже целый год мальчик борется с опухолью центральной нервной системы. Раковые клетки покрывают головной и спиной мозг практически целиком. Максим перенес около 14 различных операций. Врачи снова и снова спасали ребенка от скопления жидкости в черепе и приступов эпилепсии. Когда-то активный, подвижный малыш теперь угасает на глазах. Вместо игр с друзьями в детском саду он проходит очередной курс высокодозной химиотерапии. Лечение нельзя прекращать ни на минуту. Максим рискует полностью потерять слух. Не допустить самого страшного позволит специальный препарат. Его стоимость более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Иванова Максима. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Сегодня день Северного флота России.
1: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
2: Военно-морское вооружение и военная техника.
1: Классификация.
2: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень».
1: Название.
2: К-560 «Северодвинск». Атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» поступила на вооружение российской армии в 2014 году и вошла в состав Северного флота. Субмарина предназначена для уничтожения подводных и надводных кораблей противника, а также для поражения вражеских береговых целей. Водоизмещение подлодки — 9500 тонн. Длина корабля — 120 метров. Максимальная скорость подводного хода — 57 километров в час. Предельная глубина погружения — 600 метров. Экипаж субмарины — 85 человек. Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Впервые в истории российского флота торпедные аппараты субмарины расположены за отсеком центрального поста. Это позволяет разместить на носу корабля крупногабаритную гидроакустическую антенну. На вооружении атомной подводной лодки «Северодвинск» 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также новейшие сверхзвуковые крылатые ракеты вертикального взлета «Оникс» и «Калибр». Они способны поражать любые вражеские цели на расстоянии до 20 километров. Многоцелевая атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск».
1: Арсенал. Оружие, которое вас защищает.
3: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
4: Имя на карте. Мурманск. Памятник Валентину Пикулю. Сквер возле школы номер 1 на улице Буркова. Отсюда с высоты открывается неплохой вид на Мурманск. Здесь, в сквере, на большой валун присел отдохнуть отлитый в бронзе Валентин Пикуль. Писатель задумчиво смотрит на город, в котором мальчишкой служил во время войны и который искренне полюбил.
5: Имя на карте.
4: Его популярность была так велика, что за новинками Пикуля у книжных магазинов с вечера выстраивались огромные очереди. И если счастливчику удавалось купить новую книгу, то после прочтения она расходилась по друзьям-товарищам, и ее зачитывали до дыр. Читали жадно, взахлеб, с упоением. Пикуля перевели на 32 языка. А общий тираж его книг составил более 500 000 экземпляров.
5: Имя на карте.
4: В 1941 году Валя окончил 5 класс и вместе с матерью приехал на каникулы к бабушке в Ленинград. И началась война. 13-летний мальчишка с трудом пережил первую, самую тяжелую блокадную зиму. Тушил на крышах бомбы зажигалки, замерзал, голодал, болел цингой. Весной 42-го их с мамой вывезли по дороге жизни на Большую Землю. А потом они вернулись домой, в Молотовск. Так тогда назывался Северодвинск. Там отец Вали служил комиссаром Беломорской военной флотилии. Но очень скоро жизнь будущего писателя круто изменилась. Он вспоминал.
6: День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался. Я убежал из родительского дома.
4: Он поступил в школу «Юнг» на Соловецких островах. И уже через год 15-летний рулевой сигнальщик Пикуль служил на Северном флоте на эскадренном миноносце «Грозный». Всемирную славу Валентину Пикулю принесли его исторические романы и миниатюры. Но любовь к морю и к северу он сохранил навсегда, на всю жизнь. Он видел страшные немецкие налеты на Мурманск. Труд портовых рабочих под бомбежками. В штормовом океане сопровождал морские конвои с грузами от союзников. Терял боевых товарищей. В 16 лет стал седым. У него было всего 5 классов образования. Но лучшим университетом для Валентина Пикуля стала сама жизнь.
5: Имя на карте.
4: Труд писательский – нелегкое дело. Пикуль всего себя отдавал работе. Писал много, порой забывая про сон. Понятно, какими обидными казались ему нападки критиков и желчные брызги завистников. Недоучка, 5 классов образования, какой из него писатель? И тогда бывший юнга, рулевой сигнальщик со эскадренного миноносца Грозный, вздыхал, расправлял плечи и с улыбкой вспоминал:
6: Баренцево море очень красивое море, только его трудно полюбить. Для начала оно из тебя 10 душ вымотает.
4: И добавлял, обращаясь к жене:
6: поедем на север. Там так прекрасно. И люди там такие душевные, добрые.
4: Мурманск. Памятник Валентину Пикулю.
5: Имя на карте.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости финансов. Социальный фонд предоставляет около 40 мер поддержки семьям с детьми. По данным пресс-службы учреждения, максимальное пособие по беременности теперь составляет 955 тысяч рублей, материнский капитал 729 тысяч на первого и 960 3 тысячи на второго и последующего детей. С 1 июня введена ежегодная выплата работающим родителям 2 и более детей. Студенткам пособие по беременности увеличено в 4 раза, в среднем до 100 тысяч. Новая программа кредитования малого и среднего предпринимательства начнет действовать уже с июля. Она включает ставку, равную ключевой. О мерах поддержки рассказал вице-премьер Александр Новак.
2: Мы делаем и помогаем бизнесу, предоставляем доступные финансы с приоритетом на производство. В этой части запустили льготные инвестиционные кредиты под ключ минус 3,5% для малого и среднего бизнеса. В первую очередь для приоритетных отраслей – это обработка, гостиничный бизнес, информационные технологии, научно-техническая деятельность и креативные индустрии. На этот год лимит 50 миллиардов рублей. А с июля совместно с банками корпорации МСП запускаем новую программу кредитования на текущие цели. Здесь лимит до 150 миллиардов рублей и ставка равна ключевой.
1: Кроме того, для малого и среднего бизнеса установлена квота в закупках крупнейших заказчиков на уровне 25%. Банки стали урезать суммы по заявкам на ипотеку, следует из данных Центробанка. Ранее средняя сумма по запрошенной суде составляла чуть более 6 миллионов рублей, а согласованная лишь 4 миллиона. В свою очередь, ставки по ипотечным кредитам могут снизиться. Об этом рассказал председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
3: Ключевая ставка снизится, как я уже сказал, да, к концу года до 10-11%. Соответственно, ипотечные кредиты могут снизиться ниже 15%, ну, по крайней мере, и больше 15% будут, соответственно, люди будут охотнее брать ипотечные кредиты, и тогда она оживет.
1: Уточняется также, что сократилась и сама доля одобрений по ипотеке. В конце прошлого года банки одобряли только треть заявок. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. С начала летнего сезона у бизнеса появились новые обязанности. Так, с 1 июня в очередной раз расширен список товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе «Честный знак». Теперь код обязан наносить и на кофе с цикорием. По словам авторов инициативы, это должно защитить покупателей от подделок и продуктов низкого качества. Кроме того, запущен СПОТ – система подтверждения ожидания товаров. Она предназначена для контроля за ввозимыми в Россию товарами из стран Евразийского экономического союза. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
6: Не читал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной войны это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя. За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 1994 году медаль за отвагу была вновь введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости. Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и 7 дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. За мужество и храбрость рядовой Нечай был награжден медалью «За отвагу».

0: Адмиралы русского флота. Николай фон Эссен.
1: Сильный, волевой, очень дисциплинированный человек. Он не любил праздности, всегда действовал неординарно, иногда вопреки уставу и приказам высшего командования. Вот, к примеру, фрагмент обращения адмирала фон Эссена к личному составу.
2: Поздравляю Балтийский флот с великим днем, для которого мы живем, которого ждали и к которому готовились.
1: Вроде бы ничего особенного. Но поздравляют-то с победой. А Николай Оттович с чем поздравил своих подчиненных? С началом Первой мировой войны. Вот так. Приказ подписан 1 августа 1914 года. Почему он так сделал? Потому что был абсолютно уверен в собственных людях, в их стойкости и отваге.
2: Флот существует только для войны. И потому все, что не имеет отношения к боевой подготовке, должно быть отброшено как не только ненужное, но и вредное.
1: Адмирал Эссен регулярно проводил военно-морские учения. Его экипажи действовали слаженно, оперативно. Каждый матрос знал свое место и задачи. Бывало, что флотоводец ругался, воспитывал, а вот хвалил опять-таки по-особому. Любимая фраза для отличившегося.
2: Эх, молодец! Не боится ни моря, ни начальства.
1: Николай Оттович фон Эссен считал себя учеником адмирала Макарова, героя русско-японской войны. А потому на всю жизнь запомнил девиз своего прославленного наставника. В море – дома. Неудивительно, что личный состав Балтийского флота тренировался в любое время года, в любую погоду, и даже ночью моряки плавали без лоцманов.
2: Я говорил вам постоянно и повторяю еще раз. Учиться только тому, что нужно на войне.
1: Война решается боем. Так говорил он. Его приказы по флоту всегда были точными и понятными для всех.
2: С этого дня каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю к одной цели – защищать Родину от посягательств врага и вступать в бой с ним без колебаний. Думая только о нанесении противнику самых тяжелых ударов, какие только для нас возможны. Пусть каждый из вас напряжет все свои силы, духовные и телесные, приложит все свои знания, опыт и умения в день боя, чтобы все наши снаряды и мины внесли бы гибель и разрушение в неприятельские боевой строй и корабли.
0: Николай фон Эссен. Адмиралы русского флота.
3: Слова особого назначения.
4: Портупея. Слово, с которым часто возникает путаница. Многие так называют любые ремни снаряжения, а это неправильно. Портупея используется только для ношения холодного или огнестрельного оружия. Все остальное – баловство, а не портупея. Слово это пришло в русский язык от двух французских слов «порте» – «носить» и «эпе» – «шпага». Такое приспособление для ношения оружия использовали еще древние римляне. С тех пор портупея, по сути, почти не менялась. Она представляет собой плечевой ремень из ткани или кожи, похожий на тот, на котором сейчас носят сумку через плечо. Длину специально отлаживали так, чтобы рукоять шпаги или сабли четко ложилась в опущенную вдоль туловища руку. Внешний вид портупей у офицерского состава и рядовых отличался. В парадном костюме командиров портупея, как и оружие, была больше декоративным украшением мундира. Тканевая, с золотой вышивкой. У рядовых же солдат всегда в почете была надежная, крепкая кожа. В русской армии в 19 веке портупею называли темляком и крепили на правом плече с помощью погона, который застегивался поверх плечного ремня. На этом ремне носили шпагу или саблю, а затем пистолетную или револьверную кобуру. Позже портупея из простого ремня превратилась в целую систему ремней, которые закреплялись крест-накрест и предназначались уже не только для оружия, но и, например, для походных ранцев или планшетов. Менялась военная форма, менялось оружие, и только портупея по-прежнему остается с военными. Удобная, прочная, незаменимая. Портупея. Слово особого назначения.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Пираты в античности. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Сегодня день Северного флота России.
1: 21 декабря 1968 года со стапелей завода в Северодвинске спустили на воду уникальную подводную лодку. Проект 661 «Анчар». Это событие стало знаковым не только для экипажа, но и для всей страны. Во время ходовых испытаний лодка сумела развить под водой невероятную скорость – 44,7 узла, почти 83 километра в час. Мировой рекорд, который не побит и по сей день.
0: Экипаж.
1: Корпус лодки сделали из титанового сплава. В 60-е годы прошлого века ни в одной стране мира еще не умели работать с титаном. Советские ученые научились. Мало того, при проектировании лодки конструкторам запретили использовать уже освоенные, но устаревшие приборы, автоматику и оборудование. Новому кораблю только новые технологии. Эти обстоятельства повлекли за собой кратное удорожание работ. Неудивительно, что впоследствии за дороговизну изготовления лодку окрестили «золотой рыбкой».
0: Техническая справка. Атомная подводная лодка второго поколения проекта 661 «Анчар». Изготовлена в единственном экземпляре в 1968 году. Частично утилизирована в 2010-м. Имя по кодификации НАТО – ПАПА. Предназначалось для борьбы с авианосными группами противника. Вооружение. 10 крылатых ракет «Аметист» с возможностью подводного старта впервые в мире. Длина лодки – 107 метров. Ширина – 11. Экипаж – 80 человек.
1: Испытание под водой – это всегда риск. Ускорение было сумасшедшее. На старте всех в центральном посту откинуло назад, как в электричке. Быстрее, быстрее, еще быстрее. И вот максимальная скорость 44,7 узла. Отсеки ощутимо трясло. Вибрация. И уже не шум, а грохот, обтекающий корпус воды, доходил децибелов до 100. Разговаривать было невозможно. На малейших изменениях курса палуба кренилась так, что люди еле держались на ногах. Это был даже не крен, а настоящий авиационный вираж. Итак, 12 часов на предельных режимах хода. После всплыли, перевели дух, подышали, успокоились.
0: Экипаж.
2: Золотые слова вовремя сказаны.
0: Командная работа.
1: Через год скорость золотой рыбки пригодилась в боевом походе. Лодка К-162 обнаружила в Атлантике ударный авианосец США «Саратога». И несколько дней преследовала его, несмотря на то, что американский корабль шел на максимальной для себя скорости в 30 узлов. Командир К-162 Юрий Голубков вспоминал, что преимущество в скорости позволяло занять любую удобную позицию для атаки. Советские подводники могли уничтожить авианосец первым же залпом. К-162 долгое время находилась в опытной эксплуатации. Экипажу приходилось нелегко. Часто случались аварии. Но люди оказались прочнее титана. Выдержали все. Многие технологии, впервые примененные на 661-м проекте, легли в основу подводных лодок следующих поколений и отлично работают в 21 веке.
0: Экипаж.
3: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Экспедиция особого назначения. 5 августа 1940 года из города Полярный стартовала экспедиция особого назначения. Подводной лодкой «Ща-423», которая раньше была приписана к Северному флоту, решили усилить Тихоокеанский флот. Но для этого надо было сделать длительный и опасный переход по Северному морскому пути через арктические льды. Из воспоминаний командира подводной лодки «Ща-423» капитана третьего ранга Ильяса Зайдулина. Шквальные ветры и снежные заряды снижали видимость до нулевой. Внутри корпуса стоял страшный скрежет и грохот от трения и ударов о льдины. Такое впечатление, что рядом взрывались глубинные бомбы. Экспедиция особого назначения. Официальное название – «Эон-10». Состав экспедиции – подводная лодка «Ща-423», ледокол «Ленин», ледорез «Федор Липке», водный транспорт «Александр Серов», теплоход «Волга». По чистой воде подводная лодка «Ща-423» шла самостоятельно, а через проливы – в сопровождении ледокола. Ледяные глыбы наползали на корпус кораблей, угрожая перевернуть их. Всем свободным от вахты морякам приходилось расчищать узкую обледеневшую палубу. Из-за столкновения с многолетними льдами транспорт «Серов» потерял несколько лопастей грибного винта. Личному составу экспедиции пришлось в бухте Тикси перегружать имущество экспедиции на теплоход «Волга». За мысом Дежнева экспедиция попала в 9-бальный шторм. Волны захлестывали рулевую рубку. Несколько раз корабли были на грани затопления. 17 октября 1940 года подводная лодка «Ща-423» достигла Владивостока. За время экспедиции она преодолела 8 морей и 2 океана. Прошла 7000 километров. Личный состав «Ща-423» вошел в историю. Впервые подводная лодка сумела пройти Северный морской путь за одну навигацию.
3: Личный состав.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
7: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Главнокомандующий военно-морским флотом Александр Моисеев поздравил командование, личный состав частей, соединений и объединений, экипажи кораблей и ветеранов с 293-й годовщиной со дня основания Северного флота. Он отметил, что сейчас морские пехотинцы-североморцы показывают храбрость и высокое боевое мастерство в зоне спецоперации. А Северный флот, подчеркнул адмирал, представляет собой мощную, сбалансированную группировку сил и войск, имеющую в своем составе ядерные силы. Экипажи кораблей и подводных лодок успешно выполняют поставленные задачи в мировом океане. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне спецоперации наши бойцы ликвидировали 1335 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиационных бомб и более 230 беспилотников самолетного типа. Катера Балтийского флота приняли участие в межведомственных тренировках по отражению атак беспилотников в море. Взаимодействие отрабатывали вместе с управлением ФСБ России, МЧС и Росгвардии. На первом этапе экипажи катеров проверили систему связи и информационный обмен с экипажами катеров других ведомств. На втором отработали действия по обнаружению и распределению целей для их гарантированного поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки. На одном из полигонов в Екатеринбурге завершились шестые соревнования спецподразделений «Вызов». В состязаниях определяли умение стрелять из пистолета, ружья, штурмовой и снайперской винтовок при штурме, освобождении условных заложников, эвакуации раненых с поля боя и при прохождении полосы препятствий. Ситуации в соревнованиях были приближены к боевым, рассказал участник одной из команд Владимир Селищев.
2: Нагрузка очень много, нужно быстро соображать, принимать решения командные. Ну и командный дух очень много зависит от этого. На всех этапах, на всех моментах, то есть и переноска раненых, и переноска ящиков, боеприпасов, также стрельба, так как сейчас очень много дронов, коптеров, нужно очень хорошо, быстро стрелять.
1: В общем зачете чемпионом стала команда «Росгвардия», второе место у команды Центрального военного округа, третье у стрелковой команды «Москва». В Центральном академическом театре Российской армии завершился международный фестиваль армейского творчества «Аванпост». Он объединил более 2000 артистов из 27 профессиональных и самодеятельных творческих коллективов вооруженных сил. Специальный гость – академический ансамбль песни и танца вооруженных сил Республики Беларусь. Выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Помните пиратов из приключенческих романов? Кровожадные разбойники, которые боялись только черной метки. С попугаем на плече они бороздили моря под флагом с черепом и костями. Грабили суда и зарывали в землю несметные сокровища. Йо-хо-хо! И бутылка рому! Но так ли все было на самом деле? Всю правду о пиратах расскажет профессор школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Пираты в античности. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте. Разговор о пиратстве хорошо начать с определения. Пиратство – это морской разбой, то есть насильственный грабеж без санкций государства, как правило, в открытом море. И мы понимаем, что здесь важна частная собственность. Как только она появилась, появились и способы ее передачи. Законные – торговля, обмен, дарение и незаконные. Разного рода насильственный отъем, в частности, пиратство. Поэтому понятно, что пиратство появилось примерно одновременно с морской торговлей по следующему принципу. Если ты сильнее, выступай как пират, то есть ограбь. Если ты слабее, постарайся найти того, кто тебя защитит. Ну, а если силы примерно равны, вот тут-то и будем торговать. И важно еще сказать, что в древнем мире, в античности, экономика была аграрная. Аграрное – это значит, что в основном там производили сельскохозяйственную продукцию, и для этого что нужно было? Земля и люди. То, на чем производить, да, и с помощью кого производить. Поэтому как можно было стать богаче? Попытаться захватить больше земель и больше людей. Это был такой единственный экстенсивный способ. И, следовательно, у нас государства между собой находились в таком постоянном динамическом конфликте. Они постоянно пытались друг у друга отвоевать территории или хотя бы людей, и получалась следующая история. Нужно государство как-то защищать от окружающей действительности. Государства точно так же действовали. Если было сильное государство, оно подминало под себя соседей, слабое искало защиты, но какие-то примерно равные государства, они между собой договаривались. И, собственно, если мы говорим про оборону, важно сказать, что экономически это общественное благо. Что это значит? Это значит не соперничество в потреблении от того, что я нахожусь в государстве на территории, которую охраняет армия, это не значит, что кому-то другому не достанется той же самой обороны, нет, достанется в таком же количестве. И это, кроме того, неисключаемость. Если я не заплатила за это благо, то нельзя сделать так, чтобы кусочек, на котором я живу, не защищали, а все вокруг защищали. Не получится. Поэтому, естественно, с общественными благами есть такая проблема в экономике, их очень сложно финансировать на добровольных началах. Их можно финансировать только если у нас какая-то маленькая община, вот мы договорились между собой, мы все друг друга знаем, мы честно их финансируем. Как только община разрастается в большое государство, все. Тут приходится их финансировать.

0: оперировать за счет, как правило, налогов. То есть мы включаем функцию государства. Древние государства у нас, собственно, не имели больших таких налоговых поступлений, поэтому для них пираты были важным источником обороны. То есть изначально по-гречески пейратис – это искатель приключений, это человек, которому хочется чего-нибудь эдакого в своей жизни. И, например, в Афинах было общество пиратов, у него было регламентированное членство и обязанности по защите Афин от набегов соседей. При этом сами члены этого общества прекрасно совершали набеги куда-нибудь вокруг и приносили какую-нибудь добычу в Афины. То есть получалось, что они тем самым, собственно, были как бы своими пиратами. При этом, естественно, чужие набеги воспринимались как нечто плохое, но в целом вот это пиратство было встроено в жизнь античности, и, например, у Гомера в «Одиссее» мы читаем описание каких-то совершенно пиратских набегов, которые воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. А тут все идет по плану. Если же государства были примерно равносильными, то они своих пиратов уже пытались объединять. И мы можем найти в истории такие договора между городами и государствами, которые как будто под копирку написаны. Например, Кноса и Телиса или Эантии и Халея. Это примерно 4 век до нашей эры, и они договариваются. Вот мы, значит, друг против друга операции не совершаем, мы помогаем друг другу отражать нападение соседей на нас, и мы при этом планируем совместные или какие-то отдельные операции против других государств вокруг, ну и добычу потом по каким-то правилам делим. Кроме того, была еще такая история, когда какие-то очень сильные группы пиратов, они просто начинали заниматься рэкетом и говорили, вот если вы хотите тут спокойно торговать, проплывая мимо нас, вы нам, пожалуйста, заплатите, а мы в ответ на это гарантируем вам безопасность. То есть вот это общественное благо безопасности торговли, оно превращалось в такую услугу по сопровождению безопасному, которую предоставляли частные лица. И, например, был такой пират Поликрат Самоский, который, собственно, считался одним из таких удивительных неофициальных правителей, которому завидовали многие реальные главы государств, настолько он, по слухам, был богат и командовал огромным флотом, что позволяло ему, собственно, вот сопровождать торговлю в регионе. Чуть позднее был Италийский союз, который тоже оказывал услуги по сопровождению торговли, в том числе и на море. И, по сути, это были, ну, такие узаконенные или самоузаконившиеся пираты, которые решили извлекать выгоду из того, чтобы уже не нападать и отбирать, а, собственно, помогать людям более спокойно торговать.
1: Пираты в античности. Область знаний.
0: Что еще важно сказать относительно пиратства в древности? Первым видом пиратства, по всей видимости, было береговое пиратство. И это было пиратство не совсем в том виде, которое мы обычно представляем. Но, тем не менее, оно тоже имело долгую историю. Это было так называемое береговое пиратство, когда нападение осуществлялось парадоксальным образом с суши на море. То есть кораблю подстраивали какую-то ловушку, какую-нибудь отмель, и этот корабль, соответственно, попадался, садился на мель, и в результате получалось, что с суши на него внезапно нападали хорошо организованные люди, которые, ну, собственно, изымали ценности с этого корабля, а иногда могли и весь корабль, собственно, себе увезти. Причем надо заметить, что это не только морское пиратство. Таким было и пиратство речное, и, например, на Руси довольно долго, и еще там и в 17, и в 18, да и в 19 веке оно встречалось. На реке было еще легче, чем в море, устроить какую-то небольшую тонкую помеху, которая не будет заметна даже опытному лоцману, и, собственно, тут-то в каком-то узком месте на ценный груз и напасть. Поэтому первое пиратство вот такое береговое, но постепенно появлялся и ответ в обратную сторону, когда пиратство было как раз с моря на сушу. Вот тут это как раз то, что мы видим в истории с Одиссеем. Одиссей рассказывает о том, как он нападал с товарищами, кого-то грабил и вот сожалеет, что вовремя они не убежали. Это уже, соответственно, тоже пиратство недалеко от суши. То есть все это происходит такими прибрежными историями. И как раз здесь у нас пираты как защита от таких внезапных нападений очень важны. И только потом появилось пиратство в открытом море, которое мы, конечно, больше ассоциируем с пиратством в современном мире. Оно появилось по мере развития технологий, когда корабли стали плавать дальше, дольше, и, соответственно, могли находиться длительное время в открытом море и вести какие-то боевые действия друг против друга. В этом смысле у нас получается, что пираты, ну, вот постепенно свою функцию такого общественного блага продолжали выполнять до тех пор, да, пока они, ну, для своего государства были значимыми защитниками. Но постепенно что происходило? Какое-то государство выделялось как такое более крупное, которое постепенно, да, распространяло свою власть на все большее количество соседей. И для такого государства уже, опять же, работала логика того, что все, кто играет против меня, это чужие, это враги, и, соответственно, менялось само мышление такого государства, что приемлемо в экономической практике, а что нет.
1: Область знаний. Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
3: Пираты в античности. Рассказывает профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
1: Область знаний.
0: Те истории с пиратами, которые мы видим в «Одиссее» у Гомера, когда это, ну, такая нормальная практика, сегодня ты напал, завтра на тебя напали, ну, в общем, все так делают, она ставится под сомнение, когда возникает Древний Рим, как мы сейчас его называем, который просто становится достаточно большим для того, чтобы уже собрать достаточно мощный флот и с помощью этого флота начинать противостоять пиратам всерьез. Получается, что Рим функционирует в окружении других, более мелких государств, для которых все еще действует предыдущая логика, что, ну, мы все так живем, ты нападаешь на нас, мы на тебя, кто сильнее, тот и прав, и, так сказать, не очень понятно, чего же ты тут пытаешься какие-то новые порядки навязать. А Рим-то что навязал? Он, собственно, объявил пиратов hostes humani generis, то есть врагами рода человеческого. Не просто врагами конкретно, да, римской державы, а в целом врагами рода человеческого. И вот именно римляне, из того, что мы знаем, они ввели смертную казнь за занятие пиратством, которое продержалось очень длительное время. Более того, римляне ввели огромные штрафы за содействие пиратам, за укрывательство пиратов. То есть, по сути, сделали занятие пиратством очень-очень сложным. И как пример, да, откуда вообще появилась такая яркая борьба с пиратами, вспомним о том, что киликийские пираты как-то решили просто перехватить поставки продовольствия в Древний Рим. А надо понимать, что Рим как раз себя продовольствием не обеспечивал полностью. Это была уже слишком большая крупная держава, которая полагалась на преимущественно импорт, в частности, зерна. И еще здесь важно оговориться, считается, что в Риме существовал обычай аннуны, когда все взрослые римляне мужского рода имели право, ну, условно говоря, на некий паёк от государства по умолчанию. Паёк этот был преимущественно в виде, собственно, хлеба, и поэтому проблемы с поставками зерна грозили просто не только голодом, но и большими социальными волнениями и, собственно, нарушением всего уклада римской жизни. Поэтому, когда киликийские пираты, собственно, ограничили поставки хлеба в Рим, стало понятно, что с ними надо бороться и бороться всерьез. И вот тут Рим как раз проявил свою военную мощь. В довольно короткие сроки Помпей собрал порядка 500 кораблей до там буквально 10 тысяч людей, которые готовы были отправиться на борьбу с пиратами. И в результате большой, хорошо спланированной, по единому плану проведенной военной операции мы получили, что примерно 1300 пиратских кораблей были потоплены, еще порядка 400 были реквизированы, и Помпей, по сути, выставил пиратам некий ультиматум. Было сочтено, что вот прямо сейчас там кого-то успели казнить и так далее, а тех, про кого доподлинно не было известно, что они пираты, им выставили ультиматум. Вот либо вы это бросаете, либо, ну, собственно, мы вас все равно поймаем и казним. То есть сильное государство, оно объявило пиратов откровенно чужими, откровенно враждебными и могло уже позволить себе такую серьезную кампанию по защите своих рубежей уже каким-то таким организованным флотом. Соответственно, у нас получается, что в течение не очень даже длительного периода времени пираты меняли свои роли. Они были то своими, и причем своими хорошими, которые обеспечивают защиту, которые пополняют казну, вполне себе уважаемые члены общества, то они становились буквально изгоями. И это наблюдается, в принципе, в течение всей истории пиратства, что когда государство относительно слабое, здесь возникает очень много свободы в том, считать ли пиратов однозначно злодеями и врагами рода человеческого, или все-таки пираты делают что-то полезное. А как только появляется сильное государство или несколько сильных государств, соответственно, пираты превращаются в тех, с кем лучше дела не иметь.
2: Пираты в античности.
4: Область знаний.
0: Но что еще важно сказать про древний мир и пиратство? Пираты, как мы понимаем, в основном действовали методом набегов с моря на берег. Несколько меньше было операций в открытом море. То есть пиратство было близко к берегу. И очень важно было, что корабли, ну, их дальность хода была ограниченной. Прямо скажем, они сильнее зависели, конечно же, от погодных условий, от многих других историй, и поэтому пиратские действия, они должны были быть на относительно небольшие расстояния, либо они должны были иметь возможность регулярно заходить в какие-то гавани для того, чтобы починить корабль, переждать непогоду, пополнить запасы пресной воды и так далее. То есть была очень важна инфраструктура. И пока у нас все полагались так или иначе на пиратов, получалось, что инфраструктуру предоставляли сами вот эти вот государства, которые радостно приветствовали своих пиратов, да, и позволяли им совершенно спокойно обслуживать свои корабли, сбывать добычу и так далее. А вот когда у нас появилось большое государство, когда появился Рим, который стал противопоставлять себя всем остальным государствам, собственно, уже остальные государства, те, которые не вступали в какие-то союзы с Римом, а наоборот пытались себя ему противопоставить, они вот эту инфраструктуру для пиратов как раз и начали предоставлять. Это были не только гавани, где можно было корабль починить, и не только возможность пополнить какие-то запасы, но и, собственно, рынки, на которых можно было сбывать добычу, в первую очередь рабов. Например, Финикия славилась, хотя и печальным образом, своими рынками по работорговле. И, кроме того, вот эта потребность пиратов быть как-то незаметными, она приводила к тому, что они очень хорошо изучали побережье, течение, ветра. То есть они собирали большую базу данных, которая передавалась, да, из поколения в поколение и была очень важной. А они собирали информацию о том, как меняется рельеф местности, и все это накапливалось. И, кроме того, они еще вносили большой вклад в развитие прогресса, в развитие технологий с точки зрения построения кораблей и, собственно, морской навигации и ведения, конечно же, морского боя. То есть пираты, помимо того, что когда они свои, это вроде бы как хорошо, это еще и те люди, которые накапливали определенные знания, помогали совершенствовать технологии и тем самым, в общем, вносили некоторый вклад в общий экономический прогресс.
3: Рассказывала профессор Школы вычислительных социальных наук Европейского университета в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Юлия Выметнина.
4: Область знаний.
3: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Традиционные семейные ценности – это важнейшие вещи, которые объединяют российское общество. Об этом заявил Владимир Путин. Президент говорил об этом сегодня на церемонии вручения ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава».
3: Своим жизненным выбором вы вновь доказываете, нет ничего важнее подлинных семейных ценностей. Именно они дают самую надежную опору, и нет для человека счастья большего, чем быть родителем. Изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети. Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество.
2: Президент добавил, что число многодетных семей в стране растет, и власти стремятся создавать условия для того, чтобы их стало еще больше. Капитан танкера «Тагор», задержанного в ВМС Франции в Атлантическом океане, подтвердил российское гражданство. Это произошло после его многократного отказа подчиняться требованиям французских военных, сообщил прокурор республики Стефан Келенберже. На борту судна, которое следовало из Мурманска, находится 23 человека. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал захват незаконным и граничащим с пиратством. По его словам, Россия будет принимать меры по защите своих грузов в морских перевозках. Инспекторы выявили серьезные нарушения на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях. По итогам проверки доступ на рынок России сохранили лишь две компании. Со 2 июня Россельхознадзор приостанавливает ветеринарную сертификацию продукции остальных поставщиков до урегулирования ситуации. Товары экспортеров будут ввозиться только при строгом лабораторном контроле. Более 300 тысяч раз граждане обратились к сервису «Отдых и оздоровление детей» на портале госуслуги за полгода. Об этом рассказали в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрий Григоренко. Сервис включает свыше 9 тысяч лагерей и санаториев, помогает подобрать учреждения и получить информацию о господдержке. До конца года базу планируют расширить до 40 тысяч учреждений. И первую в России генетически идентичную четверню девочек выписали из роддома в Санкт-Петербурге. Вероятность рождения таких монохориальных тетраамниотических близнецов – один случай на 17 миллионов. Девочки появились на свет 2 апреля, к выписке набрали до 3300 граммов. Губернатор Александр Беглов поздравил молодую семью и вручил ключи от автомобиля. Родители получили статус многодетных, материнские капиталы и земельный участок. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек и время. Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывшей в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
2: Человек и время.
1: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
2: Человек и время.
3: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
4: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: «12 стульев». Троны – символы власти.
6: Золото обладает волшебной силой. Этот благородный металл олицетворяет собой царственность и богатство. Императоры и правители Востока часто заказывали себе золотые церемониальные кресла, как символ величия. Чем роскошнее трон, тем могущественнее выглядел монарх.
7: Пекин. Запретный город Гугун. Самый большой в мире дворцовый комплекс площадью 72 гектара. Он построен в 1420 году. Именно отсюда на протяжении 5 веков Поднебесной правили 24 императора династии Цин и Мин. В глубине огромного зала стоит престол. Высокое золотое кресло, украшенное искусной резьбой и щедрой россыпью драгоценных камней. На спинке и подлокотниках извиваются серебряные драконы.
6: Они олицетворяют безмолвных стражников, которые охраняют старинный девиз древнего рода. Если ты создашь четкий и универсальный план действий и будешь ему следовать, то сможешь править страной хорошо.
5: Золотой престол императоров Китая. Трон дракона.
7: В древнекитайской философии желтый или золотой дракон небесный посланник, мудрый и благородный человек. Поэтому всех императоров называли драконами, а их церемониальное кресло – троном дракона или местом дракона. Правда, были исключения.
6: В 1915 году китайский диктатор Юань Шикай провозгласил себя императором и пожелал воцариться на драконьем троне. Коронация должна была пройти в главном зале запретного города Гугун, но тут произошло непредвиденное. Оказалось, что у Юань Шикая слишком короткие ноги, и церемониальное кресло не подходило ему по высоте.
7: Взбешенный правитель заказал себе новый царский стул, а бесценную реликвию императоров династии Цин и Мин приказал отправить на свалку. Трон дракона обнаружили в подвалах дворцового комплекса только 44 года спустя, в 1959-м. Его отреставрировали и вернули на законное место, в главный коронационный зал запретного города. Там он находится и сейчас.
6: На золотом кресле все еще можно прочитать старинную надпись. «Если ты создашь четкий и универсальный план действий и будешь ему следовать, то сможешь править страной хорошо».
7: Императоров в Китае давно нет, но Древнему Завету следуют и нынешние власти.
5: Золотой престол императоров Китая. Трон дракона. 12 стульев.
0: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
8: Внешность, конечно, не главное.
9: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
8: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
10: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
8: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект. Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
1: 1982 год. США. Лос-Анджелес. В особняке известной голливудской актрисы Мелани Гриффит раздается телефонный звонок. На том конце провода уверенный голос незнакомого юноши.
2: «Меня зовут Дэвид. Я сын кинорежиссера Сидни Пуатье. Миссис Мелани, вы работали с моим отцом, снимались в его фильмах. Вы с ним близкие друзья. Нужна ваша помощь. Сегодня я должен был улететь в Нью-Йорк, но опоздал на самолет. Вы не могли бы приютить меня на пару дней?»
1: Актриса, конечно же, соглашается, не подозревая, что всего через пару часов на пороге ее дома будет стоять опытный мошенник.
0: Плутовство.
1: Дэвид Хэмптон родился в 1964 году в Баффало в семье преуспевающего адвоката афроамериканского происхождения. Когда мальчику исполнилось 16, он сбежал из дома и отправился в Нью-Йорк, где мечтал стать профессиональным певцом. Однако ни в одну музыкальную студию темнокожего юношу не приняли. Деньги быстро закончились, и чтобы хоть как-то выжить в огромном мегаполисе, Дэвид решился на хитроумную авантюру.
3: Заходишь в дорогой ресторан и говоришь, что ты сын режиссера Сидни Пуатье. Якобы любимый папаша снимает кино где-то в Европе, а ты впервые в Нью-Йорке. В аэропорту потерялся весь твой багаж, а на улице тебя ограбили какие-то хулиганы. И знаете что? Эта история работала безотказно. Официанты кормили меня бесплатно, а бармены регулярно подкидывали деньжат. За пару месяцев скопилась приличная сумма, и я смог купить билет до Лос-Анджелеса.
1: В Беверли-Хиллз он действовал по той же проверенной схеме. Жертвами мошенника стали Кельвин Кляйн, Сильвестр Сталлоне и даже декан Колумбийского университета журналистики. Одним людям Хэмптон говорил, что он близкий друг их детей. Другим врал, что опоздал на самолет в Лос-Анджелесе. Третьих обманывал, говоря, что его ограбили. Ему давали деньги, он неделями жил в роскошных особняках, ездил на чужих и очень дорогих автомобилях. Удивительно, но факт. Никто ничего так и не заподозрил.
0: Плутовство.
1: Погубила авантюриста неосторожность. Однажды за превышение скорости его остановили полицейские. Дэвид Хэмптон предъявил фальшивое журналистское удостоверение и заявил, что едет на интервью с самим Биллом Гейтсом. Новая легенда не сработала. Афериста задержали, проверили документы и арестовали.
3: «Я сознался во всех грехах. Думал, меня отпустят. Ничего подобного. Дали 5 лет тюрьмы за мошенничество. А тут еще какой-то режиссеришка собрался снять про меня фильм под названием «Шесть степеней отчуждения». Наглость какая. Я так этого не оставлю».
1: Осенью 1991 года Дэвид Хэмптон вышел на свободу и тут же подал в суд на создателей картины с требованием выплатить $100 миллионов компенсации. Якобы в основе сценария лежит именно его биография. Разбирательство длилось несколько месяцев, но в конечном счете иск отклонили. Последняя афера в жизни опытного мошенника с треском провалилась.
0: Дэвид Хэмптон. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили
7: государственную думу после проекта о возможном продлении войны.
8: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
9: 1950 название города Пермь.
10: Александр Флотовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
8: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
5: Но детских лет люблю воспоминания. Ах, умолчуль о мамушке моей, о прелести таинственных ночей, когда в чепце, в старинном одеянье, она, духов молитвой уклоня, с усердием перекрестит меня. Это Пушкин Александр Сергеевич. Мамушка — это не его мать, это его бабушка Мария Алексеевна Ганнибал. Женщина строгих правил, глубокого ума. Временами жесткая, властная, но отходчивая. Это она стала первой воспитательницей будущего поэта.
10: Не знаю, что выйдет из моего старшего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Из одной крайности в другую бросается. Нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится.
5: Мария Ганнибал поступила радикально. Она запретила в доме французский язык и повыгоняла, как она сама говорила, ко всем чертям иноземных гувернеров. Бабушка Пушкина оставила в своей усадьбе только... Да-да, ту самую няню Арину Родионовну и слугу Никиту Козлова, который был с Александром Сергеевичем до последних дней поэта. Ганнибалы Пушкины.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».

От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. В целом ряде стран пытаются отменить традиционные ценности, а Россия рада принять тех людей, кто переезжает к нам для их сохранения. Об этом в понедельник говорил Владимир Путин. По его словам, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в нашей стране было как можно больше.
2: Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду – все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед. Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению, традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить.

0: отменить. И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию. Добро пожаловать.
1: Напомню, в понедельник, в честь Дня защиты детей, президент вручил ордена в Кремле. В частности, орденом «Мать-героиня» были награждены женщины, воспитывающие 10 и более детей. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи, воспитывающие 7 и более детей. Удар украинского беспилотника по машинному залу энергоблока номер 6 Запорожской атомной электростанции 30 мая мог спровоцировать серьезную аварию. С таким заключением выступили специалисты Ростехнадзора. Взрыв произошел в нескольких метрах от примыкания турбинного отделения к реакторному рядом с паропроводами высокого давления. Ведомстве подчеркнули, подобные атаки ВСУ нарушают принципы ядерной безопасности и угрожают экологической катастрофой в масштабах Европы. Власти Ирана готовы полностью перекрыть Ормузский пролив в знак протеста против действия Израиля в Ливане, сообщает агентство ТАСНИМ. Официальный Тегеран также может активизировать давление на других фронтах, включая другие проливы на Ближнем Востоке, для оказания влияния на израильскую сторону. Ранее Исламская Республика приостановила обмен посланиями с Соединенными Штатами в связи с израильской операцией в Ливане. В Международный день защиты детей на ВДНХ стартовала акция «Счастье – это», объединившая уличное искусство и железнодорожную инфраструктуру в более чем 20 регионах. При поддержке РЖД дети с художниками создают муралы на учебных зданиях и объектах детских железных дорог. Первый арт-объект появился в Екатеринбурге. В проекте задействовано 9 детских магистралей. Мероприятие продлятся до 10 июня. И о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Сейчас в столице плюс 20. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
3: Всемирная история почты. Или «Ямщик, не гони лошадей». Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные, разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Когда я на почте служил ямщиком, почта работала намного быстрее.
5: Сегодня мы поговорим об истории почты. Ей больше 1000 лет. Почте России. Она одна из старейших в Европе. Сигнальные костры, сигнальные барабаны, почтовые голуби — это уже далекое прошлое. А ведь как все начиналось? В 9 веке в наших старорусских летописях впервые появились слова «послали весть». Послать мы всегда умели, а вот доставить срочное сообщение получалось далеко не у всех. Изначально всю корреспонденцию несли пешком, потом на лошадях, и только спустя 3 столетия на Руси зародилась ямская система доставки почты. Проще говоря, через ямы. Это такие специальные станции, расположенные в 40-50 километрах друг от друга. Переезжая от одной ямы к другой, меняя при этом коней, гонцы могли быстро привезти письмо конкретному адресату. Так, спустя некоторое время, родились ямщики. Их отбирали особо тщательно. Согласно указу царя, в гонцы следовало нанимать людей добрых, лучших, семьянистых. Предпочтение отдавалось тем, чьи предки уже были ямщиками. Подобным образом собиралась специальная почтовая команда. Эдакие бравые парни, физически крепкие и хорошо знающие местность. Они могли и за себя постоять, и особо важную весточку сохранить. Вот послушайте, это интересная история.
7: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
8: Ох, в последний день успел все документы собрать и отнести на подписание. Только бы ничего не сорвалось.
9: Не бойся, теперь уж дело в шляпе.
10: Дело в шляпе. То есть все решено и улажено. Все хорошо закончилось. Все в порядке.
8: А почему, собственно, оно в шляпе? Не в кармане, сумке или сапоге, например? Версий, как это часто бывает с историей фразеологизмов, несколько. Одна история рассказывает об обычае класть взятки в головной убор чиновников. Вот вам и дело в шляпе. Но есть и другая версия. Некоторые исследователи напоминают о старинном способе доставки сообщений гонцами. Важные бумаги, которые раньше так и называли «делами», зашивали в подкладку шапки или шляпы. Даже Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Полтава» упоминает этот обычай. «Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея». Третье предположение о деле и шляпе отсылает нас совсем уж к седой древности, когда принято было метать жребий, определяя очередь. В шляпу бросали монеты или кусочки свинца с меткой на счастье. Обычно делали это при спорах. Кто достанет жребий с меткой, тот и победил. Его право неоспоримо, ведь даровано оно самой судьбой. Про такого счастливчика и говорили, что его дело в шляпе.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ.

0: «Эй, ямщик, поворачивай к черту!» Так в песне поется. В реальности же наши ямщики славились очень быстрой ездой, и это несмотря на несовершенство русских дорог. А что вы хотели? 7 изгибов на версту. А зимой? А во время распутицы, когда ни пройти, ни проехать? А они все равно делали свою работу. К примеру, могли преодолеть по снегу 200 километров за сутки. При такой скорости от Москвы до Новгорода можно было добраться за 72 часа. Ямщиков, а также их семьи, селили, кстати, в отдельных слободах, расположенных у почтовых трактов. Они должны были заботиться о содержании лошадей, готовых отправиться в путь по первому же требованию. За свой труд ямщики получали от государства жалование, а также земельные наделы и покосы. Их освобождали от уплаты податей и воинской повинности. Но так было не всегда.
1: Осенью 1812 года армия Наполеона вошла в Москву. В это время во многих областях России началось формирование народного ополчения. Так, по личному распоряжению императора Александра I, генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов приступил к созданию отдельного кавалерийского полка в Тверской и Новгородской губерниях. Желающих было много, времени мало. Чтобы ускорить процесс, генерал Голенищев-Кутузов приказал набирать в кавалерию рекрутов определенной гражданской профессии.
2: Пытался я было крестьян на лошадей посадить. Одна умора, те еще всаднички, валятся из седла, как листья по осени. Куда мне с такими? Разве что на ярмарку народ веселить. И вот что я надумал. А что, если набирать одних только ямщиков? Мужики, они серьезные, опытные, да и с лошадьми легко управляются. Пьющие, правда. Но у меня с этим не забалуешь. Я управу быстро найду. Так вот, за пару недель сформировал я цельный полк. 3700 человек. Сплошь и рядом одни ямщики. Даже коней для них искать не пришлось. Они со своими пришли. Чуток потренировались и в бой. Назвал я онную часть... Ямской кавалерийский полк.
1: Осенью 1812 года кавалеристы генерала Павла Васильевича Голенищева-Кутузова участвовали в преследовании французских войск до границы Российской империи. В заграничном походе нашей армии Ямской полк сражался под Кульмом, Лейпцигом и Дрезденом. Герой Отечественной войны генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов служил в русской армии 48 лет. Был награжден орденами Святой Анны, Александра Невского и Святого Владимира. В 1814 году после взятия Парижа Павел Васильевич Голенищев-Кутузов был отправлен императором Александром в Петербург с донесением об окончании войны.
0: К слову, регулярная почта была налажена в нашей стране только к концу 18 века. Ямщики стали носить специальную форму и превратились в почтарей, а чуть позже в почтальонов. Для доставки военной корреспонденции при Петре Великом была организована почта полевая, а при Павле I – фельдъегерская служба.
3: Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Отдельный фельдъегерский корпус. Отечественная война 1812 года. Бородинская битва. Из воспоминаний фельдъегеря русской армии Николая Маттисона. Многие штатские, да что там душой кривить, и некоторые войсковые люди называют нас бумажными курьерами. Неучи. Невдомек им, что если я вовремя не доставлю на передовую важный приказ или другую какую депешу, могут погибнуть сотни тысяч человек, а некоторые государства исчезнут с карты мира. Отдельный фельдъегерский корпус российской армии. Год формирования 1796. Личный состав 32 человека. 2 офицера, 30 рядовых. Командир – капитан Шелганин. Основные задачи – доставка на передовую приказов, ценных бумаг и грузов, в том числе перевозка трофейных знамен и ключей от взятых городов. В отдельный фельдъегерский корпус набирали унтер-офицеров лейб-гвардии ростом не ниже 170 сантиметров, благообразной внешности, со знанием иностранных языков и хороших манер. Фельдъегерям категорически воспрещалось брать в дорогу попутчиков, пить во время маршрута горячительные напитки. За доставку пакета с опережением графика

0: личный состав получал вознаграждение – 300 рублей ассигнациями или кольцо с бриллиантом. За опоздание – гауптвахта и понижение в должности. Во время Бородинского сражения, когда французские войска захватили курганную высоту, фельдъегерский корпус получил задание – срочно доставить в штаб генерала Багратиона приказ о контратаке. Выполняя это задание, трое фельдъегерей погибли. Четвертый, Николай Маттисон, доставил секретный пакет. Русская армия перешла в наступление. В годы Крымской войны 64 армейских курьера были награждены медалью «За оборону Севастополя». В 1918 году фельдъегерский корпус был расформирован, а на его базе была создана служба внешней связи Всероссийского главного штаба Красной армии.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Первая городская почта в России появилась в 1833 году в Петербурге. Во времена Пушкина, чтобы отправить кому-то письмо, нужно было проделать буквально следующее. Текстовый лист бумаги следовало аккуратно сложить и запечатать сургучом или облаткой, то есть кусочком воска. Не путать, кстати, с небольшим шариком теста из крахмальной муки. Это уже ресторанная история. Так вот, затем нужно было отнести весточку в один из приемных пунктов города и оплатить доставку в зависимости от расстояния. Ну, а дальше...
6: История в письмах.
7: Из письма Александра Сергеевича Пушкина генералу Николаю Николаевичу Раевскому. Июль 1825 год. Село Михайловское. «Да чего же изумителен Шекспир? Не могу прийти в себя. Как мелок по сравнению с ним Байрон трагик. Байрон, который создал всего-навсего один характер. Читайте Шекспира. Он никогда не боится скомпрометировать своего героя. Он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в жизни. Теперь и я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. Я могу творить». Александр Пушкин.
5: Кто-то спросит, зачем мы процитировали письмо Александра Сергеевича? А вот это любопытно. Весьма. В середине 19 века в указании адреса не писали номера домов, представляете? Выглядело это примерно так. Опять Пушкин. «Его высокоблагородию Павлу Нащекину в Москве на Остоженке в приходе воскресения у священника в доме». Вот как письмо доходило вообще? Это же, что называется, на деревню дедушки. И ведь никто не жаловался. К слову, в некоторых странах мира такой вот очень странный вид переписки существует и по сей день. И это в век интернета и мобильной связи.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные.

0: другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
1: «Вся приплыли».
0: Пойду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Какие же красивые названия! Легко запомнить, трудно забыть. А вот жителям Коста-Рики, это, кстати, в Центральной Америке, очень даже трудно ориентироваться на улицах собственных городов. Дело в том, что вся навигация и почтовая переписка Коста-Рики ведется по принципу описания. Что-то вроде 200 метров по левую сторону от церкви стоит красный дом с черными решетками. Нормально, да? Давай, иди ищи. Мало ли в городе красных домов. Или вот еще пример. Общий сбор у дерева в 150 метрах от ресторана. Какого ресторана? Представляете, как там люди живут? Ужас! А девушку на свидание пригласить? Как обозначить место встречи? Так что ли, у третьего фонтана на старой, но только не новой площади? Да, и смех, и грех, но хуже всего туристам. Ведь самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память. Например, перед бывшим американским посольством. Ребята, люди-человеки, я в первый раз в Коста-Рике. Откуда мне знать, где раньше было посольство США? Вот откуда? Так и потеряться несложно. Справедливости ради скажу, что совсем недавно правительство Коста-Рики все же запустило программу, с помощью которой улицам страны были даны отдельные имена. Но местные жители пока не могут привыкнуть к этим новым названиям и продолжают жить по старинке. Вот так, а мы плывем дальше. Улицы разными бывают. Длинными, широкими, прямыми и даже кривыми. Россия, Новосибирск, улица планировочная. Красиво звучит, как минимум кто-то планировал строительство этой дороги. А что получилось в результате? Две ветви этой самой планировочной улицы сначала идут параллельно, а затем одна ветвь резко поворачивает и пересекает другую. Вот такой географический зигзаг. И вряд ли это зигзаг удачи. Истории с географией.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Россия одной из первых в мире начала доставлять посылки и письма на поездах. Так, в 1837 году специальный вагон с корреспонденцией отправился из Санкт-Петербурга в Царское село. Спрашивается, почему именно в этом году и почему именно в Царское село? Оказывается, все просто. А говорят еще, что русские ничегошеньки не умеют рекламировать. Не верьте, очень даже можем.
1: Приключения иностранцев в России.
4: В 1837 году в нашей стране открыли Царскосельскую железную дорогу. Она соединила Петербург и живописный пригород российской столицы – Павловск. На конечной станции в Павловске построили специальное здание – Воксала, где для пассажиров давали бесплатные концерты. И через некоторое время в качестве приглашенного гостя в Россию приехал непревзойденный король вальсов, австрийский композитор Иоганн Батист Штраус сын. Говоря современным языком, это был грамотный пиар-ход. Чтобы услышать самого Штрауса, человек должен был купить билет, сесть в поезд и приехать в Павловск. Отличная реклама единственной на тот момент российской железной дороги. Маэстро посетил Петербург в 1856 году. Он должен был дирижировать так называемыми «летними концертами», исполнить собственные произведения или сочинения русских композиторов. Но Штраус поступил иначе. Для начала он стал знакомить слушателей с творчеством Верди, Мейербера, Вагнера, и только потом включил в программу своих выступлений музыку Чайковского и Александра Серова. Концерты Иоганна Штрауса пользовались невероятным успехом. Однажды слушатели так долго аплодировали маэстро, что опоздали на последний поезд до Петербурга и вынуждены были остаться в Павловске до утра. Композитору подобное отношение, безусловно, нравилось. Он приехал в Россию всего на несколько сезонов, но задержался в нашей стране на долгие 10 лет.
5: Я просто обожаю здешнюю природу. Буквально все здесь пропитано музыкой. Леса, поля, деревья, цветы. Зачем искать вдохновение, если оно рядом? Буквально повсюду. Только руку протяни. Это великолепно.
1: Приключения иностранцев в России.
4: Лирический вальс «Воспоминания о Павловске». Полька «Петербургская кадриль». Оригинальная симфоническая картина «Русская деревня». Иоганн Штраус не терял времени даром. Он не только дирижировал, но и сочинял в России музыку. Австрийский композитор действительно любил нашу страну. К примеру, в 1886 году он отменил большие гастроли по Америке, чтобы приехать в Петербург и дать 10 благотворительных концертов по приглашению Общества Русского Красного Креста. Правда, была еще одна причина, по которой Иоганн Штраус неизменно возвращался в Павловск. Звали эту причину Ольгой. Выпускница Института благородных девиц Ольга Смирницкая была родом из богатой аристократической семьи. Свободно владела немецким и французским языками, сочиняла музыку. Иоганн влюбился в нее с первого взгляда и даже включил в свой репертуар некоторые романсы русской красавицы. Они долго переписывались, часто встречались. Как человек благородный, Иоганн Штраус просил у родителей Ольги ее руки, но законный брак потомственной дворянки с каким-то там заезжим иноземцем капельмейстером, пусть даже всемирно известным, наверняка стал бы скандальным мезальянсом. Австрийский композитор получил категорический отказ. Иоганн Штраус безмерно страдал. Расстроенный до глубины души, он немедленно уехал из нашей страны. Впоследствии композитор напишет великолепный вальс «Прощание с Петербургом» и трогательную пьесу под названием «Ольга».
1: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин сегодня вручил орден мать-героиня Изабель Ларош-Сарлин, матери 10 детей, которая вместе с семьей переехала из Франции в Россию. Глава семейства Фабрис Сарлин поблагодарил президента за награду.
2: Уважаемый президент Владимир Владимирович, поблагодарю вас за эту честь. Поблагодарю на заграду вручную. Да, за это награду. Моя жена, извините. Не может быть героической матери без героического президента, который защищает семьи и традиции национальности.
1: Многодетный отец подарил президенту статую Богоматери и отметил, что миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Россией. Социальный фонд предоставляет около 40 мер поддержки семей с детьми. По данным пресс-службы учреждения, максимальное пособие по беременности теперь составляет 955 тысяч рублей. Материнский капитал составляет 729 тысяч на первого и 963 тысячи на второго и последующего детей. С 1 июня введена ежегодная выплата работающим родителям двух и более детей. Студенткам пособие по беременности увеличено в 4 раза, в среднем до 100 тысяч рублей. МИД России выразил протест временной поверенной в делах Литвы Йоланте Тубайте из-за планов властей республики ликвидировать захоронения советских бойцов, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов. В ведомстве подчеркнули, что злонамеренная кампания по осквернению останков солдат и офицеров Красной Армии набирает обороты в этой прибалтийской стране. Дипломаты также напомнили, что такие действия уголовно наказуемы в России. Власти Маастрихта в нидерландской провинции Лимбург заявили, что раскопки в церкви святых Петра и Павла, где предположительно обнаружены останки мушкетера Д'Артаньяна, проводились без разрешения и с нарушением профессиональных стандартов. Город забыли уведомить о работах, что привело к потере информационной ценности находок. При этом археолог Вин Дейкман заявил ранее, что несколько лет добивался доступа к церкви для обследования. Судьба дальнейших раскопок пока неизвестна. И первый день единого государственного экзамена прошел без сбоев и утечек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выпускники сдавали историю, литературу и химию. Всего 231 тысяча участников. Результаты станут известны 12-13 июня. Следующий экзамен – русский язык 4 июня. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на Радио Звезда.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ об истории почты. Письма разными бывают. Иные лучше вообще не получать. Но жизнь есть жизнь. И печальные новости тоже ведь кто-то доставляет. В этом случае главная задача для курьера – передать послание максимально деликатно.
6: 1812 год. Небольшое поместье в пригороде Парижа. Высокая красивая дама в белоснежном платье прогуливается по дорожке вокруг небольшого искусственного пруда. Неожиданно на горизонте появляется всадник. Его лошадь мчится во весь опор. Нет никаких сомнений. Скачет наездник именно сюда, к поместью. Всего пару минут, и вот уже молодой французский офицер лихо спешивается, достает из походной сумки запечатанный пакет и протягивает его ничего не понимающей женщине. «Мне очень жаль, мадам, правда, очень жаль». Она тут же вскрывает пакет, бегло читает и едва не падает в обморок. «Благодарю вас!» — чуть ли не шепотом произносит дама, после чего разворачивается и медленным шагом идет к дому. Как только за ней захлопывается дверь, военный отчетливо слышит женский плач. А ведь это именно он, армейский курьер, сообщил только что Бланш де Бюссон де Лафейят, что ее муж, Огюст де Калинкур погиб в Бородинском сражении.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Люди научились говорить относительно давно, но человеческий голос несовершенен, когда речь заходит об отправке вестей подальше. Не докричишься. А тем временем важная информация накапливалась и накапливалась, словно какой-то снежный ком. Как быть? Пришлось изобретать. Так родились всевозможные формы почтовой связи. Вспомним, как это было.
0: Современного города.
7: П. Почта. С древних времен все важные царские приказы доставляли гонцы, которых не могли задержать ни снег, ни дождь, ни жара. Разумеется, они пользовались лошадьми. Лошадь по латыни «позити», отсюда итальянское «поста», ну а по-русски «почта». Ямской двор или гоньба. Так долгое время на Руси называли почтовые станции. Их строили вдоль дорог на расстоянии 50 километров.

0: метров друг от друга. В 16 веке ямская служба распространилась по всей стране, а в 17-м первая доставка ушла за границу. Побывавший в Москве немецкий дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал:
1: «Государь имеет ездовых в разных местах, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь».
0: Первая отечественная городская почта появилась в Петербурге в 1833 году по приказу Николая I. Город разделили на округа, в каждом развесили ящики, а разносчикам писем выдали форму. Так в России появилась новая профессия – почтальон. Гужевая, железнодорожная, морская, воздушная – все это почта, образец порядка. Маршрут письма начинается с почтового ящика. А дальше происходит чудо. Несколько сортировочных пунктов, новые марки, какие-то метки на конверте. И вот, уже через несколько дней, письмо оказывается на другом конце планеты. И целым и невредимым попадает в руки адресата. Идеально выстроенная логистика. Именно ее и взяли за основу современные интернет-магазины, где гонцы на лошадях превратились в курьеров на велосипедах. А время доставки заказа составляет иногда не то что часы, минуты.
2: Словарь современного города.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Посылки, бандероли, письма. Многие из них представляют особую ценность. Бывает и такое. К примеру, в подразделениях современной российской почты существует своя служба безопасности. И это правильно. История доказывает, что внимательность, бдительность и скрупулезность еще никому не мешали. А то ведь бывали случаи. Хоть криминальный боевик снимай. Сценарий давно готов.
2: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
5: 1872 год. Россия. Петербург. Сотрудники центрального почтового отделения находятся в некоторой растерянности. Вот уже две недели на складе лежит огромная деревянная посылка, но отправлена она на несуществующий адрес. Вызванная полиция ящик вскрывает, а там лишь мятые газетные листы и больше ничего. Так, сами того не подозревая, российские блюстители порядка стали мелкими пешками в грандиозной авантюрной игре второй половины 19-го столетия.
6: Пустые коробки я разослал во все крупные города страны. Все адреса вымышлены. Зачем? А вот это интересно. Каждая такая посылка была застрахована на 950 рублей, что подтверждала расписка от некой страховой компании. Расписки, изготовленные на фальшивой гербовой бумаге, приравнивались к векселям. Следовательно, как только посылки вскрывали, их можно было сразу же обналичить, что я и сделал.
5: Плутовство. Павел Шпеер, сотрудник Московского кредитного общества, опытный авантюрист и финансовый мошенник. В 1867 году он создал тайную организацию преступников под названием «Червонные валеты» в честь знаменитого французского романа о похождениях Рокамболя. В банде состояли адвокаты и нотариусы, боевые офицеры и генералы, дворяне и помещики. Всего 50 человек. Действовали незатейливо. Спаивали помещиков, а их имущество переписывали на себя, торговали мертвыми душами, подделывали документы. Цех фальшивых бумаг находился в здании Бутырской тюрьмы. На валетов работали и тюремные надзиратели, и заключенные. Полиция была бессильна. Возмущенный столичный генерал-губернатор Долгоруков в сердцах заявил журналистам:
7: «Я этих негодяев и подлецов обязательно изловлю. Изловлю всех до единого.

0: Поймаю и законопачу.
1: Зря кричал. Червонные валеты решили князя хорошенько проучить. Главарь банды Павел Шпеер часто бывал в гостях у губернатора, и тот, ничего не подозревая, с радостью согласился предоставить на один день свой дом, чтобы Шпеер показал его одному знакомому английскому лорду. Сам князь уехал на это время в загородную резиденцию. И спектакль начался.
2: Пока Долгоруков грелся на солнышке, я не просто показал англичанину губернаторский дом, но и продал его за 100 тысяч рублей. Нотариальную купчую подделали, а сам нотариус незамедлительно покинул Россию.
1: Это был грандиозный скандал. Князь вернулся в Москву и обнаружил в своем собственном доме настоящего британского лорда и его многочисленных слуг. Пришлось срочно вызывать полицию. Дело, правда, быстро замяли, но на этот раз червонные валеты действительно доигрались. Ими занялась секретная канцелярия. Долгое время сыщики не могли напасть на след неуловимых преступников. Сгубила мошенников любовница одного из валетов. Она сдала полицейским всю банду. На заседании суда аншлаг. За кресло в зале настоящая борьба. Люди стояли буквально на головах друг у друга. Впрочем, на скамье подсудимых тоже не хватало места. 45 обвиняемых, из них 27 дворяне. Приговор: 19 человек оправдать, 26 осудить. Максимальный тюремный срок 2 года 6 месяцев. Казалось бы, история закончена, и все без исключения мошенники понесли заслуженное наказание. Ничего подобного. Главаря банды Павла Шпеера арестовать так и не удалось. Он бесследно исчез, прихватив с собой приличную сумму денег, оставшуюся после продажи того самого губернаторского дома.
3: Павел Шпеер. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории почты. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, наши праздники.
6: И каждому дадут яблоко.
7: Перед нами огромные разнообразные работы.
8: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
2: Настоящий игрок должен видеть на льду своих, чужих и красивую блондинку в третьем ряду сектора «Б».
4: История мирового хоккея. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Сегодня день Северного флота России.
2: Арсенал. Оружие, которое защищает Россию. Раздел.
3: Военно-морское вооружение и военная техника.
2: Классификация.
3: Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 «Ясень».
2: Название.
3: К-560 «Северодвинск».
4: Атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск» поступила на вооружение российской армии в 2014 году и вошла в состав Северного флота. Субмарина предназначена для уничтожения подводных и надводных кораблей противника, а также для поражения вражеских береговых целей. Водоизмещение подлодки — 9,5 тысяч тонн. Длина корабля — 120 метров. Максимальная скорость подводного хода — 57 километров в час. Предельная глубина погружения — 600 метров. Экипаж субмарины — 85 человек. Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» является головным кораблем проекта 885 «Ясень». Впервые в истории российского флота торпедные аппараты субмарины расположены за отсеком центрального поста. Это позволяет разместить на носу корабля крупногабаритную гидроакустическую антенну. На вооружении атомной подводной лодки «Северодвинск» 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм, а также новейшие сверхзвуковые крылатые ракеты вертикального взлета «Оникс» и «Калибр». Они способны поражать любые вражеские цели на расстоянии до 20 километров.
3: Многоцелевая атомная подводная лодка К-560 «Северодвинск».
2: Арсенал. Оружие, которое вас защищает. Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
5: В конце 1954 года советская торпедная подводная лодка Б-67 была отправлена на переоборудование. Все работы были строго засекречены. Ни один член экипажа, даже командир, не знал, что происходит с боевым кораблем. Единственное, о чем сообщили подводникам, четвертый отсек полностью перестраивается. Только через полгода стало понятно, к чему готовили лодку. Часть экипажа направили на Заволжский ракетный полигон Капустин-Яр. Морякам предстояло научиться запускать баллистические ракеты. Советская одноступенчатая ракета Р-11 существенно отличалась от предшественниц. Во всех ракетах, построенных до нее, топливом служил спирт, а окислителем – жидкий кислород. Поддерживать их в боевой готовности и запускать было сложно и неудобно. Кислород постоянно испарялся. На Р-11 применили компоненты топлива, которые могли долго храниться в баках. Они не испарялись. Не нужна была постоянная дозаправка. Для испытаний именно этой ракеты в подводную лодку Б-67 установили две вертикальные шахты. 16 сентября 1955 года на Белом море впервые в истории с советской подлодки была запущена баллистическая ракета. Выстрел был проведен из надводного положения. Руководил запуском главный конструктор ракеты Р-11. Все называли его «товарищ Иванов». В то время почти никто не знал настоящее имя Сергея Павловича Королева. Подводная лодка Б-67 более 15 лет использовалась для испытания различных типов ракет. И все это время она была одним из самых секретных подводных кораблей военно-морского флота СССР.
6: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
0: Ломоносов дошел до Москвы
7: Портанцы
0: пешком.
7: Вообще сбрасывали
0: на тропил сагерит.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Чтобы узнать, когда придет весна, 2 февраля нужно последить за сурком. Если тот, вылезая из норы, увидит свою тень и спрячется обратно, зима продлится еще 1,5 месяца. А если радостно поспешит по делам, холода скоро отступят.
10: Да, это день сурка. Типично американский праздник.
6: А вот и нет.
11: Предсказывали погоду схожим образом по поведению зверьков и окончанию их зимней спячки еще в эпоху Древнего Рима. Только следили там за ежом, причем тоже 2 февраля.
6: Исторические мифы и заблуждения.
11: И в средние века в Западной Европе были свои предсказатели – барсуки и медведи. Вот только безопасно ли было будить косолапых, чтобы уточнить у них про приход весны, история умалчивает.
10: А как же о традиции узнали американцы?
11: Говорят, она проникла за океан вместе с переселенцами из Европы. Первые упоминания о том, как в США наблюдали за сурками, датируются серединой 19 века. При этом в большой праздник, День сурка, этот обычай превратится в Штатах ближе к концу позапрошлого столетия.
6: А вот и да.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к многодетным семьям, награжденным орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония их вручения, напомню, прошла в Кремле. Президент подчеркнул, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день.
2: Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с государственными наградами. Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние, и внутренние, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким. Поздравляю вас.
1: Президент добавил, что традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Число многодетных семей в стране растет, а власти стремятся создавать условия для того, чтобы их стало еще больше. Основная ответственность за удар ВСУ по Запорожской АЭС лежит на западных поставщиках оружия Киеву, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В МИДе подчеркнули, агентству по атомной энергетике необходимо прямо назвать виновных, иначе призывы обеспечить защиту АЭС теряют смысл. Добавлю, на фоне украинских атак глава Росатома и генеральный директор МАГАТЭ провели в понедельник телефонные переговоры и обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции. В Минераловодском округе Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за паводка, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Потоплены частные дома в районе Минеральных вод и села Левокомка. Подготовлены пункты временного размещения людей. Округ также устраняет последствия града, повредившего более 60 крыш. Режим ЧС ускорит оказание помощи пострадавшим. Инспекторы выявили серьезное нарушение на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях. По итогам проверки доступ на рынок России сохранили лишь две компании. Со 2 июня Россельхознадзор приостанавливает ветеринарную сертификацию продукции остальных поставщиков до урегулирования ситуации. Товары других экспортеров будут ввозиться только при строгом лабораторном контроле. Причем ранее, напомню, ведомство подозревало армянские фирмы в поставках поддельной рыбной продукции. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. – В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну и давайте традиционно начнем нашу программу, так как мы ее обычно начинаем, «Вести с полей».
2: Ну, я думаю, что новости коллеги все смотрят и читают, но коротко пробежимся, исходя из того, о чем заявил Владимир Владимирович на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Казахстане, да? Проходящим. И такой очень интересный момент, когда

то, что сказал Владимир Владимирович, то по большому счету речь идет сегодня о Сумской, Запорожской, Харьковской, где продвижение армии по формированию зоны санитарного режима для, скажем так, прекращения обстрела внутрироссийских территорий с этих участков, то здесь, безусловно, даже наши противники отмечают, ну, успех. Вот почему мне хочется все время сказать, не читайте вы наших блогеров, ну, не читайте вы их. Посмотрите, что пишут противники о том, как двигается российская армия, о том, как Запорожская область, например, данные Минобороны наши пока не подтвердили, но ресурсы противника утверждают, что в Запорожской области был уничтожен командный операционный пункт противника, в котором присутствовали в том числе представители Британии, Германии и Франции. То есть вот, пожалуйста, взгляд оттуда, что называется. Причем они были, находились, я так понимаю, с документами. Ресурсы противника пишут, что Россия применяет какие-то новые виды вооружения, что роевые системы используются, что трудно определить, как порядок передачи коммуникации происходит между родами войск. Да? О том, что Россия применяет новые тактические ходы, отрабатывает. На фоне этого тут же появляются истеричные данные о том, что нет, вот Палантир, новую систему, там американцы там притащили туда андроидных роботов в виде людей там, да, на полях, там Украины испытывают. Но по андроидным роботам у меня несколько иная мысль. С точки зрения технического использования роботизированной техники, повторяющей по центру тяжести, там, да, и эргономики объекта, человек не самая лучшая на самом деле машина с этой точки зрения. Мне кажется, что здесь речь идет несколько о другом. Это скорее речь идет о том, чтобы придать как раз субъект права, некая форма похожести, да, на вот это антропоморфность этим системам. Это попытка как раз уйти в область, в том числе, утверждения субъектности таких машин, их похожести с человеком, а может быть и имитация в последующем вообще людей. Потому что искусственный интеллект определяет машин, ну, определяет цели, исходя из того, какой человек, вот как вот Старобельск, да, или в Иране, система Палантир, как она определяла, выбирала цели, признаки, характеристики, возраст. То есть в техническом виде это выглядит примерно так. Танк там выезжает, система на поле, да, и перед ней стоит ребенок. И система считывает ребенка, да, и опускает дуло. Или наоборот, напротив. Или если в руке у ребенка что-то находится. Система определяет. То есть вот эта система умения работать, определения цели, да, как раз экспериментально осуществляется путем набора объема данных. Количество, лица, данные по каждому конкретно персональному человеку, определение его в системе, кто этот человек, тут же находят данные, потому что уникальные биометрические данные тут же в базе, да, могут проверяться, там, этот человек, там, такой-то, Петр Петров, там, да, или там, мальчик такой-то, фамилия такая-то, принадлежит туда-то, класс такой-то, да, этнос такой-то. То есть, вы понимаете, да, о чем идет сейчас система Палантир, как она строит вот эти вот обучающие модели, выстраивает. На мой взгляд, это довольно опасная история. Вот как раз передача вот этих антропоморфных роботов на поле войны с Украиной. Здесь речь как раз о встречном считывании, если это подобная человеческая машина. Как машина будет определять и с той, и с другой стороны. То есть здесь речь идет о долгосрочном эксперименте, а не просто там нашлепаем армию таких там роботов, и они там будут стрелять, ходить. У них не самое лучшее, вот я по характеристикам. Но теперь возвращаясь к тому, что нанесение ударов продолжается, то, как и говорил наш МИД, заявлял, то, как говорил Сергей Викторович. Небольшая передышка была на Троицу. Кстати, всех христиан православных поздравляю с этим замечательным светлым праздником. Вот перерыв небольшой, а дальше все в таком режиме, что на самом деле заставляет сегодня Украину очень серьезным образом пытаться создавать серьезные провокации. Вот на днях провокация была такая существенная. Это попытка уже добраться до сердца Запорожской атомной станции, напомню, самая большая в Европе. Вот эта попытка провокационная, они будут сейчас, эти попытки увеличиваться, количество их будет множиться. Британцы по-прежнему нацелены на то, чтобы Трамп не вышел из
Европейского театра военных действий и ускоряют процесс втягивания России в большую войну. С этим, кстати, связано и...

0: и беспилотник, который в Румынию залетел, да, я не вижу в этом случайности, как и в Прибалтике тоже, не вижу в этом случайности. Это попытка втянуть сейчас в открытый конфликт. Украина с помощью, по поручению Британии пытается прямо втянуть страну НАТО, хотя бы одну, втянуть в прямой конфликт, прямое столкновение. Вот с чем это связано. Мне очень, конечно, забавно показалось, когда Владимир Владимирович сказал, что ну пусть тогда Румыния передаст нам беспилотники, мы изучим и скажем, наш, не наш. А это означает, нужно будет передавать через голову Украины. А это значит, напрямую Россия контактирует с одной страной НАТО. Для Украины это вообще неприемлемая ситуация. И тут же Румыния быстро переписывает сценарий.
1: Ой, выходит... уже оказывается непонятно, что за беспилотник.
0: Да, уже не ясно, чей беспилотник и что там произошло. И вообще надо очень внимательно целиться в украинские цели, чтобы не промахиваться по Румынии. А теперь к более серьезной повестке. На мой взгляд, то, что происходит сейчас вокруг театра военных действий Украины, на самом деле очень серьезно связано со всей ситуацией Черноморского бассейна. Потому что я все-таки призываю наших слушателей чаще смотреть на карту географическую, и тогда логику, в том числе верховного главнокомандующего, вы будете ее очень серьезно понимать. Из чего она складывается? Давайте посмотрим на карту, как распределяется сейчас прибрежная зона Черноморского побережья. Ну, понятно, горлышко узкое, ключи в руках Турции, страна НАТО. Румыния, страна НАТО. Болгария, западная часть, да, выходит к Черноморскому побережью. Если бы Грузия в 2008 году, Россия не отреагировала на, в отношении Осетии, да, агрессии, то война была бы активирована со стороны Грузии, подобной Украине, как сейчас, мы бы потеряли выход к Черноморскому побережью Абхазии. Ну, то есть, вот кусочек, да. Дальше, очень небольшой участок Краснодарского края, потом, да, там, Новороссийск, вот эта зона. А если бы не состоялся Крым в 2014 году, то что бы осталось от побережья России в нынешнем, да, состоянии? И сколько, если бы на Крым зашла одна из стран НАТО? И если бы Украина в этот момент начала, уже заявив свое движение в НАТО, то что бы осталось от Черного моря России на тот момент? То есть, понимаете, вопрос стоял о планах Запада не просто приближение натовских границ, а полное выдавливание России с Черного моря. Вот о чем стоял вопрос. И если бы мы, скажем так, Абхазия была бы активирована как фронт военных действий, и если бы одновременно с этим уже бы включалась в том числе и Украина, хорошо, что у Грузии хватило на тот момент ума не ввязаться в эту большую, скажем так, вот не стать, что называется, шашлыком на столе, да, американцев и британцев. И вот с этой точки зрения, если вы посмотрите, то наверняка вы увидите, что допустить подобного уже не представлялось возможным. Это я к вопросу о том, что некоторые партии опять стали заявлять, что они готовы как бы за мирные переговоры, за мир. Не буду называть эти партии политические, откройте, почитайте. Вот эти попытки думать даже и обсуждать возможность того, что у нас якобы есть какой-то шанс вернуться к состоянию до начала специальной военной операции.
1: Пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: — Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Важный момент вы сейчас упомянули. Грузия, которая проявила и проявляет сегодня большую мудрость.
0: Ну, политическую субъектность. Форму.
1: Да,
0: ей это, конечно, именно. Дорого обходится. Ее отрезают, в том числе, от инвестиционных денежных средств. Собственно, что и с Россией происходит, что вынуждает сегодня к вот такой монетарной политике, которая у нас.
1: Но это цена суверенитета. Чего нельзя сказать об Армении?
0: Об Армении как раз и хотелось бы сегодня более подробно поговорить, потому что Армения, на мой взгляд, это не просто долгосрочная политика Турции, Азербайджана, и скорее это, я бы назвала сейчас, Армения – это фактор неотъемлемый войны США с Ираном, в скобки берем Китай. Почему? У Армении есть граница общая с Ираном, она там небольшая, 44 километра, да, по реке идет. И на той стороне находится восточный Азербайджан Ирана. Это некая территория, которая зачастую пытаются там включить фактор сепаратизма для Ирана. И Иран с таким же вниманием присматривается к тому, что Армения буквально заключает договор там, да, с приездом Рубио перед выборами, включая военную часть, а это значит, возможно, размещение военной американской базы. Сегодня пришли новости о том, что Иран в ответ на удар по острову нефтяным объектам в проливе иранским нанесла удар по американской базе. У меня вопрос в связи с этим.
1: Давайте мы начнем с этого вопроса следующую часть нашей беседы. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, что же это за вопрос?
0: У меня вопрос вот в чем заключается. Если США разместят в Армении военную базу на так называемом транспортном коридоре Трампа, а он как раз граничит с Ираном, эта территория, там появится военная база, которая для США крайне стратегически важна. Почему? Потому что точка в том числе влияния на Каспийский коридор, да? Доступ к Каспийскому коридору быстрее. Как быстро Иран и что его может остановить в случае, если он решит нанести удары по Армении? Если Армения идет по этому пути. То есть это по поводу того, что Владимир Владимирович очень добрый человек. Он очень мягко предупреждал.
1: Это очень хороший вопрос.
0: Он очень мягко предупреждал. Он говорил, что нужно очень Армении очень серьезно подумать. Это не только по ценам на газ, это не только по, скажем так, нашим заградительным охранительным мероприятиям Росздравнадзора, Роспотребнадзора, по нашим требованиям по технического надзора, да, обмена там, то есть, ну, понятно, вылетает из экономической вообще парадигмы ЕАЭС, но тут же речь идет о том, что Пашинян фактически его, в его лице Британия бросает вызов Кремлю влияние на постсоветском пространстве. На 8-м саммите Европейского политического сообщества в Ереване премьер Армении публично заявил, что пора создавать новое объединение из 14 бывших республик СССР по-настоящему независимых от России. Дословно цитата, кстати. Он прямо говорил, что многие страны уже дистанцировались от СНГ именно из-за этой страны. Вот эта формулировка «из-за этой страны», это, конечно, ну, я думаю, что ему припомнят это. Идею тут же поддержали президенты Украины и Молдавии. Зеленский и Санду. А это не декларативная речь на самом деле. Речь идет о блоке, который бы ослабил российское влияние и усилит интеграцию ЕС и НАТО, на, в том числе и координировать безопасность, энергетику и транспорт. И в этой связи вот эта идея встречи Армении и США, она как раз в логике вот этого заявления, да? Американцы заявляют, что мы пришли на Южное Закавказье надолго, если не навсегда. Но это вот нарушение той же концепции Монро, да, доктрины. По сути, Пашинян оживляет старую идею ГУАМ. В 97-м году, кто не помнит, я напоминаю, формат сотрудничества с Западом строился на вот этой, на этом формате. Это Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Вот эту идею он как раз и поднимает. Но Грузия уже выпала, она уже не горит желанием. Азербайджан не сотрудничает с Арменией только в одном формате. Вот как мы сейчас видим по, в том числе, Нагорному Карабаху и коридору так называемому, да, Зангезурскому. Но это, кстати, идея Азербайджана была, Зангезурский коридор, и Армения долгое время противилась ею. А если говорить о реальности сегодня, то Россия – крупнейший рынок для всех этих стран. Экспорт Грузии в Россию вырос с 2008 года до 10%, а ежегодный рост составляет 5-6%. И альтернативы этому рынку у Армении и Азербайджана нет, чтобы предложить это Грузии. То есть у Грузии выхода вообще возможностей как такового нет. Поэтому Грузия делает верный выбор. И в этом контексте заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о рисках движения Армении на Запад с призывом вынесения этот вопрос на референдум, это очень серьезный ответ стран СНГ. То есть они фактически осудили Ереван и сказали, подтвердили предложение Владимира Владимировича о том, что ЕАЭС – это не клуб по интересам и друзей Владимира Путина, а инструментом российского доминирования. Это единые стандарты, единые правила, движение товаров, капиталов, рабочей силы. Это выгода прежде всего, и конкретные денежные измерения у этого есть. Там вот Казахстан получает беспошлинный доступ к крупнейшему рынку региона, позиционирует себя как транзитный узел внутри союзного пространства. Назарбаев-то стоял у основ интеграционных процессов на постсоветском пространстве, и они придерживаются этой политики. Киргизия – механизм легального реэкспорта китайских товаров через союзные коридоры. Ну, Белоруссия – это вообще рынок энергоносителей, производства, в том числе самых необходимого товара сегодня для всего мира – это удобрения. То есть тут цепочки, без которых производственная цепочка вообще в Беларуси без российского газа просто становится невозможным. А Армения – это доступ к российскому рынку беспошлинных товаров, беспошлинных армянского производителя. И вот от всего этого Пашинян предлагает отказаться в угоду интересам англосаксов, при этом подставляя страну под возможный удар, в том числе и Ирана. Иран точно не будет церемониться, армяне ему не друзья. Это нам, мы переживаем за армянский народ, они нам близкие, братья, и мы, тут диаспора живет большая, да, а Ирану совершенно все равно, как у них тебетейка у Эфенди. То есть вот этот вопрос, конечно, он не всплывал в повестке Армении, и мало кто этот вопрос задавал вообще Армении, как будет. А судя по тому, что сегодня отношения между Трампом и Ираном опять обострились, и мне пришла в голову даже такая мысль, может, у них договоренность какая-то есть, может, они так зарабатывают все вместе, ну, потому что рынок, волатильность на рынке вот фьючерсов и нефтяных активов, она просто сумасшедшая в плане. Трамп вышел, заявил, нефть стала падать. Иран в ответ заявил, нефть начала расти. Трамп опять заявил, нефть опять пошла вниз, баррель, да, стоимости. И опять, мне это очень напоминает ситуацию, которую обсуждал недавно наши эксперты, уважаемые, Александр Лосев, в его статье о политике Пола Уокера, который был одно время руководителем ФРС, один из таких серьезнейших таких финансовых, ну, в некотором роде даже гениев ФРС США, возглавлявший в период политики Рональда Рейгана. Надо сказать, что его борьба с инфляцией, это начата была Маргарет Тэтчер на самом деле, и вся эта политика была построена на самом... подспудно велась Рокфеллерами. Она же ставленница была их. Это к вопросу о том, что вот нынешний президент Франции, Мерц, например, тот же ставленник BlackRock. BlackRock сегодня контролирует почти 12,5 триллионов общих активов мировых. Да? И этот фактор нельзя сбрасывать со счетов при, скажем так, происходящем сегодня столкновении между государствами, формировании военных блоков, политических и экономических блоков. В том числе это отражается сегодня на нашей внутренней денежно-монетарной политике России. Там не так все просто. И это достаточно сложно. И почему? Это к вопросу о критике, которую высказывают в адрес ЦБ и задают вопрос непосредственно верховному главнокомандующему, почему же так строится сегодня денежная монетарная политика. Мне кажется, что ответ на это тоже есть, и логика у этого тоже есть. Можно и критиковать, но есть у этого и... Я, во всяком случае, пытаюсь найти эти рациональные объяснения, чтобы не показаться, не присоединиться, скажем так, к тем, кто... просто исключительно критикуют. Мне хотелось бы разобраться все-таки.
1: Это «Радио Звезда», напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. Мы продолжим.
4: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.
6: Алиса, включи «Радио Звезда».
7: Салют, включи «Радио Звезда».
8: Маруся, включи «Радио Звезда».
9: Слушайте «Радио Звезда» в умных колонках.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне спецоперации наши бойцы ликвидировали 1335 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиационных бомб и более 230 беспилотников самолетного типа противника. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» разбил район дислокации украинских подразделений БПЛА. Действовали на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик Марат Хасанов.
12: В состав расчета боевой машины входит командир боевой машины, также старший наводчик, два номера расчета и водитель заряжающий. Успех зависит от всех членов экипажа, то есть работа у нас не зависит от конкретного одного человека. Невозможно отделить, что, допустим, номер расчета, он также важен и командир орудия, и офицер, и каждый выполняет свою работу. То есть это связка. Бывало, что мы поражали огневую цель, которая ехала по движущим цели, попадали, это было две боевые машины, которые были успешно уничтожены нами. Там были и боеприпасы, и личный состав.
11: В этот раз после подтверждения успешного уничтожения цели расчет убыл в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат в режиме реального времени осуществлял расчет войск беспилотных систем разведывательного подразделения группировки войск центра. В гарнизоне авиаторов Северного флота состоялось торжественное открытие 6-го сезона масштабного общественного экологического проекта «Чистая Арктика». В этом году старт посвятили приведению в порядок мемориальных объектов, связанных с историей морской авиации Северного флота. Такие работы продлятся в Заполярье до осени. Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. По итогам всех сезонов добровольцы собрали более 22 тысяч тонн отходов и очистили свыше 1000 гектаров территории. За это время участниками проекта стали почти 10 тысяч волонтеров. И в Хабаровске завершился фестиваль «Амурские волны». Выступления прошли на нескольких площадках. Главным событием для дня накануне стал марш-парад духовых оркестров. Фестиваль «Амурские волны» традиционно является визитной карточкой Дальнего Востока и ежегодно собирает ведущие военные оркестры России и зарубежных стран. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: Премьера на радио «Звезда».
13: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
14: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
13: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
15: И считал, но осуждаю.
13: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
16: Реклама.
17: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
0: Мы продолжаем программу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь на ее канал в Максе. Называется «Советник президента». Мы сейчас затронули тему политики Центробанка. Мы к ней вернемся, давайте, чуть позже. А сейчас давайте поподробнее все-таки поговорим про политику Трампа.
19: Это очень важный момент на ближневосточном его треке. Что важное, вот как Владимир Владимирович говорит, нюансы. Важным за последние дни произошло, на мой взгляд, вот что. И это должно очень серьезно насторожить наших аналитиков, и геополитических, и военных аналитиков. А Трамп назначил нового спецпосланника по Сирии и Ираку. Как вы думаете, кто им стал? Это действующий посол США в Турции Том Барак. Это один из самых богатых людей мира. Он ливанского происхождения, христианин, который в очень тесном ближневосточном вот этом вот котле всех хорошо знает, лично со всеми знаком. Ближневосточные династии, там, Катар, Оман, Бахрейн, Кувейт. То есть он очень хорошо разбирается. Но вот назначение его по Сирии и Ираку должно навести нас вот на какую мысль. Все-таки последнее заявление Трампа о том, что он отвергает идею Ирана по вывозу запасов обогащенного урана в Китай, как предложил Иран Трампу, он прекращает сегодня всякое рассуждение согласия на разморозку даже половины активов Ирана Странная, конечно, ситуация сложилась по поводу режима судоходства в проливе, потому что Иран заявил, что он за последние несколько дней провел более 50 судов за плату при защите КСИР. Американцы при этом говорят, что они тоже провели столько же судов, но при этом, что их защищала американские вооруженные силы. Очень интересная ситуация. Конечно, складывается, и та страна вроде как берет деньги, что ли, за проход, то есть и платят и тем, но при этом Трамп говорит, мы не признаем никакое иранское господство над проливом, но при этом говорит, что мы вводим санкции, выходит Минфин США и говорит, мы вводим санкции против комитета по снятию, условно говоря, оплаты за проход в проливе. Ну, как объявить санкции против того, чего нет? Если ты это не признаешь, то почему против этого объявляются санкции? То есть логика, она вообще-то где-то уже вот непонятно где в ближневосточном конфликте. Но, безусловно, надо отдать должное, Иран, конечно, выигрывает в информационной политике. Но вот назначение Барака говорит о том, что все-таки побеждает военное крыло у Трампа, который все-таки его толкают к сухопутной наземной операции в отношении Ирана. Есть такое подозрение. Почему? Что Барак должен сделать в Сирии и Ираке? А он должен там активировать курдов. Старые добрые курды. Им нужно создать коридор, через который они могут получить оружие и поддержку. А кто может, какой коридор им может это обеспечить, если Турция категорически против настроена курдского вопроса? Ну, вы уже ответ, очевидно, понимаете, о чем я говорю. А это как раз и есть Армения. Вот Барак, долгое время находясь в Турции, видимо, либо завершил согласием Турции на что-то, либо, напротив, не договорившись, перемещается Сирию и Ирак. То есть там нужно решить какую-то важнейшую задачу, чтобы вскрыть Иран, а значит Каспий. На Каспий, мы уже говорили, рвутся британцы. Это ровно точно такая же ситуация, как по Черноморскому, да, по черноморской ситуации. Россию откуда надо? Вот отрезание от морей. Ну, собственно, Петр Первый. Екатерина II, которые обеспечили нас морями, да, Балтийская, Черная, Каспийская, да, мы получили. Вот ровно по такому же сценарию двигаются обратно англосаксы. Инструменты, НАТО – это инструмент, ЕС – это инструмент на самом деле. И вот тут встает вопрос уже о том, что специальная военная операция-то на Украине, понимание наших противников – и глубоком понимании нашего верховного главнокомандующего, эта война вообще-то не за не только за спасение жителей Донбасса и возврат исторических территорий России. Это война вообще за существование России и право России свободно передвигаться по морям и океанам. Вот о чем, собственно, сейчас идет речь. Помните, мы вначале, в самом, когда Трамп шел, мы говорили о том, что задача Трампа – это наложить лапу на логистические артерии. Отсюда как раз и Армения, ее значение возрастает. Зангезурский коридор, который фактически контролирует параллельность Каспия и выход, да, на Каспий. Контролирует в том числе китайские товары, движение китайских товаров в Европу. С Малакским проливом тяжелее оказалось. Китай мощными темпами милитаризируется и готовится к серьезной войне. Китай видит, что Америка пытается сегодня подключить Японию, милитаризировать. Но у Японии свои неприятности. Япония сегодня испытывает острый дефицит и нехватки энергоресурсов. Несмотря на то, что американцы сегодня, надо признать это, несмотря на фоне общего падения благосостояния американских граждан, не зря мы вначале упомянули Пола Уолкера, сейчас вернемся к нему, Трамп фактически обогащает узкую группу элиты. Это ровно та же группа, которую обогатила Маргарет Тэтчер, когда проводила свою революцию знаменитую, повышение ставки. Кредитной ставки до 20%, там до 17% первая Тэтчер подняла. Это вот к вопросу спора между Лосевым и другими коллегами, экспертами, в чем суть была политики Пола Уолкера. Это договоренность англосаксонской элиты сохранить свое доминирование и спасти доллар. Вот на мой взгляд, в этом вопросе нужно ставить точку вот, вот здесь. Это не только спасение от инфляции экономики США, которая тогда на тот момент начала, в период Рональда Рейгана, начала разгоняться. Да? И по большому счету, вот то, что сейчас пытается сделать Трамп, он ровно пытается совершить только другими уже инструментами и способами спасти доллар. Спасти рядового Райана. Доллар. Доллар надо спасти до того момента, пока Трамп не успел еще обеспечить второй инструмент. Это то, о чем мы говорили, цифровые объекты. Цифровым объектам нужна энергетика.
0: энергетика, причем в тех местах, где это очень прохладно. Вот там тогда становится себестоимость извлечения цифровых объектов, она становится экономически выгодна. И задача нового руководителя ФРС как раз успеть подогнать вот эту историю с извлечением цифровых объектов до того момента, пока кризис ближневосточный энергоресурсов еще сохраняется. То есть там не так все однозначно, что, вот как сейчас коллеги говорят, Трамп очень сильно... Да, он увяз на Ближнем Востоке, да, минусов сейчас он собирает гораздо больше, чем плюсов. Но на то и нужно смотреть, на ту политику, в основе которой Трамп видит, ну, своего предшественника, кого он видит своим героем, да? Это тоже вот Рональд Рейган, он же его с большим уважением о нем отзывается. И особенность Пола Уолкера заключается в том, что при всем, при всей критике, в том числе и Рейгана, в период действия высоких ставок, борьбы с инфляцией, Рональд Рейган его очень защищал, и политика продолжалась довольно долго. То есть какое-то продолжительное время она не менялась. То есть настойчивость, при этом простые граждане разорялись. Например, в той же Британии, когда политика ужесточения монетарной ДПК вот действовала, введенная Тэтчер, практически реальный сектор экономики был сведен на нет в Британии. Но это сохранило контроль истеблишмента, контроль голубой крови, так называемой, над финансовыми рынками и международными рынками. А уже США вводят такое понятие, как элита и преимущество не голубой крови, а, наверное, элита доллара, элита денежная. Появляется новая аристократия денежная. Вот, собственно, на мой взгляд, мы очень похожие процессы переживаем, может быть, разные инструменты. Но вот позвольте мне сегодня высказать такую гипотезу, которую, может быть, существенные экономисты могут ее тут же разбить. Но, на мой взгляд, исходя из того, что Россия отрезана от внешних инвестиций, мне кажется, что Владимир Владимирович задумал одну очень серьезную операцию на рынке экономическом, международном причем. Вот эта вся сейчас не очень популярная экономическая политика связана прежде всего с тем, что мы можем создать через какое-то определенное время собственный резерв инвестиционных недорогих денег. Мы их аккумулируем таким образом. Единственное, что меня смущает, и, может быть, здесь как раз коллеги меня и поправят, те, кто занимаются серьезной экономикой и процессами, может быть, с научной точки зрения, они рассмотрят несоответствие политике ЦБ, потому что Набиуллина-то считает своим как раз наставником Пола Уолкера. Именно он в основе сегодняшней ее предложения лежит, именно эта политика. Его воспоминания, ну, то есть она очень восхищается этим человеком. Он действительно считается убийцей инфляции в Америке, он вообще считается таким, он мощно вывел Америку буквально за 5 лет к тем 25 годам, которые в последующем дали вот тот рост экономики США, который мы и наблюдали последние годы, и вот это доминирование, да, на всех международных рынках. Конечно, это стоило разорения Аргентины, конечно, это стоило уничтожения песо, Мексика. Буквально показали, что будет с теми, кто не будет выплачивать по новым обязательствам деньги, ну, платить по долгам американцам. Это как раз вот сговор англосаксов, Британии и США, когда так называемая история с Фолклендскими островами, да, на самом деле это целью стояло подорвать и не дать развиться так называемым странам третьего мира. Это вот и есть та классика, когда ты готов пожертвовать собственным народом, чтобы другие народы ушли в глубокое средневековье по технологическому развитию, там, вы понимаете, да, регрессорство. Такое целенаправленное регрессорство. Вот здесь мне кажется, что как раз Пол Уолкер и Маргарет Тэтчер, а стоящие за ними как раз Мэрин Линч, которая, кстати, принадлежит сегодня BlackRock, в том числе, это и был тот точка, скажем так, посткризисного на ближневосточном нефтяном рынке, то, что произошло. Америка пережила как раз вот это вот арабо-израильские войны, да, ОПЕК появляется, которая поднимает цены, гонит цены на энергоносители вверх, и у американцев из-за этого как раз инфляция-то и разгоняется. И вот чтобы в будущем этого не произошло, Трамп, по большому счету, сейчас затевает вот этот контроль над Ираном, потому что большую роль вот в том, что произошло тогда в Америке, вот этот кризис, который чуть не обвалил вообще не американскую экономику и доллар, в том числе как международный способ расчета и монополию сохранил, это был как раз виноват в этом Иран. И вот как раз у Пола Уолкера указание на то, что именно Иран виноват, что приходится сегодня подтягивать пояса американским потребителям. Понимаете, да, о чем? Вот я пытаюсь сейчас уже логику вот показать.
1: Ну, давайте тогда эту логику, скажем так, переложим на день сегодняшний еще раз для того, чтобы иллюстрировать ситуацию.
0: И мы видим очень похожие вот исходные точки, да, факторы, которые возникают, и попытку Трампа как раз в будущем предупредить возможное развитие подобных событий. И здесь почему я BlackRock упоминаю? Дело в том, что BlackRock-то с Трампом, если казалось внешне, не очень-то ладили, потому что BlackRock там в основном выходцы-то из демократической партии, да, США. Но судя по тому, что Aladdin-система, которая как раз и работает с рисками и прогнозирует риски, а может быть их и создает, потому что BlackRock прямое имеет участие в создании или, как они говорят, в профилактике постковидного времени финансового кризиса, в постковидном периоде. Хотя на самом деле BlackRock владеет акциями Билла Гейтса почти 80%, а Билл Гейтс, как вы знаете, да, сам, собственно, лежит, ну вот его концепция в основе вообще распространения вируса, ну, если можно так сказать. Билл Гейтс владеет рядом крупных фармацевтических акций. Ну, условно говоря, он крупнейший акционер, да? То есть BlackRock владеет акциями Билла Гейтса, Билл Гейтс владеет акциями крупных корпораций, разрабатывавших вакцину. Но и при этом Ларри Флинн говорит, Aladdin работает, потому что он анализирует риски. И мы типа успеваем предупредить о возникающих рисках. Но есть мнение, что они не просто прогнозируют возникающие риски, они их создают. Они создают эти модели, по которым игры, по которым страны начинают играть. 12,5 триллиона, для того, чтобы просто чтобы вы понимали, это я не могу даже посчитать, сколько Армении туда укладывается. Вот это государство. Это стоимость бюджета Канады несколько раз такого государства. То есть вот о чем идет речь. И, на мой взгляд, Владимир Владимирович как раз задумал, почему мы говорили, что вот этот год станет решающим с точки зрения финансового фронта. Мне кажется, что мы готовимся к очень серьезным финансовым изменениям и субъектности, обеспечения субъектности России, уже договорившись с Китаем. Отсюда и согласие стран ЕС. Он привез им какое-то очень серьезное, на мой взгляд, предложение. И Армения здесь сыграла такой, знаете, пример, как не надо делать, что со страной может произойти, когда она втягивается в воронку интересов англосаксов, как эти страны буквально приносят на стол интересов и разделываются под орех просто. Вот здесь важным как раз и является заявление Владимира Путина, когда он говорит, что во многом мы видели, как это начиналось на Украине. Это фактически намек, что будет с Арменией. И здесь надо отдать должное, что страны постсоветского пространства очень трезво оценили то, что происходит с Арменией. И знаете как, но если ты хочешь тонуть, то тони одна. Здесь поддержки тебе не будет. Выходишь, выходи. Никаких двух стульев здесь не будет, выбор сделан. Жалко, конечно, что это происходит сегодня с одной из такой древнейшей страной, причем с точки зрения страны, как такой носитель древнехристианской истории. Вот это очень, конечно. Что можно здесь сделать? Можно только обратиться к армянской диаспоре, те, кто имеет паспорта Армении, выехать и все-таки как-то попробовать переломить ситуацию, проголосовав. С другой стороны, политические репрессии в Армении сейчас жутко уже выглядят. Потому что, посмотрите, иерархи церкви арестованы. Людей просто, даже за то, что они просто оппонируют избирателей, да, бросают в тюрьмы. То есть как, ну, что делать? Пассионарность какая-то все-таки должна быть, на мой взгляд, нужно диаспоре армянской включаться. В конце концов, включайте диаспору, которая находится в США. там серьезная армянская диаспора, которая допущена в том числе к рычагам управления, в том числе ФРС, то есть они не простая диаспора армянская.
1: Но это тот что-то момент, делаете когда, там, вне тогда. Всяких сомнений, мы можем и должны говорить о роли личности в истории. Я в этом смысле имею в виду, что текущий момент, он требует от неравнодушных людей действия. И сегодня, в 21 веке, это очень серьезная вещь. От каждого из нас зависит очень многое. Потому что взять, например, даже те самые соцсети, те самые информационные платформы, это как молоток. Им можно и убить, и гвоздь забить. И это серьезный инструмент. И вопрос объединения, он выходит сегодня на передний план. Мы видим, как действует наш противник на примере Украины, на примере Молдавии, где жесточайшие репрессии, конечно же, включены. Но там демократия является декорацией, за которой кроется самая настоящая прямая тоталитарная диктатура.
0: BlackRock же скупает сейчас земли Молдавии. А помните, как началась скупка земель Украины? И Молдавия, Армения фактически могут повторить действительно...
1: К чему я? К тому, что если в зародыше с этим что-то не сделать, то потом будет гораздо сложнее. Я про армян сегодня, про наших братьев, с которыми мы росли вместе, и это семьи, с которыми мы дружили с самого детства. Инна, спасибо вам большое за эту беседу. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. В Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Шафран, советник президента. До новых встреч.
15: Стратегия национальной безопасности.
16: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
20: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
21: Добрый вечер.
22: Здравствуйте, товарищи.
23: Несколько писем я сейчас вам прочитаю.
24: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
25: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
16: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
26: «Дай пять». 5 удивительных фактов о слонах.
27: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
26: Факт первый.
28: Слоны слышат ногами. Через специальные рецепторы в ступнях, которые улавливают вибрации земли. С помощью топота слоны передают сигналы сородичам на расстоянии более 30 километров. Это позволяет им предупреждать друг друга об опасности, не издавая звуков.
26: Факт второй.
28: Слоны оплакивают мертвых и хоронят сородичей. Когда слон умирает, стадо проводит ритуал, похожий на человеческие похороны.
26: Факт третий.
28: Беременность слонихи – самая долгая среди млекопитающих. Она вынашивает детеныша почти 2 года.
26: Факт четвертый.
28: Слоны способны различать мелодии до 3 нот. В дикой природе они используют сложные вокальные сигналы. А в неволе некоторые особи научились имитировать человеческую речь.
26: Факт пятый.
28: Пустынные слоны способны выживать без воды до 5 дней. В засушливое время они роют в руслах пересохших рек ямы, куда собирается вода из водоносных слоев почвы.
26: «Дай пять». 5 удивительных фактов о слонах.
29: Уровень воды в реке Урал,
30: Центральный банк сохранил
29: на Крымском мосту.
30: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
16: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее,
2: объясняем причины случившегося.
3: 1950 название города
4: Пермь. Александр Платовский, Константин Симонов.
5: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными. Об этом в понедельник заявил Владимир Путин. Президент провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
2: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
3: Да? Да.
2: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: «Пусть наших будет больше». Очень хорошее напутствие. Задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они были счастливы. Были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
1: Напомню, в понедельник президент вручил ордена «Мать-героини» и «Родительская слава» в Кремле. Глава государства наградил матерей в честь Дня защиты детей. В частности, орденом «Мать-героини» были награждены женщины, воспитывающие 10 и более детей. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи, воспитывающие 7 и более детей. Временную поверенную в делах Литвы в России Иоланту Тубайте вызвали в Министерство иностранных дел. Дипломату заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов. В официальном заявлении ведомства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевесе. Дипломаты также напоминают, что такие действия властей Литвы уголовно наказуемы в России. Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами на фоне израильских ударов по Ливану, сообщает агентство ТАСНИМ. Утверждается, что Тегеран также решил вновь перекрыть Ормузский пролив. Ранее стало известно, что ЦАХАЛ возобновили удары по пригородам Бейрута. Причиной назывались атаки Хезболлы и нарушение перемирия. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка переговоров с Ираном не означает возобновление американских ударов. Первый день единого государственного экзамена прошел без сбоев и утечек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выпускники сдавали историю, литературу и химию. Всего 231 тысяча участников. Результаты станут известны 12-13 июня. Минимальные пороги 32 балла по истории и литературе, 36 по химии. Следующий экзамен – русский язык, 4 июня. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность, до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: От гагаринского «поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Темную ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «День космонавтики» на радио «Звезда», и с вами Николай Севастьянов. У нас сегодня в гостях известный российский ученый, доктор технических наук, руководитель баллистика в ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Сергея Павловича Королёва, Муртазин Рафаил Фарвазович. Здравствуйте, Рафаил.
3: Добрый день, Николай Николаевич.
2: Рафаил, сегодня хотелось бы поговорить на тему, которая очень сегодня популярна в мире, но, скажем, не очень популярна у нас. Речь идет именно о пилотируемой лунной программе и о промышленном освоении Луны. Почему не очень популярна у нас? Потому что, ну, по факту мы видим, что 20 лет назад она поднималась, тема середины нулевых лет. Мы там много работали над этим. Потом ее, как говорится, забраковали, сказали, что нечего там делать на Луне. Потом 10 лет назад опять тема в следующей федеральной программе поднималась. Даже мы разработали проект сверхтяжелого носителя. Идет разработка пилотируемого корабля для полетов на Луну. Но опять ее где-то там в 2020 году забраковали тему, и опять эта работа приостановилась. В то же время и США, и Китай очень активно этим занимаются. И даже, сказал бы, мы немножко даже их стимулируем, когда мы инициативу проявляем, они сразу, как говорится, ускоряются. И не просто они декларируют. Вот НАСА осуществила облет Луны буквально месяц назад, пилотируемый облет, а перед этим не пилотируемым, но пилотируемым кораблем. Собираются

0: будет эта программа иметь. Первый – это до 29-го года, когда, собственно, будет высадка и обследование Южного полюса, где они собираются, там считают наиболее удобное место. Потом будет с 29 по 32 год это строительство инфраструктуры для жилья космонавтов, для функционирования, и с 32 уже постоянное присутствие. Надо сказать, что в Китае тоже, собственно, программа полным ходом идет, они ее не очень публикуют, но, тем не менее, до 30 года они планируют высадить. Первую высадку сделать, потом строить базу лунную. И самое главное, что они тоже уже изготовили, разработали корабль лунный, другие элементы, сверхтяжелый носитель, уже отрабатывают их еще без облета на Луну, уже проходили летные испытания. И я бы еще, может быть, отметил такой политический момент, что и там сегодня объединили и автоматические пилотируемые программы в единые программы. В Китае даже, ну, так как там командная система, даже вот автоматический космос подчинили пилотируемому космосу, именно автоматическую лунную программу, в которой они достигли, кстати, выдающих результатов за последние там 20 лет. Поэтому сегодня я бы хотел поговорить о наших, так сказать, исследованиях в этой области. И мы понимаем, что при промышленном освоении Луны в будущем необходимо именно создать постоянную, полноценную транспортную систему. Поэтому давайте сегодня поговорим на тему организации транспортной системы для полетов на Луну с точки зрения баллистики. Почему баллистики? Потому что мы понимаем, что на самом деле это энергозатратный очень проект, программа, вообще транспортировка. И, в общем-то, энергозатраты, и время, и энергия зависят, вообще-то, от выбранных баллистических схем. На которую влияют законы небесной механики, законы гравитации. И вот в любой программе, еще начиная с Королева, еще Королев говорил, что все в космосе начинается с баллистики. Правда, говорил, потом баллистика заканчивается, но тем не менее, все начинается с баллистики. Поэтому вот первый вопрос, Рафаил, вам такой. Какая баллистическая схема организации полета к Луне отработана на сегодня? То есть какие ее преимущества, недостатки этой схемы? Ну, то есть, учитывая прошлую лунную программу 60-х годов и сегодня, которая реализуется.
1: Ну, фактически схема успешно реализованная, она одна. Это схема, которая была реализована на полетах Аполлона, а вообще-то говоря, она берет свою основу, как называется, схема Кондратюка. Американцев тоже было несколько подходов. В конечном счете они остановились на этом, как задача, которая смогла с помощью одного пуска сверхтяжелой ракеты обеспечить, ну, условно говоря, победу американцев в космической гонке. То есть они с помощью одной сверхтяжелой ракеты грузоподъемности 140 тонн, это 140 тонн они выводили на низкую околоземную орбиту, они выводили в одном пакете, условно говоря, и лунный корабль, и лунный посадочный комплекс, и, собственно, с помощью этой системы транспортной они летели на низкую окололунную орбиту, примерно 100 километров вокруг Луны, спускались оттуда на лунном корабле, два астронавта, и максимальная возможность, которую они обеспечили, это трое суток экипаж из этих двух астронавтов побывал на Луне, делал свои какие-то возможности. Но вот такая схема.
0: Ну, я понимаю, что у этой схемы, она, как говорят, прямая схема, прямая. Но у нее есть некие ограничения, что для нее нужен сверхтяжелый носитель, в принципе, желательно. И второе, что на Луне невозможно там, ну, скажем, там можно трое суток быть, а, так сказать, произвольно невозможно улететь, когда ты хочешь.
1: Да, правильно, тут уже законы небесной механики. Вы прилетаете на низкую окололунную орбиту, и вы зависите очень здорово от положения этой орбиты относительно положения Луны, ой, Земли. Вам ведь надо взлететь и с нее улететь. А такие возможности будут попадаться первый раз через 4-4,5 суток после прилета на эту орбиту. А потом каждые 2 недели. Лунный месяц – это примерно месяц.
0: Это окна, когда можно будет улететь и вернуться на Землю.
1: Вернуться на Землю, вернуться только на Землю.
0: И в этом смысле, если какая-то нештатная ситуация...
1: Да, то это... вы обречены, честно говоря, потому что ничего...
0: Хорошо, а как вы считаете, вот почему для промышленного освоения Луны целесообразно сегодня создать космопорт на околонной орбите? Потому что мы-то, собственно, с этим предложением в середине нулевых выходили, даже американцы потом его поддержали в своей программе Gateway. Вот как, почему вы считаете?
1: Ну вот, мы в конце прошлого вопроса говорили, что эта схема, она годилась для вот этого вот решения конкретной задачи высадки американцев на Луну в данном случае.
0: То есть воткнуть флаг.
1: Воткнуть флаг. Но если мы начинаем говорить о промышленном освоении, она уже не проходит. И вот как у американцев было, примерно на 4-й или на 5-й высадке на Луну

0: это уже задача быть первыми, она уже так не стояла перед американцами. И вот пишут, что во время этой высадки, которая транслировалась, представляете, какое событие, были звонки на телевидении, говорили, ну что вы опять показываете одно и то же, там матч бейсбольный, давайте переключаться быстрее. Ну, надоели уже, понимаете? Поэтому мы можем по этой схеме сейчас взять и полететь, и высадить, и поставить свой флаг. Только лишь. Но для промышленного освоения нет такой возможности. Мы должны полностью обеспечить экипаж, который будет внизу, возможности в случае чего ретироваться. Потому что они должны спокойно знать, что есть какое-то место, где можно переждать. А для этого надо подходить уже более основательно. Надо, наверное, думать о лунной орбитальной станции, в которой, так сказать, можно пересидеть, переждать, дождаться хорошего окна и улететь на Землю. Угу. Вот с этой точки зрения.
1: А вот какие возможности орбиты, какие возможны орбиты для расположения около лунной станции с функциями космопорта? Вот там же не просто любую орбиту. Вот американцы выбрали так называемую орбиту НРО, то есть у них перигей 3500, а апогей 75 тысяч. Но они там универсальную орбиту собирались сделать, чтобы можно было и на Луну высаживаться, и отлетная траектория к Марсу, к астероидам. Вот мы просто с Уильямом Гестермайером общались, это бывший руководитель пилотируемого направления НАСА. Вот они, он объяснял, как это, зачем они им такую орбиту. А вот вы считаете, какая орбита должна быть?
0: Ну, смотрите, они, вообще-то говоря, полетели туда и не говорили тогда о том, что они полетят на Луну. Вот китайцы, вот в данном случае очень хорошо, когда несколько действующих лиц пытаются, между ними начинается какое-то соревнование, элемент соревновательности. Китайцы заявили сразу, мы поедем на Луну, пойдем, мы будем там делать лунную базу. И американцы быстренько-быстренько сказали, ага, а мы тогда будем летать с этой станции, будем летать и на Луну. И тут возникли проблемы, потому что, с одной стороны, та орбита, она была, ну, фактически экономна, и с нее очень хорошо действительно лететь на Марс, летать на астероиды.
1: Это НРО.
0: НРО, да. Но когда вы будете летать на Луну, а это эллиптическая орбита, а это значит орбита периода 7 суток, и у вас из этих 7 суток, недели, есть только 1-2 дня, когда вы можете спуститься на Луну или взлететь с Луны и попасть в свою плоскость.
1: То есть свои есть ограничения. Ну, продолжим после перерыва.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
4: международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Рафаил, так вот, я понимаю, что НАСА хочет сделать универсальную орбиту, которая бы позволяла сразу несколько задач решать. И поэтому она, скажем так, неэффективна для каждой конкретной задачи, в том числе для вот лунной транспортной системы. А какая орбита более выгодна для лунной системы?
0: Ну, смотрите, как говорил вот наш великий проектант, я считаю, Константин Петрович Феоктистов, он говорил: универсализм – враг проектирования. А какая? Круговая. Но она тоже должна быть высокой. Это значит достаточное удаление от Луны. Порядка 10-15 тысяч километров. Что это дает? Это дает, что вы будете прилетать с меньшими затратами на эту орбиту и улетать с меньшими затратами. То есть вы можете наладить транспортный поток Земля-Луна и с более экономно, и можете доставлять большие, так сказать, габариты, большие, так сказать, веса, массы, топливо или еще что-то. Логистику, короче.
1: То есть это такая дешевле. Портовая инфраструктура Луна, где, так сказать, можно накапливать грузы, там, в общем, да, там сортировать их, условно говоря, и так далее. Да? То есть, и при этом энергетические затраты небольшие, а уже, так сказать, между этой орбитой высокой 10 тысяч и Луной, это уже, так сказать, многоразовая транспортная система.
0: Да, появляется возможность там держать уже многоразовый корабль, а не терять его, как сейчас теряется по этой схеме, схеме Кондратюка, его просто отбрасывают. Это дорогостоящая штука. А вы будете содержать этот лунный корабль на этой базе, он будет обслуживаться и готовиться к очередной высадке на Луну.
1: Продолжим после перерыва.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Рафаил, ну вот я понимаю так, что на самом деле тут уместны некие аналогии. Когда у нас на Земле, в России, осваивались северные регионы, северные месторождения за полярным кругом, то там, в общем-то, тоже ключевую роль играла транспортная система. Причем, я понимаю, транспорт грузов и транспорт людей – это разные схемы были. И это важно, потому что грузы, они должны накапливаться, люди должны регулярно меняться, потому что условия жизни сложные, невозможно долго находиться. Вот я работал, когда систему спутниковой связи ЯМАЛ создавал, мы начинали ее с Заполярья. Вот. И там вот мы работали в Ямбурге, это такой заполярный поселок. Вот можно представить, как лунная база в некотором смысле, потому что он даже такого контейнерного типа, модульного типа, извиняюсь. Вот. И там как раз люди приезжали, грубо говоря, на месяц, на вахту, потом уезжали на 2 месяца домой, и потом опять. То есть вахтовый метод. И, соответственно, ну, как бы грузы и люди, разные были доставки, потому что людям комфорт было создать в дороге. Ну, для здоровья это важно, потому что там не только ведь спортсмены или там летчики, космонавты, да, а именно просто инженеры должны ездить, просто рабочие и так далее. Вот, поэтому такой вопрос у меня к вам. Вот, а вот с точки зрения лунной программы, как вы считаете, целесообразно ли разделить способы доставки людей и грузов на окололунную орбиту при создании транспортной системы для промышленного освоения Луны? Вот целесообразно ли это тоже разделить? Или как сейчас, вот мы видим, американцы все-таки вместе везут все, и космонавтов, и грузы, вот по старой схеме Кондратюка?
0: Конечно, надо разделять. Вот посмотрите, во-первых, использование для людей разделять с грузами. грузы надо везти, может быть, на сверхтяжелом носителе и сразу же туда, на эту базу, сбрасывать и, ну, не сбрасывать, а спускать и там работать. Но что касается людей, нет смысла использовать тяжелую, сверхтяжелую ракету. Значит, с использования лунной орбитальной станции мы можем понизить размерность. Для людей не нужны огромные такие. Им надо, главное, быстро добраться.
1: И надежно.
0: И надежно. Надежно. А тяжелая ракета это будет более надежнее, чем сверхтяжелая. Сверхтяжелая, если что случится, там очень-очень.
1: Но надо все-таки пояснить радиослушателям, да, что вот эта классификация. Вот у, да, нас ракета «Союз», на которой космонавты на корабле «Союз» летают к Международной космической станции, это считается ракета-носитель среднего класса. То есть она вводит на орбиту порядка 8 тонн, на околоземную орбиту. А подтяжелая ракета, это нам известная ракета «Протон». Или ракета «Ангара», которая новая сейчас ракета, она до 20 тонн выводит. Это сегодня у нас довольно... Ну, «Протон» вообще отработанный, но, к сожалению, снятая с производства уже. Осталось их на складе несколько ракет для запусков. Вот. А «Ангара» — это новая ракета, которая пошла на замену «Протону», но она уже показала свою надежность, в принципе. Вот. Поэтому... Понятно, что ее тоже можно было бы использовать. И сейчас очень важное событие, которое прошло буквально, когда, ну, 30 апреля. Это был первый полет ракеты «Союз-5». Эта ракета, я бы назвал ее полутяжелого класса, она до 18 тонн на орбиту выводит, но она именно ракета класса «Фалькон-9», как у Илона Маска. То есть двухступенчатая, соответственно, с другой экономикой, с хорошей экономикой. Вот. И, соответственно, я понимаю, вот этот класс ракет, он хорошо работает для доставки именно небольших довольно, ну, 20 тонн грузов именно около лунной орбиты. И не нужно создавать сверхтяжелый носитель, который должен больше 100 тонн, потому что действительно это гигантская ракета, дорогая, и она не может быть часто ее пускать. Он может там, ну, 2 раза в год пускать максимум, да, ну, так вот, слепоэкономить.
0: И это будет достижение.
1: Да, это достижение будет. А вот эти ракеты можно десятками и сотнями распускать. Хорошо, так, и вот, извините, вас перебил, так что вот целесообразно, и какая схема предлагается?
0: Ну, схема предлагается таким образом, что, в принципе, вот я хотел бы чуть-чуть заострить. Значит, был этап, когда был лунный этап,
1: да,
0: и занимались только тем, чтобы полететь на Луну, застолбить, показать свои возможности, приоритет какой-то. А после этого был орбитальный участок, мы летали только на станцию. Мы 55 лет, в этом году 55
1: Извините,
0: лет.
1: Извините, я вас немножко опять, ну, потому что вы на сленге немножко говорите про профессиональном. На самом деле мы говорим о следующем, что когда была первая лунная гонка между Советским Союзом и американцами, то, конечно, ну, американцам удалось высадить на Луну, ну, скажем так, Советскому Союзу не удалось, хотя он близок был к этому. Но, к сожалению, мое мнение, что сыграло роль, что умер Королёв. Он не дожил, как организатор не довел, и программа потом потеряла, скажем так, управление. Она же ведь такая предельная, экстремальная программа. Там очень важен был человек во главе, который мог вот это все удержать в руках, управление программой. У американцев фон Браун, который был моложе Королёва, но который такой же гений, как и Королёв, он сумел удержать эту программу. Вот. Кстати, тоже рано ушел из жизни, 65 лет. Видно, они по жизни просто израсходовали себя. Королёв 59 лет ушел, а фон Браун 65 лет. Вот. И вот тогда, когда они прекратили свою программу, у нас тоже не довели, Н-1 ракету не довели до лунной программы, и именно Советский Союз тогда в другом направлении начал работать, орбитальные станции, где он абсолютно превосходство получил над американцами, над другими всеми, ну, естественно, китайцами, над всеми. То есть это именно околоземные долговременные орбитальные станции. Да, это, так сказать, салюты серии, потом станция «Мир», сейчас МКС. И американцы-то, собственно, с нами почему в МКС вошли в сотрудничество, потому что именно с нами они использовали наш опыт околоземного полета в присутствии на околоземной орбите. Поэтому это мы надолго ушли на этот, так сказать, участок. Так, вот я просто пояснил.
0: Мы надолго ушли, и мы за это время получили огромный опыт. И сейчас этот опыт надо использовать в следующем лунном этапе, будем говорить. То есть предложение какое? У нас есть орбитальная станция околоземная. Мы разговор завели о том, что надо делать лунную орбитальную станцию, и нам, в принципе, надо наладить маршрут орбитальная станция-лунная орбитальная станция и обратно. Вот на этой базе вот предлагается, например, рассмотреть будущую транспортную систему.
1: Угу.
0: И при этом использовать тяжелые носители.
1: Ну, они, скажем так, не тяжелые, а существующие.
0: Существующие, да, даже это правильно. Отработанные. Это совсем другой подход. тогда у вас, так сказать, уже что-то есть, и вы уже можете с этим начинать. Но начинать именно с этой цепочки. Орбитальная станция, лунная орбитальная станция.
1: Это для кого? Именно для людей? Для людей. Полетов людей?
0: То есть... Для полетов людей, которые будут прилетать, как вы говорите, там Ямбург, не Ямбург, а потом оттуда будут делать уже другую высадку. Другая тема для вас, может, интересная, это, вы понимаете, это альпинистская. Никто сразу же на Джомолунгму не пойдет сходу снизу, да? Он, наверное, через какие-то альпийские лагеря там.
1: Ну, базовые станции.
0: Базовые станции, да. Которые они, так сказать, могут с нее уже и последний штурм делать, и брать вершину.
1: Ну, кстати, это не только альпинистская, это же, собственно, Северный, Южный полюс, также да. Были промежуточные станции.
0: Вот, пример, Амундсен взял, и все. Да. А Скотт не смог.
1: Да, Скотт попытался по прямой схеме
0: идти. По схеме, да, и не сработало.
1: Ну, скажем, он в итоге дошел, но не смог вернуться, да.
0: Ну,
1: да.
0: Обидно было.
1: Да, да. Но, да. То есть, таким образом, вы сейчас говорите о том, что, целесообразно разделить, с точки зрения баллистики, два транспортных потока, грузы, это сверхтяжелый носитель, выводит на околоземную орбиту там, больше 100 тонн объекты, изготовленные на Земле, это какие-то автомодули полного жизненного цикла, допустим, для людей, доставляется сразу на околоземную орбиту, потом, скажем, там, ядерным буксиром, да, который сейчас, кстати, тоже у нас в программе, так называемый ЗЕВС, о нем говорят. Да. Вот. А люди могут использовать уже существующую инфраструктуру, именно МКС или будущую российскую орбитальную станцию, для того, чтобы спокойно перелететь, адаптироваться, потом пересесть на многоразовый тоже корабль, перелететь на окололунную станцию и так далее. И в итоге мы переходим, можем для людей создать, на самом деле, довольно надежную многоразовую схему. Но давайте поговорим об этом после перерыва.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
8: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего за сутки в зоне спецоперации наши бойцы ликвидировали 1335 украинских боевиков. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиационных бомб и более 230 беспилотников самолетного типа противника. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» разбил район дислокации украинских подразделений БПЛА. Действовали на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал старший наводчик Марат Хасанов.
9: В состав расчета боевой машины входит командир боевой машины, также старший наводчик, два номера расчета и водитель заряжающий. Успех зависит от всех членов экипажа, то есть работа у нас не зависит от конкретного одного человека. Невозможно отделить, что, допустим, номер расчета, он также важен. И командир орудия, и офицер, и каждый выполняет свою работу. То есть это связка. Бывало, что мы поражали огневую цель, которая ехала по движущим цели, попадали, это было две боевые машины, которые были успешно уничтожены нами. Там были и боеприпасы, и личный состав.
8: В этот раз после подтверждения успешного уничтожения цели расчет убыл в укрытие, пополнил боекомплект и встал на боевое дежурство. Контроль поражения цели, корректировку огня и передачу координат в режиме реального времени осуществлял расчет войск беспилотных систем разведывательного подразделения группировки войск «Центра». В гарнизоне авиаторов Северного флота состоялось торжественное открытие 6-го сезона масштабного общественного экологического проекта «Чистая Арктика». В этом году старт посвятили приведению в порядок мемориальных объектов, связанных с историей морской авиации Северного флота. Такие работы продлятся в Заполярье до осени. Общественный экологический проект «Чистая Арктика» занимается уборкой северных территорий с 2021 года. По итогам всех сезонов добровольцы собрали более 22 тысяч тонн отходов и очистили свыше 1000 гектаров территории. За это время участниками проекта стали почти 10 тысяч волонтеров. И в Хабаровске завершался фестиваль «Амурские волны». Выступления прошли на нескольких площадках. Главным событием дня накануне стал марш, парад духовых оркестров. Фестиваль «Амурские волны» традиционно является визитной карточкой Дальнего Востока и ежегодно собирает ведущие военные оркестры России и зарубежных стран. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
10: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
11: Внешность, конечно, не главное.
12: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
11: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
13: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
11: Герои любимых книг и их особые приметы.
14: Специальный литературный проект.
11: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
15: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: У нас в гостях сегодня известный российский баллистик-ученый Рафаил Фарадович Муртазин, доктор технических наук, но он еще известный тем, что, собственно, вот это рекорд по быстрым стыковкам сегодня кораблей «Союз», станции «Мир» в течение 3 часов полета, когда еще там 20 лет, 2 суток добирались до, так сказать, станции «Мир» экипажи, то сейчас за 3 часа могут добираться. Вот это как раз Рафаил Фарадович, собственно, эту алгоритм все разработал и внедрил в ракетно-космической корпорации энергии. Поэтому вы хорошо эту тему знаете. Вот. И сейчас мы говорим о как раз транспортной системе с точки зрения баллистики именно для полетов на Луну. И вот хотелось, чтобы вы рассказали, потому что на самом деле мы знаем, что вы сейчас глубоко проработали эту тему, вот как раз для людей по маршруту Земля, околоземная станция, потом перелет на окололунную станцию, дальше перелет на Луну и по обратной схеме. И я понимаю, что особенность вот именно этой схемы, я даже называю ее, так сказать, схема Муртазина, потому что действительно вы первые ее предложили, вот так же, как схема Кондратюка, который первый предложил ту схему. Вот эта новая схема, она именно позволяет, дает очень большие выгоды. Вот можете вы, так сказать, на популярном языком объяснить баллистику этого всего вопроса?
0: Хорошо. Ну, значит, давайте по этапам. Сначала на проверенном корабле, ну, вот как сейчас «Союз», за 2 витка, допустим, очень быстро, мы прилетаем на станцию. Дальше экипаж никуда не торопится, не летит. Он адаптируется к условиям невесомости, к космическим условиям. Он в новой среде. И спокойно ждет, когда откроется окно для полета к лунной орбитальной станции. Значит, в зависимости от наклонения этой орбиты, это 10-15 дней. Пожалуйста, 10-15 дней, если вдруг по каким-то условиям у нас не стартует с Земли разгонный блок, который вас должен отвести и толкнуть к Луне, ну, мы просто-напросто подождем следующее окно. То есть, видите, здесь надежность, абсолютная надежность, и не надо убираться, чего-то переживать. Вы продолжаете делать свою работу на МКС или на орбитальной станции, найдется работа. Дальше ждем момента, запускаем этот разгонный блок. Опять же, на ракете не сверхтяжелый, достаточно будет ракеты тяжелого класса. Он стыкуется. Быстрая схема, которую мы освоили, вот вы вот представили. По быстрой схеме мы стыкуемся и разгоняемся к Луне. Летите вы на низкую окололуну, летите на высокую окололуну. Вам все равно надо вот билет к Луне, стоит 3200 метров в секунду.
1: Ну, 3 километра,
0: это характеристическая скорость.
1: Да, для пояснения, это 3 километра в секунду надо разогнать.
0: Разогнать.
1: Добавить, потому что когда мы выходим на околоземную орбиту, корабль разгоняется до 8 километров в секунду. Чтобы улететь до Луны, нужно 11 в сумме. Поэтому если на околоземной орбите, надо еще 3 километра в секунду разогнать.
0: В любом случае. Да. Но потом, в зависимости от того, на какую орбиту вы прилетаете, вы должны будете боитесь затормозиться. Если вы полетите на низкую окололунную, это порядка 900 метров в секунду. А вот тут самое интересное. Мы, ну, в общем, удалось получить, и у нас даже патент на это у меня вот есть в данном случае. Это схема, я называю грависферный способ или использование грависферного эффекта. Вы подлетаете к Луне, как бы облетаете Луну, и дальше срабатывая, вы даете импульс, и ваша траектория проходит через грависферу Луны, это примерно 66 тысяч километров. И вот тут самое интересное. Когда вы летите по этой орбите, на вас начинает влиять, вы становитесь рабом или слугой двух светил. Ну, не светил, а двух массивных тел. Это Луны и Земли. И получается такой эффект синергетический, что Земля начинает в нужную сторону работать на вашу
1: траекторию.
0: И в результате вы можете обеспечить перелет на вашу высокую лунную орбиту, ну, допустим, за 350 метров.
1: 850, в три раза эффективнее.
0: Ну, почти в три раза эффективнее. То есть вы можете представить тогда, сколько вы по сравнению с низкой можете лунной орбиты привести груза на эту высокую лунную орбиту. Вы туда приходите. Там, в принципе, уже заранее туда, опять же, используя этот грависферный способ, но уже по прямой схеме, это грузы, станции, их лететь не надо, они напрямую летят, привозят туда, ну, все условия, все комплекты для того, чтобы обеспечить многоразовый лунный корабль для посадки на Луну. Вы прилетаете на Луну, вы находитесь на круговой орбите, тут даже 15 суток не надо ждать, вы выбираете условия, когда у вас там будет хороший цвет, ну, освещенность, на орбите, и спускаетесь,
1: на Луну.
0: И дальше работаете. Закончили работу, вы стартуете, никаких там трех суток, там 15.
1: То есть не нужно ждать окон.
0: Не надо.
1: Да.
0: Вы находитесь в той же плоскости, и через 12 часов вы с помощью, так сказать, своей лунный корабль, он, собственно, вернется на лунную орбитальную
1: станцию. То есть появляется гибкость. Это
0: гибкость,
1: очень важный момент.
0: Надежность,
1: да,
0: безопасность.
1: Да, и я понимаю, ну, вы вернетесь на окололунную орбиту, а потом надо вернуться на околоземную,
0: да,
1: орбиту.
0: Вот, да.
1: Вот здесь расскажите.
0: А вот здесь самое интересное еще. И вот мы сейчас просто очень довольны, что мы можем вернуться к Земле, ну, мало ли, вот так срочно, вернуться к Земле с помощью, опять же, этого грависферного эффекта. То есть мы фактически взлетели и говорят, давайте срочно возвращайтесь на Землю. И мы через 6 суток, которые вы будете лететь по этой орбите, за это время у вас еще и изменится плоскость, и фактически в иллюминаторах или в перископе, или там в мишени вы увидите Землю, и можете выдавать импульс и лететь к Земле.
1: Ну, то есть, но, возврат, да, именно от лунной орбиты там в течение 6 суток. Вернётесь,
0: да,
1: вы.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Что мне, что очень важно, может, важно, вы, может быть, как бы, ну, сейчас скажете это, что не надо со второй космической скоростью сразу в очень экстремально, тяжело возвращаться на Землю. Вы можете вернуться в плоскость орбиты околоземной космической станции, российской или международной, и, грубо говоря, опять состыковаться с ней. Вот это очень важный момент.
0: И этот момент, то есть у вас две возможности. Вы просто в какую-то плоскость уходите, если срочно. А если вы хотите на станцию, там тоже надо выбрать момент, потому что на станции, условно говоря, орбита станции должна спрецессировать и оказаться там, куда вы прилетите. Но это все возможно, это решается в течение там 9-10 суток, вы окажетесь опять же на своей родной станции с помощью вот этого многоразового корабля. А там что? А там вас ждет наш добрый Союз, который там за 3 часа вас вернет на Землю.
1: Ну, или Союз, или какой-то будущий
0: корабль. Какой-то другой
1: корабль,
0: будущий, но проверенный, надежный.
1: Но самое главное, не корабль, который напрямую летит к Луне, к Луне от Земли, он более тяжелый, более сложный, а это как бы тот, который, ну, летает на околоземное пространство, околоземную орбиту, он, так сказать, Союз, да, или какой-то другой.
0: Да, Николай Николаевич, я просто хочу сказать, и в этой задаче, если вы летите с Луны прямо на Землю, вы должны, ну, со скоростью 11-12 километров войти. Это другая задача.
1: Да.
0: А здесь вы гасите 3 километра с помощью нашей любимой атмосферы. И все.
1: Понятно. Ну вот, вот очень интересно, конечно, может быть, это для непосвященного слушателя это сложно, но самый главный такой вывод какой? Что если мы хотим, или, скажем, когда будет постоянное присутствие на Луне человека, то можно использовать старую схему, так скажем, на товарняках, также людей возить вместе с грузами к Луне, как сейчас, по сути, делают наши коллеги. Они пока эту схему продолжают использовать. Но, в принципе, можно повысить эффективность. То есть грузы, где не нужна такая большая надежность, отправлять напрямую сверхтяжелым носителем, так сказать, к окололунной станции, а людей все-таки использовать вот эту схему, я еще раз называю схемой Муртазина, где, собственно, идет пересадка, как вот мы привыкли, приезжаем на автомобиле в аэропорт, ждем, садимся в самолет, прилетаем в другой аэропорт, там пересаживаемся на автомобиль, едем, куда мы хотим. То есть, да, надо будет несколько пересадок делать, но при этом это комфортная, довольно, может быть, безопасная схема. И самое главное, она позволит намного оперативней людей возить туда и обратно, чем если бы грузовыми составами, сверхтяжелыми носителями. И в этом смысле это может в целом повысить эффективность транспортной системы для освоения, именно промышленного освоения Луны, где должен постоянно присутствовать человек. Правильно?
0: Да. Вот система, значит, прилететь на Луну, затормозиться и улететь к Земле. Для низкой окололуны это где-то 1,7-1,8 километра в секунду суммарно. Да. Это. А здесь вы экономите как минимум километр.
1: В секунду.
0: Да, это вот очень
1: большое. Для радиослушателей километр в секунду имеется в виду, что нужно энергию такую вложить, да. Придать ускорению, чтобы набрать километр в секунду скорости.
0: Это огромные тонны, и это позволяет...
1: Десятки тонн топлива.
0: Десятки тонн позволяет нам как раз понизить...
1: Топливо, десятки тонн топлива.
0: Понизить размерность средств выведения.
1: Да. Рафаэль, ну вот мы в целом проговорили, но я понимаю, что могут показаться, что это мечта, и вот, когда это будет и так далее. Но я понимаю, что, в принципе, так же, как и наши коллеги, надо начинать уже отрабатывать, так называемые, проводить демонстрационные испытания вот этой схемы. И вот я хотел бы вас спросить, с вашей точки зрения, а как можно подтвердить с использованием достигнутых технологий, которые сегодня есть, не новых разработок, которые уже практически есть в руках у нас, реализуемость этой баллистической схемы перелетов на окололунную орбиту и обратно на околоземную орбиту? Ну, то есть, как бы между орбитой Земли и орбитой Луны. Вот как вы предложили бы сегодня, опираясь на достигнутые технологии?
0: Вот смотрите, Николай Николаевич, молодые мои сотрудники говорят, а как мы будем отвечать американцам на их облет Луны?
1: Да.
0: Давайте, говорит, возьмем грузовик, который у нас летает к станции.
1: Имеется грузовой корабль.
0: Грузовой
1: «Прогресс».
0: Корабль, да.
1: «Прогресс».
0: Состыкуем его с разгонным блоком, как я вам говорю. Пусть он его отправит вокруг Луны, и мы покажем, что мы тоже можем облетать. Но я говорю, это не очень интересная задача. А вот смотрите, теперь другая задача. Этот грузовик, он, значит, отстыковывается от станции, стыкуется с разгонным блоком, летит на вот эту расчудесную орбиту, как я говорю, с помощью грависферного эффекта, достигает ее, потом от нее отходит и, в принципе, имитирует возвращение на орбиту станции.
1: Не имитирует, возвращается.
0: Возвращается.
1: Да,
0: что для этого надо? Для этого надо...
1: На орбиту Международной космической станции.
0: Да.
1: Мы сейчас говорим не о каких-то будущих станциях,
0: да.
1: Мы говорим, что именно сейчас можно это сделать.
0: Да. Так. Что для этого надо? Для этого надо пройти атмосферу. Вот я хочу вам напомнить, вы это очень хорошо знаете, это под вашим руководством было консорциум «Космическая регата», и в 93-м году мы проводили успешный эксперимент, раскручивали солнечный парус. Но этот солнечный парус, как он нужен был для того, чтобы с использованием светового давления, какие-то управления, это была фантастика как-то.
1: Лететь к Марсу, да.
0: Да, но примерно такое же можно, но уже, конечно, поплотнее материал. Такие материалы есть.
1: Эту технологию можно использовать.
0: Технологию развертывания вот этого паруса. И, собственно говоря, за 3-4 прохода атмосферы...
1: Верхних
0: слоев атмосферы Земли мы можем... затормозить эти 3 километра, о которых я говорил. И вот, к примеру, например, конкуренты, не конкуренты, партнеры, американцы, например, вот у Безоса, у него как раз вот такие вот есть макеты, они вовсю этим тоже занимаются. Я хочу сказать, что они, да, сейчас используют схему Кондратюка, но для меня, как специалиста, нет сомнения, что они рано или поздно тоже придут к этой мысли. Но, может кстати, быть, уже пришли.
1: Да, ну, кстати, действительно, вот там еще чем связано, что НАСА, оно все в рамках своей вот этой программы лунной, оно сейчас вовлекает очень не только, так сказать, государственное, ну, управление, само НАСА работает, но вовлекает очень частников. Это и SpaceX Илона Маска, и Amazon Безоса, которые сделали ракеты свои, вот, сверхтяжелые. И вот, да, действительно, инженеры Безоса, они предложили, ну, использовать для других задач, но тоже торможение в атмосфере. То есть смысл в чем? Что когда от Луны возвращается корабль, он летит к Земле скоростью там 11 км в секунду. Это очень большая скорость, и за счет того, что по верхнему как бы мы скользим, выставляем тормоз, раскрываем этот тормозной поверхность, можно погасить эту скорость.
0: Да.
1: И таким образом перейти на орбиту, уже в вашей схеме, на орбиту станции, стыковаться со станцией. Чем самым как бы потом безопасно экипажу уже на привычном
0: Николай
1: транспортном
0: Николаевич,
1: союзе спуститься.
0: Да, все определяет экономика, я хочу сказать, что вот такой подход по сравнению с классическим, да, он дает примерно 70%. На 70% более эффективен.
1: Более эффективен с точки зрения энергетических расходов.
0: Энергетических расходов.
1: Рафаил, ну, к сожалению, надо завершать беседу. Вот, но я понимаю, что сегодня у наших инженеров, у вас и ваших молодых инженеров есть идея, как есть. Делать этот демонстратор. Я хочу вам пожелать удачи, мы будем везде поддерживать. Я знаю, что вы доложили это предложение на Академии наук, там тоже академики сейчас заинтересовались. Надо еще, чтобы Роскосмос в это дело включить. Я думаю, что дорогу осилит идущих. Я желаю вам удачи. У нас был в гостях Рафаил Фарвазович Муртазин, известный российский ученый-баллистик, руководитель баллистического направления ракетно-космической корпорации энергии имени Сергея Павловича Королева, доктор технических наук. Спасибо, Рафаил Фарвазович.
0: Спасибо.
15: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
16: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».
17: Я ничего не помню, кем я был в прошлой жизни. Ты ничего не помнишь.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд». Человек и время.
8: Представьте часы, которые можно уверенно назвать портативной сокровищницей. Их цена сравнима со стоимостью частного самолета или роскошной виллы. Это не просто механизмы для отсчета времени, а настоящие шедевры ювелирного искусства. Возьмем, к примеру, британские часы с интересным названием «Галлюцинации». Их стоимость – 55 миллионов долларов. В них вставлено более 110 каратов редчайших цветных бриллиантов. Ювелиры подбирали камни годами, чтобы создать яркий взрыв цвета. Каждый бриллиант идеально подогнан. Часы напоминают браслет из радуги, застывшей в камне. Механизм скрыт за сиянием. Это скорее украшение, которое случайно показывает время.
0: Человек и время.
8: У одного швейцарского ювелирного дома есть модель 201 карат, которая создана в единственном экземпляре. Часы усыпаны бриллиантами необычной огранки в форме сердец и груши. Центральное место занимают три огромных бриллианта. Их общий вес более 20 каратов. Браслет часов полностью покрыт россыпью мелких самоцветов. Он мягко облегает запястье кружевом из света. Работа над одной подобной парой часов занимает несколько лет. Сначала дизайнеры делают сотни эскизов. Потом мастера вручную подбирают каждый камень. Они учитывают не только цвет и чистоту, но и то, как свет будет играть на гранях. Механизм часов высочайшего класса. Эти часы покупают не для того, чтобы следить за временем. Их приобретают коллекционеры, хранят в сейфах и носят исключительно по особым случаям. Каждая секунда, отсчитанная этими механизмами, становится буквально бесценной. Подобные часы доказывают, что время иногда может стать роскошным украшением.
0: Человек и время.
9: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в результате удара украинских террористов по колледжу в Старобельске. Президент в понедельник вечером провел совещание о ходе расследования трагедии. Глава государства также поручил доложить, как организована помощь семьям и реабилитация раненых.
2: Я прошу, как мы делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Президент добавил, что все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, и оно будет неотвратимым. Напомню, украинские боевики в ночь на 22 мая при помощи 16 беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. Погиб 21 человек. Спасательная операция после удара ВСУ длилась 45 часов, причем 15 раз возникала угроза повторных атак. Капитан танкера «Тагор», задержанного ВМС Франции в Атлантическом океане, подтвердил российское гражданство. Это произошло после его многократного отказа подчиниться требованиям французских военных, сообщили в прокуратуре республики. На борту судна, которого следовало из Мурманска, находится 23 человека. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал захват незаконным и граничащим с пиратством. По его словам, Россия будет принимать меры по защите своих грузов в морских перевозках. Со 2 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз из Армении косточковых культур и свежего винограда. Под запрет попали вишни, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Причина – участившиеся фитосанитарные нарушения. Ведомство связывает проблемы с реорганизацией армянского министерства сельского хозяйства. Ограничения введены для защиты фитосанитарной безопасности России и Евразийского экономического союза. И о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 22 градусов, в среду солнечной до 25 тепла, в четверг местами кратковременный дождь и плюс 24. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий.
1: Внешность, конечно, не главное.
2: Ковалев, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место.
1: Но иногда наружность может перевернуть вашу жизнь.
3: Снова освободилась вакансия. Все здоровые телом и душой рыжие могут явиться кандидатами.
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Отправимся в прошлое, чтобы узнать, что общего у крепостного крестьянина и современного велосипеда. Речь пойдет об удивительном человеке, жившем и работавшем на рубеже 19 века. Ефим Артамонов трудился слесарем на Нижнетагильском заводе. Там, среди заводских механизмов и горячего металла, рождались его смелые идеи, одной из которых стало создание уникального транспортного средства. В 1800 году он собрал свой самокат за 19 лет до появления первого велосипеда в Европе. Два железных колеса соединил рамой из дерева, сиденье поместил над ними, руль позволял поворачивать. Педали крепились к переднему колесу. Человек давил на них ногами и ехал вперед. Вес машины достигал 50 килограммов.
4: Ну ты кулибин.
5: Ефим Артамонов продемонстрировал свое изобретение широкой публике. Считается, что на своем самокате изобретатель самолично проехал около 2000 верст от Верхотурья до Москвы, чтобы показать чудо-машину императору Александру Первому, после чего получил вольную от хозяина. До появления изобретения Артамонова простые люди пользовались либо пешим ходом, либо лошадью. Но механизм самоучки крепостного позволял ехать быстрее, почти не уставая. Позже идея нашла развитие в Европе, где велосипеды стали популярными во всех слоях общества. Изобретение Артамонова стало предвестником эры механизированного транспорта, показав, что передвижение может быть не только быстрым, но и удобным. Хотя самокат Артамонова не получил широкого распространения в то время, его идея, в конце концов, привела к появлению самого массового транспорта.
4: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
1: А вот была история.
6: Писатель Оскар Уайльд однажды проиграл в каком-то казино все наличные деньги, до последней монетки. На выходе, как полагалось, швейцар распахнул перед ним дверь. Уайльд спросил: «А вы не могли бы одолжить мне 20 франков?»
7: «С удовольствием, сэр»,
6: — ответил швейцар и протянул писателю деньги. Уайльд гордо отстранил его руку. «Это вам на чай».
1: Да уж, была история.
8: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Мелкий случай из личной жизни». Читает Алексей Войтюк.
10: Иду я раз однажды по улице, и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят. Бывало, раньше выйдешь на улицу таким, как говорится, кандибобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки. А тут вдруг вижу ничего подобного. Вот это

и покупка пальто и так далее и тому подобное, все это делается ради женщины. Ну, это он, конечно, перехватил собака, заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен. Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни. Все-таки, бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну, там, ручку пожмешь, разные дурацкие слова говоришь, все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни. Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят? Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо? Вот я прихожу домой и поскорее гляжусь в зеркало. Там вижу, вырисовывается потрепанная морда и тусклый взор, и краска не играет на щеках. «Ага, теперь понятно», — говорю я сам себе. «Надо усилить питание. Надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку». И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты. Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее. Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид. И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят. «Ага», — говорю я сам себе, «может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне недостает крупных мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы? Я покупаю тогда висячую трапецию, покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху. Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху, я бесплатно колю дрова соседям. Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок, катаюсь на лодках и на лодчонках, купаюсь до ноября, при этом чуть не тону однажды. Я ныряю с дуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать. Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе башку при падении с трапеции. Я мужественно сношу все это, и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку. Но этой улыбки опять не нахожу. Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Морда моя розовеет и краснеет, и принимает даже почему-то лиловый оттенок. Со своей лиловой мордой я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кручусь возле женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин и даже толкание и пихание в грудь. И в результате вижу 2-3 жалкие улыбки, каковы и меня мало устраивают. Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и любуюсь на свою окрепшую фигуру и на грудь, которая дает теперь с напружкой 75 сантиметров. Я сгибаю руки и выпрямляю стан, и расставляю ноги то так, то так. И искренне удивляюсь той привередливости, того фигуряния со стороны женщин, которые либо с жиру бесятся, либо пес их знает, чего им надо. Я любуюсь в это большое зеркало, и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу, худо и даже безобразно одет. Прикороткие штаны с пузырьками на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание. Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе. «Ах, теперь понятно», — говорю я сам себе, — «вот что сокрушает мою личную жизнь. Я плохо одеваюсь». И подавленный, на скрюченных ногах, я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду. И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью себе по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры
и покупаю себе брюки Оксфорд, сшитые из двух

0: галифе. Брюки Оксфорд. Короткие узкие брюки, крик мода во времена Непа. В данном случае очевидная подделка, ибо брюки сшиты из двух галифе. Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде. Я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете. И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар. Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. Раздаются их незамечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации. Там и сям слышу фразы: «Эва, какое чучело! Поглядите, как подлец нарядился! Как, говорят, ему не стыдно! Навернул на себя 3 километра материи!» Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной. Я иду как сквозь строй по бульвару, неясно на что-то надеясь. И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, который смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и 3 раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «все хорошее». Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно любуюсь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин. Я подмигиваю Пушкину. Дескать, вот, мол, началось, Александр Сергеевич. Я снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением. Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа, и уже хочу уйти, и уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики. Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку?» «Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой». Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики: «Ну да, конечно, это ее пальто, краденное пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто. Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю. А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру, и вдруг от этой почти 3-значной цифры прихожу в содрогание. Ах, вот от чего на меня не смотрят, говорю я сам себе. Я попросту постарел. А я был и хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке, со смятенным сердцем, выхожу на улицу. Ну ладно, обойдусь, говорю я сам себе. Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу, не только света в окне, что женщина. Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого. Это брехня, говорю я себе. Это досужие выдумки, типичный западный вздор. Я хохочу, плюю направо и налево и отворачиваю лицо от проходящих женщин. Но вот что интересно. Этот небольшой случай произошел со мной 2 года назад. И хотя за эти 2 года я, казалось бы, еще больше постарел, но, тем не менее, этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И главная смешная подробность. Я в это лето одевался как нарочно исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях. И вот, тем не менее, это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен. И мы даже вскоре женимся по взаимной любви.
1: Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Мелкий случай из личной жизни».
2: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
1: Влас Дорошевич. Рассказ «Писательница». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Вас желает видеть госпожа Маурина. Ах, черт возьми, Маурина. Попросите подождать. Я одну секунду. Одну секунду. Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел. Вернее, вылетел. Ради самого Бога, простите, что я вас заставил. Передо мной стояла пожилая женщина. Низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело. Щеки висели, платье висело. Я смешался. Она тоже. Маурина. Виноват вы, вероятно, матушка Анны Николаевны. Она улыбнулась грустной улыбкой. Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина, автор помещенных у вас рассказов. Но позвольте, как же так? Я знаю Анну Николаевну. Та брюнетка. Она никогда не была Анной Николаевной. Это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте. Она была растеряна. На глазах стояли слезы. Вы позволите мне сесть? Ах, конечно, прошу. Простите, что я раньше. Нет, ничего, ради бога, не беспокойтесь. Позвольте мне вам рассказать. Не сердитесь. Рассказы писала я. Вот, видите ли, мне хотелось печататься. Не только для гонорара. Нет, мне казалось, что у меня есть что сказать. Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала 3 рассказа и отнесла в 3 редакции. Может быть, это были не дурные рассказы, может быть, плохие. Я не знаю. Они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, и мне говорили, что вы заняты. Через неделю. Наконец, ваш секретарь передал мне рассказ с пометкой «нет». Простите меня, но вы его не читали. Сударыня, этого не может. Этот рассказ был потом напечатан. У вас же, ответила она тихо и печально. Тогда мне в голову пришла мысль. Быть может, очень нехорошая. Быть может, очень-очень дурная. Я в тех же меблированных комнатах жила молодая девушка. Гувернантка без места. Очень красивая. Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной и, простите меня, талантом, который вы так заинтересовались. Она также сидела без средств. Я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она носить мои рассказы от своего имени. Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует, особенно когда такой портрет. Я посмотрела на нее, роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня, я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег, ничего. Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека, ни одного слишком вольного слова. Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через 3 дня, только и всего. И все рассказы были приняты. Боже мой, это так естественно. Молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка. Сначала, в особенности, рассказы бывали не совсем удачны. И некоторые господа редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью. Вычеркивали, но как осторожно, с каким сожалением. Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое. Она мне обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись, как вы, такая молоденькая, и откуда вы все это знаете? Простите меня, ради бога, это ваши слова. Но и другие говорили то же самое. Изумлялись ее талантливости. Откуда у вас такие мысли? Всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке. Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма. Это придавало ей только интерес. Ей и ее рассказам. Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы, простите меня, много смеялись. Она очень весела. Я не так. Но все-таки смеетесь надо мной. От похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово. Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей 200 в месяц. 100 я отдавала ей, 100 брала себе. И все шло отлично. Как вдруг на прошлой неделе та Анна Николаевна поступила в кафе «Шантан». В кафе «Шантан». Там ей показалось веселее. И предложили больше денег. Я умолял ее не бросать литературы. Ведь мы были накануне славы. Еще полгода мы стали бы зарабатывать 500-600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умолял ее не губить моей литературной карьеры. Она ушла. Там веселее. Что мне оставалось делать? Взять на ее место другую? Но это было бы невозможно. Сегодня одна Маурина, завтра другая. Да и к тому же, не сердитесь на меня. Я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают же мне право выступить с открытым забралом, с некрасивым лицом. Не гневитесь же на меня за маленькое разочарование. Я, право, не знаю. Все это так странно. Такая нелитературность приема. Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить. Не говорите, мне не говорите. Я уж слышал это. В одной уж редакции меня почти выгнали. Нелитературный прием, расчет на какие-то посторонние соображения. Это не принято в литературе. И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вы читали в 3 дня. Мне можно зайти через неделю.
3: Помилуйте, зачем через неделю? Уверяю вас, вы ошибаетесь. Не сердитесь. Я прошу вас зайти через 3 дня. Через 3 дня рассказ будет прочитан. Может быть, лучше через сударыни, повторяю вам. Через 3 дня рассказ будет прочитан. Имею честь кланяться. Через 3 дня я получил через секретаря записку. Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня, я зайду еще через неделю. Уважающая вас Маурина. Такая досада, черт возьми. Непременно надо было прочитать. И забыл. Затем, я уж не помню, что именно случилось, но что-то было. Осложнение на Дальнем Востоке. Затем недород во внутренних губерниях. Вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей, положительное отсутствие времени, приспешной, лихорадочной газетной работе. Потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти. Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором. «Кстати, у вас Маурина пишет. А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок?» «Да. И примило пишет. Примило. Конечно, немножечко по-дамски. Длинноты, там отступления. Приходится переделывать, перерабатывать. Но для такого талантливого ребенка прям не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прям войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая детская личка, чудная блондинка. Ах, она блондинка. Блондинка. А что? Так, ничего».
1: Мы читали рассказ Власа Дорошевича «Писательница».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Мученики». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Ни с одним из физических недостатков люди так неохотно мирятся, как с толщиной. Человек, лишившийся ноги, быстро привыкает к своей деревяшке, и если бы в один странный день у него неожиданно выросла свежая нога, он, наверное, был бы не только удивлен, но даже немного обижен. «Ишь ты, лезет! Нашла когда!» — с укором обратился бы он к ноге. «Подумаешь, цаца какая!» Человек с оторванным ухом просто забывает о нем и очень сухо принимает все сожаления окружающих. «На мой век и одного хватит. У рыбы совсем нет. А подите, приступитесь к ней. Осетрина 3 рубля фунт, а в фунте и смотреть нечего, кожа да жир». Толстяки, наоборот, вечные мученики. Узнав в одно из хмурых утр, что необходимая часть туалета решительно отказывается обхватить бренное тело и уныло напоминает о полноте тех лет, когда обладатель тела бегал за голубями и играл в бабки, толстеющий человек с омраченным лицом начинает допытываться у близких. «Я, кажется, немножко того, толстею». Близкий близкому волк. Обрадовавшись случаю сказать что-нибудь неприятное, он всматривается в фигуру и лицо спрашивающего и с нескрываемым восторгом делится свежими впечатлениями.
2: «Здорово, брат! Фу, вовсю расползаешься!»
1: «Неужели вовсю?» — унылым эхом переспрашивает несчастный.
2: «Еще бы! Самому пора знать! Третий подбородок растет!
1: А хоть и четвертый!» Обижается толстеющий человек. «Не твой, кажется. Я своими подбородками никому жить не мешаю. А ты со своим кашлем». «Кто кашляет, а кто живот растит?» Обижается близкий и змеино добавляет. «Смотри, перед Пасхой в деревню не уезжай. Заколют». Жизнь толстеющего человека уже отравлена. В тот же вечер, когда все уйдут ли разбредутся спать, он останавливается перед зеркалом и мрачно смотрит на холодное стекло, уныло и покорно рассказывающее всю безвыходную правду и о 2 лишних подбородках, и об апоплексической багровой складке на шее, и о фигуре, отгоняющей мысль об изящно сшитой визитке. «Надо лечиться», — проносится тяжелая каменная и остроугольная мысль, и тут же притворяется в мучительный вопрос. «Чем? Можно меньше есть. Во время обеда ложиться спать, просыпаться после завтрака. Тогда будет толщина от сна. Можно, наоборот, меньше спать, больше ходить, даже побегать иногда. В этих случаях очень хочется есть. Тогда будет толщина от усиленного питания. Обычно избирается 3-й путь – гимнастика. А так как установка в столовой барьеров или шестов в спальне вызвала бы массу нареканий со стороны домашних, выбирается самый безобидный по своему размаху вид гимнастики – гири. Толстый человек покупает 4 больших гири и начинает с утра поднимать каждую из них, изредка опуская их на пол. Снизу прибегает кухарка и заявляет, что у ее господ хворает ребенок, который не может спать, если сверху бьют по потолку тяжелой гирей.
3: 6 месяцев всего, вот и не привыкший, поясняет она, оправдывая свое появление.
1: Толстый человек конфузится и просит извинения.
4: «Гимнастикой занимается», — доносится до него из кухни переговоры 2 кухарок,
1: верхней собственной и нижней чужой.
4: «Брюхо разъел, видишь, так теперь жир вытряхает».
3: «Ишь, черти!» — реагирует чужая кухарка. «Обожрутся, а потом безобразят».
1: Занятия с гирями приходится или отложить, или поднимать их над постелью, которая за какие-нибудь 3-4 часа начинает быстро и шумно ломаться. Через несколько дней, взвесившись на поломанном автомате, толстый человек весело вбегает в столовую и радостно делится с домашними. «А я на 3 фунта сбавил! Здорово!» Домашние относятся всегда и ко всему сухо. «Должно быть, потеря веса пришлась на долю головы», — сухо догадывается один из слушателей. «Да я не шучу! Право, 3 фунта! Ты что, в жокеи, что ли, собираешься? Вот вы смеетесь, а я к весне 11 фунтов спущу». «Ну, тогда тебе есть прямой расчет идти в балет». Толстый человек обиженно уходит в свою комнату и, притворив двери, начинает высчитывать на бумажке количество сбавленных в будущем фунтов. К апрелю 4, к июлю всего, значит, 13, к сентябрю еще 2. В конце вычисления получается, что к августу будущего года он станет совсем невесомым, вопреки основным законам природы. Это действует неприятно на воображение. Толстый человек не имеет права страдать. У худого человека это выходит просто. В большой людной комнате он становится где-нибудь в стороне, прислоняется к стене и надолго замолкает. И потому, как висит на нем невыглаженный смокинг, и по глубоким синим ямам на щеках, и по костлявым пальцам все понимают, что он или безнадежно влюблен, или безвозвратно проигрался на бегах и 4 дня не был дома. Его не беспокоят вопросами, и первому подносят раскрытую коробку с дешевыми шоколадными конфетками, которыми принято угощать гостей в богатых домах. Толстый человек не может этого сделать. Если он задумчиво облокотился на кресло, оно медленно поедет на своих колесиках по полу. Если он встанет у стены, фигура его крупным и сочным пятном на светлом фоне обоев подчеркнет свою расплывчатость. Он неминуемо должен опуститься на стул, сразу как опытный пловец выныривает из-под воротничка лишний подбородок, шея утолщается, и весь он приобретает вид случайного мешка с картофелем. Сочувствия он не вызывает ни в ком. Сочувствие успешно заменяет только покровительственное отношение окружающих, когда все перейдут в столовую. «Ох, я и забыла, что вам мучное вредно», — приветливо бросает хозяйка, отодвигая от него вкусный сливочный торт, в котором мука только по краям, да и та, попавшая сюда случайно, со сдобного печенья, стоящего рядом. Да какой-нибудь гость развязно выхватывает у него бутылку рома, подмигивая и улыбаясь. «Рому захотел? Да для вас это яд синильный. От спиртного пухнут». А если толстый человек окончательно захандрит и, тяжело вздохнув, замолчит и уставится глазом в угол, никто не подойдет к нему с таким же чувством, как к худому. Только тот же развязанный гость похлопает по плечу и снова оповестит окружающих. «Переел наш Арсений Никитич!» Никто не поверит, что толстые, неповоротливые люди с большими животами и розовыми отвислыми щеками пишут любовные письма, сочиняют стихи о северных девушках и газелях или мрачно ходят по 2 часа около какого-нибудь магазина, уныло дожидаясь знакомого стука высоких каблучков. Женщины о них говорят неопределенно. Всего 11 человек было, 4 дамы, 7 мужчин и Лыкатов.
5: Это какой Лыкатов? Адвокат?
1: Нет, так, ну толстый такой. Единственное, кто относится к толстым людям с громадным почтением и нескрываемой завистью, это дети. Увидев у себя дома незнакомого толстого человека, какая-нибудь 5-летняя кукла со светлыми косицами и необъятными глазами, как вкопанная, останавливается у дверей и не решается идти дальше. «Иди, иди, Нюта, дай дяде ручку». Нюта бесповоротно и отрицательно качает головой, сосредоточенно о чем-то думает и внезапно обращается к толстому гостю. «А я знаю, почему ты такой!»
5: «Какой?» — нерешительно спрашивает толстый человек, не ожидающий ничего доброго и лестного.
1: «Такой!» какой!» Несмотря на хмурые взгляды обеспокоенных родителей, показывает Нюта пухлыми лапами, раскидывая их, насколько возможно, в стороны. И, не дожидаясь повторного вопроса, Нюта высказывает тут же свои соображения. «Потому что ты бабушку съел! Мне нянька говорила, она старая, а старые не врут». Толстому человеку вообще очень тяжело.
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова «Мученики».
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Герои любимых книг и их особые приметы. Специальный литературный проект.
2: Аркадий Аверченко. Рассказ «Люди с прищуренными глазами». Читает Сергей Казаков.
3: Хотя близорукость – физический недостаток, и хотя над физическими недостатками смеяться не принято, но я думаю, что несколько слов о близорукости мне можно сказать. Постараюсь не хихикать, не подсмеиваться над несчастными, обиженными природой людьми, тем более, что сам я близорук очень сильно, и сам я перенес из-за этого много неприятностей и огорчений, о которых дальнозоркие люди и не слыхивали. Вообще, дальнозоркие люди не могут себе представить, что такое близорукость. А близорукие смотрят на дальнозорких, как на что-то чудесное, непонятное и загадочное. Однажды я мельком слышал такой разговор. «Видите вы на той крыше кошку? Что это она там делает у водосточной трубы?» «Кошку? Я не вижу даже самой крыши. Как не видите? Вот это большая, красная. Я вижу что-то красненькое, но, признаться, думал, что это флаг». «Флаг? Вы, наверное, притворяетесь? Просто дурачите меня». «А я так, откровенно говоря, уверен, что это вы подсмеиваетесь надо мной. Я никак не могу понять, как это можно видеть на таком расстоянии кошку». «Да? А вот вы убейте меня, я не пойму, как это на таком расстоянии можно не увидеть кошки. Она вся как на ладони, видите, лапой что-то скребет. Ха-ха, может быть, она блоху поймала? Вы блохи не видите? Ну, признайтесь, ведь вы выдумали вашу кошку». Так они долго говорили на разных языках. Часто близорукие обладают странным свойством – тщательно скрывать свой недостаток. И из-за этого происходит много недоразумений, и многие попадают в неловкое положение. Вы сидите в ресторане и неожиданно замечаете какого-то нового господина, который только что вошел в комнату. Вы не уверены, знаете вы его или нет. Лицо его сливается издали в бледное туманное пятно, на котором неясно отмечаются один глаз и какая-то черная повязка поперек лица. Вы начинаете мучительно размышлять, знакомы вы с ним или нет. Сомнения рассеиваются. Новоприбывший сделал вам приветственный знак рукой, и вы, чувствуя, что он смотрит прямо на вас, меняете бессмысленное выражение лица на приветливо-радостное, вскакиваете с места и спешите к нему». И по мере приближения к этому господину вы замечаете, что на его туманном, будто расплющенном лице появляется второй, недостававший ранее глаз, а черная трагическая повязка, которая казалась вам результатом какого-нибудь телесного повреждения, на самом деле черные густые усы. И на расстоянии двух шагов от него вы уже начинаете сомневаться, знакомы ли вы с ним, а через один шаг уже уверены в том, что видите его в первый раз». Но на вашем лице застыла первоначальная радостно-приветливая улыбка, и вы так и не успели согнать ее, а незнакомец уже заметил ваше поведение, заметил эту такую глупую, по своей ненужности, радостную улыбку и смотрит на вас с чувством изумления и растерянности. Чтобы рассеять как-нибудь это тяжкое, глупое положение, вы, сохраняя на лице ту же глупейшую улыбку, глядите куда-то вдаль, делайте кому-то приветственные знаки, хотя впереди вас, кроме притворенной двери, никого нет, проскальзываете мимо незнакомца и в растерянности выпиваете у буфета рюмку водки, которая так противна после съеденных вами трубочек с кремом. Еще более тяжелое впечатление получается, когда вы входите в ресторан, битком набитый публикой. Проходя среди длинного ряда столиков, за которыми сидят странные люди без носов, глаз и губ, вы видите, что некоторые из них как будто при виде вас зашевелились и кланяются вам. Тогда вы, чтобы не показаться невежливым и вместе с тем не попасть в глупое положение, слегка наклоняете голову, делая что-то среднее между поклоном и отмахиванием отсевшей на лоб мухи. А на лице Блуждает та же бессмысленная, неопределенная улыбка, и хочется скорее проскользнуть мимо этой проклятой публики со стертыми белыми пятнами вместо лиц. Тем более, что сзади вы ясно слышите дружеский голос, позвавший вас по имени. Вы хотите улизнуть, но тот же голос еще раз ясно и настойчиво окликает вас, и здесь наступает самый трагический момент. Вы поворачиваетесь, с глупой улыбкой посматриваете на расплывшийся ряд столов и недоумеваете, с какого же стола слышался голос. На всякий случай дружески киваете головой толстому брюнету, подносящему ко рту какое-то желтое пятно. Вино, яичница, платок. В то самое время, как сзади вас дергают за фалды и говорят: «Да здесь мы, здесь, вот чудак! Неужели ты нас не видишь? Иди к нам!» «Неужели не видишь?» «Да, конечно же, не вижу, господи!» Многие, вероятно, испытывали чувство, когда уронишь на пол пенсне и немедленно же попадаешь в положение человека, которому завязали глаза. Человек, уронивший пенсне, прежде всего, как ужаленный, отскакивает от этого места, потому что боится раздавить ногами пенсне, отходит в самый дальний угол комнаты, становится на колени и начинает осторожно ползти, шаря по грязному полу руками. Его поиски облегчились бы, если бы на носу было пенсне, но для этого его надо найти. А найти пенсне, не имея его на носу, затруднительно, сложно и хлопотно. Хорошо, если вблизи находится дальнозоркий человек. Он с молниеносной быстротой найдет пенсне, но при этом не упустит случая облить своего несчастного друга и брата, такого же человека, как и он сам, ядом снисходительного презрения и жалости. «Да где ты ищешь? Вот же оно! Эх ты, слепая курица!»
4: Я часто замечал, что дальнозоркие люди презирают нас и не прочь, если подвернется случай, подшутить, подсмеяться над нами. Один знакомый потащил меня в театр, и там сделал меня целью самых недостойных шуток и мистификаций. А я даже и не замечал этого. Сначала он не знал, что я близорук, и открылось это лишь благодаря простой случайности. В антракте после первого действия мы стояли в ложе билетажа, и мой знакомый рассматривал публику партера. Я стоял около и равнодушно обводил глазами тусклые белые пятна лиц, смутно проплывавших перед моими глазами.
3: «Смотрите», — сказал мой знакомый, дергая меня за руку, «вот новый французский посланник».
5: «Где?»
3: «Вот, видите, внизу, около той ложи, в которой сидит декольтированная дама в сером». Я хотел сознаться, что не вижу ни дамы, ни ложи, но боязнь бестактных насмешек и разговоров удержала меня от этого. Я наклонился через барьер, бросил бессмысленный взгляд на опущенный занавес и, сделанным оживлением, воскликнул: «Ах, вижу, вижу, вот он!»
5: «Да не туда! Вы совсем не туда смотрите! Влево, около второй ложи!»
3: Я покорно повернул голову влево и, стараясь, чтобы он не проследил направление моего бесцельного взгляда, сказал: «Ага, вот он! Теперь я его узнал!»
5: «Удивительно! Он только что сейчас скрылся в проходе. Как же вы могли его узнать?»
3: «Да вы про кого говорите?» — смущенно спросил я. «Про того высокого в белых брюках, который стоит около оркестра?»
5: «В белых брюках?» —
3: ахнул мой собеседник. «Протрите глаза. Там стоит господин, но цвета брюк его не видно, потому что его заслоняет дама в белом платье.
5: Послушайте, вы дьявольски близоруки!»
3: Я стал энергично отрицать это, и мое нахальство обидело его. Он помолчал и через минуту, вглядываясь в толпу, шевелившуюся внизу, сказал: «Вот идет ваш знакомый Петрухин. Он кланяется вам.
5: Почему же вы не отвечаете ему?»
3: Я перевесился через барьер и неопределенно закивал головой, закланялся, заулыбался.
5: «Смотрите!» —
3: тронул меня за плечо знакомый. «Вдова Мурашкина с дочерьми. Вон, видите, в ложе что-то говорит о вас.
5: Почему-то укоризненно грозит вам пальцем».
3: «Вероятно, — подумал я им не поклонился. А Мурашкины никогда не прощают равнодушия и гордости. Раскланялся я и с Мурашкинами, хотя никого из них не видел. В этот вечер мой знакомый тронул меня до слез своей заботливостью. Он беспрестанно отыскивал глазами людей, которые, по его словам, делали мне приветственные знаки, посылали дружеские улыбки, и всем им я со своей стороны отвечал,
4: раскланивался, улыбался, принимая при этом такой вид, что замечаю их всех и без указаний моего знакомого.
3: А когда мы возвращались из театра, этот пустой, ничтожный человек неожиданно расхохотался и заявил, что он все выдумывал, ни одного знакомого в театре не было, и я по его указаниям посылал все свои улыбки, поклоны и приветствия черт знает кому, или незнакомым людям, или гипсовым украшениям на стенах театра. Я назвал этого весельчака негодяем, и с тех пор ни одна душа не услышит от меня о нем доброго слова. Наглец, каких мало. Вообще, театры пугают меня после одного случая. Однажды я приехал в театр с опозданием к началу второго действия и в попыхах, сбросив пальто на руки капельдинера у вешалки, ринулся к дверям. Но капельдинер бешено взревел, бросил мое пальто на пол, догнал меня и схватил за шиворот. «Как вы смеете, черт возьми!» — крикнул он. Оказалось, что это был полковник генерального штаба, приехавший за минуту до меня и только что раздевшийся у вешалки. Мы стали ругаться, как сапожники, и я заявил, что пойду сейчас к околоточному составить на него протокол. Я побежал по каким-то коридорам, после долгих поисков нашел околоточного и задыхающимся голосом сказал: «Меня оскорбили, господин околоточный, прошу составить протокол». «Убирайтесь к черту!» — завопил он. «Какой я вам околоточный!» Когда я рассмотрел его, он оказался тем же полковником генерального штаба, на которого я снова наткнулся в полутьме. Изрыгая проклятие, я опять побежал. Нашел околоточного, уже настоящего, и, приведя его на место нашей схватки, указал на стоявшего у вешалки полковника.
5: «Вот он! Ругал меня, оскорблял! Арестуйте его!»
3: И поднялся страшный крик и суматоха. Офицер назвал меня, в конце концов, идиотом, и я не спорил с ним, потому что после 10-минутных пререканий выяснилось, что это другой офицер, а тот, первый, давно уже ушел. Все ругали меня. Офицер, околоточный, капельдинеры. Было скучно и неприветливо. Однажды я изменил своим убеждениям. Будучи прогрессистом, я вообще держусь такого взгляда, что с домашней прислугой обращаться должно строго и хотя и вежливо, но без тени фамильярности, иначе прислуга портится. В один дождливый вечер я зашел к знакомым. Радостно, всей гурьбой высыпали знакомые в переднюю встретить меня. И я стал дружески со всеми здороваться. Седьмое рукопожатие предстояло мне проделать с молодой барышней в кокетливом переднике. Но едва я протянул ей руку, она спряталась назад и ни за что не хотела здороваться, хихикая и конфузясь. Сбитый с толку, недоумевающий, я настаивал, искал ее руку, а хозяева смущенно засмеялись и объяснили, что она горничная. Была приотчаянная минута всеобщего молчания и неловкости. Не знаю, что мне делать, я сказал. «Все равно... я все-таки хочу с ней поздороваться. Она такой же человек, как и мы, и право, давно уже пора разрушить эти нелепые сословные перегородки». Так как я настаивал, то горничная протянула мне руку, но немедленно после этого расплакалась и убежала. Теперь я слыву среди знакомых чудаком, толстовцем, народником. А когда я прихожу в тот дом, где мне случилось поздороваться с горничной, то... к великому изумлению новых гостей, здороваюсь с этой горничной, лакеем и швейцаром. Иногда в передней сталкиваюсь с кучером, пришедшим за приказаниями. Здороваюсь и с ним. Что ж делать? «Ах, он такой оригинал», — говорят обо мне хозяева. «Так говорят они, дальнозоркие люди. Никогда им не понять близорукого человека. Несчастные мы».
2: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Люди с прищуренными глазами».
0: Радио «Звезда».

0: Московские меценаты.
1: Однажды Алексею Бахрушину случилось ввязаться в спор со своим кузеном, кто соберет больше театральных экспонатов. Об условиях пари история умалчивает, однако известно, что спорщики, люди молодые и горячие, бросились скупать предметы интереса. Но брат через месяц уже остыл и признал себя проигравшим, а вот Бахрушин...
2: Первым делом я помчался на Сухаревский рынок и за 50 рублей приобрел 22 миниатюрных портрета с изображением людей в театральных костюмах.
1: Это сегодня театр – великое искусство. А в Москве конца позапрошлого века – легкомысленное развлечение. В то время собирать театральные предметы – все равно, что теперь фантики. Но Алексей настолько увлекся, что остановиться не смог. Скупал все – программки спектаклей и балетные туфельки, костюмы, записки на клочках бумаги, автографы, дамские бинокли и вееры. Кое-что ему дарили. Бахрушин никогда не отказывался.
2: Доброму вору все впору. Там разберемся.
1: В обществе смотрели на это, как на блажь богатого самодура, откровенно издевались.
3: Алексей Александрович, а вот взгляните-ка, редчайшая вещь. Пуговица от брюк артиста Качалова. А там в углу старые сапоги самого Щепкина.
1: Да и потом, когда литературная, драматическая и музыкальная коллекция Бахрушина уже стоила нескольких сотен тысяч золотых рублей, истинной ее цены москвичи не понимали. Как-то он предложил передать свой музей в собственность городского самоуправления, но чиновники лишь отмахнулись.
4: «Что вы, голубчик, мы с Третьяковским и Солдатенковским собраниями достаточно горя хлебнули. А тут вы еще с вашим «Увольте, Христа ради».
0: Благое дело.
1: Бахрушин мог отступиться. И тогда страна лишилась бы дневников и записных книжек Грибоедова и Гоголя, писем Немировича Данченко и Шаляпина, редких изданий пьес Пушкина и Островского, театральных работ Врубеля, Коровина, Билибина, словом, всего того, что сейчас бы назвали «сокровищами» отечественной культуры. На эти раритеты Бахрушин пустил практически все свободные средства, а их у владельца суконных и кожевенных мануфактур было достаточно. Центпромышленник вспоминал, что добиться у отца денег на хозяйственные расходы было настоящей мукой. Любые траты, не идущие на пополнение коллекции, Бахрушин считал пустыми. В 1894 году собрание театральных редкостей стало музеем. Однажды туда заглянул потомок графа Шереметьева. Разглядывая бахрушинскую выставку, несказанно удивился.
5: «Откуда это у вас? Я помню эти рисунки с детства. Они были украдены из нашего поместья в Кускове. Рисунки были сделаны в Париже, по ним шили костюмы для актеров нашей труппы».
1: Это были те самые портретики, купленные за полсотни на Сухаревском рынке. Грянула революция. Бахрушин потерял свои капиталы, фабрики и заводы национализировали. Но за границу не уехал, сохранил и даже приумножил музейную коллекцию, сберег ее от разграбления и стал пожизненным директором уникального театрального музея, который сегодня носит его имя.
0: Алексей Бахрушин. Благое дело. Московские меценаты.
6: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к многодетным семьям, награжденным орденами «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония их вручения, напомню, прошла в Кремле. Президент подчеркнул, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день.
2: Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с государственными наградами. Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние, и внутренние, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким. Поздравляю вас.
1: Президент добавил, что традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Число многодетных семей в стране растет, а власти стремятся создавать условия для того, чтобы их стало еще больше. Основная ответственность за удар ВСУ по Запорожской АЭС лежит на западных поставщиках оружия Киеву, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В МИДе подчеркнули, агентство по атомной энергетике необходимо прямо назвать виновных, иначе призывы обеспечить защиту АЭС теряют смысл. Добавлю, на фоне украинских атак глава Росатома и генеральный директор МАГАТЭ провели в понедельник телефонные переговоры и обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции. В Минераловодском округе Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за паводка, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Потоплены частные дома в районе Минеральных вод и села Левокомка. Подготовлены пункты временного размещения людей. Округ также устраняет последствия града, повредившего более 60 крыш. Режим ЧС ускорит оказание помощи пострадавшим. Инспекторы выявили серьезное нарушение на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях. По итогам проверки, доступ на рынок России сохранили лишь две компании. Со 2 июня Россельхознадзор приостанавливает ветеринарную сертификацию продукции остальных поставщиков до урегулирования ситуации. Товары других экспортеров будут ввозиться только при строгом лабораторном контроле. Причем ранее, напомню, ведомство подозревало армянские фирмы в поставках поддельной рыбной продукции. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Река истории. История реки. Москва-река.
1: Композитор Георгий Свиридов, автор музыкальной заставки к программе «Время» и знаменитой волшебной сюиты «Метель», очень любил реку Москву в окрестностях Звенигорода. Долгое время снимал в тех местах дачу. А еще с детства любил рыбалку. Однажды вместе со своим другом, солистом Большого театра Александром Ведерниковым, они отправились на Москву-реку. Надо сказать, в советские времена хорошие снасти были редкостью. Ведерников привез Свиридову из заграничной командировки подарок – 6-метровую телескопическую удочку. Страшнейший дефицит. Композитор был в восторге.
2: Это же счастье настоящее! Спасибо!
1: Закинули они раз, другой, и клюнул у Георгия Васильевича лещ. Здоровенный. Стал он его тянуть. Тянул, совсем было вытащил, а лещ вдруг ударил хвостом, оборвал леску и ушел. Ах ты ж! Георгий Васильевич с досады бросил драгоценную удочку на землю и стал ее топтать. И топтал, надо сказать, от души. Рассердился. На леща, на реку, на себя. Потом, конечно, почти плакал. Ведерников, даром что бас Большого театра, человек был с руками. Удочку починил, говорил композитору.
3: Гневливый ты очень. Вот из-за своего минутного гнева не только удочку потерял, ты здоровье на целый год потерял.
1: Кто знает, может, как раз после таких эмоциональных взрывов и получаются гениальные произведения. А Москву-реку Свиридов не разлюбил. Даже собственный дом под Звенигородом приобрел.
0: Москва-река. Река истории. История реки.

Военные ракеты, приводимые в движение порохом, состоящим из смеси серы, селитры и угля, придумали в Китае. Впервые они описаны ученым Цен Кунляном в 1042 году. Ракеты подобного типа появились в Европе в 1258 году.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Теодор Мейерштейнек и Карл Зутгоф. Фрагмент из книги «История врачевания в древности и средние века». Читает Станислав Федосов.
2: Настоящим богом врачебного искусства VII века до нашей эры почитался Асклепий. Посвященные ему храмы распространились в течение последующих веков по всей Греции, затмив как места паломничества для больных все другие культы. В местах культа Асклепия зародилась особая ветвь греческой медицины – храмовая. Образцом святилищ Асклепия, их называли асклепионами, можно считать город Эпидавр на Аргольском полуострове, бывший с IV века до нашей эры местом массового паломничества больных, в том числе и с отдаленных греческих территорий. В центре Эпидавра располагался большой храм Асклепия, один из наиболее крупных и красивых храмов древности вообще. Здесь же находились прекрасный театр, стадион, ипподром и тому подобное, чтобы состоятельные паломники могли при желании развлечься. Значительное число

как чисто религиозные, молитвы, жертвоприношения, пост, так и гигиенические, прежде всего обмывание. Важное значение отводилось созданию определенной атмосферы, необходимой, как утверждали жрецы, для проявления целебного действия божественной власти Асклепия. Прежде чем быть допущенными в храм, больные должны были настроиться на излечение, читая или хотя бы созерцая мраморные таблички, на которых описывались чудесные исцеления. Раскопки в Эпидавре дали нам большое число таких табличек. Вот характерные примеры запечатленных на них текстов. «Амброзия из Афин, слепая на один глаз, пришла, ища помощи у Бога. Проходя по святилищу, она насмехалась над рассказами об исцелениях. Ей казалось неверным, невероятным и невозможным, что хромые и слепые могут исцелиться при помощи одних только сновидений. Однако и она увидела сон. Ей приснилось, что к ней явился Бог и обещал исцелить ее, но при условии, если она пожертвует в храм дар по обету. Она должна была принести в дар храму серебряную свинью в память о своей глупости. Сказав это, Бог вынул ее больной глаз и влил бальзам. Когда наступил день, слепая проснулась здоровой. Человек с язвой в животе. Во сне он увидел лицо. Ему показалось, что Бог приказал его слугам, следовавшим за ним, связать его и крепко держать, чтобы он мог разрезать ему живот. Он хотел бежать, но его схватили и крепко привязали к дверному кольцу. Затем Асклепий разрезал ему живот, вырезал язву и снова зашил разрез. После этого больного развязали. Он встал совершенно здоровым. Пол в святилище, однако, был залит кровью. Когда больные приходили в соответствующее религиозно-мистическое настроение, наступал сам акт излечения, носивший название «сна» в храме. Больного помещали в абатон, помещение, разделенное, по-видимому, на целый ряд отдельных комнат и примыкавшее непосредственно к храму. Здесь больной должен был провести ночь. Люди засыпали с мыслью о предстоящем чудесном исцелении, об этом особенно заботились жрецы. Под влиянием этих мыслей и всего пережитого им часто снились сны, имевшие отношение к их болезни. Посреди ночи жрецы, надев маску Бога, в сопровождении служителей храма являлись в абатон. Иногда больным давали снадобья, вызывавшие у них галлюцинации. По-видимому, производились даже, насколько можно судить, какие-то хирургические операции. Порой, и в самом деле прежде всего, если болезнь была психического свойства, и на нее можно было повлиять внушением, наступало излечение. В любом случае, на следующий день жрецы тщательно записывали сон больного и, толкуя его, составляли план лечения. Таким образом, в основе лечебных рекомендаций оказывалось приказание Бога. Ядро лечения составляли обычно диетические предписания, купание, перемена климата и тому подобное. Лекарства назначались лишь в виде исключения. Если больной выздоравливал, и, следовательно, чудодейственная сила Асклепия проявлялась, то долгом больного было выразить ему свою благодарность, которая обычно выражалась в принесении храму дара в виде сделанной из золота, серебра или слоновой кости копии исцеленной части тела. В некоторых храмах, посвященных Асклепию, его культ выродился в конце концов в сплошное надувательство. Не только с нашей точки зрения, но и с точки зрения самих греков. Такое заключение мы вправе сделать на основании свидетельств древних писателей и поэтов. Перед греческой медициной явилась таким образом та же проблема, которая помешала развитию медицины Египта и Вавилона.
возникла опасность проникновения.

0: вступление во врачебное искусство религиозно-мистических элементов в таком количестве, которое заглушило все его рациональные элементы. Греки, однако, пошли своим путем. Он заключался в том, что параллельно пышному расцвету храмовой медицины продолжалось мирное развитие старой эмпирической медицины, и наряду со жрецами, занимавшимися врачеванием, продолжало существовать и возрастать в числе сословие врачей, которое оказывало помощь согражданам на коммерческой основе. Тысячами нитей обе эти группы, жрецы и врачи, были связаны между собой, но все-таки настоящее лекарское искусство развивалось обособленно от того, что происходило в храмах, и это развитие уводило его все дальше от магических формул. При этом следует сказать, что отдельные асклепионы превратились в настоящие лечебные учреждения. Этот факт лучше других доказывает самобытность греческого подхода к врачеванию. Культ Асклепия в таких местах приобрел совершенно другое значение, чем в Эпидавре, и отвечал религиозным потребностям самих врачей. Греческий врач хорошо знал границы своего искусства, и там, где чувствовал себя бессильным, охотно уступал место Богу, в котором чтил своего покровителя-патрона. Нам нетрудно представить себе Гиппократа, приносящим жертву Богу в благодарность за удачное лечение. Кстати, происходил Гиппократ из семьи асклепиадов, жрецов-врачей, из Асклепиона на острове Кос, в юго-западном углу Малой Азии, где храмовая медицина породила целый ряд учреждений, культивировавших настоящее медицинское знание. В результате отсюда, начиная с VI века до нашей эры, вышли многие знаменитые греческие врачи. Стоит сказать о связи древнегреческой медицины и философии, между которыми существовали разнообразные отношения. Философы считали одной из наиболее важных проблем объяснение жизненных процессов. Пифагор занимался вопросом происхождения живых существ. Алкмеон из Кротона первым стал производить вскрытие животных и различные анатомические исследования, придя к выводу, что мозг – центральный орган всякой душевной деятельности. Анаксагор видел причину большинства острых болезней в проникновении желчи в кровь или в отдельные органы. Демокрит выдвинул свою теорию воспаления – объясняя воспалительные явления скоплением слизи и пытался найти объяснение нервным болезням.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем фрагмент из книги Теодора Мейерштейнега и Карла Зудгофа «История врачевания в древности и средние века».
0: О жизни Гиппократа мы знаем немного. Его отец, бывший также врачом и происходивший из асклепиадов, звался Гераклином. Следуя обычаям своего времени, он рано посвятил своего сына, родившегося в 460 году до нашей эры, в тайны врачебного искусства. Само собой разумеется, обучение велось в духе школы Коса, из которой Гераклит вышел. Окончив обучение, Гиппократ отправился странствовать по Греции. И во время своего путешествия повстречался с некоторыми знаменитостями того времени – философом Демокритом, ритором Горгием и гимнастом Геродиком из Селимбрии. Умер Гиппократ в 377 году до нашей эры в Ларисе в Фессалии. Это все, что о нем известно наверняка. Все остальное, что рассказывают о его жизни, а легенда окутала его мистическим покрывалом вскоре после смерти, частью вызывает сомнения, а частью представляет собой заведомый вымысел. Мы даже не знаем точно, каково личное участие Гиппократа в трудах, носящих его имя. С другой стороны, принадлежность их Гиппократу в основе своей не оспаривается. Речь идет прежде всего о следующих сочинениях: о древней медицине, трактующим о задачах и целях врачебного искусства, о воздухе, воде и о свойствах почвы, о прогностике, об эпидемических болезнях, о диете при острых болезнях, о переломах костей и о вывихах. Наконец, нужно упомянуть афоризмы, краткие положения, трактующие о самых различных вопросах медицины. Если мы пожелаем в немногих словах сформулировать взгляд Гиппократа на медицину, то должны просто сказать: «Медицина – это искусство, к тому же это искусство возможного». И главная задача врача состоит в том, чтобы не выходить за определенные пределы. Профессия врача, по Гиппократу, требует целого ряда морально-этических свойств, которые по большому счету сводятся к тому, что врач должен всегда ставить интересы больного выше собственного «я». Основа деятельности врача – опыт. Гиппократ говорит, что врач может предвидеть течение болезни, руководствуясь тем, с чем сталкивался ранее. Болезнь представляет собой борьбу присущих организму естественных сил с вредной ее причиной, и врач должен помогать организму в этой борьбе. Что же до врачебного образования, то оно должно по преимуществу носить практический характер, а значит, следует накапливать личный опыт путем пребывания у постели больного. При таком взгляде на цели и задачи медицины учение о сущности болезни стоит у Гиппократа на втором плане. Оно дает врачу лишь некоторые общие руководящие указания, касающиеся лечения. Но при этом врач должен понимать, что каждый отдельный организм реагирует на болезнь особым ему свойственным образом. Гиппократ не отказывается от рассуждений о сущности болезненного процесса, но, строя ту или иную гипотезу, он совершенно ясно отдает себе отчет, что не эти спекулятивные построения являются главной задачей врача. По этой причине и самого Гиппократа, и врачей, прошедших его школу, здоровый человек интересовал гораздо меньше больного. В значительной степени их сугубо эмпирический подход определялся религиозным запретом на вскрытие человеческих трупов. Из-за этого сведения врачей о внутренних органах человека были очень невелики. Они основывались главным образом на аналогиях с органами животных и случайных наблюдениях при ранениях. Всего лучше врачи были знакомы со строением скелета, ибо кости можно было изучать, не оскорбляя при этом ничьих религиозных чувств. А вот о знании физиологии человека в современном смысле слова у Гиппократа и гиппократиков, его последователей, не может быть и речи. Хотя невозможно решить, принадлежат ли отдельные сочинения школы Гиппократа самому ее основателю, мы можем утверждать, что его теория происхождения болезни имеет строго гуморально-патологический характер. Здоровье по Гиппократу зависит от соотношения четырех соков организма – крови, слизи, желтой желчи и черной желчи. Каждый из этих соков обладает определенными свойствами. Крови присущи влажная теплота, слизи – холодная влажность, желтой желчи – сухое тепло и черной желчи – холодная сухость. При надлежащем сочетании этих соков организм остается здоровым. Любой дисбаланс вызывает болезнь. Перед гиппократиками неминуемо возникал вопрос: что вызывает в организме такие изменения? Ответ они давали довольно простой. Это климат, неправильное питание, вредные привычки и так далее, а также наследственное предрасположение, состоящее в том, что некоторые люди рождаются со склонностью к определенным болезням. При этом учитывалось, что все эти факторы действуют на отдельных людей не одинаково. Практическим дополнением этих воззрений школы Гиппократа служит учение о течении болезней, которое опирается на наблюдение над заболеваниями, вызывающими лихорадку. При лихорадке борьба между вредными началами, причиняющими болезнь, и организмом, по мнению гиппократиков, совершается в три фазы. В первой фазе, в силу действия вредного начала, происходит изменение соков организма, выражающиеся в особой их едкости. В соответствии с этим такое же свойство приобретают выделения организма, например, носовая слизь и моча. Из-за этого в организме начинается воспаление, внешним выражением которого служит повышение температуры тела, лихорадка. Сущность лихорадки состоит в том, что испорченные соки, благодаря нагреванию, как бы свариваются, превращаясь в жидкости с иными свойствами. В результате такого превращения из крови, например, образуется гной. Эта вторая фаза может быть таким образом названа стадией сваривания. В дальнейшем организм стремится изгнать из себя измененные соки. Поэтому третья фаза была названа кризисом. Греческое «кризис» среди прочего означает «выделение». Кризис может быть чисто местным, выделение с мочой, или приобрести характер общего процесса. Он может повести к полному выделению из тела вредных веществ или к их отложению в органах человека. Наблюдая течение болезни, гиппократики, естественно, должны были спросить себя, какими силами ведет организм против них борьбу. Их ответ сводится к тому, что организму присуща врожденная сила, регулирующая при нормальных условиях все его отправления, и, в частности, правильный состав соков. При патологическом расстройстве равновесия эта сила, которую они назвали физис, физис – природа на древнегреческом, пытается его восстановить.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем фрагмент из книги Теодора Мейерштейнега и Карла Зудгофа «История врачевания в древности и средние века».
0: Гиппократики все время подчеркивали, что свойства, присущие индивидууму, имеют несравненно большее значение, чем схема, по которой протекает та или иная болезнь. Они подметили, что одна и та же болезнь у разных людей выражается в разных формах, и сочли это следствием различной природы больных. Это в конечном счете привело к тому, что индивидуальный подход к больному – для гиппократиков приобрел куда большее значение, чем диагноз, построенный на общей схеме лечения. Это, конечно, нельзя понимать в том смысле, что они пренебрегали изучением симптомов конкретных болезней. Наоборот, следует сказать, что гиппократики весьма тщательно классифицировали признаки болезней и делали это на значительно более высоком уровне, нежели египтяне, хотя методы их были те же самые – осмотр, ощупывание и выслушивание. Особое внимание уделялось, согласно теории о соках, выделениям – моче, поту, калу, мокроте, носовой слизи и тому подобному. Вот результат осмотра, сделанный гиппократиком, который должен был внушить врачу самые серьезные опасения. Заостренный нос, впалые глаза, запавшие виски, холодные и сморщенные уши, отстающие ушные мочки, сухая, жесткая и морщинистая кожа лба, желтая, черноватая, бледная или синеватая окраска всего лица. Ощупыванием пользовались главным образом для определения изменений формы и положения различных частей тела, в особенности органов живота. Детально было разработано исследование переломов костей и вывихов. Мерили пульс. Учащенный пульс связывался с лихорадкой. Отклонение температуры тела от нормальной определяли, положив руку больному на грудь. Выслушивание применялось в элементарной форме, в основном для выявления изменений в органах дыхания. Трахеальные хрипы сравнивались гиппократиками с кипением уксуса, а шум трения плевры с хрустом кожаного ремня. Известное место в их диагностике занимали запах и даже вкус, которые служили для определения свойств крови, мочи, мокроты и тому подобного. Из этих же соображений гиппократики проводили и некоторые эксперименты. Так, например, мокроту больного капали на раскаленный уголь и по запаху делали выводы о течении болезни. Или же, подметив, что мокрота туберкулезного больного имеет больший удельный вес, опускали мокроту в морскую воду, и если она тонула, делали вывод, что у человека туберкулез. Сюда же надо отнести и умышленное вызывание определенных симптомов. Если симптомы болезни выступают недостаточно ясно, то нужно оказать природе содействие, гласит одно из правил гиппократиков. Больным давались рвотные или слабительные средства, их заставляли производить энергичные движения, чтобы, вызвав определенную реакцию организма, сделать вывод о его болезни. Коль скоро одним из важнейших принципов школы Гиппократа было то, что болезнь побеждается врожденной силой физис, делался вывод, что главная задача врача – это всемерная поддержка физис. Если же возникнет редкая ситуация, когда физис действует не в интересах организма, врач должен направить ее по иному пути, но ни в коем случае не бороться с ней. Главный девиз врачебной деятельности, согласно гиппократикам, должен быть таков – приносить пользу или, во всяком случае, не вредить. Ничего не предпринимать бесцельно, но и ничего не упускать из виду. Врачебные назначения гиппократиков распадаются на две группы – меры общие и частные. К первым прежде всего относятся диетические мероприятия в широком смысле слова. Нужно иметь в виду, что под словом «диета» древние понимали не только регулирование приема пищи, но и упорядочение всего образа жизни больного. Таким образом, к диете относились также правила, касающиеся одежды, постели, движений, ванн, физических упражнений, упражнений речи и так далее. Делая диетические назначения, гиппократики считали наиболее существенным соблюдать умеренность, избегать крайностей и в особенности резких переходов. «Всякий излишек – враг естественного стремления к излечению, всякая постепенность безопасна». Еще один их девиз. Исходя из общей точки зрения о необходимости добиваться удаления из организма вредных веществ, гиппократики широко применяли рвотные и слабительные средства, делали кровопускание и ставили банки. Что касается частных мер, то они применялись лишь в случае, если врач считал необходимым бороться с отдельными симптомами болезни, скажем, сильным жаром у пациента. Выбор лекарственных средств у гиппократиков в сравнении с восточной медициной был невелик. Применялись растения – чимерица, редька, диряба, молочай, сельдерей, иссоп, топсия, морской лук, латук, мандрагора, валериана, полынь, кориандр, мирра, колган, гранат, гранатовый корень, сезам, кардамон – а также уксус, шпанские мушки, сода, квасцы, сера, окись железа и так далее. Какие-то лекарства привозились из Египта. Методы их применения не отличались от тех, что были в ходу на Востоке. На достаточно высоком уровне у гиппократиков находилась хирургия. Изначальное требование, которое предъявлялось желающему изучить хирургические приемы, заключалась в силе и ловкости рук. С приобретением опыта хирург должен был уметь распознать гной в ране, выправить вывих и зафиксировать сломанную кость, ввести катетер в мочевой пузырь и распознать присутствие там камня и так далее. Общие правила, касающиеся устройства операционной комнаты, положение пациента, врача и его помощников – мытья рук и чистки ногтей, освещение показывает, что гиппократикам было свойственно глубокое понимание важнейших требований хирургии. Тоже необходимо сказать и относительно принципов лечения ран. Обязательным было правило относиться к ране как можно бережнее, без надобности не подвергая никаким воздействиям. При свежих, не гноящихся ранах давали сначала достаточно вытечь крови. Затем рана сшивалась, и на нее накладывалась сухая повязка, так как считалось, что сухие вещества препятствуют гноению. Лишь в случае каких-либо особых показаний применялись компрессы. Наибольшее значение придавалось покою и правильному положению раненой части тела. Для остановки кровотечения предписывалось высокое положение конечностей, холод, кровоостанавливающие средства, иногда рану прижигали раскаленным железом, особенно если дело касалось крупных сосудов. Раны, при которых гладкое излечение заранее казалось невозможным, например, полученные в результате укуса животного, сразу лечились как язвы. Их промывали настоями растительных или минеральных веществ. Хорошо была разработана техника наложения повязок при переломах костей. Имелись детальные правила, подробно описывающие повязки для каждого вида травм. Наряду с повязками обычного типа широко пользовались шинами. Оперативная хирургия гиппократиков иногда решалась на довольно серьезные вмешательства. Производились не только вскрытие абсцессов, удаление наружных опухолей и полипов, но и такие операции, как резекция членов, трепанация черепа, разрез живота, лапаротомия и другие. Пределы, которые они сами себе ставили, обусловливались главным образом трудностями, связанными с остановкой кровотечения.
2: Мы читали фрагмент из книги Теодора Мейерштейнега и Карла Зудгофа «История врачевания в древности и средние века». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях.
2: Виолен Ван Уайек. Фрагмент из книги «Великие загадки Древнего Египта». Читает Борис Миронов.
3: Когда Говард Картер проник в погребальную камеру, он увидел только кучу предметов, загромождавших довольно тесное внутреннее пространство. Однако саркофаг находился на месте, а внутри него покоилось тело юного царя. На то, чтобы расчистить камеру, ушел не один день. По завершении этой нудной и утомительной работы бригада Картера наконец смогла вскрыть саркофаг. Но оказалось, что мумия буквально прилипла к гробу, при том, что ее состояние было вполне удовлетворительное. Поскольку достать ее из гроба все никак не удавалось, судебно-медицинские эксперты, специалист по мумиям, работавший с Картером, некий Дерри, решил выставить тело прямо на солнце. Так он надеялся высвободить тело из гроба. И мумия пролежала под палящим солнцем несколько часов кряду. Но вещества, использовавшегося для мумификации, оказалось так много, что со временем оно превратилось в клей и затвердело, что не позволило врачу извлечь тело. Тогда без лишних церемоний, как и в случае с другими мумиями, скопившимися у него в лаборатории, не желая тратить время еще на одну, какой бы царственной она ни была, Дерри решил прибегнуть к крайним мерам. Он попросту оторвал у усопшего царя руки и ноги, а туловище разрезал пополам. Потом перенес расчлененное тело к себе в лабораторию и свалил все в кучу к другим мумиям, уже находившимся там. Нетрудно представить себе, что стало с мумией после такого обращения. Между тем, исследователи не противились ни решениям, ни методам работы Дерри, полагаясь, разумеется, на его опыт. Говард Картер сообщил, что мумию Тутанхамона пришлось распилить пополам, дабы достать ее из гроба. При этом несколько ребер и грудина Тутанхамона куда-то запропастились. А в 1925 году Картер записал в дневнике, что Дерри пользовался ножницами и молотком, пытаясь отделить посмертную маску от головы мумии. Но дело это оказалось сложнее, чем предполагалось, и Картеру в конце концов пришлось пустить в ход ножи. Многие годы писали, что Тутанхамон был болен, и что короткая жизнь была якобы отмерена ему с рождения. Однако никто так и не смог установить, какой именно болезнью он страдал. Говорили, в принципе, о туберкулезе. Однако после тщательного обследования его тела сегодня вряд ли можно уверенно утверждать, что юный царь был смертельно болен. Как раз наоборот. Тутанхамон был искусным охотником и отличался атлетическим сложением. Он не пропускал ни одной охоты и, как всякий царевич, начал охотиться с измальства. Так что мысль о его вероятной болезни придется исключить. Иначе говоря, Тутанхамон не мог умереть от какого-то врожденного недуга. Уже по первым результатам обследований, анализам и рентгенограммам тела Тутанхамона стало ясно, что юный фараон, вероятнее всего, умер неестественной смертью. Уж слишком рано настал его последний час, и уж очень любил его народ. Лишившись Сменхкары, который правил всего-то несколько месяцев, Египтяне надеялись уберечь нового фараона, дабы он царствовал дольше. К тому времени, когда обнаружили тело Тутанхамона, ученые еще не могли дать удовлетворительные ответы на вопросы, интересовавшие многих. Так поначалу сообщалось, что у юного царя на черепе рядом с ухом есть отверстие. Вероятно, след раны от стрелы. Где же ранили Тутанхамона? На войне или на охоте? Как ни странно, на основании первых рентгенограмм кто-то и вправду утверждал, что такая рана может быть только от поражения стрелой. Подобное предположение, якобы объясняющее преждевременную кончину царя, существовало довольно долго. Однако новые рентгенограммы показали уже совсем иное. Со временем ученым удалось прочесть и более точно истолковать старые рентгенограммы. Никаких следов от вероятного ранения на них не обнаружилось. Одно время ученые упорно настаивали на том, что тело Тутанхамона выглядит молодо. Точно так же их поражал и блеск сокровища фараона. Казалось невероятным, что у царя, правившего совсем недолго, может быть такое богатство. Но был ли Тутанхамон настолько уж молод, когда отошел в мир иной? К тому времени, когда Говард Картер отказался продолжать работы в гробнице фараона под тем предлогом, что египетские власти стесняют его свободу действий, царские саркофаги еще не были вскрыты. После долгих пререканий с египетскими властями Картер в конце концов согласился продолжить работы. Первый саркофаг вскрыли в ноябре 1925 года, хотя гробницу обнаружили еще 4 ноября 1922 года, а в погребальную камеру исследователи проникли в 1923 году. Три саркофага помещались один в другом. 11 ноября 1925 года Дуглас Дерри, профессор анатомии из Каира, удостоился чести распеленать тело Тутанхамона. На сей раз он действовал более осторожно, чем раньше, и внимательно осмотрел кости царя. Обследование ног, окостенений и спаек позволило определить возраст усопшего. Итак, Тутанхамону было 19 лет, когда он покинул этот мир. Заключения Дугласа Дерри оказались точными, и более современные научные методы анализа лишний раз это подтвердили. Фараоны, стремившиеся, как и все египтяне, построить себе гробницы еще при жизни, первым делом выбирали для этого подходящее место и лишь потом велели приступать к работе. Однако многие цари умирали до того, как для них успевали достроить гробницы. И порой их приходилось хоронить в других усыпальницах. Такое, например, случилось с Сетнахтом, отцом Рамзеса III, погребенным в гробнице царицы Теусерт. Впрочем, известно также, что ремесленники могли отстроить прекрасную усыпальницу и за несколько лет. К примеру, гробницу Рамзеса I построили и расписали всего лишь за 2 года, за время его недолгого царствования. А на строительство усыпальницы его сына Сети I, одной из самых больших и великолепных в долине царей, ушло 6 лет. Таким образом, не может не показаться странным, что совсем маленькую гробницу Тутанхамона не успели достроить к его кончине. Ответ прост. Эту гробницу строили не для Тутанхамона. Та же, которую он выбрал для себя, находилась не в долине царей, а в западной долине, неподалеку от усыпальницы его деда или отца Аменхотепа III. Юный царь, конечно, выбрал это место, чтобы быть ближе к Аменхотепу III, и еще, чтобы уберечь последнее свое пристанище от мародеров, поскольку западная долина лежала на отшибе, и туда мало кто забредал, в отличие от долины царей, где желали быть погребенными все фараоны. Так в какой же гробнице его похоронили? И кто ее выбрал для него? Оказывается, эта гробница принадлежала кому-то из сановников. Отсюда ее невеликие размеры. Ну а заменить царскую гробницу на другую усыпальницу мог решиться только Эйе, учитывая его могущество и авторитет. Больше того, Эйе не только распорядился похоронить юного царя в гробнице сановника, но и присвоил себе усыпальницу Тутанхамона. Его умысел кажется столь поразительным, что на этом, пожалуй, стоит остановиться подробнее. Фрески в гробнице Тутанхамона вызывают немало вопросов. Выполнены они не в традиционной манере и, кроме того, отражают темы, которые не затрагиваются и не разъясняются ни в одном тексте. Над дверью в сокровищницу изображена погребальная процессия из сановников. Их имена, начертанные тут же на перегородке, указывают таким образом на ближайших советников юного царя. Самая интересная стена расположена сбоку. На ней, во-первых, можно видеть Тутанхамона, обращенного лицом к Эйе. Тот облачен в звериную шкуру чистого жреца, а его голову, что примечательно, венчает двойная корона. Стало быть, Эйе предстает в одной из регалий фараона, хотя его никто и представить себе не мог на египетском престоле, когда расписывали стены в гробнице Тутанхамона. Облаченный в рыжеватую шкуру горностая, Эйе производит размыкание уст, то есть передает свои чувства усопшему. Обычно такой знаменательный обряд исполнял сын-наследник, в крайнем случае жрец в шкуре горностая. И раз Эйе изображен в жреческом облачении напротив Тутанхамона, значит, он, что немаловажно, уже мнит себя фараоном. И тут, конечно, не может не удивлять, что тот, кого древние египтяне называли божественным отцом, велел изобразить себя на стенах гробницы Тутанхамона, еще даже не будучи царем. Разумеется, ему очень хотелось предстать в образе преемника Тутанхамона. Так что эта сцена не такая уж обыкновенная. Да и сомнений насчет этих двух фигур, обращенных лицом друг к другу, у нас не возникает. Тем более, что о них упоминается на картушах, где четко обозначены имена фараонов. Тутанхамон также изображен там со своей душой, Ка, и в окружении богинь. На западной стене его усыпальницы начертаны знаки, которые можно видеть и в гробнице Эйе. Вообще довольно странно, что божественный отец воспроизвел почти такую же облицовку стены в своей собственной гробнице, расположенной в западной долине, известной и как долина знаков. Тому, на мой взгляд, может быть два любопытных объяснения. Как мне кажется, таким образом Эйе хотел показать, что он истинный преемник Тутанхамона и что он питает к покойному неизбывную любовь. Но нужно ли было ему на самом деле выказывать столь сильные чувства к юному царю? Необоримое желание показать себя фараоном и подчеркнуть свои тесные узы с Тутанхамоном, вероятно, означает и то, что божественный отец не был безучастен к кончине Тутанхамона. Погребальные сокровища усопших царей обычно составляли дорогие им вещи, нередко предметы быта, а кроме того, дары от близких и друзей, не считая разной погребальной утвари, предназначенной специально для похоронных церемоний. Поэтому на стенах царских гробниц часто изображали слуг, несущих множество драгоценных предметов этой самой утвари. Однако достойно немалого удивления как раз то, что Тутанхамон пожелал иметь в своем распоряжении столько личных вещей и в загробном мире. Откуда такой выбор? Все эти ложа, игры, опахало, зонт, оружие, стрелы, у которых мародеры пытались отодрать наконечники, украшения, колесницы. Такое впечатление, будто Эйе, отвечавший за организацию погребения, самолично распорядился сложить в маленькую гробницу все вещи юного царя. Быть может, он решил таким образом убрать из дворца все, что было связано с Тутанхамоном, дабы скорее забыть его. В самом деле, тут есть над чем задуматься. Под предлогом заботы об удобствах для фараона и вечной жизни, Эйе, похоже, и правда решил избавиться от малейших следов, напоминающих о Тутанхамоне. Не меньше тайн заключено и в других изображениях в гробнице Тутанхамона. Так, например, ни на одном из них отчего-то нет его юной супруги Анхесенамон. А ведь по традиции, перед образом царя на внутренних стенах его последнего пристанища должны были быть запечатлены божества и члены царской семьи. Почему же Эйе не велел изображать Анхесенамон в гробнице ее супруга? Подле фараона на рисунках стоят Хатор, передающая ему свое дыхание, и Анубис с крестом жизни в руках. Рядом с Тутанхамоном находится и его Ка, а Анхесенамон нигде не видно. Выходит, она не стала спутницей фараона в новой его жизни. Так с чего бы это вдруг ее предали забвению? Такое решение со стороны Эйе опять же было не случайно. Хотя он и был женат, ему после смерти Тутанхамона, вероятно, хотелось взять в жены и Анхесенамон, дабы упрочить свою власть, унаследовав ее от юного царя. Но Анхесенамон вовсе не собиралась забывать своего супруга и, очевидно, не намеревалась выходить замуж за его божественного отца. Если же Эйе действительно хотел жениться на царевне и стать царем, тогда понятно, почему в усыпальнице Тутанхамона нет ни одного изображения Анхесенамон. Ведь в таком случае дочь Нефертити должны были изобразить в гробнице Эйе.
2: Мы читали фрагмент из книги Виолен Ван Уайек «Великие загадки Древнего Египта». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Адам Козлевич. В сентябре 1929 года со стороны Москвы в губернский город Ярославль въехали корреспонденты газеты «Гудок», Илья Ильф и Евгений Петров. На привокзальной площади суетились извозчики, пассажиры один за другим запрыгивали в пролетки и разъезжались в разные стороны. На все это, вылупив круглые глаза фары, смотрел одинокий Лорин Клемент, первый в Ярославле таксомотор. Столичные гости устремились к нему. Хозяином машины был Осип Карлович Сагассер. В начале Первой мировой войны он бежал из Чехии в Россию и обосновался в Ярославле. На несколько дней бывший чешско-подданный стал личным шофером Ильфа и Петрова. К сожалению, его судьба сложилась трагически. В 1938 году Сагассера арестовали. Обвинили в шпионаже в пользу Германии и осудили. Первый ярославский таксист умер от истощения в одной из колоний ГУЛАГа.
0: Кто эти люди?
1: Адам Козлевич, он же Осип Сагассер.
0: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Как? Расчистил свои авгиевы конюшни?
3: Да ты что? На это вся жизнь уйдет.
4: Авгиевы конюшни. Полный беспорядок, запущенность в делах, проблема, требующая значительных усилий для исправления.
2: Как появилось это популярное выражение? Дело было так. Жил на свете правитель Авгий, который очень любил лошадей. И все было бы хорошо, если бы не одно «но». Не в смысле «но», а в смысле, что Авгий страсть как не любил чистить конюшни. Вот и заросли стойла отборным навозом по самую крышу. Спохватился Авгий да поздно. С задачей такого размаха справиться под силу только Гераклу. Хорошо, дело в Древней Греции было. В те самые времена, когда силач совершал свои подвиги. Обратился к нему правитель. Знаменитый богатырь нашел выход, изменил русло реки, и бурный поток смыл все нечистоты прочь. С тех пор появилось сие крылатое выражение. Правда, со временем смысл его расширился. Сейчас не только запущенность в делах, но и беспорядок в голове нередко величают авгиевыми конюшнями.
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными. Об этом в понедельник заявил Владимир Путин. Президент провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
2: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
3: Да? Да.
2: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: «Пусть наших будет больше». Очень хорошее напутствие. Задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они были счастливы. Были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
1: Напомню, в понедельник президент вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. Глава государства наградил матерей в честь Дня защиты детей. В частности, орденом «Мать-героиня» были награждены женщины, воспитывающие 10 и более детей. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи, воспитывающие 7 и более детей. Временную поверенную в делах Литвы в России Иоланту Тубайте вызвали в Министерство иностранных дел. Дипломату заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов. В официальном заявлении ведомства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевесе. Дипломаты также напоминают, что такие действия властей Литвы уголовно наказуемы в России. Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами на фоне израильских ударов по Ливану, сообщает агентство ТАСНИМ. Утверждается, что Тегеран также решил вновь перекрыть Ормузский пролив. Ранее стало известно, что ЦАХАЛ возобновили удары по пригородам Бейрута. Причиной назывались атаки Хезболлы и нарушение перемирия. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка переговоров с Ираном не означает возобновление американских ударов. Первый день единого государственного экзамена прошел без сбоев и утечек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выпускники сдавали историю, литературу и химию. Всего 231 тысяча участников. Результаты станут известны 12-13 июня. Минимальные пороги 32 балла по истории и литературе, 36 по химии. Следующий экзамен – русский язык, 4 июня. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность, до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
0: Что вы говорите?
7: Фураж и фуражка. Вы что там, издеваетесь? Слова стали подбирать по звучанию. Мол, раз они такие похожие, то можно их ставить в один ряд. Наверняка эта мысль только что пришла кому-то в голову. А и правда. Ну что может быть общего у головного убора и корма для скота? Скептиков придется расстроить. Предмет, давно ставший частью военной формы, и сено, без которого невозможно содержать коров и лошадей, друг с другом связаны неразрывно. Было такое слово в древнескандинавском языке – «фёдр». Так наши северо-западные соседи называли корм для скота. Короткое и несложное, оно понравилось французам, которые превратили его в хорошо всем нам знакомый фураж. И вот как раз это существительное прямиком из Парижа прибыло в наши коровники, свинарники и конюшни. Все это, конечно, очень интересно, скажут скептики. Только вот при чем тут фуражка? А вот слушайте. В российской армии для обслуживания конюшен в свое время была создана целая система – фуражирские команды. Отличить их можно было по головному убору. И вот как раз его и назвали фуражкой. Удобная и ярко выделяющаяся на фоне шапок, шляп, кепок и пилоток, она стала обязательным элементом военной формы. А название? Зачем его придумывать, если уже есть готовое? Так что теперь фуражка сама по себе, а фураж сам по себе.
0: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Федора Ивановича Шаляпина Алексею Максимовичу Горькому. Лето 1908 года, Париж. Хочу похвастаться своим успехом, вернее, триумфом в Париже. Он тем более дорог, что относится не только ко мне, но и к моему несравненному Мусоргскому. Как обидно и жалко, что ни он, ни его друзья не дожили до этих дней, великих в истории движения российской души. Вот тебе и русские дикари. Ловко мы тряхнули дряхлые души современных французов. Многие, я думаю, поразмыслят теперь, пораскинут гнильем своим в головушках насчет русских людей. Верно ты писал мне. Сколько не мучают, сколько не давят несчастную Русь, все же она родит детей прекрасных и будет родить их. Будет. Твой Федор Шаляпин.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
8: Глава четвертая. Через 10 дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложение в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром. Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших. За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояли большая багажная и одна средняя корзины Лары, чемодан и ящик с посудою. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Часть их уходила на другой день утром малую скоростью. Все почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, недоложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности. Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождении дворника с рогожею и большой связкою крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клади. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, с частью поздоровалась за руку, а с другими перецеловалась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодетая,

крякали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть. «Я смертельно устала», — сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. «А ты все успел, что хотел сделать?» «Да». «И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива. А ты?» «Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор». На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и наведаться к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки. «Это совершенно лишнее», — громко и невнимательно отозвалась Лара. «И вообще все это ни к чему, переписываться, Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не думайте. Бог даст, без нас уцелеете. Не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдется вашим молодым друзьям замена». И совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню. Там она развинтила мясорубку и стала распихивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку, отщепившейся от края, острую лучиной. За этим занятием она упустила из виду, что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной и любительской подчеркнутостью, чем они пьянее. В это время совсем другой, особенный звук привлек ее внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу. По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает, в какую деревенскую глушь и прелесть переносила это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованное переступание. С лестницы позвонили. Лара навострила уши. Из-за стола пошли отворять. Это была Надя. Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожительная, и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга. Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствие и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье. Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся, сказал: «Розовый гиацинт, да-да, розовый, вы что думаете? Камень не ниже алмаза». Но Надя спорила, что это желтые сапфиры. Усадив ее рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него, не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело, и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда.

0: Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство. Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили. Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам в повалку. Лара сама не помнила, как очутилась, одетая, на диване, рядом с уже спавшую Ирой Лагодиной. Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшей лошадью. Лара открыла глаза и удивилась. Какой этот Паша в самом деле неугомонный. Стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит. В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидала, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом, рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор, грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье и, украдкой поднявшись на локте, посмотрела искоса на обеденный стол. Ожерелье лежало на месте, среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков, а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Ларину упаковку. Хмельной и полусонной Ларе, плохо сознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она с силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом от боли, вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с накраденным и опрометью кинулся из комнаты. Кое-кто из повскакавших мужчин, на силу уяснив себе, в чем дело, бросился вдогонку, но грабителя и след простыл. Происшедший переполох и его дружное обсуждение послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой сняло. Неумолимая к их упрашиваниям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда. Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственной ей быстротой носилась от портпледа к портпледу, распихивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей. Все произошло как следует, вовремя. Антиповы не опоздали. Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рявкнули что-то издали, вероятно, ура, поезд пошел быстрее.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава пятая. Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. Восьмая армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах, готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий. Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену, Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его в случае надобности и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья. Ему было некогда. Он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глазея в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосья в поле. Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов. Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовство ветра, казалось, обострявшееся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и брезгливо кидал вниз, как дырявое рубище. Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых. В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений. Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинокок печени. Все с ним спорили. Сегодня ее вскроют. Вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы — запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется. Быстро стемнело. Стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Словно мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество. От Тони через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения. Мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке означали, что, как невелики успехи знания, есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует. Он прошел мимо Юрия Андреевича, с улыбкой поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями, в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную. Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости, полная ему противоположность. «На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в Крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды будут естественные, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, отсутствие у нее боли и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды. А это покажет будущее». На другой день, в ответ на его телефонный звонок, подошедший к аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его 10 минут и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения. «Велено сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно. Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. «Симптомы обманчивы», — сказала ему сестра. «Пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки другие». На третий день он узнал, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды, и с утра не прекращаются сильные схватки. Он, сломя голову, помчался в клинику, и когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона. Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера. Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного. «Спасена, спасена!» — радостно повторял про себя Юрий Андреевич. «Сынок, мальчик, с благополучным разрешением от бремени», — нараспев говорила сиделка. «Сейчас нельзя. Придет время, покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу». Намучилась с первым. «С первым завсегда мука». «Спасена, спасена!» — радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося, между тем, как при чем он тут. Отец, сын, он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня. Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо ее избегнувшая. У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери из коридора в тамбур и дальше из тамбура в палату были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур. Растопырив руки, перед ним, как из-под земли, вырос мастодонт-гинеколог в белом халате. «Куда?» — задыхающимся шепотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. «Что вы, с ума сошли? Раны, кровь, антисептика, не говоря уж о психическом потрясении. Хорош, а еще врач». «Да разве я... Я только одним глазком, отсюда, сквозь щелку». «А, это другое дело, так и быть. Но чтобы мне... Смотрите, если заметят, убью, живого места не оставлю». В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск. Стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посредине палаты на хирургической койке с подъемной доской. Она лежала довольно высоко. Юрию Андреевичу, который все преувеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя. Поднятая к потолку, выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного. Она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила. И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней. На службе все на перерыв поздравляли его. «Как быстро они узнали», — удивлялся Юрий Андреевич. Он прошел в ординаторскую, которую называли кабаком и помойной ямой, потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, сорили окурками и бумагой. У окна ординаторской стоял обрюзгший прожектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке. «Поздравляю», — сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом. «Спасибо, я тронут». «Не стоит благодарности, я тут ни при чем», — вскрывал Пичужкин. «Но все поражены, эхинокок. Вот это, говорят, диагност. Только и разговору». В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал: «Черт знает что! Проходной двор, а не ординаторская. Что за безобразие?» «Да, Живаго, представьте, эхинокок! Мы были неправы. Поздравляю!» «И затем неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава шестая. Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Гишаров вспоминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте. Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая Марфутка, прислуживавшая у Антиповых, ее помощь была недостаточна. Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала, не покладая рук, и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала. Ей нравилось в Юрятине. Это был ее родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог. Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег. Такая лодка, под которую Катенька играла, как под выпуклую крышу садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома, арендованного Антиповыми. Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, ее наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу. По странности, как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятинцам. Его раздражали их дикость и невежество. Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много. За годы уездного уединения начитанность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов. Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглохшая была страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьей в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница. С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек в том, например, что она белой, а он черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагородничать друг друга и этим все осложняли. У Антиповых были гости. Несколько педагогов, товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник Третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, чтобы кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей. Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла с Марфуткою на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем, с естественностью ребенка, взятого в постель к матери. Но Антипов притворялся, что спит. Он не спал. У него был припадок, обычный за последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа 3-4. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихонько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу. Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи. Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города противоположной пристани. Дом был последним на улице, за ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд. Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды. Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожной силой. Ему представилось, что их рано или поздно надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня. «Так дальше не может продолжаться», — думал он. «Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальной миссией и настоящей семейной жизнью? Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежней силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть, и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед ее красотою и великодушием? Фу, ты разберись-ка в этом, тут сам черт ногу сломит. Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Катеньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись, утопиться? Фу, какая гадость, возмутился он. Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях? Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали, частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счету проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года. Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать. Желаемый выход нашелся.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 7. Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. «Бессмыслица, очередная причуда», — подумала она, — «не обращать внимания и сам обо всем забудет». Но выяснилось, что приготовление мужа уже 2 недели давности, бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда. Лара завыла, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах. «Паша, Пашенька!» — кричала она. «На кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай, ничего не поздно, я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показывался. С твоим-то сердцем стыдно? А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой Пошляком, и вдруг завидно стало? Самому захотелось саблей позвенеть, поофицерствовать? Паша, что с тобой? Я не узнаю тебя. Подменили тебя, что ли, или ты белины объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?» Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской. Она закусила губы, вся внутренне съежилась, как побитая, и, ничего не говоря и молча глотая слезы, стала собирать мужа в дорогу. Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе, и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. «Барыня, барыня!» — безуспешно окликала ее Марфутка. «Мама, мамочка!» — без конца лепетала Катенька, дергая ее за рукав. Это было серьезнейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули. По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и также неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной мимо Юрятина и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться. Стали приходить его письма с фронта. Более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь военную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах. Осенью движение армии приостановилось, войска окапывались. Но об Антипове по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки. Сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте, по прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа. Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице. Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия. В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она пристроила дочь Улипочки, муж которой, германский подданный Фризенданг, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе. Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этой целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город Лиски в Мезолаборч на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Олег Михайлов. Фрагмент из романа «Кутузов». Читает Станислав Федосов.
1: Ободренный поражением русских, комендант Очакова Гусейн Паша готовился повторить вылазку. На сей раз его привлекла батарея на нашем правом фланге, которую он вознамерился захватить. Местность, изобилующая неровностями, канавами, рвами, облегчала задачу. 18 августа сильный отряд янычар внезапно атаковал прикрытие, составленное из егерских батальонов. Голенищев-Кутузов немедля прибыл на батарею. Вылазка турок была необыкновенно мощной. Под пронзительные крики мул «Алла илля-Алла, Магомед, Расуль-ля-ля!» они бросились из ворот, в то время как тайно прокравшиеся янычары, выскочившие из рвов, оказались перед самыми пушками. Михаил Илларионович приказал усилить орудийный огонь и открыть ружейный. Одновременно, предвидя, что турки обратятся вспять, Кутузов повелел собрать колонну, чтобы, преследуя неприятеля, на его плечах ворваться в ворота Очакова. Янычары, пользуясь неровностями и рвами, стояли отчаянно под ядрами и картечью. Батареи всей армии поддержали канонаду, перенеся огонь внутрь самой крепости. Уже Очаков пылал во многих местах, когда наступающие заколебались и дрогнули. Уже егеря приняли их в штыки и принудили бежать из рвов, где турки оставили до 500 раненых и убитых. Кутузов держал в руке платок, чтобы по его знаку полковник Андрей Миллер повел в атаку колонну. Находившийся рядом с ним принц Делинь поднялся от амбразуры, блеснув алмазными серьгами. «Мой генерал, взгляните, кажется, пора на приступ!» Кутузов прильнул к амбразуре и тотчас без звука откинулся на спину. Ружейная пуля поразила его у виска, выше глаза. Он зажал рукой сквозную рану у щеки и с досадой сказал принцу: «Ну что? Что заставило тебя подозвать меня к этой дыре в сию минуту? Теперь пиши пропало». Доктора при нем не оказалось. Егеря перевязали голову платком, по мановению которого должна была начаться атака. Окровавленный Кутузов сидел на камне и отдавал различные приказания полковнику Миллеру о том, как распорядиться и вести войска. Но, придя, наконец, в чрезвычайное расслабление, был увезен без памяти в тыл. Рана была нанесена почти в то же место, что и в сражении при Шуме, близ Алушты. Этот последний удар, по единогласному мнению лучших медиков, должен был лишить Михаила Илларионовича жизни. Пуля совершила второй прорыв височной кости вблизи глазных мышц и зрительных нервов. Принц Делинь сокрушенно сообщал императору Иосифу: «Вчера опять прострелили голову Кутузову. Я полагаю, что сегодня или завтра он умрет». Михаил Илларионович не только остался жив, но и сохранил вновь зрение. Лишь правый глаз еще более исказило. «Чудо!» говорит современный ему историк, о котором медики даже чужих краев писали обширнейшие диссертации. Суворов, узнав о происшедшем, воскликнул: «Кутузов получил рану, какой в Европе не бывало, а в целой Европе ничто ни на волос не пошевелилось». Он предвидел, что исцеление Михаила Илларионовича приведет к славнейшим в мире последствиям. Императрица Екатерина тревожилась о герое и несколько раз осведомлялась о его положении у Потемкина 31 августа. Отпиши, каков Кутузов и как он ранен, и от меня прикажи наведываться. 18 сентября. Пошли, пожалуй, от меня наведываться, каков генерал-майор Кутузов. 7 ноября. Отпиши мне, каков генерал Кутузов. Находясь на излечении, Михаил Илларионович получал невеселые вести от очаховских стен. Убыль в людях от стычек и болезней день ото дня становилась в русском стане все заметнее. Начались осенние дожди, поднялись снега и метели, наконец настала зима со всеми ее ужасами в безлесном краю. Солдаты громко просились на приступ согреть застывшую кровь. Михаил Илларионович вернулся к своим егерям накануне решающего штурма. Рана напоминала о себе тягучей болью, хотя уже и чешуя, окружавшая ее, призасохла и отвалилась. 6 декабря, в день святого Николая Чудотворца, Потемкин, наконец, решился взять силой крепость. Жестокий бой длился лишь час с четвертью. Сам главнокомандующий все это время неподвижно стоял на одной из батарей, подперши голову и беспрестанно повторяя: «Господи помилуй, Господи помилуй». Затем он отдал город во власть солдатам на 3 дня. Уже в январе следующего 1789 года Потемкин поручил Кутузову начальство над легкоконными и гусарскими полками, которые прикрывали польские и турецкие границы. В июле Михаил Илларионович командовал отдельным корпусом между Днестром и Бугом и особенно отличился при взятии крепостей Аккерман и Бендеры. Подвиг его под Очаковым, равно как и прочие заслуги, был отмечен. В одном и том же 1789 году Кутузов был удостоен орденов святой Анны первого класса и святого Владимира второй степени. В тот самый 1789 год, когда Кутузов оправлялся от страшной раны, которая могла свести его в могилу, произошло одно незначительное событие. В далекой Италии генерал Заборовский вербовал корсиканцев на русскую службу. Среди прочих прошений ему прислал ходатайство никому неведомый поручик Наполеон Бонапарт. Дело расстроилось из-за амбиций корсиканца. Иностранцев принимали в русскую армию чином ниже, а Бонапарт непременно требовал себе звания майора. Лечивший Кутузова врач оставил запись: «Надобно думать, что провидение охраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелен от 2 ран, из коих каждая смертельна».
0: Мы читали фрагмент из романа Олега Михайлова «Кутузов». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в результате удара украинских террористов по колледжу в Старобельске. Президент в понедельник вечером провел совещание о ходе расследования трагедии. Глава государства также поручил доложить, как организована помощь семьям и реабилитация раненых.
2: Я прошу, как мы делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Президент добавил, что все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, и оно будет неотвратимым. Напомню, украинские боевики в ночь на 22 мая при помощи 16 беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. Погиб 21 человек. Спасательная операция после удара ВСУ длилась 45 часов, причем 15 раз возникала угроза повторных атак. Капитан танкера «Тагор», задержанного ВМС Франции в Атлантическом океане, подтвердил российское гражданство. Это произошло после его многократного отказа подчиниться требованиям французских военных, сообщили в прокуратуре республики. На борту судна, которого следовало из Мурманска, находится 23 человека. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал захват незаконным и граничащим с пиратством. По его словам, Россия будет принимать меры по защите своих грузов в морских перевозках. Со 2 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз из Армении косточковых культур и свежего винограда. Под запрет попали вишни, черешни, абрикосы, сливы, персики и нектарины. Причина – участившиеся фитосанитарные нарушения. Ведомство связывает проблемы с реорганизацией Армянского министерства сельского хозяйства. Ограничения введены для защиты фитосанитарной безопасности России и Евразийского экономического союза. И о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 22 градусов, в среду солнечная до 25 тепла, в четверг местами кратковременный дождь и плюс 24. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Улица Алексея Толстого. Большая, дворянская, казанская, обороны. Именем Алексея Толстого улицу назвали 4 декабря 1982 года, к столетию со дня рождения писателя. К этой же знаменательной дате в Куйбышеве, так называлась Самара в советское время, открыли мемориальный музей-усадьбу Толстого. С этим волжским городом у писателя многое связано. Здесь он учился в реальном училище. Здесь жил и работал в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны.
1: Имя на карте.
2: Говорят, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов называл Алексея Толстого «красным графом». Действительно, небывалый случай для сложного, богатого на репрессии времени. Бывший эмигрант, титулованный дворянин, не только преодолел свою ненависть к большевикам, но и стал любимцем и баловнем советской власти. Сталинские премии, престижная квартира, роскошная дача в Барвихе, автомобиль с личным шофером. За что? Конечно, за талант. За аэлиту, гиперболоид инженера Гарина, за золотой ключик, Петра Первого и многое другое. А еще за неимоверную работоспособность, сознательность и самоотдачу. На рассвете 22 июня 1941 года Алексей Толстой поставил последнюю точку в романе «Хождение по мукам». За это произведение он получил государственную премию, из которой 100 тысяч рублей отдал на постройку танка «Грозный». 34-ка Толстого громила врага на территории Румынии. С первых дней войны и до самой смерти в феврале 45-го он написал для центральных газет «Правда», «Известия» и «Красная звезда» более 80 очерков и статей. Говорят, настолько проникновенных, что за одну из них Геббельс внес его в свой черный список.
1: Имя на карте.
2: В то же время признанный классик, автор серьезных романов эпопей Алексей Толстой не упускал возможности разыграть кого-нибудь из окружающих. Однажды, во время отдыха на Кавказе, один из туристов вдруг поинтересовался у писателя, почему не падают в пропасть коровы на крутом склоне. Толстой развеселился, но с серьезным лицом объяснил. У местных коров правые ноги, передние и задние, вдвое короче двух левых, передние и задние. Такая порода. Поэтому эти коровы ходят только по кругу. А у их хозяев есть специальные коровьи костыли-насадки для правых ног, если вдруг животному придется пастись на ровном месте. Восхищенный турист достал блокнот и попросил описать конструкцию этих костылей-насадок. Писатель пришел в восторг.
3: «Дорогой мой, конечно, слушайте и записывайте».
2: По воспоминаниям современников, Алексей Николаевич был личностью, мягко говоря, неоднозначной. Благородные, возвышенные, даже самоотверженные поступки у него чередовались с низкими, меркантильными, а порой и вовсе безобразными. Хотя такое часто бывает с великими людьми. Самара, улица Алексея Толстого.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава 8. Пока шлюпки с десантом добрались до берега, стало действительно очень темно. Грести пришлось против сильной волны, которая нещадно осыпала колкими холодными брызгами. Весла время от времени зачерпывали пустоту,

серьезную качку уже через минуту после того, как они ступили на скользкие камни, не осталось даже следа. На берегу мастеровые слаженно выстроились таким образом, что Невельской оказался точно в центре замкнутого и защищенного со всех сторон пространства. Через 5 минут эта фигура, напоминавшая один из боевых порядков древнеримской пехоты, двинулась через перешеек, отделявший, согласно карте, котельное озеро от океана. Пройти предстояло около 200 метров. И за время движения ни один из мастеровых не нарушил строгого порядка. Оставаясь ровно на том расстоянии друг от друга и от командира Байкала, какое было установлено в начале пути. Ровный гул океана за спиной в первые минуты полностью заглушал все остальные звуки. Но когда отошли на достаточное расстояние, и Невельской стал различать иные шумы, он понял, что если и улавливает звук шагов, то исключительно своих собственных. Мастеровые передвигались по суше абсолютно бесшумно. Закрой он глаза, мог бы поклясться, что идет вглубь побережья один. Тени мастеровых, скользившие буквально в нескольких вершках от него, были похожи на огромных призрачных птиц из далеких детских сновидений, и чувство это нарастало по мере приближения к озеру. Над ним к ночи то ли поднялся туман, то ли сползло на него с вулкана облако. Невельской, окружавшие его безмолвные спутники, скоро дошли до белесой, клубившейся по краям стены. Замерев на пару мгновений, они дождались, когда она поглотит их на своем пути к океану, а затем двинулись дальше, теперь уже совсем как во сне. Внутри этого облака мастеровые, не обменявшись ни словом, быстро и четко перестроились, обступив командира уже совсем тесно, отчего Невельской вдруг ощутил запах лука, исходивший от каменщика. Тот шел теперь в полушаге слева от него и постоянно поводил головой из стороны в сторону. Невыносимый в любой иной ситуации запах сейчас, наоборот, успокаивал, говорил о том, что судовой кок успел наведаться в местные лавки, что камбуз пополнен, что все идет своим чередом. Мысль об опасности и запах лука никак не вязались друг с другом, поэтому Невельской старался думать лишь о последнем. Подойдя к самой кромке озера, группа остановилась. Невдалеке сквозь туман просвечивало желтое пятно. Мастеровые по какой-то безмолвной команде присели. Командир Байкала, чуть зазевавшись, последовал их примеру. Скорняк быстрыми жестами что-то объяснил своим товарищам, и те без единого вопроса двинулись в разные стороны. Половина группы пошла прочь от костра к югу, другая — к северу. Невельской решил, что они хотят обойти каторжников с двух сторон, однако Скорняк указал ему на желтеющее в тумане пятно и жестом велел двигаться прямо туда. «Один!» — прошептал Невельской, в недоумении хватая мастерового за рукав. «Я должен один к ним идти?» «Там нет никого», — таким же шепотом ответил Скорняк. «Это они глаза нам отводят. Ждите у костра. Самое безопасное сейчас место». Он двинулся за той группой, что ушла к северу, но командир транспорта снова поймал его за рукав. «Живыми берите», — чуть громче сказал он. «Обязательно нужен хоть кто-то живой». Скорняк в ответ коротко кивнул и растворился в тумане. Спустя несколько тягостных нерешительных секунд Невельской направился к желтому пятну. Он доверял мастеровым, но все же изготовил пистолет к бою. Привычка к тому, что на судне он постоянно находился в тесном кругу офицеров и матросов, многократно усиливала теперь охватившее его чувство одиночества. Он был совершенно один, и он был на суше. Чуждая среда ополчилась на него всеми доступными ей орудиями. Туман здесь был столь же непроницаем, как временами бывает и на море. Однако там вокруг человека построен корабль с бортами, надстройками, парусами и мачтами. И все это не только само продвигается в нужном направлении, но и защищает человека, тогда как тут, на твердой земле, вокруг Невельского не было ничего, что могло его хоть как-то прикрыть. Поэтому он чувствовал себя крайне уязвимым для любой опасности, скрывая

0: виднеющийся в тумане впереди, позади, сбоку, со всех сторон. Он стал черепахой, зачем-то выскользнувшей из своего панциря, да к тому же в мутной воде. Чем ближе он подходил к мерцающему пятну, тем больше роилось у него в голове сомнений насчет правоты мастеровых. А что, если они ошиблись? Вдруг эти беглые окажутся не настолько умны, чтобы устраивать отвлекающее средство вроде костра? И что, если они все теперь преспокойно сидят вокруг него? Удостовериться в обратном возможно было лишь, подойдя вплотную. Звуки же, производимые Невельским при ходьбе, неизбежно выдали бы его на таком расстоянии. Следовательно, каторжники, будь они все-таки здесь, примут его уже во всеоружие. Не доходя, как ему показалось, метров 15, он остановился и прислушался. Обтянутая черной кожей рукоять пистолета, которую он сжимал в правой руке, служила ему сейчас единственным средством, связующим его с транспортом, с морем и с командой. Отчего он держался за нее так истово, так беспощадно, как, наверное, только утопающий держится за любую проплывающую мимо него щепку. Рядом с костром кто-то стоял. Невельской не мог поручиться, что глаза в этой мутной пелене его не подводят, но, присмотревшись, удостоверился в своей правоте. Слева от костра маячило вертикальное пятно в рост человека. Оно вело себя неспокойно, передвигаясь из стороны в сторону. То склонялось ближе к огню, то выпрямлялось, затем снова становилось пониже. Командир Байкала поднял пистолет на уровень глаз, прицелился в темное пятно и нащупал указательным пальцем круглую пуговку спускового механизма. Придерживая для верности костяное яблоко на рукояти снизу левой рукой, он сделал невесомый шаг, потом другой, третий. Тень вдруг замерла, будто прислушиваясь, и Невельской тут же остановился. Они стояли так неподвижно с минуту, ожидая, что последует дальше. Обоих пробудил порыв ветра. Капитан-лейтенант ощутил со стороны океана попутное движение воздуха и по давней морской привычке немедленно принял решение идти вперед. Инстинкт моряка не мог упустить благоприятного потока, поэтому он, не отдавая себе в том никакого отчета, расправил все свои внутренние паруса. Невельской сорвался с места и побежал вперед с пистолетом в напряженно вытянутой руке. Охвативший его в эти мгновения восторг переплелся с желанием жить и в то же время с желанием умереть прямо здесь и прямо сейчас, причем до такой степени тесно, что отделить одно от другого не представлялось возможным. Тот же самый порыв, что подхватил и понес Невельского, вернул к жизни также и тень рядом с костром. Она встрепенулась, будто решала спасаться ей бегством или встретить опасность лицом, после чего ветер, наконец, разорвал туман вокруг нее, и Невельской понял, что бежит с поднятым пистолетом к небольшому кусту. Растение подрагивало на ветру, туман становился все тоньше, языки пламени насмешливо прыгали над бревном, которое кто-то положил одним концом в костер, и оно уже хорошо прогорело. Командир Байкала, еще лихорадочно стискивая онемевшими пальцами рукоять черкесского пистолета, опустился на корточки и вытер тыльной стороной ладони мгновенно вспотевший лоб. Ночная прохлада нисколько не остужала. Рука его подрагивала, из груди вырывалось прерывистое дыхание. Пробежав всего несколько шагов, он все же успел задохнуться. Остывающий в нем восторг близкой смерти оставил по себе нелепую пустоту. И Невельской разочарованно засмеялся. «Хорошо, хоть никто не видел», — вслух проговорил он, ничуть уже не заботясь о том, что его могут услышать. Мысль об атаке на куст одновременно рассердила и развлекла его. Он редко попадал в глупое положение, поэтому сейчас до известной степени даже наслаждался тем, насколько оказался смешон.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Встревоженный ветром туман колыхался, поднимаясь слоями то здесь, то там, над невидимым еще озером. В темноте начали проступать очертания других деревьев. Скоро наметилась граница между берегом и водой, и ландшафт стал постепенно возвращаться на свое место. Где-то на севере, там, куда отправился первый отряд мастеровых, оживились ночные птицы. Радуясь очевидно избавлению от тумана, они стали перекликаться между собой, а через минуту-другую им ответили сородичи с другого конца озера. Невельской, дождавшись некоторого прояснения, решил двигаться дальше. Он больше не мог оставаться в бездействии, бросаясь на кусты и прочую чепуху. Впрочем, решительность его ненадолго нашла себе применение. Направившись в ту сторону, куда ушел северный отряд, он почти сразу, буквально через минуту, наткнулся на распростертое в траве обезглавленное тело. Мертвец лежал вниз лицом, вернее, тем местом, где у него раньше находилось лицо, и как бы прикрывал отсутствующую голову руками. Из-за этой его позы Невельской не сразу понял, что головы на нем нет. Тело было нагим, и это, скорее всего, означало, что он наткнулся на несчастного плотника. Своего покойника беглые вряд ли стали бы раздевать. Если верить убежавшему от них мужику, все они были в геляцких нарядах. Следовательно, гражданская одежда служила для них ценной добычей. Замерев рядом с обезглавленным трупом, Невельской уже не обращал внимания на крики ночных птиц, долетавшие все чаще и все настойчивее со стороны северного берега. Когда ответный крик вдруг прозвучал прямо у него за спиной, он вздрогнул и обернулся. Кричала вовсе не птица, а один из тех мастеровых, что ушли к югу. Вся эта группа неслышно приблизилась к моряку, застывшему над покойником, и, не обратив на него ни малейшего внимания, двинулась дальше, туда, откуда летели призывные звуки. «Что это?» — прерывистым шепотом спросил у маляра Невельской, догоняя быстро идущий отряд. «Сигнал», — ответил тот. «Безотлагательная встреча». Невельской на ходу оглянулся, чтобы запомнить место, где осталось лежать тело. «Надо бы забрать убиенного. Семья у него, наверное, в Петропавловске». «Не сейчас, господин капитан-лейтенант», — ответил маляр. «Не до того, право слово». Прежде командир Байкала не разговаривал с маляром, поэтому сейчас успел удивиться. Судя по интонации, выбору слов и даже по тембру голоса, ему отвечал человек хорошо воспитанный и, очевидно, не самого низкого происхождения. Одно то, что на судне все эти люди господина Семенова находились под видом мастеровых, незаметно сообщило им в глазах Невельского положение простолюдинов, чего в действительности могло и не быть. Стараясь не отстать от них теперь в темноте, он задумался на минуту об их добровольном отказе от своего настоящего и, вполне возможно, дворянского статуса, и собственное его отречение от блестящей роли при великом князе показалось ему не столь исключительным, как прежде. Впрочем, он быстро оставил эти мысли. Сейчас его больше беспокоили погибший плотник и беглые каторжники, не найденные до сих пор. Птичий крик с каждым шагом становился все ближе. По мере продвижения к нему мастеровые ощутимо прибавляли ходу, и Невельскому скоро уже не хватало дыхания. Внезапно жестянщик, возглавлявший отряд, остановился. Впереди, прямо по курсу, вспыхнула яркая точка. Она качнулась влево, потом вправо, и мастеровые пустились бегом. «Что происходит?» — выдохнул Невельской, стараясь не отставать от маляра. «Опасность ликвидирована. Допустимо свободное перемещение». «Как ликвидировано?» Подбежав к неглубокой ложбине, они обнаружили северный отряд. С Скорняк с факелом в руке стоял, склонившись над кучей какого-то тряпья. Все остальные расположились на покатом склоне. Одни сидели, другие лежали, и по расслабленному их виду можно было сразу сказать, что работа их кончена. «Доложите», — потребовал Невельской, спускаясь ближе к огню. «Почему оставили поиск? И почему сжете факел? Беглые ведь могут заметить».
2: «Сомневаюсь, господин капитан-лейтенант».
0: Скорняк опустил свой факел пониже, и командир Байкала понял, что смотрит отнюдь не на кучу тряпья. У его ног в полном беспорядке лежало то, что недавно было людьми. Вернее, то, что осталось от них. Какая-то невероятная сила не просто убила этих несчастных. Она сокрушила их, подобно внезапному цунами. Искромсала, разметала, растерзала на части. Лицо одного из погибших смотрело в небо, тогда как сам он лежал ничком. На щеках и на лбу в свете факела отчетливо читались крупные буквы «К», «А» и «Т». Сомнений быть не могло. Здесь нашли свою смерть беглые каторжники. Обрывки геляцкой одежды на их трупах подтверждали слова сбежавшего от них ранее плотника.
3: «Я же просил не убивать!»
0: Выпрямился Невельской, задохнувшись от гнева.
3: «Они нужны мне!»
0: Вся эта ночь тревоги, беготня в тумане до такой степени вымотали его, что он уже не мог больше сдерживаться. Его захлестнула ярость. Все предпринятое им для поимки хотя бы одного проводника оказалось напрасным. Невельской стиснул рукоять пистолета и готов был сам застрелить кого угодно. Но в этот момент его одолел жесточайший приступ нервного кашля. Целую минуту он сипел, задыхался, жадно втягивал в перерывах воздух, пытаясь что-то сказать, но снова заходился в тяжелом кашле. Тело его беспомощно сотрясалось, мир вокруг расплывался от слез, и все, что он мог видеть, это лишь блики от факела на мутных лицах мастеровых, которые молча и неподвижно смотрели на него. Темные провалы вместо глазниц делали их похожими на неведомых ночных демонов. Оружие в их руках тускло поблескивало. То один, то другой временами пропадал из виду по прихоти трепетавшего на ветру пламени. Затем снова выныривал из тьмы, словно вел какую-то непонятную и зловещую игру.
2: «Это не мы, господин капитан-лейтенант», — проговорил Скорняк, дождавшись, когда Невельской переведет дыхание.
0: «Мы их уже такими нашли».
3: «А кто?»
0: — сипло спросил командир Байкала, склоняясь в полном изнеможении.
2: «Не могу знать. Предполагаю наличие поблизости большой силы. Из Петропавловска вряд ли успели бы подойти. Думаю, чей-то десант. Скорее всего, британский. Так что лучше возвращаться на судно. И как можно быстрее. Отряд подготовленных и хорошо вооруженных бойцов — это не кучка беглых каторжников. В Устинской компании на службе отличные солдаты. Мне в Персии несколько раз доводилось быть против них в деле. Умелые ребята. К тому же неизвестна их численность.
0: Странно. Почему они не ушли?» Невельской выпрямился и кивнул на останки беглых. «Понимали ведь, что кто-то за ними придет. Плотника-то одного они упустили?»
2: «Это и в самом деле странно, господин капитан-лейтенант. Прикажете возвращаться?»
0: По тону Скорняка командир Байкала мог твердо судить о том, насколько тот заинтересован в причине задержки беглых каторжников на Котельном озере. Заинтересованность эта была равна нулю.
2: «Хорошо», — кивнул он в ответ. «Уходим».
0: Вот разве что... Взгляд Невельского скользнул по темной ложбине и задержался на дальнем ее конце, заросшем невысоким кустарником. Свет факела там тонул в непроницаемой темноте.
2: «Слушаю вас»,
0: — подал голос Скорняк.
2: «Кто-нибудь из ваших людей следы умеет читать?»
0: «Так точно.
2: Позовите его сюда».
0: «Господин капитан-лейтенант, медлить сейчас не самый разумный выбор». Невельской взял у него факел и направился к темневшим невдалеке кустам.
2: «Пришлите мне своего человека»,
0: — сказал он Скорняку, не оборачиваясь. «Надо выяснить,
2: что здесь произошло?»
0: «Послушайте, Геннадий Иванович», — догнал его начальник мастеровых, — «я ведь уже сказал».
3: «Я вам не Геннадий Иванович», — оборвал его Невельской. «Коль уж в окрестностях Петропавловска и вправду высадился английский десант, нам должно в этом убедиться. В городе множество гражданских людей, там женщины и дети. А мы с вами государю присягали на верность. Или вы нет? Ведь вы офицер?»
2: Скорняк несколько мгновений глядел в лицо Невельскому, после чего развернулся и, не говоря ни слова, направился к своим подчиненным, пропавшим уже где-то в темноте на склоне оврага. Оказавшийся следопытом маляр о причинах бойни ничего определенного сообщить не сумел. Однако почти сразу указал на то, что погибли не все каторжники.
3: «Вы уверены?» —
2: взволнованно переспросил его Невельской.
0: «Так точно. Вот здесь видно, что два человека побежали в ту сторону».
2: Он махнул в северном направлении.
0: «Быть может, они решили укрыться в городе?» — предположил Скорняк. «Там все же свои, русские».
2: Это косвенным образом подтверждало его догадку о британском десанте.
0: «Сомневаюсь», — покачал головой командир Байкала. «После того, что они сделали с плотниками, дорога в Петропавловск для них закрыта. Скорее, они просто убегали, сломя голову. Мчались, куда глаза глядят. Пойдемте по их следам».
2: Скорняк развернулся и пошел назад.
3: «Вы куда?» —
2: остановил его Невельской.
0: «За остальными».
3: «Нет времени, господин...»
2: Он запнулся и раздраженно всплеснул руками.
3: «Простите, до сих пор не знаю вашего звания. Надо идти, кто-то из них мог выжить».
0: «Но это опасно».
3: «Мы идем дальше, эти беглые нужны мне».
2: Голос Невельского переменился, и Скорняк не нашел возможным более возражать.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Первого каторжника нашли через 10 минут. Его труп лежал на невысоком холме, откуда днем, очевидно, открывался замечательный вид на океан. Тело погибшего было растерзано в такой степени, что сам собою напрашивался вывод. «Похоже, медведь», — проговорил Скорняк, присаживаясь на корточки и подсвечивая убитого факелом, который передал ему Невельской. «Или другой зверь, но очень крупный». «Звериных следов нет», — доложил маляр. «Только сапожные отпечатки». Конечности беглого каторжника были переломаны. Голова свернута на бок. Его будто колотили о землю, как тряпичную куклу. Затем отшвырнули прочь. «Может, англичане теперь медведей на службу берут?» — спросил у Скорняка Невельской, склоняясь над трупом. «Как думаете, и в сапоги обувают?» Начальник мастеровых промолчал. «Впрочем, неважно», — выпрямился моряк. «Один из них может статься все еще жив. Идемте, время терять нельзя». Они прошли по следу сбежавшего каторжника еще примерно полмили, и в Невельском окрепла надежда. След не обрывался, новый труп не попадался им на пути. «Найдем», — бормотал он себе под нос и прибавлял шагу. «Только заклинаю вас, господа, пожалуйста, аккуратно. В мертвых нам проку нет. Обязательно надо живым». Не дослушав, маляр коснулся его плеча и прижал к своим губам палец. Невельской замолчал, вопросительно глядя на мастерового. Тот указал на густой тростник, стеной стоявший у озера. «Там?» — беззвучно спросил Невельской. Маляр кивнул и присел на корточки. Командир Байкала со Скорняком опустились рядом. «Он знает, что мы здесь». Маляр кивнул на факел, потрескивавший в руке его командира. «Но не знает, сколько нас. Надо разделиться». «Я пойду прямо на него», — сказал начальник мастеровых. «А вы обходите с обеих сторон. Как выскочит на огонь, вяжите». Затем он вздохнул и покачал головой. «Говорил же, надо больше людей брать». Невельской отнял у Скорняка факел. «И я пойду на него. Вязать не по моей части. Геннадий Иванович, это крайне опасно». Командир Байкала усмехнулся. «Опасно через два океана идти на транспорте с плоским дном. Да еще когда у тебя под командой 4 с лишним десятка душ. А тут, знаете ли, прогулка. Треть Кабельтова, не больше». До тростника действительно было рукой подать, поэтому Невельскому пришлось придерживать шаг, чтобы мастеровые успели зайти со своих позиций. Для верности он взялся отсчитывать про себя особенный такт, каким пользовался при подходе судна к возможной мели. В море счет велся от броска лота, здесь же он стал выделять каждый четвертый шаг, придерживая его сколько можно. Чем ближе он подходил к зарослям, тем злее звучал у него в голове этот медленный вальс. Точно так же замедлял он когда-то шаги, подходя по коридору к покоям своей матушки. После его страшной болезни она совсем перестала входить к нему в комнату, и все свои выполненные уроки он сам относил к ней. Заранее зная ее взгляд, с которым она обернется на его побитое оспой лицо, он мучительно переживал стыд и чувство вины. И хоть сам не понимал, от чего он их переживает, оба этих сильных ощущения заставляли его идти все тише и тише. Так что в конце концов он замирал и мог простоять на пороге комнаты до тех пор, пока дверь перед ним не раскроется по какой-то причине сама. Со временем это стало так его тяготить, что он ненавидел уже не только необходимость идти к матушке, но и коридор, и скрипучие половицы, и себя, и, главное, свой стыд. Однажды он рассердился по-детски на все это и в попытке избавиться побежал по коридору, топая нарочно ногами, после чего являлся к матушке уже только в такой манере, и никак иначе. Припомнив теперь невольно свои детские чувства, Невельской оказался подхвачен ими в той степени, когда человек уже не управляет собой. И, вскинув пистолет, будто хотел прострелить, наконец, эту ненавистную дверь, сорвался и побежал к тростнику. Мастеровые заметили его движение и постарались ускориться. Однако порыв командира был слишком непредсказуем. Ни маляр, ни скорняк не успевали зайти с флангов для поддержки. Когда до зарослей оставалось буквально несколько метров, из них навстречу бегущему Невельскому шумно выскочил беглый с каким-то то ли копьем, то ли острогой в руках. Гулко ударил пистолет, но каторжник с диким криком пролетел еще три шага, резко присел и широким круговым движением своего оружия сбил набегавшего моряка с ног. Распрямившись, он размахнулся, чтобы проткнуть беспомощно лежавшего перед ним человека, и Невельской, видевший все это так, словно происходившее происходило не теперь и не здесь, а когда-то давно и совершенно в другом месте, успел не просто представить, но отчетливо ощутить, как блеснувшее в свете факела острие копья сейчас вонзится в живот распростертого на траве человека, пробьет толщу кишок, сломает позвоночник и уйдет глубоко в землю, где просочившаяся кровь быстро пропитает почву, сделав ее вязкой и густой. Но пронзенным этим человеком будет, разумеется, не он, капитан-лейтенант Невельской, а кто-то другой, потому что он этим человеком быть никак не может. В следующее мгновение позади размахнувшегося каторжника возникла гигантская фигура Юшина с плотницким топором в руке. Не позволив беглому опустить копье, он принялся рубить его подобно тому, как дровосеки обрубают ветки с деревьев. Казак успел нанести несколько методичных ударов, прежде чем искромсанное тело в геляцком наряде рухнуло прямо на Невельского, заливая моряка кровью. Рубить Юшин начал с того места, где шея у человека переходит в плечо, затем раскроил затылок и глухо добил в темя. Подоспевшие мастеровые наставили на него свое оружие, но он даже не взглянул в их сторону. Стащив одной рукой с Невельского труп, он легко отшвырнул его прочь, затем почти без размаха вогнал блестевший от крови топор в землю и сел рядом с моряком.
3: «Все, ваше благородие, это последний».
2: Невельской, еще не совсем придя в чувство, приподнялся с травы, залитой чужой кровью, и помотал головой. Нетронутое топором лицо каторжника безжизненно смотрело прямо на него.
4: «Ты, Юшин, зачем же его убил? Он мне живой нужен был».
3: «Ну, извини, ваше благородие», — прогудел казак. «Только у меня с ними свой разговор. Федор мне друг был, а они с ним воно как».
2: Он стянул с плеча отнятую, видимо, у беглых котомку, и вынул из нее отрезанную голову. Ни на лбу, ни на щеках у этой головы не было выколото никаких букв. Значит, принадлежала она погибшему плотнику.
3: «Зачем башку у человека забрали, нехристи?» — продолжал гудеть Юшин. «Ведь на силу нашел, а без головы хранить неладно».
2: Он заботливо вернул свой страшный трофей в котомку, глубоко вздохнул и покачал головой.
3: «Добрый мужик был Федор. Никому зла не желал».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: К утру туман с прибрежных сопок сполз краем пухового одеяла на море. Байкал стоял неподвижно, окутанный непроницаемой белой мглой, в ожидании хоть какого-то ветра. Вернувшиеся с берега после дела мастеровые устало сидели прямо на палубе, не в силах заставить себя чистить оружие. Невельской тоже не спешил спускаться в каюту. Ему необходимо было переодеться и хотя бы немного отдохнуть. Но он оставался на шканцах, слушая выстроенных к утренней молитве матросов.
4: «Что, журнал записать?»
2: — подошел к нему Казакевич. Командир Байкала ответил не сразу и как будто бы не впопад.
4: «Хорошо поют, Петр Васильевич».
5: «Да, молодцы»,
2: — энергично согласился старший офицер.
4: «Однако же мне надо запись в журнал делать».
2: «Напиши, что никого не нашли». Беглых каторжников обнаружить не удалось. Казакевич красноречиво посмотрел на залитый кровью китель командира, затем покосился на сидевшего неподалеку на канатной бухте Юшина, рядом с которым радостно пел абсолютно счастливый от такого соседства матросик Митюхин. На коленях у казака покоилась бурая от крови пустая теперь котомка.
4: «А это у него тогда что?»
5: «Это?»
2: Невельской тоже посмотрел на котомку, но потом перевел взгляд за борт, туда, где за белесой стеной тумана прятался Камчатский берег.
4: «Ты знаешь, Петр Васильевич, какие странные мысли пришли мне сегодня в шлюпке. Вот когда мы возвращались на транспорт.
5: Да как же я могу знать твои мысли?
4: А я сейчас про них тебе расскажу.
5: Вот, смотри».
2: Невельской указал на исчезнувший берег.
5: «Что ты видишь?»
4: «Туман».
5: «Правильно, ты видишь туман. Однако за ним целый мир. Там горы, там озеро, там лес. Но сейчас ты ничего этого видеть не можешь».
4: «Боюсь, я не понимаю тебя, Геннадий Иванович.
5: А тут нечего особенно понимать. Все просто. Мир больше того, что видят люди. А смерть значительно меньше того, чего они боятся».
2: В этот момент прозвучала команда вахтенного начальника «Накройся!» и сигнал отбоя молитвы. Над головами закончивших петь матросов дружно взметнулись десятки рук с бескозырками, и транспорт зажил своей обычной дневной жизнью.
4: «Так что все-таки делать, Геннадий Иванович?»
2: Старший офицер был слегка озадачен.
5: «Готовить корабль к возвращению в Петропавловск».
2: Невельской кивнул Казакевичу и направился к люку, ведущему вниз.
5: «А я спать». «Спать, спать, спать, Петр Васильевич».
2: Через две недели после этих событий Байкал был готов к продолжению основного похода. Ждали только бот Камчедал, срочно отправленный благодарным Машиным на Алеутские острова за обещанный еще в Петербурге бароном Врангелем байдаркой. Транспорт «Иртыш» тем временем забрал с Байкала весь груз для Охотска и 28 мая вышел по назначению. Невельской отправил с ним письмо, которым официально ставил в известность Николая Николаевича Муравьева о своем намерении идти на Сахалин и кустью Амура без надлежащих на то предписаний со стороны командования и правительства. За неимением знающих те места проводников на судне остался казак Юшин. Невельской дал ему слово после похода отпустить его к Ительменской зазнобе на реку Катангыч, а командир Петропавловского порта подтвердил это обещание. 29 мая на боте «Камчедал» была доставлена, наконец, долгожданная байдарка. И утром 30 мая 1849 года при тихом ветре с берега транспорт вышел из Авачинской губы, направляясь к восточному берегу Сахалина.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Аркадий Борис Стругацкий. Фрагмент из повести «Страна багровых туч». Читает Михаил Черняк.
1: Никто на Хиллсе не обольщал себя надеждами на быструю и легкую посадку. В свое время в докладе об экспедиции Тахмасиба Ермаков рассказал, как трудно было вести ракету в атмосфере Венеры, как вертело ее, словно щепку в водовороте, какого нечеловеческого напряжения стоило удерживать ракету дюзами вниз. Он описал свирепые ветры, ледяные вихри над раскаленной до 100 градусов почвой. В таких условиях были бесполезны и даже опасны самые совершенные гироскопические устройства, которые в более спокойных атмосферах автоматически держали межпланетный корабль точно в заданном положении, не позволяя ему раскачиваться, вращаться и переворачиваться. Хиллсу оставалось полагаться на очень неточную и ежеминутно готовую прерваться наводку с искусственных спутников. Радиолокаторы противометеоритных устройств не действовали в атмосферных электрических полях Венеры, и планета-лед каждое мгновение мог своей громадой обрушиться на какую-нибудь скалистую вершину. Бури и смерчи должны были сносить Хиллс еще сильнее, чем обычную ракету, ибо форма его, хотя и несколько облегчала посадку дном вниз, но была далеко не обтекаемой. И тем не менее только Хиллс мог с большой степенью вероятности рассчитывать на успешную посадку. Он способен был снижаться необычайно медленно, сантиметр за сантиметром, мог вновь подняться и сделать попытку снизиться в другом месте, чего никогда не смогла бы проделать самая лучшая атомно-импульсная ракета с ее ограниченным запасом свободного хода. Ермаков объявил Хиллс господином планет с атмосферами, и сейчас предстояло доказать это. «Пустяки. Все пустяки», — бормотал Михаил Антонович Крутиков. «В десятый раз проверяет прочность ремней, удерживавших его в кресле. Все пустяки, и все пойдет отлично, уверяю вас. Слегка потрясет, быть может. Зато подумайте, какой переворот в истории овладения пространством начинается этим рейсом Хиллса. Мысль сия премного меня утешает». «В предвидении грядущих испытаний», — нараспев сказал Юрковский. «Еще бы! Крутиков, тот самый, знаете, который строил первый ракетодром на Венере». «Только бы сесть», — процедил Дауги сквозь зубы. Михаил Антонович достал пустую трубочку и задумчивым видом пососал ее. «Скорее бы уж», — сказал он. «Как все это не похоже на прежние рейсы, правда, товарищи?»
2: «Правда», — ответил Дауги.
1: «Святая правда, Михаил Антонович. При посадке на безатмосферные и спокойные планеты совсем иное самочувствие».
2: «Почему?» — с трудом спросил Быков, думая о том, испытывают ли и другие тошноту и головокружение.
1: «Потому что с пилотами, подобными Ермакову и Спицыну, можно на старте и на посадке спать, читать, играть в шахматы. Но, видимо, только не здесь, не на Венере».
2: «Да», — вздохнул Крутиков, — «не на Венере».
1: «Вы мне надоели своей кислой болтовней», — рассердился Юрковский. «Что вы ноете? Держите ваши переживания при себе. Сдрейфили? Так держите при себе и не портите настроение другим. Берите пример с Быкова. Позеленел, хотя с его цветом лица это трудновато, но держится, помалкивает».
2: «Тебе кажется, что он не может позеленеть?» — невинно удивился Иоганыч.
1: «Алеша, скажи, что ты можешь».
2: «Он сможет», — вступился Михаил Антонович. «Если постарается, то сможет. Верно, Алешка?» Нападение было неожиданным. Тошнота и головокружение мигом исчезли. Быков яростно засопел и приготовился дать уничтожающий ответ, но в этот момент напряженный голос Ермакова провозгласил: «Внимание!» И сейчас же пол качнулся и стал медленно переворачиваться. О том, что происходило в последующие 3-4 часа, у Быкова сохранилось лишь несколько смутных отрывочных воспоминаний. Позже он никак не мог восстановить последовательность событий. Кажется, Юрковский подполз с кислородным баллоном к Дауге еще до того, как тот уронил голову на грудь. Страшный, измененный до неузнаваемости голос Спицына, известивший о том, что у Анатолия Борисовича разбита голова, раздался уже после рывка, от которого лопнул ремень, державший Быкова в кресле. Что было дальше, он не помнил. Какие-то чудовищные силы играли Хиллсом,
1: И тем не менее старое выражение «как лягушка в футбольном мяче» пришло ему в голову только тогда, когда, сжимая в кулаке обрывок ремня, он перелетел через всю каюту и с размаху ударился спиной о стенку. Упругая обивка отбросила его назад, и, кажется, он потерял сознание на некоторое время, потому что внезапно обнаружил себя снова крепко привязанным к креслу. Быков не помнил также, каким образом меж колен его оказался зажат легкий баллон с активированным озоном, как и когда случилось, что Юрковский повис в своем кресле с лицом, залитым кровью. Затем Михаил Антонович тряс его, Быкова, за плечо и кричал что-то в ухо. Все это мелькало в его мозгу сквозь желто-зеленый туман между обмороками и приступами тошноты. Потолок оказывался где-то сбоку, затем молниеносно перемещался на место, проваливался и вновь с неудержимой силой давил на ноги пол. На минуту наступало затишье, тогда Быков запрокидывал голову, разевал рот и часто и глубоко дышал. Но планетолет вдруг швыряло, и все начиналось сначала. И при этом тишина, сменившая глушающий рев, доносился лишь негромкий гул реакторов, не заглушавший ни стонов, ни шуток. Да, матерые межпланетные волки находили в себе силы шутить. Но Быков не запомнил ни одной шутки. Он был целиком поглощен своими ощущениями, вытекавшими из уверенности, что уже следующий толчок окончательно вышибет из него дух. Временами он вспоминал о пилотах в рубке управления и представлял их себе искалеченными, приборы вдребезги разбитыми, а планетолет падающим с огромной высоты на острые крутые скалы. Вероятно, Хиус, резко погасивший скорость, попал в мощный атмосферный поток, увлекавший его в сторону от цели, и Ермакову со Спицыным приходилось прилагать все силы, чтобы держать его на заданных радиопеллингах. Как потом говорил Спицын, ни разу в жизни не приходилось ему сажать корабли в таких ужасных условиях. И вдруг наступил покой. Полный и несомненный покой, не нарушаемый ни малейшей вибрации, ни единым звуком. Он обрушился на отупевших людей, как удар грома. Быкову показалось, что остановилось самое время. Перед глазами его все еще плыли разноцветные пятна, по телу ползли струйки пота, руки и ноги дрожали. Затем странная апатия овладела им. Смертельно захотелось вытянуть ноги и спать. Сквозь опущенные ресницы он увидел, как зашевелился и встал Юрковский. Сделал несколько неуверенных шагов, провел ладонью по лицу и с недоумением посмотрел на испачканные кровью пальцы. «Что с тобой?» — негромко спросил Дауги.
2: «Ничего». Юрковский сморщился и потряс головой. «Кажется, из носа. Болят глаза».
3: «Фух!» — выдохнул Михаил Антонович. «Вот это была встряска, доложу я вам».
1: Юрковский поднял руки, сделал несколько гимнастических движений и вдруг замер.
3: «Товарищи!» — крикнул он. «Мы на Венере! И живы! Хиус! Цел! Черт побери! Дауги, вставай! Ты понимаешь, мы на Венере!»
2: «Погоди радоваться!» — остановил его Дауги. «Кажется, что-то случилось с Анатолием Борисовичем».
1: «Да, я тоже слышал голос Спицына», — подтвердил Крутиков. «Пойдем?» Они пошли к рубке. Но дверь распахнулась, и на пороге появился сам Ермаков. Бледный, взмокший от пота, с головой туго перехваченной молочно-белым перевязочным эластиком.
2: «Все живы?» — он быстро оглядел товарищей.
1: «Все», — сказал Дауги.
2: «Поздравляю с благополучной посадкой».
1: Он подошел к каждому и крепко пожал руки.
2: «А что, Богдан?» — спросил Михаил Антонович.
1: «Спит».
2: «Хм. Свалился, как убитый».
1: «Не мудрено», — усмехнулся Крутиков. 3,5 часа такого. Я и сам еле держусь на ногах».
2: «Интересно, что с мальчиком? Не сорвался?» — спросил Быков.
1: «Сделаем вылазку?» — как-то вяло предложил Юрковский.
2: «Нет».
1: Ермаков еще раз оглядел всех и повторил.
2: «Нет.
1: Ни в коем случае. Приведите себя в порядок и отдохните. О вылазке будем говорить 4 часа, когда получим все данные внешней лаборатории. Включите ионизаторы, мойтесь и спать».
2: «Хорошо бы поесть», — озабоченно сказал Михаил Антонович.
1: и рюмку коньяку выпить», — подумал Быков.
2: «Это как вам угодно. Лично я в ванну и в постель. Алексей Петрович, помогите проводить Богдана в его каюту, хорошо? Слушаюсь, Анатолий Борисович».
0: Мы читали фрагмент из повести Аркадия и Бориса Стругацких «Страна багровых туч». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к многодетным семьям, награжденным орденами «Мать-героини» и «Родительская слава». Церемония их вручения, напомню, прошла в Кремле. Президент подчеркнул, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день.
2: Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с государственными наградами. Честно говоря, немножко теряешься, когда оказываешься в такой аудитории. Аудитория для меня, прямо скажем, непривычная. Вот один из выступавших сказал, что мы ничего героического не совершаем. Вы совершаете свой подвиг каждый Божий день. Много всяких эмоций возникает, когда смотришь на такую аудиторию, общаешься с ней. Не могу не сказать главного. Вы такие красивые и внешние, и внутренние, что самое главное. И это относится и к большим, и к маленьким. Поздравляю вас.
1: Президент добавил, что традиционные семейные ценности объединяют российское общество. Число многодетных семей в стране растет, а власти стремятся создавать условия для того, чтобы их стало еще больше. Основная ответственность за удар ВСУ по Запорожской АЭС лежит на западных поставщиках оружия Киеву, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В МИДе подчеркнули, агентство по атомной энергетике необходимо прямо назвать виновных, иначе призывы обеспечить защиту АЭС теряют смысл. Добавлю, на фоне украинских атак глава Росатома и генеральный директор МАГАТЭ провели в понедельник телефонные переговоры и обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции. В Минераловодском округе Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за паводка, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Потоплены частные дома в районе Минеральных вод и села Левокомка. Подготовлены пункты временного размещения людей. Округ также устраняет последствия града, повредившего более 60 крыш. Режим ЧС ускорит оказание помощи пострадавшим. Инспекторы выявили серьезное нарушение на армянских рыбоперерабатывающих предприятиях. По итогам проверки, доступ на рынок России сохранили лишь две компании. Со 2 июня Россельхознадзор приостанавливает ветеринарную сертификацию продукции остальных поставщиков до урегулирования ситуации. Товары других экспортеров будут ввозиться только при строгом лабораторном контроле. Причем ранее, напомню, ведомство подозревало армянские фирмы в поставках поддельной рыбной продукции. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
5: Глава 4. Осада и взятие Антиохии. 1097-1098 годы. Антиохия была окружена стенами на пространстве 4 миль в окружности. Над ней с юга возвышались 4 холма, заключенные в городских стенах. С севера, вблизи от укреплений, протекала река Аронт. С этой стороны укрепления были не так грозны, как в других частях города, потому что Аронт служил уже естественной защитой. В Антиохии было 130 башен. Стены были увенчаны зубцами, которых, по свидетельству аравитянского летописца, было 24 тысячи. Когда крестоносцы подошли к Антиохии, минуло уже 14 лет, как она перешла от владычества греков под владычество мусульман. В городе тогда находилось множество сарацин, которые, испугавшись приближения латинин, сбежались сюда из окрестных земель, чтобы вернее укрыться со своими семействами и имуществом. Туркменский эмир Бажзиам, или Акциан, получивший верховную власть над городом, заперся в нем с 7000 конных воинов и 20 тысячами человек пехоты. Осада Антиохии была решена, несмотря на приближение зимы. Крепость была обложена с трех сторон: с востока, с северо-востока и с севера. С юга же крестоносцы не могли обложить город, потому что тут лежала неприступная гористая местность. Осаждающим был бы очень полезен пункт к югу от Антиохии, потому что им были бы замкнуты западные ворота или ворота Святого Георгия, через которые мусульмане могли выходить и получать продовольствие. Но для этого им пришлось бы перейти через Оронт. Таково было лагерное расположение христианского войска. Из 600 тысяч пилигримов насчитывалось 300 тысяч, способных к военному делу. Какое величественное зрелище представляло это громадное множество палаток! Эти многочисленные вооруженные легионы, вся эта масса народа, прибывшего с запада. Какая грозная сила для осажденных! В первые дни осады крестоносцы были так уверены, что ужас принудит осажденных открыть ворота города, что сами предавались бездействию. Осенняя пора доставляла им обильную пищу. Зеленеющие берега Оронта, рощицы Дафны, прекрасное сирийское небо располагали их к удовольствиям. Беспорядок и бесчинство появились среди христовых воинов. Турки в разных вылазках убили и забрали в плен множество пилигримов, скитавшихся по окрестностям. Желая отомстить за смерть товарищей, крестоносцы задумали взять город приступом, но у них не было лестницы боевых машин. Они построили мост на ладьях, чтобы воспрепятствовать набегам мусульман на противоположный берег. Христиане позаботились загородить осажденным все проходы. Они старались разрушить мост, построенный на болоте, напротив собачьих ворот, через которые мусульмане обыкновенно выходили. После многих бесплодных усилий они поставили там громадную башню, которую неприятели подожгли, и она обрушилась. И не удалось иначе пилигримам загородить этот проход, как притащить руками к самым собачьим воротам громадные каменные глыбы и самые толстые деревья, срубленные в соседних лесах. Вылазки осаждаемых становились реже, но крестоносцы за отсутствием боевых машин не могли решиться на приступ. Таким образом, все эти гордые рыцари осуждены были ждать победы от отчаяния турок или от милости Божьей. Вскоре началась зима. Продовольствие, назначенное на несколько месяцев, было уничтожено в несколько дней. В лагере появился беспощадный голод. Дождевые потоки наводнили палатки, так что этот лагерь, недавно еще оживленный весельем, представлял теперь крайне печальное зрелище. Решено было предпринять экспедицию в соседние страны, чтобы добыть съестных припасов. После праздников Рождества 1015 или 20 пилигримов под предводительством Боемунда и Роберта Фландерского направились в область Хаарим, находящуюся в нескольких милях к юго-востоку от Антиохии, и скоро возвратились со множеством коней и верблюдов, навьюченных съестными припасами. Немного понадобилось времени, чтобы истощились эти припасы. Были сделаны новые набеги, которые ничего не доставили лагерю. Ежедневно холод, голод и разные болезни усиливали страдания армии и рыли новые могилы для новых жертв. Недоставало священников, чтобы отпевать умерших, и места не хватало для могил. Летописцы, описывая опустошение, производимое голодом, изображают рыцарей бледными, в лохмотьях, вырывающими острием оружия корни растений, вытаскивающими из полевых гряд новые посевы и оспаривающими дикие травы у вьючных животных. От неимения надлежащей пищи почти все боевые кони погибли. Их насчитывалось в начале осады до 70 тысяч, Теперь оставалось их не более 2000, и те еле-еле бродили вокруг палаток, истлевших от зимних дождей. Ко всем этим бедствиям присоединились побеги из лагеря. Герцог Нормандский, удалившийся в Лаодикею, возвратился к воинству только после 3 убедительных призывов во имя Иисуса Христа и религии. Бегство Петра Пустынника произвело позор и уныние.

словом развратников и святотатцев. Из главных военных и духовных начальников был снаряжен суд, чтобы преследовать и предавать наказанию виновных. Приближение весны оживило надежды христианского воинства. Болезни уменьшились, в лагерь доставлялось продовольствие от графа Эдесского, от князей и монахов армянских, с острова Кипра, Хиуса и Родоса. Готфрид, который по случаю опасной раны долго не мог выходить из палатки, явился, наконец, в лагерь, и присутствие его произвело оживление среди всеобщего упадка духа. В это время прибыли в христианский лагерь послы от египетского халифа. Христиане, желая скрыть от врагов мусульман свое бедственное положение, постарались окружить великолепием свою обстановку и выказывали веселое настроение духа. Послы предложили им содействие халифа на том условии, чтобы христианское войско ограничилось простым поклонением гробу Иисуса Христа. Франкские воины отвечали, что они пришли в Азию не для того, чтобы подчиняться каким-либо условиям, но что целью их путешествия в Иерусалим было освобождение священного города. Прибытие в порт святого Симеона Пизанского и Генуэзского флота было поводом кровопролитным столкновением. Толпы пилигримов, не имевших иной защиты, кроме меча Боэмунда и графа Тулузского, присоединились к европейскому флоту, снабженному продовольствием. Но на обратном пути от моря в лагерь Антиохийский эта толпа была настигнута мусульманами. Около 1000 христиан погибло. Остальные, преследуемые турками, также не избежали бы смерти, если бы Готфрид и другие вожди не поспешили на помощь пилигримам, узнав об их поражении. Неприятель поспешил перейти через мост, чтобы возвратиться в Антиохию, но христиане успели перехватить эту дорогу. Сверх того, те, кто бежал сначала к Черным горам на севере Антиохии, возвратились, чтобы возобновить битву, и мусульмане, заключенные таким образом и стиснутые между Оронтом и горами, видели перед собой неминуемую гибель. Акциан, правитель города, наблюдавший из башен, возвышающихся над его дворцом, и с высоты укреплений, видя гибельное положение мусульман, немедленно послал к ним подкрепление и, затворив за своими воинами ворота, ведущие к мосту, объявил им, что они должны или победить, или умереть. Тогда началось избиение мусульман, рассказанное в летописях очевидцев с ужасающими подробностями. Это избиение происходило на холме против самого моста, который теперь, как и тогда, служит кладбищем для турок. Волны Оронта вокруг моста были как бы задержаны в своем течении загромоздившими их трупами. После этого побоища христиане выстроили на этом холме укрепление, которое было поручено храброму графу Тулузскому. Оно препятствовало мусульманам выходить из города воротами моста и открыло для крестоносцев безопасное сообщение с правым берегом Оронта. Оставались у осажденных еще одни городские ворота, через которые они могли получать продовольствие и пользоваться свободным движением по левому берегу Оронта. Сюда не проходил еще ни один крестоносец. Они были с западной стороны и назывались воротами Святого Георгия. Вожди рассудили, что необходимо устроить возможность производить нападение отсюда, и пришли к тому заключению, что следовало захватить позицию вокруг этих западных ворот. Но это было сопряжено с большой опасностью, и некоторые из предводителей войска отказывались брать на себя такое дело. Тут выступил Танкрет. Но у знаменитого рыцаря недоставало денежных средств, чтобы осуществить это предприятие. Тогда граф Тулузский дал ему 100 марок, и остальные вожди помогли, каждый по возможности.

0: холмике вблизи ворот Святого Георгия возвышался монастырь того же имени. Танкред приказал его укрепить, и поддерживаемый избранным отрядом воинов сумел продержаться на этом важном посту. Таким образом, в руках у христиан оказалась вся внешняя сторона крепости. Надежды и рвение воодушевляли крестоносное воинство, дисциплина была восстановлена и придала силы войску. Даже нищие и бродяги, толпа которых увеличивала беспорядок и затрудняла военные действия, были теперь заняты осадными работами и числились на службе под начальством так называемого царя-сволочи – Руа-де-Жо.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
0: Все антиохийские ворота были заперты, битвы были приостановлены. Между тем, с обеих сторон продолжалась война, выражавшаяся в варварских действиях. Ярость турок обрушилась в особенности на пленников. История сохранила имя одного пленного христианского рыцаря Раймунда Поше, который был выведен на городские укрепления и которому угрожали смертью, если он не убедит крестоносцев выкупить его деньгами. Обращаясь к осаждающим, Раймунд Поше умоляет их смотреть на него, как на человека умершего, не жертвовать ничего ради его спасения и продолжать осаду города, который не мог уже долго выдерживать ее. Правитель Антиохии, узнав, что он говорит, требует, чтобы рыцарь немедленно принял ислам. Он объявляет, что осыплет его дарами и почестями, если он на это согласится. В противном же случае велит отрубить ему голову. Вместо всякого ответа благочестивый рыцарь, скрестив руки и обратив глаза к востоку, преклоняет колено, и голова его скатывается со стен. Прочие христианские пленники в тот же день были сожжены на костре. Однако же и осаждающим пришлось страдать от голода. Акциан предложил перемирие, на которое последовало неблагоразумное согласие. Во время этого перемирия между вождями произошли распри по поводу богатых подарков, присланных вождям и воинству Балдуином, графом Эдесским. Крестоносцы свободно проходили внутрь крепости, а сарацины бывали в лагере латинин. Вскоре убийство одного рыцаря по имени Балон подало повод к нарушению перемирия, и осада возобновилась. Однако же не посредством терпения и храбрости была покорена Антиохия. После семимесячных тяжелых трудов, только посредством хитрости и побуждаемые честолюбием, крестоносцы достигли успеха своего дела. Боэмунд, увлеченный на восток не ради духовных, но ради светских целей, смотрел не без зависти на то, что счастье благоприятствовало Балдуину. Он замыслил овладеть Антиохией и случайно встретил человека, который мог помочь ему прибрать в свои руки эту крепость. Это был один армянин по имени Пирус, сын фабриканта Кирас, человек подвижного и тревожного нрава. Он перешел из христианства в ислам, чтобы поправить свои дела. Он приобрел доверие Акциана, который принял его даже в свой совет. Пирус заведовал тремя городскими башнями, которые поначалу усердно защищал. Но бесплодная служба ему надоела, а он был не такой человек, чтобы отступить перед изменой, если она могла доставить ему выгоды. Пирус и Боэмунд поняли друг друга с первого взгляда. Князь Таренский пообещал отступнику от веры много заманчивого. Чтобы убедить Боэмунда в своей преданности и оправдать свою измену, Пирус рассказал, что ему явился во сне Иисус Христос и посоветовал предать Антиохию в руки христиан. Когда Боэмунд условился с Пирусом, каким образом исполнить задуманное ими предприятие, он предложил собраться главным предводителем христианской армии. Он представил им все бедствия, которые они уже вынесли, и те, которые угрожали им в будущем, и заключил словами, что совершенно необходимо войти в Антиохию, что не следует быть разборчивыми в средствах для одержания этой победы. Многие вожди поняли тайные побуждения, которым руководствовался Боэмунд, и возразили ему, что несправедливо было бы допустить, чтобы один человек воспользовался общими трудами. Восстали и против того, чтобы овладеть крепостью посредством какой-нибудь уловки или коварства, изобретением которых свойственно пробавляться женщинам. Боэмунд, которого история прозвала Улиссом Латинин, не отказывается, однако же, от своего замысла. Он начинает распространять самые тревожные слухи. Христиане узнают, что Кербога, властитель Масульский, приближается к Антиохии с 200 тысячами войска, поднявшегося с берегов Тигра и Ефрата. Вожди снова собираются на совет. Боэмунд предупреждает о великих опасностях, угрожающих крестоносцам. «Время не терпит», — говорит он, — «торопитесь действовать. Завтра, может быть, будет поздно». Он объявляет вождям, что знамя крестового похода может уже через несколько часов развиваться на стенах Антиохии, и показывает письма Пируза, который обещает предать им 3 башни, которыми он заведует, но только с условием не иметь дела ни с кем, кроме Боэмунда, и чтобы ценой этой услуги было предоставление города во власть Боэмунда. Между тем, опасность с каждым днем увеличивается, бежать позорно, предпринимать битву безрассудно. Эти слухи встревожили всех и заставили умолкнуть все личные интересы соперников. Все вожди, исключая непоколебимого Раймунда, согласились предоставить Боэмунду главенство в деле покорения Антиохии. Князь Таренский назначил осуществление этого предприятия на следующий день. Чтобы усыпить вполне бдительность осаждаемых, крестоносцы за несколько часов до наступления ночи вышли из лагеря, как будто бы с целью направиться навстречу эмиру Масульскому по той дороге, откуда его ожидали. Ночью же они тихо подкрались к стенам Антиохии с западной стороны и стали близ башни 3 сестер, которой заведовал Пиррус. Пользуясь темнотой ночи, когда гарнизон антиохийский был погружен в глубокий сон, один ломбардец по имени Паен, подосланный Боэмундом, взбирается по кожаной лестнице на башню 3 сестер. Пиррус извещает его, что все готово, и что ради обеспечения успеха дела он только что убил одного из своих братьев, которому он не доверял. По той же лестнице взбирается и сам Боэмунд, за ним следуют еще несколько воинов. Скоро целые батальоны наводнили антиохийские улицы. Более 10 тысяч городских жителей погибли в эту ночь. Акциан ускользнул через маленькие ворота на северо-восточной стороне города, но был узнан армянскими дровосеками, которые отрубили ему голову и доставили ее новым властителям Антиохии. Едва только рассвело, знамя Боэмунда уже развивалось на одной из самых высоких башен города. Эта измена не доставила Пирузу ни славы, ни счастья. Сделавшись снова христианином, он последовал за крестоносцами в Иерусалим и умер через 2 года, перейдя опять в мусульманство и презираемый со стороны и христиан, и мусульман, которым он поочередно служил и изменял. Таким образом, взята была Антиохия в начале июня 1098 года. Осада длилась около 8 месяцев. Победу отпраздновали пиршествами и танцами, но еще тяжелые дни предстояли победителям сирийской столицы. Осажденные, в свою очередь, армией Кербоги, они подверглись всем ужасам голода. Разнесся слух, что император Алексей выступил в Малую Азию и дошел до Филомелии, чтобы оказать помощь крестоносцам в Антиохии. Но обманутый рассказами об отчаянном положении пилигримов, возвратился в Константинополь. Антиохия была взята, но цитадель города, стоявшая на третьем холме на востоке, осталась во власти турок. Через малые северо-восточные ворота, оставшиеся свободными, гарнизон цитадели получал ежедневно подкрепление из армии Кербоги и успевал делать опустошительные вылазки на самих улицах Антиохии. Но этот вызывающий образ действий был напрасен. Голод довел христиан до рокового, мертвенного равнодушия, и спасение их должно было произойти из самой крайности их бедствий. Однажды один бедный священник из Марселя по имени Бартоломи явился в совет вождей и рассказал, что три ночи сряду он видел во сне святого апостола Андрея, и что апостол повелел ему пойти в церковь святого Петра в Антиохии, раскопать землю вокруг главного алтаря, чтобы найти железо того копья, которым было прободено бедро Искупителя. И сказал, что это священное железо следует нести впереди армии на пути ее, и что оно дарует победу христианскому оружию. Копье действительно было найдено в указанном месте. Вид священного железа воодушевил всех верой, надеждой, радостью и силой. Эти толпы людей, казавшихся призраками, помертвевшими от голода, превратились внезапно в непобедимый народ. Решено было вступить в бой с Кербогой, шатры которого покрывали берега Оронта и возвышенности к востоку от Антиохии. Выступив из ворот моста, христианская армия, разделенная на 12 корпусов, растянулась в боевом порядке таким образом, что заняла всю долину от ворот моста до Черных гор, находящихся на 1 час расстояния к северу от Антиохии. Приняв такую позицию, христиане должны были воспрепятствовать неприятелю овладеть доступами к крепости или окружить их. Вскоре трубы подали сигнал к битве, и знаменосцы открыли шествие. Те самые христиане, которые только что изнемогали от голода, с истинно чудным рвением устремились на бесчисленные батальоны эмира Масульского. Победа осталась за воинами креста. Никогда еще человеческое мужество не производило ничего подобного. По сказаниям историков, 100 000 мусульман пали мертвыми в долине, которая отделяет Антиохию от Черных гор, по обоим берегам Оронта и по Олежской дороге. Кербога был обязан своим спасением лишь быстроте своего коня. Крестоносцев погибло 4 000. Военная добыча этого дня была громадная. Понадобилось несколько дней, чтобы перенести в город все оставшееся после побежденных. Первой заботой крестоносцев после их победы было восстановить поклонение Иисусу Христу. Часть сокровищ, отнятых у сарацин, послужила на украшение святых храмов. Затем князья-предводители, патриарх Антиохийский и латинские духовные высшие власти послали письма к западным народам, в которых поведали им о трудах и победах пилигримов.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Жозеф Франсуа Мишо. Главы из книги «История крестовых походов». Читает Вадим Максимов.
2: Глава 5. После отбытия из Антиохии до прибытия в Иерусалим. 1099 год. Победоносное христианское воинство пожелало немедленно выступить в Иерусалим. Предводители же решили переждать, чтобы прошла летняя жара и наступила осень. Подобными причинами для замедления не имели, однако же, обыкновения руководствоваться князья и бароны. Действительным же их побуждением были честолюбивые планы, заставляющие их забывать благочестивую цель крестового похода. Первым несчастным следствием замедления отбытия армии из Антиохии была смерть огромного числа пилигримов, среди которых распространилась ужасная эпидемическая болезнь, похитившая в продолжение одного месяца до 50 тысяч жертв. Печальнее всего была смерть епископа Адемара, останки которого были преданы погребению в храме святого Петра. Вид общего горя, зрелище стольких погребений не рассеяли честолюбивых замыслов лиц, стоящих во главе похода. Счастье, благоприятствовавшее Балдуину, графу Эдесскому и Боэмунду, князю Антиохийскому, было как будто соблазном для прочих вождей армии. Оно возбуждало в них кипучую зависть. В день поражения Кербоги Раймонд Тулузский водрузил свое знамя на стенах цитадели и отказывался передать ее Боэмунду. Для того, чтобы вывести войска из зараженной эпидемией местности и отчасти увлекаясь военными приключениями, предводители рассеялись по разным соседним странам. Раймонд Тулузский начал осаду Маарры, крепости, расположенной между Хамой и Алеппо. Жители защищались с ожесточением. Раймонд при содействии графов Фландерского и Нормандского вел в продолжении нескольких недель кровопролитные битвы. Взятие Маарры сопровождалось избиением всего мусульманского населения. Между тем, между христианами-победителями снова возник голод. Доведенные до крайности, многие из них решались на ужасные меры. Обладание Мааррой сделалось предметом новых расприй. Раймунд требовал в свою пользу это завоевание. Толпы пилигримов, утомленные этими раздорами, принялись разрушать крепость. В скором времени пожар довершил истребление, начатое народом. Раймунд в сопровождении двух Робертов с грустью покинул Маарру, перешел через землю Эмесскую, через Ливанские горы и расположился лагерем близ Архаса, крепости в Финикии. Разные завоевательные предприятия вождей в соседних странах только раздражали нетерпение христианского ополчения, стремившегося идти исполнить свой обет. Когда же наступила осень, то поход был снова отложен под предлогом позднего времени и зимних дождей. Наконец, отбытие из Антиохии было назначено на март 1099 года. В определенное время Готфрид и граф Фландерский выступили в Лаодикею. Боэмунд провожал их до этого города, но поспешил возвратиться в Антиохию, опасаясь потерять тут свое главенство. Продолжая путь, Готфрид и Роберт Фландерский взяли Тартоссу, начали осаду Джебеля, но покинули вскоре этот город, и затем вся армия соединилась под стенами Архаса, осада которого уже была начата Раймундом. Во время этой осады возникли сомнения насчет открытия священного копья. Чтобы покончить с этими толками, священник Бартоломи решился подвергнуться огненному испытанию. В обширной долине был приготовлен костер. В присутствии христианской армии марсельский священник, облаченный в простую тунику, держа в руках священное железо, обернутое в шелковую материю, вошел на пылающий костер и через минуту вышел из пламени. Бартоломей умер через несколько дней после этого, упрекая своих усердных приверженцев, что они подвергли его необходимости доказывать истину своих слов посредством такого страшного испытания. В то время как крестоносцы осаждали Архаз, к ним прибыли два посольства. Одно от императора Алексея, которому они сделали не очень лестный прием, другое от халифа Каирского. Этот халиф только что сделался властителем Иерусалима и давал знать христианам, что ворота священного города будут отперты не иначе, как перед обезоруженными пилигримами. Воины креста с презрением отнеслись и к предложениям, и к угрозам египетского халифа. Армии был подан сигнал поспешного выступления в Иерусалим. В христианской армии, состоявшей из 300 тысяч воинов под стенами Антиохии, теперь насчитывалось не более 50 тысяч. Но войско это, за которым уже не следовала толпа бесполезного сброда, составляло грозное ополчение. Эмир Трипольский, побежденный после кровопролитной битвы, откупился данью, чтобы спасти свою столицу. Пилигримы прошли через владения Бейрутские, Тирские и Сидонские, не встречая на своем пути неприятеля. Правители прибрежных городов посылали им продовольствие и заявляли о своем миролюбии и покорности. Богатая финикийская страна, раскрыв свои сокровища перед крестоносцами, произвела на них радостное впечатление. Земля обетованная предстала перед ними во всей прелести. Ливанские христиане явились приветствовать своих братьев и избавителей. Армия ликовала, и оживленная святой надеждой сделалась образцом дисциплины и благочестивого единения. Проходя через Птолемаиду, крестоносцы получили обещание от эмира этого города подчиниться их власти, если они покорят Иерусалим. Гора Кармил, Кесария, Лидда и Рамла представились глазам крестоносцев одна за другой, и все эти местности, полные священных воспоминаний, признали владычество латинин. Но вот что представляется почти невероятным. В Рамле предводители вдруг возбудили вопрос, идти ли им осаждать Дамаск или предпринять осаду Каира. Воины креста были уже только в 10 милях от Иерусалима, и мужество их как будто поколебалось в ту минуту, когда они приближались к городу, где должна была осуществиться цель их тягостного и славного похода. Однако же страх был скоро заглушен воспоминанием о стольких подвигах и также о близости святых мест. Единогласно было решено приступить к осаде Иерусалима. Ночь накануне прибытия христианской армии в Иерусалим была проведена без сна. Сколько стран было пройдено ими, скольким бедствиям подверглись они, чтобы достигнуть этой святой цели крестового похода. В их благочестивом нетерпении им казалось, что эта ночь тянется слишком долго. Когда показалась утренняя заря, ни один из крестоносцев опередил знамена. Иерусалим не открывается издали. Его можно увидеть только когда уже совсем приближаешься к нему. В продолжении нескольких часов глаза 60 тысяч пилигримов, пробирающихся по горам Иудейским, были неотступно устремлены туда, откуда должна была открыться перед ними Масличная гора. Велик был их восторг, радостны были их слезы, когда, наконец, показались стены и башни того города, который вмещал в себя Голгофу. Всадники сошли со своих коней и пошли босые. Стоны, вопли, преклонения, молитвы и тысячекратно переливающийся возглас «Иерусалим» служили выражением трогательного и восторженного благоговения воинства Святого Креста.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов».
2: Глава шестая. Осада и взятие Иерусалима. 1099 год. Иерусалим, город еврейских царей, пророков и Христа, Спасителя мира, столько раз прославленный и столько раз разоренный, имел во время первого крестового похода то же пространство, ту же окружность и тот же вид, что и в настоящее время. Характер местности был также тот же самый. Тогда, как и теперь, смоковница, масличные и терпентинные деревья составляли скудную растительность иерусалимской почвы. Природа вокруг священного города представилась спутником Готфрида такой же, как и нам, неизвестным путешественникам новейших времен. Безмолвной, суровой, мертвенной. Над ней как будто навек суждено тяготеть проклятием священного писания. Впрочем, следует заметить, что печальная картина этих бесплодных гор находится в соответствии с судьбой Иерусалима. Как не омертветь природе вокруг того места, где принял смерть сам Бог, Творец ее? Обозначим прежде всего расположение христианского лагеря. Плоская местность северной части Иерусалима, покрытая масличными деревьями, представляет единственное подходящее место для лагеря. На этой площади к северо-северо-востоку от Иерусалима и раскинули свои палатки Готфрид Бульонский, Роберт Нормандский и Роберт Фландерский. Против лагеря с этой стороны были ворота, называемые теперь Дамасскими, и другие малые ворота Иродовы, которые теперь заделаны. Танкрет расположился на северо-западной стороне против ворот Вифлеемских. Затем палатки Раймунда Тулузского были расставлены на возвышенности, называемой теперь холмами Святого Георгия. Между ними и стенами города находилась узкая долина Рефраимская и обширный глубокий пруд. Такая позиция была не совсем благоприятна для осады, поэтому граф Тулузский решился перевести часть своего лагеря на гору Сион, к югу от города. На востоке же были долины, или вернее глубокие овраги, Иосафатовы и Силаамские, которые не позволяли ни стать лагерем, ни приступить к осаде города с этой стороны. Египетский гарнизон, защищавший Иерусалим, состоял из 40 тысяч человек. Взялись за оружие и 20 тысяч городских жителей. Толпы мусульман с берегов Иордана, Мертвого моря и из других окрестных стран собрались также в столице Иудеи, ища здесь прибежище или с целью присоединиться к защитникам города. Имамы ходили по улицам Иерусалима, убеждая и призывая к мужеству защитников ислама и ободряя их обещанием победы во имя пророка. В первые дни осады в христианский лагерь явился один отшельник с Масличной горы и посоветовал им начать приступ всеми силами разом. Крестоносцы, поверив чудесным обещаниям отшельника, решились сделать приступ к стенам. К сожалению, одного только мужества и восторженного настроения духа недостаточно было, чтобы разрушить стены и башни. Понадобились лестницы и стенобитные орудия. Христиане, разделившись на батальоны, приступили к осаде города, не обращая внимания на то, что их закидывали огромными каменьями и обливали сверху горячим маслом и смолой. Сарацины могли удивляться в этот день чудному мужеству своих врагов. Если бы у крестоносцев были орудия и машины, то после этого первого приступа перед ними открылись бы ворота Иерусалима. Но не суждено было исполниться чудесам, обещанным отшельникам, и крестоносцы возвратились в свой лагерь, оставив под стенами города многих товарищей, павших со славою. Вожди армий позаботились тогда о том, чтобы достать дерево, необходимое для сооружения машин, но это было нелегко в стране с обнаженной почвой. Первым деревом, послужившим для осадных работ, были дома и даже ближайшие по соседству церкви, разрушенные пилигримами. Знойное лето было во всем разгаре, когда франкская армия прибыла к стенам священного города. При слухах о приближении крестоносцев неприятель засыпал или отравил все цистерны. Ни одной капли воды не осталось в пыльном русле Кедрона. Силаамский источник, из которого истекала временами вода, был недостаточен для множества пилигримов. Головы их жег палящий зной, а под ногами была иссохшая земля и раскаленные скалы. Воины креста подверглись всем мучениям жажды, и так велико было это бедствие, что недостатка в пище они почти и не замечали. Генуэзский флот, прибывший в Яфу с продовольствием всякого рода, несколько рассеял мрачное настроение христиан. В лагерь доставлены были съестные припасы, различные инструменты для сооружений, инженеры и плотники-генуэзцы под защитой 300 человек, предводительствуемых Раймундом Пеле. Между тем, дерево все-таки еще не могли достать. Но крестоносцы узнали, что есть лес в окрестностях Наплусы, и вскоре доставлен был в лагерь на верблюдах сосновый, кипарисовый и дубовый лес. Во все руки роздана была работа. Ни один из пилигримов не остался без дела. В то время как одни сооружали тараны, катапульты, крытые галереи и башни, другие, взяв проводники христиан той местности, отправлялись с мехами за водой к источнику Эльпирскому по дороге в Дамаск или к источнику апостолов повыше Вифании, к источнику Марии в долине, называемой пустыней святого Иоанна, или к еще одному ключу, к западу от Вифлеема, где, по сказанию, раб эфиопской царицы Кандакий принял крещение от святого Филиппа Диакона. Между приготовленными боевыми машинами угрожающего вида замечательны были три огромные башни совершенно нового способа постройки. В каждой из этих башен было по три этажа. Первый предназначался для рабочих, которые руководили движением, второй и третий — для воинов, которые должны были вести осаду. Эти три перекатные крепости были выше стен осаждаемого города. На вершине их прикрепили что-то вроде подъемного моста, который можно было перекинуть на укрепление и по которому можно было проникнуть в саму крепость. К этим могущественным средствам для нападения следует присоединить и религиозный энтузиазм, который произвел уже столько чудес во время этого крестового похода. После трехдневного строгого поста крестоносцы в настроении глубочайшего смирения совершили крестный ход вокруг священного города. Осажденные, между тем, также запаслись большим количеством боевых машин и укрепились с той стороны города, откуда угрожали им христиане. Восточную же часть они оставили без защиты. Сюда-то и перенесли свой лагерь Готфрид и оба Роберта и заняли позицию против ворот святого Стефана. Это перемещение, ради которого понадобилось разобрать башни и разные военные машины, и которое должно было решить участь Иерусалима, было совершено в одну ночь, и в ночь июньскую, то есть в течение 5 или 6 часов. 14 июля 1099 года на рассвете дня предводители армии подали сигнал ко всеобщему наступлению. Все силы армии, все боевые орудия разом нагрянули на неприятельские укрепления. Три большие башни или перекатные крепости под управлением Готфрида на востоке, Танкреда на северо-западе и Раймунда Тулузского с южной стороны города двинулись к стенам среди грома оружия и криков рабочего люда и воинов. Этот первый натиск был ужасен, но он еще не решил судьбу сражения. После 12-часовой упорной битвы нельзя еще было определить, на чьей стороне останется победа. Когда наступившая ночь заставила враждующих разойтись по лагерям, христиане томились тем, что Бог не удостоил еще их войти в священный город, чтобы поклониться гробу его сына. На следующий день битва возобновилась. Осаждаемые, узнав о приближении египетской армии, ободрились надеждой на победу. Но вместе с тем и мужество воинов креста возросло до непобедимой силы. Нападая с трех сторон, они действовали разрушительно. Две колдуньи, которые, стоя на укреплениях, заклинали стихии и всеадские силы, свалились мертвыми под градом стрел и каменьев. Осада длилась уже полдня, но крестоносцы все еще не могли проникнуть в Иерусалим. Вдруг на Масличной горе показался рыцарь, размахивающий щитом и подающий христианским вождям знак, чтобы они вступили в город. Это внезапное появление воспламенило рвение христиан. Башня Готфрида выступает вперед под градом каменьев, стрелы греческого огня и опускает свой подъемный мост на стены. Крестоносцы в то же время пускают горящие стрелы в боевые машины осажденных и в мешки с сеном и соломой, и в шерстяные тюки, прикрывающие остатки городских стен. Ветер раздувает пожар, относит пламя в сторону сарацин, и они, окруженные столбами дыма, в смятении отступают. Готфрид теснит неприятеля и по следам его вторгается в Иерусалим. Танкред, оба Роберта и Раймунд Тулузский не замедлили со своей стороны с вступлением в крепость. Крестоносцы вошли в Иерусалим в пятницу в 3 часа пополудни, в самый день и час крестной смерти Спасителя. С ужасом описывает история гибель мусульман в побежденном городе. Избиение их продолжалось целую неделю, и жертвами его оказалось до 70 тысяч человек. Причиной такой варварской политики было то соображение, что трудно было бы наблюдать за слишком большим числом пленников, и что рано или поздно пришлось бы вновь бороться с ними, если бы их теперь только выселить из Иерусалима. Ярость победителей уступила только рвению, с которым они устремились в храм Воскресения, чтобы поклониться гробу Христа. Загадочное противоречие человеческой природы. Те самые люди, которые только что избивали на улицах побежденных врагов, шли теперь с босыми ногами, с обнаженными головами, с благочестивыми воздыханиями и проливали слезы умиления и любви. Молитвы и набожные рыдания внезапно раздались в Иерусалиме вместо яростных криков и стонов погибающих жертв.
1: Мы читали главы из книги Жозефа Франсуа Мишо «История крестовых походов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Две бочки. Две бочки ехали, одна с вином, другая пустая. Вот первая себе без шуму и шашком плетется, другая вскачь несется. От ней по мостовой и стукотня, и гром, и пыль столбом. Прохожий к стороне скорей от страху жмется, ее заслышавший издалека. Но как-то бочка не громка, а польза в ней не так, как в первой велика. Кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку. Кто делов истинно, тих часто на словах. Великий человек лишь громок на делах, и думает свою он крепкую думу без шуму. Максимы. Иван Андреевич Крылов. Две бочки. Читал Андрей Филиппак.
1: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Смотрите, а вот и он.
3: Кто?
2: Гвоздь программы.
4: Гвоздь программы. Некто или нечто самое главное, значительное, сенсационное.
5: Данное выражение пришло к нам из французского языка. Его появление связывает с историей Эйфелевой башни, построенной в Париже ко Всемирной выставке 1889 года и вызвавшей сенсацию. Посетителям необычное строение показалось похожим на воткнутый в небо гвоздь, и общественность заговорила о гвозде выставки. Вот как описывает ситуацию историк Владимир Стасов. «Когда выстроена была Эйфелева башня, эта уродливая, противная затея из железа тотчас прославилась на весь мир. Тысячи, десятки тысяч людей восхищались ею, а приехав в Париж, первым делом спешили полюбоваться на безобразное чудовище и вскарабкаться наверх». Так башня стала главной достопримечательностью Парижа, а значение выражения со временем утратило всякую связь с крепежным изделием. Теперь о ком-то или о чем-то самом главном или значительном так и говорят. Гвоздь программы.
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными. Об этом в понедельник заявил Владимир Путин. Президент провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
2: Сейчас мы награждали родителей многодетных семей.
3: Да? Да.
2: Обратили внимание, один из награжденных вспомнил, как когда-то его мама ему сказала: «Пусть наших будет больше». Очень хорошее напутствие. Задача государства – выстроить меры поддержки таким образом, чтобы вот этим семьям с большим количеством детей, ну и с небольшим все равно, чтобы они были счастливы. Были счастливы. И вот эта система мер федеральных и региональных мер поддержки, они должны быть целевыми и эффективными.
1: Напомню, в понедельник президент вручил ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле. Глава государства наградил матерей в честь Дня защиты детей. В частности, орденом «Мать-героиня» были награждены женщины, воспитывающие 10 и более детей. Орденом «Родительская слава» отмечены семьи, воспитывающие 7 и более детей. Временную поверенную в делах Литвы в России Иоланту Тубайте вызвали в Министерство иностранных дел. Дипломату заявлен протест из-за намерений Вильнюса уничтожить могилы советских воинов, погибших при освобождении страны от фашистов. В официальном заявлении ведомства уточняется, что речь идет о воинском мемориале в городе Вевесе. Дипломаты также напоминают, что такие действия властей Литвы уголовно наказуемы в России. Иран прекратил переговоры с Соединенными Штатами на фоне израильских ударов по Ливану, сообщает агентство ТАСНИМ. Утверждается, что Тегеран также решил вновь перекрыть Ормузский пролив. Ранее стало известно, что ЦАХАЛ возобновили удары по пригородам Бейрута. Причиной назывались атаки Хезболлы и нарушение перемирия. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка переговоров с Ираном не означает возобновление американских ударов. Первый день единого государственного экзамена прошел без сбоев и утечек, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Выпускники сдавали историю, литературу и химию. Всего 231 тысяча участников. Результаты станут известны 12-13 июня. Минимальные пороги 32 балла по истории и литературе, 36 по химии. Следующий экзамен – русский язык, 4 июня. И коротко о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность, до 22 тепла, в среду солнечно и до 25 градусов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
6: Стакан Лафита. Рибопьер вошел в гостиную, где Палин и Бенниксен продолжали сидеть безмолвно и невозмутимо, один прихлебывая лафит, а другой в позе египетской статуи. «Позвольте мне обратиться с покорнейшей просьбой к вашему сиятельству», — сказал Саша, подсаживаясь к Палину. «Сделайте одолжение, граф», — прищурив глаза, ответил Палин. «Не хотите ли стакан лафита?» «Я не хочу лафита, благодарю вас». И Саша стал рассказывать не раз уже рассказанное им за это утро. Офицеры в Софии, в почтовом доме, с женами, детьми, без средств, в бедственном положении, переспросил Палин. Но как же это может быть? Офицеры гвардии, сосланные по высочайшему повелению после того, как открылась их невинность, возвращены в их местности, но не получили права приезда в столицу. И, наконец, они не могут оказаться без средств, ибо конфискация имущества их в действие приведена не была. Вы говорите об офицерах гвардии, я же сообщаю вам об армейских офицерах.
5: Об армейских? Протянул Палин. Чего же вы от меня хотите?
6: Я почел долгом своим довести до сведения вашего сиятельства, как военного губернатора столицы, ведомству коего принадлежат заставы,
5: о столь печальном положении боевых офицеров, невинно пострадавших и взысканных милостью монаршей, и коим сама милость сия обратилась в злополучие, что, конечно, не было в путях монарших предусмотрено. Если моему ведомству подлежат заставы, то из того следует, что меня касается лишь печальное положение самих сих застав, будь таковые в неисправности, а совсем не тех проезжих, кои на сих заставах в почтовых домах по нерадению застряли. «Но войдите же в положение несчастных, граф!» — взмолился Саша. «Человеколюбие возмущается, взирая...»
3: «Ба-ба-ба-ба-ба, мой юный дипломат, вы не знаете этой армейщины. Он дорогой проигрался, промотался в банях, парясь с девками в Валдае, пропился и теперь не имеет штанов, а вы верите. Вы, граф, есть еще неопытный».
5: «Но если это и так окажется, то я прошу хоть расследовать дело. Уверен, что это подлинно страждущие не по своей вине, и во всяком разе жены и дети невинны в мотовстве мужей».
3: «Э, граф, да не сделало ли впечатление на ваше сердце какая-либо из сих армейских Эвридик и Антигон? Хе-хе! Впрочем, обратитесь к Ливину. Ему, как военному министру, это более подведомственно, нежели мне».
5: «Да я только что к нему обращался.
3: Ну и что же?
5: Он послал меня к вашему сиятельству».
3: Граф Палин развел руками.
5: Негодование овладело юношей. Взвинченные нервы не выдержали. Это бесчеловечие, это ледяное равнодушие возмутило его до глубины сердца.
3: «Граф», — сказал он, и голос его юношески зазвенел,
5: — «вы упомянули о гвардейских офицерах. Я тоже видел несколько их в Софии. Не мое дело доносить на них, но я убежден, что вы, начальник полиции, не можете не быть осведомлены о том, что кричат при открытых окнах, что, наконец, и здесь громко говорят в среде гвардейцев. И вот граф, в то время как гвардейские офицеры, осыпанные милостями, сыновья богатых родителей, имеющие связи, состояние, имение, взысканные судьбою баловни, только за строгость военного устава, только за тягости караулов и вахт парада, только потому что открыто не могут метать банк и фараон и принуждены носить букли, косу и старопрусский кафтан, громко, не стесняясь, поносят государя при своих недостатках полного высокого рыцарства и лучших намерений, и это проходит для них безнаказанно, в то время, говорю я, офицеры армии, проливавшие кровь в боях, губившие силы и здоровье в походах, невинно пострадавшие, и для кого сама милость монарха в кару обратилась, голодные, холодные, босые и видящие в болезнях, голоде и холоде жен и детей, как они говорят о государе. О, если бы вы слышали их, сколько беззаветной преданности, веры, любви к царю в этих простых сердцем честных рубаках! Сколько истинно русской покорности промыслу и Божию помазаннику! И что же, когда я говорю о незаслуженных, вопиющих страданиях верных слуг царя и отечества, говорю военному министру, говорю вам, военному губернатору, что встречаю я в вас? Полное равнодушие, полное безучастие! Задыхаясь, Саша остановился. И Палин, и Бенниксен сидели недвижимо, устремив на него пылавшие злобой глаза.
3: «Да не хотите ли стакан лафита?» Медленно, тихим, шипящим, сдавленным голосом произнес, наконец, фон дер Палин.
5: «Я не хочу лафита! Я вам уже сказал!» Теряя всякое самообладание, крикнул Рибопьер. «Нет, Я так не оставлю этого дела. Я найду путь довести о нем до сведения государя. Я скажу ему, что начальники так исполняют его повеление, что даже милость царскую обращают в бедствие подданных».
3: «А знаете, юноша, — зловеще проговорил Палин, — что вы затеваете опаснейшую игру».
5: «Я ему скажу, совершенно ослепленный чувством благородного негодования и своими 19 годами, продолжал Саша, я скажу все государю. Как? Ни за что ссылаются сотни офицеров, обнесенных пред царем. И когда ошибка открылась, когда он их прощает, хочет видеть, чтобы лично утешить, вознаградить за все напрасные страдания, начальники так устраивают, что они нищими в рубище прибывают к столице. И когда я говорю это людям, имеющим власть, надо мною смеются. О, где же правда? Где честь? И что же это такое? Сколько таких офицеров? Ропот гвардейцев я знаю. Что же? Хотят восстановить против государя и армию? Но я этому воспротивлюсь. Долг, честь и совесть мне то повелевают. Я с

0: он сиял счастьем. Все кончилось благополучно. Маленькое землетрясение. Государь вышел в ботфортах, шляпе и с тростью. Два раза принимался метать молнии. Я стоял, опустив глаза. Наконец вулкан иссяк, потух, и тогда все обошлось. Мы сидели на софе рядом и говорили, как друзья, благодарение Богу. Государь опять ко мне милостив. И надо признаться, что в светлые минуты он опять обаятелен. Я руку его на моем плече лежащую целовал, как у любовницы. Ведь я не чаял и возвратиться к вам, мои добрые. Что это вы сидите с такими физиономиями? Рибопьер, что с тобой? Ты сообщил свою просьбу графу? Да вот, прикатил к нам из Вены дипломат, начиненный порохом. Хочет спасать государя. Что такое? Что? Внимательно вслушавшись, переспросил Ливин. А вот сам расскажет. А мы с Бенниксоном пойдем. Нас призывают дела службы, и мы не читали новой Элоизы. До завтра, Ливин.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Противоречие. Что у тебя-то с ним вышло? Расскажи, пожалуй, что ты затеял? Как это спасать государя? В крайнем беспокойстве спрашивал Ливин, когда они остались одни с Рибопьером. Тот передал весь разговор и свое намерение довести до сведения государя о несчастных офицерах. «Как ты неосторожен, милый друг! И как наивен! Я не ожидал этого от тебя! Что с тобой сделали в Вене? Ты совсем мальчиком отправился, и тебе можно было поверить весьма важное поручение, и ты выполнил его блестяще! Знаешь, письмо уже в руках Силаниры. Она благодарит тебя!» Ты скоро удостоен будешь и аудиенции. Конечно, если не наглупишь. Ведь вот выпал денек. Впрочем, и я дал же маху. Непостижимым образом позабыл высочайший приказ. А это со мной в первый раз случилось. Так можно и тебя извинить. Очевидно, ты таки отвык от российской действительности в счастливой Вене. И она ударила тебе столь сильно в голову, что ты угорел. И подлинно, мы живем в каком-то смешении бреда и бдения, в кровавом тумане, в хаосе, засасывающем нас. Надо привыкнуть, приспособиться. Успокойся. Что с тобой? Саша действительно почувствовал головокружение и присел на кресло. «Ах, в самом деле я угорел от России и Петербурга», — сказал бедный юноша. «На, выпей вот», — наливая из палинского графина и подавая стакан Саше, сказал Левин. И Саша отведал таки лафита с водой. «Государь меня отпустил сегодня. Вечерних занятий не будет», — продолжал Левин. «Сейчас я только схожу к Дашеньке и успокою ее. Я вернусь через четверть часа. Вон на клавесине флейта и ноты. Вспомни прежнее и посвисти». Так как четверть часа растянулась в добрый час, то Саша от скуки посвистел немного. Гармония успокоила его. Наконец явился Ливин. На лице его сиял тихий свет влюбленности. Гименей связывал эту чету еще цветочными узами. «Выслушай меня, милый друг», — сказал Ливин. «Я дам тебе в руки путеводную нить, при помощи которой ты безопасно будешь странствовать по нашему лабиринту. Я не скрою от тебя, да это ведь все и всюду говорят, что долго так продолжаться не может, и в скорости произойдут великие перемены. Но в чем они будут состоять, я не знаю и не желаю знать. Я исполняю долг службы и не стараюсь проникнуть в тайны, знания которых слишком опасно, даже невыносимо ужасно. Ты с беспечностью, отвагой и неопытностью юности устремился по тропе к сим тайнам ведущей. Что будет, если ты ее разгадал? Если ты напал на тот план, которым полагают прийти к избавлению?

0: избавлению России от безумного самовластия. Как должен ты поступить со столь опасной тайною, тобой угаданной? Ты говоришь, долг повелевает спасти императора. Ах, друг мой, это долг каждого верноподданного. Ты действуешь, но что же дальше? Ведь это будет равносильно тому, чтобы предать императору на отмщение и суровый гнев все великое и возвышенное, что имеется налицо в России. Бедствие Отечества, гонения, притеснения, запрещение ввоза книг, закрытие типографий — все это терзает сердца патриотов, лучших сынов России. И подумай, сколь сии недовольные многочисленны. Можно сказать, все общество. И сколько среди них твоих родных, близких, товарищей, знакомых? Значит, эшафоты, ссылка и тюрьма для всех? А дальше что же последует? Еще пущий гнев, чем тот, под бременем которого изнемогает вся Россия. Подумай обо всем этом. Левин, клянусь тебе, та нить, которую ты мне, по словам твоим, даешь в руки, только глубже завела меня в лабиринт, — сказал Рибопьер. Я не постигаю твоих намеков. Или, вернее, не хочу постичь то ужасное, что в них скрыто. Когда я сегодня ехал к тебе, я видел перед собой столько несчастных, требующих помощи. Когда я встретил в тебе и в Палине упорное нежелание помочь, страшная мысль возникла в моем сознании. Нарочно так выполняют высочайшее повеление, чтобы недовольство из гвардии перешло и в армию. Тут мелькнула предо мною опасность, грозящая государю, и я ужаснулся. Но теперь ты говоришь, и предо мною еще шире развернулся адский план погубить государя. Нарочно все его приказания, все намерения, исполняя так, как он и не предполагает, сделать его ненавистным всем и... «Несчастный, замолчи!» — крикнул Левин, бледный, как полотно. «Я ничего не слышал, понимаешь ты? Ничего! Ты сумасбродствуешь! Что за демон обуял тобою? Что ты болтаешь? Куда влечет тебя ослепление страстей? Что ты хочешь делать? То, что велит долг и честь. Ну так знай же, что если ты и спасешь государя, ты погубишь других. Ты погубишь ее, Силаниру и того, кого сам всегда называл Фебом, лучезарным солнцем России. Да, ты их погубишь. Знаешь ли ты, что было на этих днях? Государь случайно вошел в его комнату и, подойдя к столу, увидел трагедии Вольтера. Книга была раскрыта на словах Брута после смерти Цезаря. «Рим освобожден и доволен, воздадим благодарность богам». «Если на столе лежали трагедии Вольтера, — сказал Рибопьер, — то, конечно, не одни заключительные стихи могли возбудить подозрения императора. Знаток французского театра, государь, конечно, помнит, что по Вольтеру заговорщик Брут был сыном Цезаря. Помнит и эти слова Кассия, обращенные им к Бруту. Ты его сын, но разве Рим, столица мира, не более является твоей матерью? И не более тебе брат каждый из заговорщиков? Что из того, если тиран, раб похоти, обольстил Сильвию и дал тебе жизнь? Оставь ошибки и гимен твоей матери. Катон образовал твои нравы. Один Катон твой отец. Ему ты обязан своей добродетелью. Вся душа твоя дана тебе им. Разбей же недостойные узы, которые накладывают на тебя ныне. Пусть нашим общим клятвам отвечает твоя стойкость. И у тебя нет родных, кроме мстителей вселенной. И ответ Брута. Я не изменю своей стране ради моего отца, одобрят ли или нет мою суровую стойкость. «У тебя отличная память», — сказал Левин. «Но слушай, что дальше. Государь ушел в свои апартаменты и взял в библиотеке историю Петра Великого, сочиненную Вольтером. Открыл на той странице, где описана смерть царевича Алексея, и приказал графу Растопчину снести книгу нашему Фебу и дать ему прочесть эту страницу. Видишь ли, в какие пропасти заглянул ты по своей неопытности и неосторожности? Ты как щенок на кеглях впутался в сложную игру великих страстей, в игру, от исхода которой зависит судьба России и всей Европы. И своими прыжками перепутаешь кегли, все приведешь в расстройство, никого не спасешь, все расстроишь и сам погибнешь. Уже одно должно тебя остановить, что ты восстановил против себя фон дер Палена. А этот человек, как бы тебе сказать... Он изучил науку кознедейства.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
0: Розовое письмо с золотой каемкой. В самом смутном настроении, боримый противоречивыми чувствами, мыслями и намерениями, вернулся Саша домой от военного министра. Савушка сообщил ему, что за ним приезжала дама из Зимнего дворца, беседовала с папенькой и оставила розовое письмо с золотой каемкой. «Папенька», — прибавил Савушка, — «спрашивала вас. Хотели даже посылать за вами нарочного к министру, но раздумали и велели сказать, как прибудете, чтобы шли к ним сию минуту». Заинтересованный в высшей степени, Саша поспешил к родителю. Он не сомневался, что этим письмом назначалась ему желанная аудиенция у таинственной дамы его рыцарского служения, царевны Силаниры. Мудрый бог молчания сидел в шлафроке в креслах, утопившегося тонкими липовыми дровами камелька, и, согреваясь его живительной теплотой, вслух скандировал стихи Овидия. «Тебе из Зимнего письмо, розовое с золотой каемкой», — сказал он, лукаво улыбаясь. «Вон там на блюде возьми, под гранатовым яблоком». Саша, стараясь не выказать волнения и торопливости, взял письмо в указанном месте и, дрожавшими пальцами, распечатав его, прежде всего посмотрел на подпись и не мог скрыть разочарования. «Да это письмо от княгини Гагариной». «Ну да, от Гагариной. А ты от кого же ожидал?» Проницательно посмотрев на сына, спросил старик. «Я? Ни от кого. Это от Гагариной. Письмо привезла твоя старая приятельница, госпожа Жербер. Она теперь за Гагариной во дворец переселилась. Дуэньей. Княгиня зовет тебя». «Прочти же письмо. Видно, тебя в Вене избаловали, дамы». Саша равнодушно пробежал французские строки розового письма. Княгиня выражала радость, что старый ее приятель возвратился в отечество, и просила его приехать в зимний, подъезд был указан, на чашку шоколада, поболтать о старом и новом, о венских удовольствиях и петербургских веселостях. «Государь знает и позволил», — прибавляла княгиня. «Едешь?» — спросил старик. «Не могу не ехать», — пожав плечами, отвечал Саша. «Так поди переоденься. Пора». «Я полагаю, фрак и шпага», — сказал рассеянно Саша. «В Вене так всегда приезжают на вечера». «Нет, положительно надо за каждым шагом твоим следить», — сказал старик в необычном для него беспокойстве и даже поднялся с кресла, уронив на коврик томик Овидия. «Ты в вольной венской жизни совсем отвык от наших порядков и позабыл все принятые здесь обычаи. Он хочет ехать в зимний во фраке. Ты прямо не в своем уме. Да тебя и во дворец не пустят, а прямо плац-адъютант отошлет на гауптвахту. А государь сочтет это намеренной дерзостью и признаком того, что ты заразился за границей вольномыслием. Самое меньшее, если вышлет. А ведь под какую минуту попадешь? Можешь и в Сибирь угодить. А за тобой и все мы. Ах, Саша! Саша! Где твоя уравновешенность? Что с тобой сталось? В дороге по ухабам тебя, что ли, очень наколотило, и все дрожжи юности в тебе поднялись и забурлили. Во фраке! Силы небесные! В зимней во фраке! И в жилете? Пожалуй, и в круглой шляпе? Я просто похолодел весь, и теперь не согреюсь до ночи, несмотря на яркое пламя моего камелька. Ужели ты позабыл? Мог позабыть, что по высочайшему повелению фраки, жилеты, круглые шляпы запрещены строжайше, как внешнее проявление вольного духа якобинства, безбожия, развратных правил под страхом тягчайшего наказания. Посмотрел бы ты, что вышло в утро, когда повеление вышло, и еще о нем знали одни сенаторы. Полиция бегала по улицам и со всякого встречного рвала шляпы, жилеты, срывала длинноволосые парики и все тут же драла в мелкие клочья. Улицы были усыпаны частями одежды, тряпки и волосы летели по ветру. А потом все это оборванное стадо гнали на гауптвахту. «Простите, папенька, мою рассеянность. Впредь буду следить за собой», — сказал Саша. «Да, друг мой, следи за собой. Я дам тебе реестр всех приказов государя. У меня списаны они в особливую книжку. Изволь, потрудись для себя списать, да и на зубок вытверди, я тебя проэкзаменую». «Не упущу исполнить приказание ваше, батюшка», — смиренно сказал Саша. Но он действительно чувствовал в себе пробудившегося демона возмущения и бурлящие дрожжи вольнодумства, только не против государя. «Да, я выучу все приказы», — продолжал он, не будучи в силах скрыть терзавшую его мысль. «Но все больше я убеждаюсь, что эти приказы исполняются подлежащими начальствами как можно обременительнее для подданных, и что имеется в них странного, то возводится уже в нелепое, и так разжигают в обществе недовольство». «Ты все рассуждаешь, ты все рассуждаешь», — с огорчением сказал старый Рибопьер, покачивая головой. «Нет, пребывание в Вене пользы тебе не принесло. И не диво. Это город прожектеров, дипломатов на письменных столах и стратегов на Александрийских листах. Что сказал тебе Ливин на просьбу твою за офицеров? Или не просил остеречься? Вот еще была нужда чужих детей качать. Это не чужие дети, но лучшие сыны Отечества, батюшка», — пылко сказал Саша. «Сыны Отечества! Вот как ты их вызволишь, да они тебе по российскому обычаю хорошенько в благодарность нагадят, так и поймешь, какие они сыны. Но полно. Отвечай мне, говорил Ливину? Видел у него Палина?»
2: «Видел Палина, и обоим им говорил, батюшка».
0: «И что же?» «Отнеслись с полным безучастием». «Ага! Ну, милый друг, если ты будешь продолжать в этом деле упорствовать, как некий Дон Кишот, то добра не увидишь. Вот ты едешь к Гагариной. Не вздумай и ей надоедать со своими несчастными. Ступай теперь. Переоденься и поезжай. Храни тебя, Минерва».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Право первой ночи. За последние месяцы княгиня Анна Петровна пережила необычайное волнение. Как только состоялось ее бракосочетание с князем Гагариным, отношение к ней государя, до тех пор рыцарски почтительное, совершенно переменилось. Павел стал преследовать Анну Петровну самыми настойчивыми и определенными исканиями, по-видимому, поставив своей целью низвести ее в ранг обыкновенной вульгарной куртизанки и фаворитки. Казалось, Павел мстил этими преследованиями за ту идеализацию, в свете которой романтическое воображение его видело некогда даму сердца. Этот идеальный образ был для него разрушен с той минуты, как он убедился, что избранница его могла лгать перед ним и трусливо от него таить привязанность к тайному своему обрученнику. Но княгиня противилась исканиям государя всеми силами, и не потому, что любила мужа. Увы, эта детская привязанность быстро отцвела и заменилась сперва удивлением, потом негодованием и, наконец, презрением и ненавистью. Да, княгиня Анна Петровна возненавидела мужа в первый же месяц их супружества. С невыразимым цинизмом князь объявил ей, что, сочетавшись с ней браком по высочайшему повелению, он, однако, не настолько глуп, чтобы пользоваться своими супружескими правами и тем навлекать на себя гнев истинного обладателя ее прелестей, что он понимает требования такта и не хочет потерять милость монаршую, а то и угодить в Сибирь. Ведь если того захочет монарх, то и подведут, и упекут даже невинного, а то и просто без всякого повода сгноят в Шлиссельбурге. Когда же изумленная, оскорбленная княгиня в слезах стала напоминать ему клятвы юности и обручения, и все то, что говорил иерей у святого алтаря, сочетая их, князь Гагарин прямо расхохотался. «Я удивляюсь, княгиня, к чему вся эта комедия?» — сказал он. «Или вы станете утверждать, что у вас не было уговора с государем? Неужели же вы считаете меня таким глупцом, что не понимаю своей роли? Наконец, не вы ли первые нарушили клятвы юности и обручения? Не вы ли сошли на ложе монарха простой наемницей за почести и чины родителей и за свои четыре звезды? Брак наш есть брак по наружности. Ваше же настойчивое преследование ласками меня я могу только объяснить коварством. Сами побудив меня к безумству, вы затем донесете государю на оскорбление мною, нанесенное его величеству, и быстро меня спровадите. Конечно, на положении вдовы вам будет удобнее припустить к ложу своему ваших любовников. Я понимаю это отлично. Я ведь не идиот. Чудовище! Что говорите вы? Какая наглая клевета! — вскричала княгиня. О каких любовниках смеете вы упоминать? Это наглая ложь. Однако весь свет знает и называет, потому что его сам император всей Европе пальцем указал, выслав в Вену. Я видел этого подлеца и тщательно испытывал. Преувертливый, прискрытный и очень хорошенький мальчик. Саша Рибопьер, какая низость, какая клевета! Государь на него рассердился просто за то, что он, танцуя со мной вальс, держал меня за талию по-модному и послал его кавалерам посольства в Вену. Но никаких интимностей между нами не было. Вы в великом вообще заблуждении, и отношения мои к государю чисты и непорочны. Кроме почтительного поцелуя руки, кроме рыцарского обожания, государь ничего не позволял себе со мною. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — залился смехом князь Гагарин. «Подлинно! Женщина вся соткана из лжи! И к чему вы меня морочите, не понимаю? Вы же умная женщина! К чему же комедии? Оставьте это госпоже шевалье!» «Я девственница!» — сказала княгиня Анна Петровна.
3: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — заливался смехом князь Гагарин. «Она девственница! Это весьма обидно для его величества и может быть истолковано им как желание уронить его репутацию мужчины. Я девственница, и по праву мужа вы можете убедиться в правде моих слов», — пламенея от стыда и негодования, сказала княгиня. Тон слов ее прервал легкомысленный смех князя Гагарина. Он стал серьезен. «Что я слышу от вас? Могу ли верить всему? Клянусь тебе спасением души моей, что я чиста и невинна перед тобой, мой милый и любезный друг!» Заливаясь слезами и простирая руки к избраннику своей юности, сказала бедная княгиня.
4: «Я этого не ожидал. Я этого не ожидал», — отстраняясь с испугом, бормотал поверивший, наконец, Гагарин. «Но если это истина, то тем более не осмелюсь я коснуться собственности его величества и, как верный вассал, уступлю ему право первой ночи».
2: «Подлец», — сказала княгиня Анна Петровна и плюнула в лицо князя Гагарина. Он выбежал из ее спальни, крича: «Право первой ночи! Право первой ночи!» Положение княгини было ужасное. Избегаемая мужем, ни девица, ни жена, ни вдова, преследуемая настойчивыми исканиями императора, которого не могла полюбить, противящаяся роли простой фаворитки-наложницы и всем светом почитаемая за таковую, оскорбленная в святейших правах и чувствах женщины, одинокая, без опоры, без друга, преследуемая ненавистью развратной мачехи, встречающая холодного интригана и честолюбца в отце, окруженная интригами и врагами, сотней глаз, следящими за каждым ее шагом, движением, словом, с целью погубить ее, по обязанности придворной дамы, постоянно приглашенная ко двору, княгиня Анна Петровна молилась и плакала ночи напролет, но от этого становилась еще прекраснее, еще обаятельнее. Род ее красоты был таков. С 17 июля 1800 года по сентябрь двор пребывал в царском селе. Император Павел сначала совершенно забросил царское, ненавистное ему воспоминаниями о матери, и на поддержание его никаких сумм не велел отпускать. Все начало глохнуть, порастать крапивой, покрываться тиной, портиться, валиться, приходить в ветхость и разрушение. Случайно, во время маневров, посетив заглохшие царскосельские сады, Павел восхитился и приказал за 2 летних месяца переехать сюда. Но его восхитила, видимо, именно эта мерзость запустения, где все было покрыто памятниками предшествующего царствования. В самом деле, он запретил касаться чего-либо, и аллеи стояли устланные грудами гнилых листьев. На старых деревьях чернели гнезда грачей, успевших с кончиной Екатерины облюбовать запущенные парки. Их немолчный крик оглашал поляны, на которых стояли потрескавшиеся статуи, колонны, обелиски. В прудах зацвела вода и квакали лягушки. И екатерининские гордые лебеди пачкали белоснежные крылья в липкой тине. И вот посреди этого запустения, обрушенных мостиков, скамеек, беседок, поваленных бурями и зимним снегом и неубранных деревьев, гулял Павел Петрович и ухаживал за княгиней Гагариной, печальный вид которой, постоянно заплаканные черные очи и разметанные по плечам черные кудри, как нельзя более подходили к сей романтической обстановке. Император говорил, что царскосельские сады и парки напоминают ему спящее царство в сказке, и себя он воображает счастливым принцем, долженствующим пробудить красавицу-принцессу вместе с царством, усыпленную чарами злой волшебницы. Императрица Мария Федоровна с грустью наблюдала все это и не решалась даже выйти в запущенные и грязные аллеи парка. Наконец княгиня не вынесла и, объявив госпоже Жербер, что едет в Петербург к отцу и больше ко двору не вернется, потребовала подать ей карету. Госпожа Жербер была в страшном затруднении. Что делать? Совещалась с графом Кутайсовым и решили, не докладывая государю, просто кареты не давать. Но княгиня через каждые 5 минут спрашивала, что же карета? Наконец, ей почтительно доложили, что все кареты и лошади в разгоне и раньше ночи не освободятся. Что же, я здесь в заточении, в плену, лишена свободы, как невольница в стамбульском сирале султана? Если не дадут кареты, я пойду пешком. Это было так сказано, что карета немедленно была подана. Княгиня села в нее и захлопнула дверцу перед носом госпожи Жербер, хотевшей сесть вместе с ней. Княгиня умчалась в Петербург.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: В этот день Павел Петрович был мрачен и расстроен. Самолюбие его сильно страдало. Упорство княгини, как ни был он рыцарски деликатен и вежлив с женщинами, начинало его бесить и возмущать привыкшую к неограниченному самовластию волю. Утром, гуляя с Гагариной около косматого, обросшего дикими кустами и неприступного каприза, посреди гигантских лопухов, опутанные розовыми нитями чужеядной повелики, крапивы, ростом с императора и сладко пахнущей медом, цветущей белыми воздушными метелками сныти, под крик грачей он стал упрекать предмет своих ухаживаний в бессердечии и неблагодарности, упомянув о милостях, коими он осыпал ее, ее мужа и родителей. «Я не искала милостей, государь», — сказала княгиня Анна Петровна. «И в моем положении они только цепи для меня. Я уже раз просила вас отпустить меня в монастырь, и ныне вновь умоляю вас о сей истинной милости».
5: «Все это преувеличение!» Скричав сиповатым голосом, император принялся пыхтеть и отдуваться, подхватил даму свою крепко под руку и скорым шагом по кучам прелых листьев, по сучкам и сору, через мостики, по кротовым кучам повел ее во дворец.
2: Расставаясь с ней у дверей своих апартаментов, он еще раз неистово крикнул: «Все это преувеличение!» И исчез. После бегства княгини придворные совещались, как быть. Доложить государю о внезапном самовольном отъезде княгини взялся ее двоюродный брат, флигель-адъютант Лопухин. А вслед за нею помчался граф Кутайсов. Так как княгине нарочно были даны самые старые клячи из всей императорской конюшни, то Кутайсов легко догнал и перегнал княгиню и задолго до ее прибытия уже достиг Петербурга и Невской набережной и подкатил, только не к подъезду Лопухиных, а рядом, к подъезду дома актрисы Шевалье. Вечером после доклада флигель-адъютант Лопухин попросил позволения у его величества ехать в Петербург.
5: «Болван, на что тебе?» — крикнул Павел. «Желал бы поскорее видеть сестру Анну. Она уехала совершенно расстроенная»,
2: — доложил как самую обыкновенную вещь Лопухин.
5: «Как уехала? Когда? Куда уехала?» — закричал Павел Петрович.
2: Тем же равнодушным тоном Лопухин доложил, что сестра Анна потребовала карету и уехала в Петербург к отцу еще утром, сейчас, после прогулки с его величеством.
5: «Все это преувеличение!» — в третий раз сказал пораженный Павел.
2: И долго, молча, усиленно сопел носом. Княгиня Анна Петровна в крайнем нервном возбуждении всю дорогу плакала, молилась и разговаривала сама с собой. Отец ее встретил равнодушно и как бы не замечая ужасного состояния дочери. Он дал ей вылить накопившиеся чувства в беспорядочных словах, в которых смешались упреки, жалобы, мольбы и заявления о желании уйти из мира в келью, постричься. Когда, наконец, обессиленная княгиня умолкла и лишь тихо всхлипывала, князь-отец спокойно сказал: «Пока ты была в девицах, я по отцовской обязанности тебя защищал.
4: Теперь ты замужем, у тебя есть защитник. Мне до вас дела никакого нет. Впрочем, я тебя не гоню. Поживи под отчьей кровлей на девичьем положении. Успокой себя. Ты будешь одна здесь и полной хозяйкой. Мать уже в Подмосковной, и я туда сию минуту выезжаю. Извини уж, и карета подается. А ты поживи, поживи. Вообрази, что это монастырь. Посмеиваясь, кончил старый князь. Хорошо, папенька. Спасибо, что не гоните, папенька, машинально твердила бедная княгиня. «Милый друг, я тебе все же отец», — с благородным великодушием сказал князь Лопухин. «Уже смеркается. После волнения, слез и езды в карете покушать не вредно. Я тебе велел приготовить ужин в моей библиотеке, что с моей спальней рядом. Пойди туда. Я замечал, что присутствие книг всех лучших друзей человечества удивительно успокаивает. Мы... ученые, поди, моя милая, в библиотеку, поди, поди. Княжна повиновалась, князь-отец уехал. В библиотеке открыты были огромные окна, выходившие на Неву. Белая июльская ночь лежала на водах. Взад и вперед скользили крытые лодки, везшие веселые компании господ. Доносился вместе с ропотом струй под веслами, то звонкий смех, то песня гребцов. Белые сумерки смешивались с освещением тихого покоя и придавали ему странную тусклость. Нога тонула в великолепном смирнском ковре. Посреди покоя на драгоценном мозаиковом столе, опиравшемся на четырех филинах, изваянных из ляпис-лазури, с яхонтовыми глазами, на плато из живых цветов стоял изысканный ужин. Великолепные вазы с фруктами и конфетами, бутылки, закуски в различных прикрытых хрустальными колпаками блюдах и три прибора дивного севра. Двери библиотеки были широко распахнуты в роскошную парадную спальню князя. Там высилась широкая ложа под балдахином, украшенным короной, амурами с факелами, пуками страусовых перьев. Внутри в складках балдахина были приспособлены зеркала, отражавшие свет горевших на стенах восковых разноцветных свеч и как бы осыпавшие лучами пышные подушки в валансьенских кружевах. Одеяло, шелковое, вышитое гладью, не имевшее цены по искусству работы, и ослепительное полотно простынь. Безучастным взором окинула княжна Анна все эти приготовления, не понимая их назначения. Потом присела на кресло у окна и, любуясь величавой Невой, замечталась и забылась. Вдруг шорох легких шагов раздался за ней. Она вздрогнула, обернулась и вскрикнула от неожиданности. Перед ней стояла высокая, прелестная женщина. В ушах ее покачивались и сверкали огромные солитеры. «Кто это?» — спросила княгиня. И с изумлением узнала актрису Шевалье. «Такая же несчастная, такая же оскорбленная в святейших требованиях сердца, как и вы, дитя мое», — сказала незнакомка гармоничным, шепчущим, низким грудным голосом, и, опустившись на колени, взяла за руку княгиню и стала говорить ей, гладя эти бледные ручки, целуя их, целуя заплаканные очи. Княгиня доверчиво отвечала. О чем они говорили, то осталось тайной. Но всего через час обе уже сидели за столом, кушали и пили вино, смеясь и болтая. «Пейте, дорогая, пейте!» «Вино дано несчастным для утешения», — повторяла блистательная Шевалье. Еще через час княгиня Гагарина неверным почерком написала несколько французских строк на листе алой бумаги с золотой каймой. Потом, чувствуя утомление, она перешла в спальню, не раздеваясь, прилегла на ложе, но не могла заснуть, так как сидевшая у ее изголовья прекрасная женщина
2: Ее поминутно будило, смешило, щекотало, что-то рассказывало. Княгиня не понимала, что делается с ней. Забытье и бдение смешались в розовато-золотистых видениях. Все в покое светилось. Шевалье представлялось ей сказочной феей. Сколько времени прошло, она не знала, но вдруг шевалье исчезло. На мгновение казалось, ей комнату прикрыли черным крепом. Потом она засияла ослепительно, боги и богини сошли с Олимпа, изображенного на потолке библиотеки, и чопорно прошли по обеим сторонам кровати. На голубом облаке подплыл к ней Зевс. Княгиня вгляделась, то был Павел Петрович. Его прекрасные мягкие большие глаза с любовью смотрели на нее. В первый раз заметила княжна, как величествен и дивно прекрасен император. С легким криком восторга бросила она руки ему на плечи и привлекла его в свои объятия. Через неделю происходил спуск нового судна, наименованного «Благодатью», в честь фаворитки. Анна, значит, благодать. Счастливый, сияющий Павел Петрович совершал торжественную церемонию. Рядом с ним стояла бледная, холодная, неподвижная, как мраморная статуя, княгиня Анна Петровна Гагарина. Когда судно двинулось и легко, красиво сошло на сверкающие воды залива при громе орудийного салюта, играя флагами, стоявший в толпе придворных граф Растопчин шепнул на ухо накрахмаленному, напыщенному, словно аршин проглотившему, графу Бенниксону: «Анна сошла плавно». На что Бенниксон ничего не ответил, но на устах его появилось подобие той гримасы, которая искажает лицо человека, неожиданно понюхавшего крепкого уксуса. Это немец улыбнулся.
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Подарок». Читает Владимир Антоник.
1: В космопорт они приехали за день до Рождества. И с самого начала родителей не покидала тревога. Для мальчика это был первый в жизни космический полет. Никогда раньше он не бывал в ракете. Отцу с матерью очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. И вот теперь им пришлось оставить на Земле по ту сторону таможенного барьера и рождественский подарок, и маленькую елочку с чудесными белыми свечами. Они на несколько унций превышали весовой лимит. Им казалось, что у них отобрали праздник, отняли любовь. Мальчик сидел в зале ожидания. Родители, вконец измотанные безуспешным сражением с чиновниками межпланетного ведомства, подошли к нему и незаметно переглянулись. Что будем делать? Ничего. Что мы можем? Глупые правила. А он так ждет елку. Взвыла сирена, и люди толпой ринулись в марсианскую ракету. Отец и мать вошли последними, мальчик между ними. Все молчали. «Я что-нибудь придумаю», — сказал отец. «Ты о чем, па?» — спросил мальчик. Но тут ударили двигатели, и ракету вынесло в черное пространство. Ракета неслась, изрыгая огонь, оставляя позади Землю, где все еще было 24 декабря 2052 года. Она летела туда, где нет времени. Ни месяцев, ни лет, ни часов. Весь первый день они проспали. Незадолго до полуночи, судя по часам, которые все еще показывали нью-йоркское время, мальчик проснулся и сказал: «Я хочу посмотреть в иллюминатор». У ракеты был только один иллюминатор — окно из удивительно толстого стекла на верхней палубе. «Не сейчас», — сказал отец. «Немного погодя, мы вместе сходим к окну. Но мне интересно, где мы и куда летим. Подожди самую малость, прошу тебя». Проснувшись, он минут пять ворочался сбоку на бок и все думал об оставшемся на земле подарке и елке с белыми свечами. Наконец он поднялся. Кажется, он придумал. Осталось сделать это, и тогда путешествие будет по-настоящему веселым и радостным. «Сынок», — сказал он, — «ровно через полчаса будет Рождество». «Ох!» — испуганно вздохнула мать. Она надеялась, что мальчик забудет о празднике. Мальчик вспыхнул, губы его задрожали. «Я знаю, я получу рождественский подарок, да? И елочку. Ты обещал». «Да, да, все это и даже больше», — сказал отец. «Но...» — начала была мать. «Я придумал. Честное слово, придумал. Все это и даже больше, много больше. А теперь прости, я должен отлучиться». Его не было минут 20. Он вернулся, улыбаясь во весь рот. «Рождество уже близко. Можно мне подержать твои часы?» — попросил мальчик, и отец отдал ему часы. Сын бережно взял их и молча смотрел, как в его руках утекают минуты, возбужденный и зачарованный. «Рождество! Наступило Рождество! А где мой подарок?» «Идем». Отец обнял мальчика за плечи и повел из комнаты вниз по коридору, вверх по пандусу. Женщина шла следом. «Сейчас поймешь». «Мы уже пришли», — ответил отец. Они остановились перед большой закрытой дверью. Отец постучал условным стуком три раза, потом еще два, и дверь открылась. В кабине было темно. Слышались приглушенные голоса. «Входи, сынок», — сказал отец. «Там темно. Я буду держать тебя за руку. Идем, мама». Они ступили через порог, и дверь закрылась за ними, отсекая свет из коридора. Перед ними неясно вырисовывался огромный стеклянный глаз, иллюминатор, окно, сквозь которое смотрели в космос. 4 фута в высоту и 6 в ширину. Мальчик смотрел. Отец и мать тоже смотрели в окно. И вот в темной кабине зазвучала песня. «Веселого Рождества, сынок», — сказал отец. Невидимые люди пели старые родные рождественские гимны, и мальчик медленно шел к окну, потом уперся лицом в холодное стекло и стоял так долго-долго, смотрел и смотрел в космос, где глубокая ночь вспыхивала и вспыхивала 10 миллиардами миллиардов волшебных белых свечей.
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Подарок».
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин поручил сделать все, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в результате удара украинских террористов по колледжу в Старобельске. Президент в понедельник вечером провел совещание о ходе расследования трагедии. Глава государства также поручил доложить, как организована помощь семьям и реабилитация раненых.
2: Я прошу, как мы делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией. Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей и внуков. Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать. Знаю, что воспитанники Старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники получить дипломы.
1: Президент добавил, что все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, и оно будет неотвратимым. Напомню, украинские боевики в ночь на 22 мая при помощи 16 беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике. Погиб 21 человек. Спасательная операция после удара ВСУ длилась 45 часов, причем 15 раз